состояние – национальное. С другой стороны, нравственное состояние католических иерархов и духовенства становилось все более ужасающим. Сторонники реформирования церкви противостояли тем, кто продолжал настаивать на слепом подчинении папству. Это было противостояние религиозное. Ян Гус оказался своеобразным знаменем и борьбы за национальное самоопределение, и движение за обновление церкви.

После того, как учредили в середине 14 века Пражское архиепископство, в столице решили построить главный храм. Таким храмом стал собор Святого Витта. В этом соборе находятся усыпальницы чешских князей, королей и архиепископов. Видя, как под влиянием проповеди Гуса и его сторонников поднимается волна за реформирование церкви, пражский архиепископ развернул деятельность по искоренению ереси. Доходило до смешного. Например, осудили одного священника, который учил, что право проповедовать принадлежит не только духовенству, но и мирянам. Гус старался заступаться за обвиняемых, но, к его мнению, все меньше прислушивались. Более того, ему начали посылать всевозможные грозные предупреждения, содержание которых было одно – «Ян, остановись, пока не поздно, иначе поплатишься». Отношения архиепископа и Гуса все ухудшались. Магистра отстранили от должности синодального проповедника. Это было первое предупреждение ему. Однажды, по поводу смерти богатого канонника, Гус сказал: «Я не хотел бы умереть, имея такие доходы». Тогда архиепископ запретил произносить проповеди, содержащие какие бы то ни было нападки на духовенство. Это был намек на речи Гуса. Еще одно предупреждение.

В то время преподаватели университета сами выбирали, какие труды они будут изучать вместе со своими студентами. Магистр Гус избрал сочинение Джона Уиклифа. В 1410 году архиепископ выносит постановление о сожжении книг Уиклифа. Это было очередное предупреждение магистру. Архиепископ упросил папу, и тот издал буллу, в которой запрещалась проповедь где бы то ни было, кроме приходских и монастырских часовен. Это было еще одно предупреждение, поскольку Вифлеемская часовня к этой категории не относилась.

В ответ Гус произнес проповедь, в которой сказал, что папа преследует Евангелие и христианскую веру. Огромная толпа с одобрением приняла его слова. Наконец, архиепископ прямо запретил Гусу исполнять священнические обязанности. Я написал ему письмо, но ответа не получил. Тогда он продолжил служить, словно ничего не случилось. Толпа смутьянов, подстрекаемая врагами Гуса, пытались разрушить Вифлеемскую часовню в то время, как он в ней проповедовал. Но сторонников Гуса было больше, чем его противников. Терпение архиепископа лопнуло, и он отлучил Гуса и его сторонников от церкви. Но магистр был так популярен в народе, что люди стали высмеивать иерарха. На улицах пели куплеты, выставляющие архиепископа глупцом. От насмешек перешли к действиям. Однажды архиепископу даже пришлось прятаться от разъяренного народа. Когда один священник произносил с кафедры проклятие в адрес Гуса и его сторонников, то несколько вооруженных граждан бросились на этого клирика, и он едва спасся. В 1410 году Прагу наводнили индульгенции. Папе Иоанну 23 нужны были деньги для крестового похода против конкурентов. В то время было три папы, и положение каждого было шатким. Гус стал публично проповедовать и против индульгенций, и против крестового похода. Сторонники обновления церкви устроили шутовскую процессию. На колеснице сидели куртизанки, это были переодетые студенты. На груди у куртизанок висели папские буллы, впереди и позади шли люди с мечами и кнутами. Процессия двинулась мимо архиепископского дворца по всем главным улицам Праги. Потом разожгли костер, и буллы торжественно сожгли. На восточной стене Вифлеемской часовни мраморная доска в память о казни на Староместской площади трех юношей – Мартина, Яна и Сташка. Люди, вдохновленные проповедями Гуса, стали выступать против нечестия священников. Ян, Мартин и Сташек решили ходить по церквам и говорить, что отпущение грехов папой – это обман. Юношей схватили и собирались казнить. Ян Гус лично прибежал в ратушу и просил, чтобы их помиловали. И ему пообещали это. Но все равно юношам отрубили голову. Это была не просто казнь. Это было грозное предупреждение для самого Яна Гуса. За сочувствие Гусу папа всю Прагу подвергнул интердикту. Это означало, что в городе приостанавливалось совершение церковных служб и обрядов. Такая ситуация стала беспокоить короля Вацлава, и он посоветовал Гусу ради безопасности покинуть город. Гус сам не хотел подвергать Прагу интердикту, и в конце 1412 года уехал из столицы. Интересно, что с отъездом Гуса количество его сторонников в Праге не только не уменьшилось, но наоборот, возросло.

Началось двухгодичное скитание магистра. Вначале он поселился в местечке под названием Козий Градок. Оно расположено в южной части Чехии. Там Гус занимался литературной работой, вел обширную переписку со своими пражскими друзьями, наставлял их и ободрял. Именно там Гус написал свое главное произведение – о церкви. В нем он учил, что церковь – это собрание верующих, а не только высшее духовенство. «От верующих требуется праведная жизнь и святость», – писал Ян. Главой же церкви является не папа, а Христос. Из Южной Чехии магистр переехал в Западную. Здесь расположен замок Краковец, который был основан в 1383 году. Историки предполагают, что Краковец был первым дворянским замком, сооруженным на территории Чехии. К замку можно было подойти только по узкому перешейку. Между замком и перешейком – ров, через который переброшен деревянный мост. Причем этот мост построен без единого гвоздя.

повидание. В то время владельцем замка был королевский управитель Идрих, являющийся сторонником Гуса. Не случайно большую часть своего изгнания магистр провел здесь. В память о пребывании здесь магистра Яна Гуса, или как называют его в Чехии, мистер Ян Хус, в этом замке установлена надпись. В этой крепости Ян часто проповедовал. Толпы людей стекались сюда послушать его, причем некоторые приходили даже издалека. Сторонники Гуса появились не только в Чехии, но уже и в других странах Европы. Рассказы о смелом магистре дошли даже до Московской Руси. Католические прелаты послали ему множество грозных предупреждений, чтобы он замолчал. Но все было тщетно. Ян не мог не говорить о том, во что верил. Терпение Рима закончилось, и Гуса вызвали на собор в Констанце. Император Сигизмунд созвал собор, чтобы преодолеть раскол в церкви. На него было решено пригласить и Гуса. Император и католические иерархи уверяли, что дадут магистру возможность изложить и защитить свое учение. Сигизмунд послал Гусу охранную грамоту. Ему обещали, что даже если они не придут к согласию, он вернется в Чехию живым и невредимым.

Хотя друзья и отговаривали Яна, предупреждая, что в Констанце его ждет ловушка. Да и сам он не был наивным человеком, но он все-таки решил ехать. Скорее всего, его привлекла возможность заявить о своих убеждениях перед представителями христианского мира. Он надеялся, что сможет увлечь не только мирян, но и клириков идеей обновления церковной жизни. В то же время он нечто предчувствовал и перед отъездом составил завещание. В нем он простился со всеми друзьями. «Я не скрываю себя от опасности», – писал Ян. «И если надо, я готов даже умереть». В октябре 1414 года отсюда, из Краковца, Гус отправился на собор в Констанц. Трое чешских дворян были присланы императором, чтобы сопровождать и охранять его. С ними отправились и несколько друзей Яна. Караван состоял из 30 лошадей. Дорога в Констанц шла через Нюрнберг. На 9-й день путешествия Гус прибыл сюда. Отсюда, из Нюрнберга, он написал своим пражским друзьям: «Знаете, что за все время путешествия я не встретил ни одного врага». Перейдя границу между Чехией и Германией, Гус ожидал, что к нему отнесутся враждебно, ведь он был представителем идей чешского национального самоопределения. С удивлением он обнаружил, что практически везде к нему хорошо расположены. Хотя некоторые священники предупреждали народ остерегаться Гуса, но это приводило лишь к тому, что люди сбегались посмотреть на него из чистого любопытства. Третьего ноября 1414 года Гус прибыл в Констанц. 3,5 недели добирался он. Навстречу ему из города вышла большая толпа, поскольку имя его было хорошо известно в немецких землях. Эта толпа проводила его до квартиры, которая расположена на улице апостола Павла. Эту квартиру Ян снял у одной вдовы.

Вопрос Гуса не был главным на соборе. Основной темой являлось, как преодолеть церковный раскол. В то время было три папы, и необходимо было объединить церковь под одной главой. Все папы были низложены, и выбран новый. Выборы проходили в этом здании. Этот собор был не только духовным, но и политическим мероприятием. Почти все европейские дворы прислали своих представителей. Вместе с епископами сидели и князья.

0: На соборе присутствовали 3 патриарха, 29 кардиналов, 35 архиепископов, более 150 епископов, 124 аббата, 578 докторов богословия и множество других церковников. Среди светских делегатов были император Сигизмунд, посланцы 10 королей, 100 графов и князей, 2400 рыцарей, 116 представителей разных городов. Все эти знатные лица привезли с собой массу слуг, секретарей, воинов. Помимо этого в город съехались купцы, цирюльники, музыканты. Одних только флейтистов было 1400 человек. Съехалось и несколько сот куртизанок, чтобы обслуживать участников собора. Не случайно в городе, напротив здания, где выбирали нового папу, установлен памятник империи. Памятник представляет собой куртизанку, которая в одной руке держит светского главу, а в другой – церковного. Это своеобразный символ продажности, как политической, так и духовной власти того времени. И Константский собор это вполне доказал. Всего в Констанц съехалось 100 тысяч человек. Даже сегодня население города составляет около 80 тысяч, а в то время оно было еще меньше. Можете представить, чем было для Констанца съезд 100 тысяч. Город буквально лихорадило, то здесь, то там происходили скандалы. Один итальянский летописец рассказывает, что архиепископы Пизанский и Майнский поссорились друг с другом, распивая вино, и затеяли драку. Бой между ними был таким, что присутствовавшие священники с перепугу повыскакивали в окна.
1: «Если бы вы могли видеть этот собор, — писал Гус в Прагу, — собор, называющий себя святым и непогрешимым, просто отвратителен. Люди говорят, что 30 лет потребуется, чтобы очистить город от грехов, которыми его пятнают».
0: Сама атмосфера собора показывала, в чем была основная проблема средневековой церкви. Яну было страшно выйти на улицу. Закрывшись в своей комнате, он писал о реформе церкви, составлял речь, которую собирался произнести на соборе. Он все еще наивно полагал, что ему дадут возможность публично высказаться. На 25-й день после прибытия в Констанц Гуса по приказу папы Иоанна 23-го и кардиналов заточили в подземелье Доминиканского монастыря. Сейчас здесь располагается гостиница, а в то время здание выглядело несколько иначе. Гус оказался в ужасной келье рядом с отхожим местом. Арестовав магистра, папа и кардиналы нарушили охранную грамоту императора. В заточении Ян сильно заболел.
1: «Меня мучит зубная боль, кровохарканье, болит голова и причиняют боль камни в печени», – писал магистр. «Но именно теперь я учусь молиться и постигаю ценность страданий Христа».
0: Когда император Сигизмунд приехал в Констанц, вначале его сильно возмутил арест магистра. Но потом кардиналы уговорили его не вмешиваться. «Не стоит сдерживать обещания, данные еретику», – сказали ему. После ареста собор выделил следователей, которые составили обвинительный акт из 42 пунктов. Специальные люди стали допрашивать магистра. Эти допросы продолжались несколько месяцев. В это время папа Иоанн 23 почувствовал, что на соборе его собираются низложить, и он решил тайно бежать. С его исчезновением можно было ожидать освобождения магистра, но его лишь перевели из Доминиканского монастыря в замок Готлибен, который находится в нескольких километрах от Констанца. Сейчас это территория Швейцарии. Условия здесь были еще хуже. Днем его держали в ножных оковах, а ночью приковывали к стене и руки. Интересно, что когда схватили беглого папу Иоанна, его посадили в этот же замок. Так что какое-то время папа сидел вместе с тем, кого он приказал арестовать. В истории нередко случается, что палачи разделяют участь своих жертв. начале июня 1415 года Гуса перевели в третье место – францисканский монастырь. Следствие по его обвинению было закончено и приступили к открытому процессу. Этот процесс шел 5, 7 и 8 июня. Интересно, что 7 июня 1415 года было полное солнечное затмение. Люди увидели в этом недобрый знак. Тучи пытаются скрыть светило. Император Сигизмунд и прилаты пытались заставить Яна покаяться и отречься от ереси. В этом случае ему обещали сохранить жизнь.
1: «Какими глазами, — отвечал Гус, — взгляну я на небо, как подниму взор на все многолюдство народа, если по вине моей слабости поколеблются их убеждения? Могу ли я ввести в соблазн столько душ, которым я проповедовал?»
0: Мы находимся в большом зале заседаний Пражской ратуши. Я сижу на кресле главы города. Рядом знаменитая картина чешского художника 19 века Вацлава Брожика. Она называется «Суд над Яном Гусом в Констанце». Эта картина была написана в 1883 году.
1: Гус все время ссылался на Священное Писание. Он старался доказать, что никогда не разделял и не проповедовал приписываемых ему заблуждений. Но ему попросту не давали говорить. На него кричали, плевали, его поносили, осыпали проклятиями. Выступления Яна прерывали шумом, свистом, улюлюканьем, топаньем ног. Магистр отказался говорить в таких условиях, и его молчание было сочтено за признание в ереси.
0: Убедившись, что от Гуса не удастся добиться покаяния и отречения, собор объявил его упорствующим еретиком, лишил священнического сана, отлучил от церкви и приговорил к сожжению на костре.

Есть две любимые личности в Чехии. Первая – это герой наших передач Ян Гус. Часовню, где он проповедовал, вы видите за мной. Вторая – это литературный персонаж, бравый солдат Швейк. Они символизируют два пути. Есть путь Гуса, а есть путь Швейка. Путь Гуса – всегда отстаивать правду и отстаивать до конца. Этот путь требует платы. Порой приходится отдавать жизнь. Но именно это имел в виду Иисус, когда учил: кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради Евангелия, тот сбережет ее. Путь же Швейка – приспосабливаться, чтобы выжить. Швейк ко всему относился легко, поэтому целым проходил через всевозможные непростые ситуации. Этот путь популярен, поскольку он широк. Жить без принципов проще. Только что остается после такой жизни? Каждый сам выбирает, каким путем идти – путем Гуса или путем Швейка. В 1403 году в Карловом университете возник диспут из-за учения английского мыслителя и реформатора Джона Уиклифа. Богословские трактаты Уиклифа распространял в Чехии вернувшийся из Оксфорда Иероним Пражский. Обсуждение было очень бурным. Главными защитниками Уиклифа на том заседании были друзья Гуса, магистры Станислав из Найма, его бывший преподаватель, и Степан Палич. Эти два богослова начинали как настоящие реформаторы и сторонники Гуса, но потом что-то в них изменилось. Трудности и давление раскрывают сердца людей и проверяют истинность дружбы.

0: Однажды Станислав из Найма написал трактат о причастии, в котором он отстаивал учение Уиклифа, отрицая католическую теорию преосуществления. В нем он утверждал, что хлеб и вино всегда остаются хлебом и вином, не превращаясь буквально в плоть и кровь. Узнав об этом, пражский архиепископ потребовал от Станислава объяснений, и тот, стараясь избежать неприятностей, отрекся от авторства. После этого он стал писать о причастии в католическом ключе. Так впервые дрогнуло его сердце. Когда Гус начал выступать против индульгенции, его второй друг Степан Палич, в то время бывший деканом богословского факультета Карлова университета, испугался и не поддержал его. Более того, чтобы обезопасить себя, он уговорил факультет издать резолюцию о том, что папа имеет власть отпускать грехи какими угодно способами. К нему присоединился и Станислав из Найма, тоже став сторонником продажи индульгенции. Ян назвал этих друзей пятящимися как раки, только его друг Иероним Пражский всегда поддерживал его, даже когда это было небезопасно. Станислав из Найма и Степан Палич не просто разошлись с Гусом во взглядах, они начали действовать против него. Дошло до того, что когда чешское духовенство послало на Константский собор своих представителей для обвинения Гуса, среди них был и Степан Палич. Именно он составил обвинительный акт против магистра. Когда Гуса осудили на казнь, его спросили, не желает ли он исповедоваться. Ян выбрал в качестве исповедника Степана Палича. Эта просьба изумила всех, особенно самого Степана. Он отказался от роли исповедника то ли из-за стыда, то ли по иной причине. Бывший друг согласился лишь на короткое свидание перед казнью. Во время этого свидания Ян сказал, что не держит на него зла. Настоящее христианское сердце прощает даже тогда, когда кажется, что прощение невозможно. Степан вышел из камеры Гуса в слезах. Казнь Гуса была назначена через 4 недели после последнего публичного заседания. Надеялись, что он все-таки одумается и раскается. 6 июля 1415 года его привели в соборную церковь и при большом стечении народа начали зачитывать пункты обвинения. Ян пытался возражать, но ему не давали говорить. Когда он заявил, что приехал в Констанц добровольно, чтобы доказать свою невиновность, при этом под императорской охраной, Сигизмунд покраснел. После этого магистра объявили еретиком и зачитали приговор – сожжение на костре. Его вновь призвали покаяться. Гус, повернувшись к присутствующим, заявил, что не может покаяться в заблуждениях, которые никогда не разделял.
1: «Призываю Господа в свидетели, что не учил и не проповедовал того, что показали на меня лжесвидетели. Главной целью моих проповедей и всех моих сочинений было отвратить людей от греха. И в этой истине, которую я проповедовал согласно с Евангелием Иисуса Христа и толкованием святых учителей, я сегодня радостно хочу умереть».
0: 7 священников приступили к позорному обряду – лишение сана. Гусу дали чашу искупления и объявили, что поскольку он перешел в стан неверных, они забирают чашу. На это Гус ответил, что не от них он получил благодать, и не им ее забирать. Затем на него надели священническое облачение и демонстративно сорвали его. На его голову одели шутовской колпак, разрисованный чертями. На нем была надпись «Се ересиарх». При этом Гусу заявили: «Мы поручаем твою душу дьяволу». Ян же ответил: «А я посвящаю свою душу Иисусу Христу». Закончив свою часть, священники передали магистра светской власти, то есть императору, который приказал казнить еретика.

На месте сожжения Яна Гуса сейчас установлен камень. Надпись на нем гласит: «Ян Гус, 6 июля 1415 года». Когда из собора магистра привели на это место, он встал на колени и начал молиться: «Господи, в руки Твои предаю дух мой». После этого его привязали к столбу. Еще раз прозвучал вопрос: раскаивается ли он? Ян ответил, что не знает за собой вины. Тогда палачи разожгли костер. Рассказывают, что, будучи привязанным ко столбу, Ян увидел старушку, которая принесла охапку хвороста на костер, уверенная, что этим она служит Богу. «О, святая простота!» — вымолвил Ян.

Такая реакция наглядно показывает его сердце, переполненное милостью и любовью к людям до последних минут жизни. Также говорят, что во время казни Ян произнес пророческие слова: «Я гусь, меня можно изжарить, но после меня появится лебедь, который улетит от вас». Эти слова исполнились через 100 лет. Лебедем стал Мартин Лютер. Когда пламя разгорелось, Ян Гус запел: «О Иисус, будь милостив ко мне». Это были его последние слова. После того, как костер догорел, собрали пепел с землей и выбросили в Рейн, текущий поблизости. Так думали изгладить память о казненном. В 20 веке, спустя почти 6 столетий после смерти магистра, папа Иоанн Павел II призвал к пересмотру исторического значения гуса и выразил сожаление от лица католической церкви за осуждение его на казнь.

0: С другой стороны камня, установленного на месте казни Гуса, есть еще одна надпись. Она гласит: «Иероним Пражский, 30 мая, 1416 год». Когда Яна арестовали в Констанце и стали допрашивать, Иероним тоже приехал сюда тайно, надеясь помочь освободить своего друга. Двухнедельное пребывание в Констанце убедило его в тщетности таких надежд. Он решил вернуться в Чехию, но по дороге в Прагу его схватили и в цепях доставили на собор. Там ему предъявили те же самые обвинения, что и Гусу. Расправившись с Гусом, начали обрабатывать Иеронима. Угрозы, казнь Яна, ужасные условия заключения – все это надломило волю Иеронима. И в сентябре 1415 года он перед собором осудил учение Гуса и признал свои собственные еретические ошибки. На соборе потребовали, чтобы он написал единомышленникам в Чехию письмо о своем раскаянии. Иероним сделал это. Но в мае 1416 года он объявил на соборе, что берет назад свое раскаяние, которое у него вырвали под угрозой костра. Эти слова встретили негодованием и криками. 30 мая Иеронима сожгли на том же месте, где годом раньше казнили Гуса. Его пепел тоже выбросили в Рейн. Друзья Гуса в чем-то напоминают учеников Христа. Среди них были свои иуды, которые не только отступили от магистра, но стали помогать его врагам расправиться с ним.
1: Был и свой Петр, который вначале из-за малодушия отрекся, но позже покаялся и разделил участь своего друга.
0: Казнь Гуса всколыхнула чешское общество и вызвала взрыв возмущения, которое вылилось в гуситское движение. Сотни чешских дворян выразили согласие с Гусом и осудили решение собора. Тогда папа призвал к крестовому походу против сторонников Гуса, что привело к гуситским войнам. Парадоксально, что имя человека, никогда не державшего в руках оружие, стало названием войны. До сих пор, в ночь сожжения Гуса, по всей Чехии горят костры в память о своем национальном герое. Взгляды и проповеди магистра во многом предвосхитили будущую реформацию, предшественником которой он был. Наш цикл передач мы начинали здесь, в центре Праги, на Староместской площади, у памятника Яну Гусу. Рядом с памятником находится башня с курантами, которые были установлены в 1410 году, то есть Ян Гус их уже видел. Эти куранты являются визитной карточкой Праги. По преданию, мастер, реконструировавший их, был ослеплен, чтобы не смог сделать подобные куранты в другом городе. Каждый час смерть начинает трясти колокольчиком. Дверцы над циферблатом открываются, и по очереди появляются 12 апостолов. Смерть в это время переворачивает песочные часы. Праздный не соглашается и отрицательно качает головой. В это же время скряга трясет кошельком, а тщеславный любуется собой в зеркале. В конце фигурки останавливаются и бьют куранты. Смерть словно напоминает нам, что однажды то, что люди порой так ценят, испарится. Как бы праздный не веселился, однажды его радость исчезнет. Как бы не был богат скряга, однажды все его сбережения обесценятся. Как бы не был красив, тщеславный, но он неизбежно состарится. И это не зависит от нашего выбора. Какой же выход из всего этого? Перед казнью Ян Гус сказал: «Я делаю выбор не между жизнью и смертью, а между правдой и ложью». Существуют сокровища, которые не обесцениваются со временем. Только выбрав истину, можно одолеть смерть. На этом мы заканчиваем цикл передач о Яне Гусе. и помните слова, написанные на его памятнике. Любите людей, а это неразрывно связано с любовью к Богу.

Большинство из вас не будет удивлено, что мы собираемся начать провозглашение. И затем мы дадим вам возможность участвовать в нем. Наше провозглашение взято из первого послания к Коринфянам, 6 главы 11 стиха. И оно начинается словами: «И такими были некоторые из вас». И эти слова относятся к списку ужасных грехов, мыслей и поступков, в которых эти люди были виновны. Но слава Богу, там есть «но». Слава Богу за эти «но» в Библии. Я благодарю Бога за эти «но» в Библии. Затем там говорится: «но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего, Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Руф и я верим, что это очень личное обращение, поэтому мы не будем останавливаться на «такими были некоторые из вас», а сразу перейдем к «но». И пусть это будет нашим личным свидетельством. «Но мы омылись, но мы осветились, но мы оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». А теперь мы предоставим вам честь сказать это вместе с нами. Это не очень трудно запомнить, так что давайте начнем с местоимения «мы». Готовы? «Но мы омылись, но мы осветились, но мы оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Аминь. Да благословит вас Господь. А теперь мы продолжим изучение шести основ учения Христова, которые перечислены в первом и втором стихах шестой главы послания к евреям. Мы уже разобрали первые две основы — через покаяние к Богу и вера в нашего Господа Иисуса Христа. И теперь мы собираемся перейти к третьей теме, который является учение о крещениях. И я просто коротко прочту эти слова, чтобы быть уверенным, что мы основываемся на Слове Божьем. Послание к евреям, 6 глава, стихи 1 и 2. «Посему, оставивши начатки учения Христова, и я предпочитаю говорить фундаментальные истины, поспешим к совершенству, и не станем снова полагать основания обращению от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук

о воскресении мертвых и о суде вечном. И третья тема, которую мы будем разбирать сегодня, это доктрина крещения. Вместо слова «доктрина» можно использовать слово «учение». И обратите внимание, что в Писании слово «крещение» стоит во множественном числе. «Крещения» — количеством больше одного. На самом деле, в Новом Завете идет речь о трех крещениях, и мы в свое время разберем каждое из них. Прежде всего, я должен сказать... Позвольте мне просто кратко перечислить эти три крещения. Первое — это Иоанново крещение, крещение Иоанна Крестителя. Второе — это христианское крещение, и это не одно и то же. И третье — крещение в Святом Духе. Это три различных крещения, каждому из которых отведено значительное место в Новом Завете. Теперь я кое-что должен сказать о значении слова «крестить». По-английски «baptize». Это не английское слово, а греческое. Написанное английскими буквами. То, что называется транслитерация. Слово «крестить» «baptize» напрямую произошло от греческого слова «баптизо». И не будучи переведено, оно просто было записано английскими буквами. Почему это произошло? Возможно, различные варианты ответов. Это может быть просто церковной традицией, а возможно, при создании перевода короля Иакова переводчики не хотели обидеть англиканскую церковь употреблением истинного значения этого слова. Я не знаю этого и не предлагаю вам какого-либо определенного мнения на этот счет. Но если вы обратитесь к греческому языку, то там значение этого слова не оставляет никаких сомнений. Оно означает «погружать». «Погружать». И вы можете погружать двумя способами, и оба они встречаются в Новом Завете. Вы можете погрузить что-то, опуская это что-то в воду, так что оно будет полностью покрыто. Или же вы можете погрузить что-то, выливая воду сверху на этот предмет. Но каким бы способом вы это ни делали, это означает полное погружение. Это не частичное погружение. И по сути, крещение — это передача. Какое бы крещение ни описывалось в Библии, оно всегда ознаменовывает передачу чего-либо из одного сосуда в другой. И это касается вас целиком, а не лишь какой-то отдельной части. Таково значение греческого слова, и я верю, что это очень важно. Крещение — это полное погружение. В этом процессе затронута не только какая-то часть вас, но вы полностью участвуете в нем. Далее. Это слово используется с двумя или тремя различными предлогами. И это также требует объяснения. Оно используется в контексте «крестить в чем-либо» и «крестить во что-либо». Крещение в чем-то означает ту среду, в которую вы погружаетесь. Это может быть вода, или это может быть Дух Святой. Крещение во что-либо означает конечный исход, результат вашего погружения, во что вы переходите в результате этой передачи. Например, крещение Иоанна было крещением в воде, в покаяние или прощение грехов. То есть тут присутствует в чем и во что. Крещение Святым Духом, о котором мы пока говорить не будем, является крещением в Святом Духе в тело Христа. Об этом мы поговорим попозже. Но вы, когда думаете о крещении, должны задать себе два вопроса. Это крещение в чем и во что? Давайте сейчас рассмотрим Иоанново крещение. Крещение Иоанна Крестителя, который получил это имя по той причине, что он крестил людей. И об этом говорится в Евангелии от Марка 1 главе, в стихах со 2 по 5. Как написано у пророков, «Вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Глас вопиющий

идущего в пустыне. Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему». В этом заключалась особенность служения Иоанна Крестителя. Он должен был прийти и приготовить путь для Спасителя. И его весть была очень простой. Ее можно выразить одним словом — «покайтесь». И в следующем стихе говорится: «Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов». Или «в прощение грехов». То есть они крестились крещением покаяния, которое приводило к отпущению или прощению грехов. Крестились в воде в прощение грехов. И целью этого было приготовить путь для прихода долгожданного Спасителя Израиля, Иисуса из Назарета. И я думаю, что это очень важно, что Иисус не пришел, Бог не послал Его, пока сердце народа Божьего не было подготовлено покаянием. И я осмелюсь предположить, что это справедливо и для второго пришествия Христа. Сердце народа Божьего должно быть подготовлено к этому покаянию. И я считаю, что покаяние — это наиболее необходимая, жизненно важная весть, в которой народ Божий нуждается сегодня. Это всего лишь предположение. Служение Иоанна Крестителя было также очень важным связующим звеном между двумя различными периодами Божьего действования, между двумя периодами времени, между временем закона и пророков и между временем благодати и Евангелия, которое пришло вместе с Иисусом. Итак, Иоанн был важным звеном в осуществлении Богом его плана. Нам относительно мало известно о нем, и я сам некогда недооценивал важность и значимость его миссии. Его служение было недолгим, но крайне важным. Он приготовил путь для Иисуса. И его влияние на народ было огромным. Если вы посмотрите на следующий стих, первая глава от Марка, пятый стих, там говорится: «И выходили к нему вся страна иудейская и иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои». То есть за очень короткий срок он смог достичь тысячи. Сотни тысяч людей, все население Иерусалима, Иудеи и так далее. Я всегда восхищался тому, как действует Бог. Он не собирает комитетов. Он не берет в аренду спортивных комплексов и не созывает хор, чтобы потом сказать: «Сейчас у нас будет служение». Он делает это самым невероятным способом. Всего лишь один человек в одежде из верблюжьего волоса отправился в пустыню. Всего один. И весь народ приходил к нему. Именно таким образом действует Бог. Он всегда действует неожиданным образом. И людей привлекает неорганизованность. Хотя мы благодарим Бога за хорошую организацию. Но это не реклама, не известность. Это сверхъестественное действие силы Божьей. И знаете, что нужно нам? Сегодня мы нуждаемся в том же самом. Люди пойдут туда, где горит огонь Божий. Неважно куда. И неважно, каковы личные качества проповедника. Неважно, получил он образование или нет. Нам известно, что Иоанн Креститель не учился в семинариях, но это был человек, чье сердце горело для Бога. И сам Иисус позже говорил о нем, что он был зажженным сияющим светильником, и его светом хотелось наслаждаться. Но, к несчастью, те люди, к которым обращался Иисус, так и не приняли огонь. Они пошли за светом, получили те преимущества, которые дает свет, но сам огонь они так и не приняли. Тем не менее, Иисус очень ярко охарактеризовал Иоанна Крестителя. Он был зажженным сияющим светильником. И я убежден, что это истина с научной точки зрения, что если вы хотите сиять, вам необходимо гореть, потому что света не бывает без жара. Так что давайте примем это в наши сердца. Если мы хотим светить для Иисуса, мы должны загореться. Давайте молиться, чтобы везде, куда Бог пошлет,

от нас. Мы были зажженными сияющими светильниками. Как я уже говорил ранее, Иоанново крещение было для прощения грехов. Он был переходным звеном между законом и пророками и Евангелием. Иисус говорит об этом в 11 главе Евангелия от Матфея, в 13 стихе. Говоря об Иоанне, он говорит: «Ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна». Иоанн ознаменовал окончание того времени. Он был связующим звеном перед новым временем благодати Евангелия. И это делает его очень важной персоной. Фактически, он стал новой вехой в истории Божьего народа. Им завершился один период, и начался другой. И я сам часто думал, что раньше не вполне понимал значимость прихода Иоанна Крестителя, потому что в Библии о нем сказано немного, но все, что там говорится, крайне важно. При крещении Иоанн требовал три вещи от тех, кто приходил к нему креститься. Первое — это было крещение покаяния. И мы уже разбирали, что такое покаяние. Это не порыв эмоций, это решение. Это значит, что вы прошли какой-то путь и повернулись назад, и пошли в противоположном направлении. И Иоанн требовал, чтобы те, кто приходил к нему креститься, отвечали этому условию. Во-первых, это было решение, затем действие. Во-вторых, Иоанн требовал публичного исповедания своих грехов. И кажется, что это выпало из мышления многих членов современных церквей. Но я по личному опыту знаю, как это действенно, когда человек, убежденный Святым Духом, исповедует свои грехи. Это ключ к разгадке секрета многих волн пробуждения в прошлом. Особенно пробуждение Уэльси в 1904 году. Оно было ознаменовано людьми, исповедующими свои грехи. И позвольте мне сказать вам кое-что. Вы не обязаны исповедовать свои грехи публично, но вы должны исповедать их Богу, потому что Бог прощает только те грехи, которые мы исповедуем. Иоанн говорит в своем первом послании, другой Иоанн, апостол: «Если же исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Однако это предложение начинается словом «если». Если мы исповедуем грехи наши. Если мы их не исповедуем, то мы лишены гарантии, что Бог простит нас. Я встречал очень много верующих, которые хранили горы неисповеданных грехов из прошлого. И затем они приходили с благословением или исцелением и недоумевали, почему они их не получают. Они находились под гнетом. Давид говорит о тяжком бремени своих грехов. Дорогие друзья, сегодня среди вас есть те, кого их грехи гнетут, как тяжкое бремя, потому что неисповеданные вами грехи копятся и превращаются в горы. И для некоторых из вас будет полезным уединиться с Богом, открыть Духу Святому свои сердца и сказать: «Господь, покажи мне то, в чем я должен исповедаться». Но, пожалуйста, помните, что я вам сказал. Если вы не исповедуете свои грехи, у вас нет гарантии того, что Бог вас простит. Но если вы исповедуетесь, Он простит. И третье, чего требовал Иоанн Креститель, было свидетельство того, что жизнь человека изменилась. Он требовал подтверждения того, что человек покаялся. И когда к нему приходили люди, в чьем сердце не было очевидно раскаяния, он отказывался крестить их. И в частности, это были религиозные представители того времени, фарисеи и саддукеи. Позже Иисус указал фарисеям на то, что мытари, грешники и блудницы, поверили Иоанну, а они нет. И он сказал: «Скорее они придут в Царствие Божие, нежели вы». И это довольно характерный факт. Сильно религиозным людям очень трудно изменить привычный уклад своих отношений с Богом. Я иногда говорю, что когда в церкви начинается новое движение, это добавляет всему зданию еще один этаж. А эти люди, образно выражаясь, поставили над собой крышу.
Они сказали: «Это все, большего не надо». И когда ветер Божий начинает дуть, первое, что ему нужно сделать, это сдуть эту крышу. А они, как правило, этому сопротивляются и пытаются узнать, что это за ветер и что Бог будет делать дальше.

Еще одно открытие. Все они говорили очень простым языком. Они не пользовались вычурными религиозными терминами. Дух Святой не может подтверждать то, что запутано и затемнено. Ему нужна прямая и понятная речь. И послушайте, что говорил Иоанн Креститель. Немногие проповедники сегодня решатся сказать то же самое. В Евангелии от Матфея, 3 глава, 7 по 9 стихи. «Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: «Порождение ехиднины! Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния, и не думайте говорить себе: «Отец у нас Авраам», ибо говорю вам, что Бог из камней сих может воздвигнуть детей Аврааму». Это поразительное утверждение, не так ли? Так что не полагайтесь на свое происхождение, не полагайтесь на свое воспитание. Вы лично должны принять условия, предложенные Богом. Итак, это были три требования Иоанна для совершения крещения. Покаяние, публичное исповедание грехов и свидетельство измененной жизни. И я хочу кое-что подчеркнуть здесь, потому что этот принцип встречается при всяком крещении. Там сказано, что он крестил их в покаяние, но он не совершал крещение до тех пор, пока они не покаялись. То есть крещение не приводило к покаянию, а являлось знамением, печатью их покаяния. И вы увидите это всякий раз, как будете читать слова «крещение в». Крещение не предназначено для того, чтобы поместить людей в определенное состояние, но оно является печатью того, что они в этом состоянии уже пребывают. И мы еще вернемся к этому позже. Далее. В крещении Иоанна были свои ограничения. Оно действовало только в определенных пределах. Прежде всего, оно не давало рождения свыше. Евангелие от Матфея, 11 глава, 11 стих. Иисус говорит об Иоанне Крестителе. «Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньше в Царстве Божьем, больше его». Иоанн был рожден женщиной, но он не был рожден свыше. Он не испытал второго рождения, потому что это не было возможным до прихода Иисуса. Но из рожденных женами он был наиболее велик. Но меньше в Царстве Божьем, больше его. Не потому, что мы такие, а потому, что мы находимся в Царстве. Бог вел нас туда посредством рождения свыше. Помните, Иисус сказал: «Если кто не родится свыше, не может войти в Царствие Божие». Итак, в крещении Иоанна были свои ограничения, Богом определенные ограничения. Во-вторых, и это важно, после Дня Пятидесятницы Иоанново крещение уже не было приемлемым. И это ясно из 19 главы книги Деяний. 19 глава книги Деяний, первые несколько стихов. «Во время пребывания Аполлоса в Коринфе, Павел, прошед верхние страны, прибыл в Эфес, и, нашед там некоторых учеников, сказал им: «Приняли ли вы Святого Духа, уверовавшие?» И здесь не говорится, чьи это были ученики. И, очевидно, Павел не стал уточнять. Я думаю, что он задал ему вопрос, который задавал всем: «Приняли ли вы Святого Духа?» Из этого ясно, что можно уверовать, не получив Дух Святой. Такой была моя первая жена. Она была как тигрица, когда речь шла о принятии Святого Духа. Кого бы она ни встретила, она спрашивала: «А вы приняли Святого Духа?» И мне думается, что сегодня мы не очень-то торопимся задавать этот вопрос другим. Приняли ли вы Святого Духа, уверовавшие? И затем Павел кое-что узнал. Они сказали: «Мы даже не слыхали, есть ли Дух Святый». И он сказал им: «Во что же вы крестились?» Они отвечали: «В Иоанново крещение». Можно понимать это по-разному, но если здесь говорится, что они даже не слыхали, есть ли Дух Святой, то почему Павел спрашивает их: «Во что же вы крестились?» Почему здесь вопрос: «Во что же вы крестились?» Как получилось, что они не могли быть христианами, не зная ничего о Духе Святом? Одно объяснение таково. Иисус послал своих учеников

Евангелие от Матфея, 28 глава. «Крестить во имя Отца, Сына и Святого Духа». Если бы они приняли это крещение, то они должны были знать, что такое Святой Дух. Таким образом, Павел догадался, что они приняли крещение не как верующие в Иисуса, а были крещены крещением Иоанна. Павел сказал, «Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса». То есть Павел говорит, это было подготовительное крещение. Но теперь, когда Иисус пришел, был распят и воскрес, оно уже не действенно. И далее 5 стих. «Услышавши это, они крестились во имя Господа Иисуса». Это очень важный момент. Вы должны признать Иисуса Христа за Господа и Мессию, чтобы быть допущенными до крещения. И когда Павел возложил на них руки, сошел на них Дух Святый, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Павел был очень дотошен. Он не хотел ничего поверхностного. Ему нужно было настоящее крещение. Они должны были быть верующими в Иисуса. Они были крещены в воде. И после того, как они были крещены в воде, и это было новое крещение, Павел возложил на них руки, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Таким образом, мы попытались определить ограничения, имевшиеся в крещении Иоанна Крестителя. Теперь мы подошли к христианскому крещению, суть которого выражена в используемом мною слове. Что значит быть крещенным, как верующий в Иисуса? И я должен сказать вам, что это значительно важнее, чем думает большинство христиан сегодня. Даже баптисты, в общем-то, недостаточно хорошо представляют себе важность и значение крещения в воде. И позвольте мне сказать, вы получаете крещение во имя Иисуса,

для важности значения крещения в воде. И позвольте мне сказать, вы получаете крещение во имя Иисуса.

крещению. Потому что в этой сцене крещения мы видим присутствие всех трех ипостасей Бога. Иисус принял это крещение. Дух Святой сошел на Него, и Он не сошел, пока Иисус не был крещен. И затем Бог Отец заговорил с небес, сказав: «Сей Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Бог, если можно так выразиться с почтением, приложил дополнительные усилия, чтобы подчеркнуть крайнюю важность в Его глазах факта крещения в воде. Теперь я хотел бы указать на природу христианского крещения. Это не крещение покаяния, потому что у Иисуса не было грехов, чтобы каяться. Он не был крещен, потому что покаялся. Он крестился у Иоанна, но это было не Иоанново крещение. Какова же была его цель? Иисус сам говорит об этом. «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Он не говорит «мне», он говорит «нам». И тем самым отождествляет себя со всеми теми, кто последует за ним в водном крещении. И он говорит «надлежит», «следует», «должно», «правильно», «так исполнить всякую правду». Именно это вы делаете, когда принимаете крещение во имя Иисуса Христа, как последователи Иисуса. Вы креститесь не крещением покаяния, вы уже покаялись. Но это не та причина, по которой вы креститесь. Но вы креститесь, чтобы исполнить всякую правду, чтобы завершить всякую правду. И это очень важный момент. И я хочу, чтобы вы обратили на это особое внимание. Давайте откроем послание к Римлянам, 5 главу. Первый стих. Павел говорит эти слова о нас, верующих в Иисуса. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Павел говорит, «Через нашу веру в Иисуса мы получили оправдание». И это один из наиболее важных новозаветных терминов, которые очень мало понимают. У него есть ряд разнообразных значений. Очищение, провозглашение невиновности, признание праведности, сделать праведными. Это все означает оправдание. Итак, через веру в Иисуса Христа мы очищены, объявлены невиновными, признаны праведными и сделаны праведными. И именно поэтому нам следует креститься. Не потому, что это крещение в покаяние, а для того, чтобы нам стать праведными. Мы уже имеем праведность, вменяющуюся нам по нашей вере во Христа. И теперь водное крещение становится завершением, исполнением, осуществлением этой праведности. И мне думается, сегодня многие это очень плохо понимают. Говоря в общем, важность водного крещения очень мало понимается и осознается сегодня. И, скорее всего, если вы хотите креститься, вы получите такой ответ. Крещение? Крещение будет через 2 недели. Запишите список. Но не так происходило крещение в Новом Завете. Я покажу вам это. Крещение, главным образом, — это посвящение. Я имею в виду христианское крещение. Это ваше отождествление со Христом в смерти, погребении и воскресении. Римлянам 6 глава, 3 стих. «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погребли с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славы Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Итак, христианское крещение — это отождествление со Христом в Его смерти, погребении и воскресении. Мы умерли с Ним, в водной могиле мы погребаемся с Ним, и, выходя из водной могилы, мы воскресаем с Ним, чтобы ходить в обновленной жизни, жизни, отличающейся от той, которую мы вели до этого. И Павел говорит, что Он воскрес славой Отца. Но если вы пойдете обратно в послание к Римлянам, 1 главу, 4 стих, вы найдете там слова, что Он воскрешен Духом Святым. Когда мы крестимся в воде, это означает, что мы подошли к концу нашей собственной жизни. Мы подошли к концу делания чего-либо своими собственными силами и праведностью. И с этого момента мы будем подобны Иисусу.
Когда мы выходим из могилы, из этой водной могилы,

могилы. Это для того, чтобы ходить в силе Духа Святого. Иисус не воскресил сам себя из мертвых. Это очень важно. Бог Отец воскресил его Духом Святым. И Павел пишет в послании к римлянам, 1 глава, 4 стих. «Он открылся Сыном Божьим в силе, по Духу Святыни, через воскресение из мертвых». Два суда, один еврейский, другой римский, приговорили его к смерти, как преступника. Но на третий день, когда открылась гробница, и он воскрес из мертвых, Бог отменил их приговор. Он сказал, «Это мой сын, и он полностью праведен. Я воскресил его, потому что он станет начальником жизни и благочестия для всех, кто верует в него». О, как важно воскресение! И видите, в водном крещении мы имеем реальность воскресения. Я был учителем у африканских студентов несколько лет назад, подготавливая из них учителей. И в основном я говорил им, люди помнят 30% того, что они слышали, 60% того, что они слышали и видели, и 90% того, что они слышали, видели и делали. Поэтому не делайте так, чтобы ваши ученики оставались за партами, просто слушая. Вовлекайте их в практические занятия, которые бы показывали, поняли они урок или нет. И Бог использует тот же самый принцип. Он не просто преподает нам теорию. Он дает нам не только смотреть на что-то, но Он дает нам и участвовать в этом. И водное крещение — это участие. Новое участие всякий раз, когда оно происходит. Смерть, погребение и воскресение Иисуса Христа. И в ранней церкви не могли войти в нее, пока вы не прошли через это участие веры, которую вы признаете. Вы видите, что недостаточно было просто сказать «я верю». Они должны были исполнить свою веру. И когда вы были погребены и воскрешены, ваша жизнь больше вам не принадлежит. И если вы собираетесь продолжать вашу собственную жизнь, вы не должны креститься, потому что крещение — это ваш смертный приговор, и затем это ваше воскресение. Но когда вы воскресли, ваша жизнь вам не принадлежит. Это посвящение на ученичество. Евангелие от Матфея, в конце 28 главы, Иисус сказал своим ученикам, что они должны делать в провозглашении Его Евангелия. Матфея, 28 глава, 19-20 стихи. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И се, я с вами во все дни до скончания века». Итак, Он сказал, «Идите и научите все народы». Или в другом переводе «делайте учеников». Он никогда не говорил нам делать членов церкви. Вы это заметили? Вы знаете, самая большая проблема в современной церкви — это члены церкви, которые не являются учениками, потому что они искажают истину, которую мы пытаемся провозглашать. Если вы не желаете становиться учеником, у вас нет права креститься. Крещение — это посвящение на ученичество. Они не тратили много времени, уча их до того, как они были крещены. Но коль скоро они делали посвящение, тогда они учили их. И видите, это имеет смысл. Зачем тратить время, уча непосвященных людей? Пусть они докажут свое посвящение, и тогда можно будет учить их тому, что они должны знать. Я проходил это через миссии в Восточной Африке. Они неделями обучали кандидатов на крещение. Но на самом деле, к концу обучения, что они часто делали, это крестили язычников, у которых было знание в голове, но не было сердечного переживания. И они никогда не делали настоящего посвящения Иисусу. Поэтому я был приведен к тому, чтобы проанализировать это. И я покажу вам это через некоторое время. Но давайте просто рассмотрим теперь требования для христианского крещения. Мы изучили требования для Иоаннова крещения, теперь давайте изучим требования для христианского крещения. Иисус сказал прежде всего, «Идите и научите все народы, крестя их». Итак, человек, собирающийся креститься, должен был слышать Евангелие Иисуса Христа. И вы помните, что я сказал?
что Евангелие основано на трех исторических фактах. Иисус умер, был погребен и воскрес из мертвых. И если вы верите в это, тогда это вменяется вам в праведность. Вы оправданы. Итак, у нас нет права крестить людей, которые не слышали простых фактов Евангелия. Второе, следующее требование — это покаяние. В день Пятидесятницы, описанный во второй главе книги Деяний, стихе 38, мы читаем ответ Петра, когда облеченная, но не обращенная толпа спросила, «Что нам делать, мужи-братья?» И в стихе 38 Петр сказал им, «Покайтесь». Помните, что мы говорили, что покаяние всегда является первым шагом. «Покайтесь, и докрестится каждый из вас, и получите дар Святого Духа». Это Божья программа, она вся содержится в одном стихе. Почему мы должны разбивать это и растягивать на недели или месяцы? Я так был неосведомлен о Евангелии, что когда я был спасен, я получил крещение в Духе. Это не случилось в церкви, это произошло в армейской казарме. Я только позже узнал, что вам полагается ждать. В тот же момент, когда я был крещен Духом Святым, я получил дар говорения на иных языках и истолкования. Благодарение Богу, что я не находился в обществе других христиан, где вам нужно долго ожидать, чтобы получить все это. Петр не говорил этого. Он сказал, это все в одном пакете. Покайтесь, креститесь в воде и получите дар Святого Духа. И я могу сказать вам, что если вы представляете истину людям таким образом, и они реагируют, тогда все так и произойдет. На это не понадобится много времени. Это недолгий и растянутый процесс. Это кризис в том смысле, что вы перемещаетесь из одного измерения в другое. В-третьих, для того, чтобы быть крещенными, люди должны верить. В Евангелии от Марка, 16 главе 15 и 16 стихах, Иисус говорит своим ученикам, «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». И какой-то упрек нам, что по прошествии 2000 лет мы все еще не сделали работу. Это так, кстати. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Поэтому вы неправомочны креститься, если вы не уверовали, если вы не являетесь верующим. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Позвольте мне указать на то, что Иисус никогда не предлагал никакой гарантии спасения тем, кто верует, не будучи крещенным. Вы можете сказать, что с Господом у вас это улажено, это ваше дело. Но у вас никакой гарантии спасения из Писания, пока вы не крещены как верующие, и крещены целиком, с головы до ног, погружены. И другое условие утверждается Петром в первом послании Петра, 3 главе, 21 стихе. Он говорит о днях Ноя. И мы не будем углубляться в это. Мы просто рассмотрим применение этого. В стихе 20, 1 Петра, 3 глава, 20 стих, он говорит, «Некогда непокорным, ожидавшему их Божию долготерпению, во дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды». Это важное предложение, не правда ли? Петр говорит, что Бог не мог послать потоп, пока не был приготовлен ковчег. И так он терпеливо ожидал, пока ковчег не был закончен. И тогда он послал потоп. И там написано, сколько человек спаслось из всего населения Земли? 8. И это очень серьезная мысль. Я видел подсчеты, что в то время население Земли было по меньшей мере около 2 миллионов человек. Это очень и очень серьезная мысль. Из возможных 2 миллионов человек спаслось только 8. Спасение на самом деле не для большинства. Так много вопросов сегодня в нашем, в кавычках, демократическом обществе, которые решаются решением большинства, но Бог никогда не решает вопросы таким образом. Бог принимает сам решение в конкретном вопросе. Далее Петр продолжает, говоря о ковчеге, о Ное и о потопе. Он говорит, что это было прототипом того, что ныне спасает нас. Прототипом крещения. Он говорит, крещение спасает нас. И далее он говорит, не плотской нечистоты, а мытия.
Это не принятие ванны в целях очищения, но обещание Богу чистой и доброй совести. Итак, это четвертое условие. Вы должны обещать Богу добрую и чистую совесть. Другими словами, это значит сказать: «Господь, я знаю, что я был грешником. Мне стыдно. Я раскаиваюсь. Я верю, что Иисус умер за меня. Я верю, что, поверив в Него, я оправдан, признан праведным. Я многое сделал, будучи грешником. Пожалуйста, прими меня». Вы обещаете Богу чистую и добрую совесть. Вы не можете сделать больше, чем Бог просит. Но если вы сделали все, чего просил Бог, то вы можете предстать пред Ним с чистой и доброй совестью. Итак, позвольте мне еще раз перечислить четыре условия для принятия христианского крещения. Во-первых, вам нужно услышать благую весть. Во-вторых, вам нужно покаяться. В-третьих, вы должны поверить в Евангелие. И в-четвертых, вы должны обладать чистой и доброй совестью перед Богом. Я не хочу никаких противоречий, но мне думается, что без противоречий я могу сказать следующее. Младенец никак не может соответствовать ни одному из этих условий. Не так ли? Я не думаю, что кто-то станет отрицать это. Это простой факт. Теперь я подошел к тому, на что я уже ссылался ранее. Учение о крещениях не обязательно должно занимать долгое время. Я видел это в одной миссии, где я работал. Они проводили 6 недель в обучении новообращенных, и лишь затем крестили их. По сути дела, они крестили обученных язычников, людей, которые никогда не встречали Господа. Их жизни не были изменены им. Это были очень хорошие люди, но... Итак, позвольте мне указать на некоторые факты относительно продолжительности времени. В день Пятидесятницы 3000 человек были крещены в тот же самый день, когда они услышали благую весть. Апостолы не сказали: «Подождите, если через 6 недель вы принесете плод, то мы крестим вас». Или когда вы выучите наизусть все проповеди Иисуса. Они крестили их, потому что те отвечали условиям. Они поверили и покаялись, и они были готовы к посвящению. И заметьте, это было не очень популярное посвящение, потому что в то время была очень враждебная атмосфера. Затем в 8 главе книги Деяний описывается, как евнух эфиоплянин услышал благую весть от Филиппа. Давайте прочтем это, оно того стоит. Что произошло? 8 глава Деяний. Филипп находился на пути в Газу. Он только что покинул пробуждение в Самарии. И теперь по той причине, что ангел послал его, он находился на дороге в Газу, сам не зная для чего. И там он увидел евнуха в колеснице, который ехал и читал так, как многие люди в его время, то есть вслух. И читал он отрывок из пророка Исаии. И Филипп приблизился к нему и сказал: «Нет, евнух обратился к Филиппу. Скажи мне, о ком говорит этот пророк, о себе или о ком-то другом?» А он читал 53 главу Исаии об агнце, идущем на заклание. И евнух задал вполне обоснованный вопрос: «Пророк говорит о себе или о ком другом?» И далее в 35 стихе говорится: «Филипп отверз уста свои, иначе всего Писания благовествовал ему об Иисусе». То есть Филипп сказал ему, что Иисус есть тот, о котором пророчествовал Исаия. Там, говорится, проповедовал Иисуса. Филипп был евангелистом. У него была схема. Его послание было очень простым. Это послание из одного слова. В Самарии он проповедовал Христа. На дороге в Газу он проповедовал Христа. Я обожаю служение настоящего евангелиста. Сам я таковым не являюсь, но всякий раз, когда я вижу настоящего евангелиста в действии, что-то во мне волнуется. И дело евангелиста заключается в том, чтобы привести грешника ко Христу. Когда это произошло, задача выполнена. Филипп сделал свое дело в Самарии и отправился дальше. Многие люди остались там, потому что собрание было очень успешным. Но у него было направление от Бога двигаться дальше. Это было испытание на послушание. И вот таким образом он оказывается на дороге в Газу вместе с этим евнухом и проповедует ему Иисуса. Я хочу, чтобы вы обратили внимание, он проповедовал Иисуса. И написано, что они сошли с дороги и подошли к воде. И евнух сказал: «Вот вода, что препятствует мне креститься?» Поэтому он велел колеснице остановиться и сошел в воду, и Филипп крестил его.
Итак, еще раз, там говорится, что Филипп проповедовал Иисуса, и он наверняка сказал что-то о крещении, потому что инициатива принадлежала евнуху, не Филиппу. Он сказал: «Вот вода, что препятствует мне креститься». И Филипп сказал: «Хорошо, давай». И они оба сошли в воду. Всякий раз, когда в Новом Завете описывается крещение, люди сходят в воду, а затем выходят из нее. И затем Филипп пережил нечто удивительное. Он был перемещен Богом в другое место, и евнух его уже больше не видел. Но евнух не беспокоился, он продолжал свой путь, радуясь. Но позвольте мне сказать вам, что прошло где-то всего 2 часа между тем, когда евнух впервые услышал благую весть, и тем моментом, когда он крестился. У него не было продолжительного периода подготовки. И затем в доме Корнилия, вы знаете эту историю, Петр неохотно отправился в дом язычника, потому что это противоречило его религиозным нормам. Но затем он начал говорить с ними об Иисусе, и произошло удивительное. Его проповедь была прервана. И я молю, Господи, пусть наши проповеди почаще прерываются. Дух Святой прервал эту проповедь. Когда люди еще слушали, в 44 стихе говорится, когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех слушавших Слово. И верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников. И обратите внимание, здесь идет речь о погружении. Мы поговорим об этом на нашем следующем занятии, но это было погружение. Они были погружены свыше. Погружение типа Ниагарский водопад. Почему они изумились? Потому что слышали говорящих языками и величающих Бога. Многие проповедники сегодня сказали бы: «Давай-ка мы посмотрим за тобой 6 недель. И если ты в самом деле станешь приносить плод, то мы удостоверимся, что это было настоящее крещение». Никто не обладал меньшей готовностью поверить, что язычники готовы стать христианами, чем Петр, пришедший с ним. Но в тот момент, когда они услышали их говорящих языками, они сказали: «Вот оно». Они получили то же, что и мы. И затем Петр сказал: «Кто может запретить креститься водой тем, которые, как и мы, получили Святого Духа?» И там говорится, что он повелел им креститься. Он не посоветовал, он повелел им. Это акт послушания Богу. Сколько времени прошло? Может быть, 1 час, с того момента, как они заговорили на иных языках, и до того, когда они были крещены в воде. Но это было безотлагательно. Затем история о филиппийском стражнике. Я очень люблю ее. Вы помните, Павел и Сила были брошены в темницу. И там, в одной из самых охраняемых тюрем, в полночь, в самый темный час, что они делали? Они пели и прославляли Бога. И там сказано, что узники слушали это пение. И в какой-то момент это прославление пробудило к действию сверхъестественную силу Божию. Вся тюрьма сотряслась до своего основания, все двери открылись, и цепи упали с рук. И стражник, увидев это, был готов совершить самоубийство, потому что по римскому закону, если хотя бы один узник убегал из-под стражи, то стражник отвечал за это своей головой. Но Павел сказал ему: «Успокойся, не причиняй себе вреда, мы все здесь. Тебе нет нужды совершать самоубийство». Затем там говорится, он потребовал огня, стих 29, и в трепете припал к Павлу и Силе. Это поистине удивительно, когда стражник трепещет перед узниками, правда? И он вывел их и сказал: «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Они же сказали: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». То есть те люди, которые живут в нем. Будучи главой семьи, он обладал правом верить за свою семью. И затем там говорится, они проповедовали Слово Господне ему и всем бывшим в доме его.
Все они жаждали услышать Слово Божье. И взяв их в тот час ночи, он омыл раны их и немедленно крестился сам и все домашние его. Они не стали дожидаться восхода. Это было срочное дело. Я не знаю, смог ли я донести до вас, насколько срочным представлялось водное крещение христианам Нового Завета. Они не откладывали. Они не дожидались служения крещения, потому что их спасение зависело от этого. Кто верует и крестится, будет спасен. И я не хочу вызывать споры. Вы сами должны решить, как вы реагируете на это. Давайте теперь посмотрим на духовное значение крещения. Это утверждено в 6 главе послания к Римлянам. Давайте откроем это место на минутку. Римлянам 6 глава, начиная с 3 стиха. Неужели вы не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Всякий раз, когда Павел начинает словами «Неужели не знаете?», я заметил, что большинство современных христиан действительно этого не знают. Это потрясающе. Он пишет, «Итак мы погребли с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». То есть, как я уже говорил ранее, мы отождествляемся с Христом в смерти, в погребении, и слава Богу, что на этом все не кончается. Ибо если мы погребены с Ним, то с Ним мы и воскреснем. И далее Павел говорит нечто очень важное. Он пишет, «Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения». Здесь идет речь о погребении в крещении. Это значит, если мы были погребены, это гарантия того, что мы воскреснем. И затем он пишет, «Зная, что ветхий наш человек распят вместе с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху». Итак, факт, который иллюстрирует крещение, заключается в том, что когда Иисус умер на кресте, наша грешная, непокорная смертная природа была распята вместе с Ним. И в этом откровении. Видите ли, ваши грехи могут быть прощены, но вы все же можете оставаться непокорным. Множество людей живут так. Они приходят в церкви, исповедуются, получают прощение грехов, выходят из церкви и продолжают грешить, как и раньше. Но Божья цель не в этом. И первая причина происходящего в том, что они не знают, что когда Иисус умер на кресте, наш ветхий человек, эта непокорная личность, была распята вместе с Ним. И это единственный выход, другого нет. Единственный выход, чтобы справиться с бунтарем. Единственное решение — это смертная казнь. Но благая весть в том, что эта смертная казнь уже совершилась более 19 веков назад, когда Иисус умер на кресте. И Павел говорит, что вам нужно знать это. Затем он продолжает в 11 стихе. «Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем». Павел говорит, вы знаете об этом, теперь вам нужно признать это. Вы должны признать, что вы умерли для греха и живете для Бога. И внешний процесс — это водное крещение. Вы сходите в могилу, вы выходите из могилы, оставляя там свою греховную сущность, и вы выходите новым творением. Хорошо, теперь давайте обратимся к отрывку из послания к Колоссянам, который очень важен для нас. В этом послании к Колоссянам во второй главе Павел пишет, обращаясь к христианам, в 11 стихе. «В нем вы обрезаны обрезанием нерукотворенным, с вовлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым». По иудейскому закону, обрезание — это было удаление небольшого кусочка плоти. Однако христианское обрезание — это отсечение всей греховной сущности. И когда умирает тело, что нужно с ним сделать? Мы говорили об этом. Похоронить его, верно. Это считается нарушением, если тело будет оставлено лежать непогребенным. Я
находился в британских войсках в Северной Африке, и мы никогда не оставляли на земле трупов. Мы всегда зарывали их. И вот что я думаю. Если вы умерли, не оставайтесь непогребенным. Погребите себя. Понимаете? Далее Павел продолжает. После совлечения греховного тела плоти, что вы делаете? Погребаете с ним в крещении. В нем вы и воскресаете верою в силу Бога, который воскресил его из мертвых. Заметьте, крещение действенно только для тех, кто верит. Потому что мы воскресаем ничем иным, как верой в то, что Господь это совершит. Если вы не верите, это не работает. Позвольте мне теперь сообщить вам несколько важных фактов. Послание к Галатам, 3 глава, 27 стих. «Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись». Во что мы крестились? Во Христа. Мы не крестились в какую-либо деноминацию или церковь. Это является серьезной ошибкой. Я вспоминаю, как я был в Восточной Африке, где самая обширная евангелическая миссия не принимала никого в свои члены, пока человек не получал крещение именно в этой миссии. Человек мог быть крещен до этого как верующий. Но если это произошло не в той миссии, то они совершали крещение в миссию. Это страшная ошибка. Это плоть. Мы крестимся не в церковь, мы крестимся во Христа. И ничего другого, кроме Христа, недостаточно. И еще, как я уже говорил, это работает только при наличии веры. Еще нам нужно понимать тот факт, что наша новая жизнь наполняется силой от Духа Святого. Тот же Дух, который воскресил Иисуса из мертвых, ныне действует в нас. Теперь давайте очень быстро рассмотрим две ветхозаветные картины крещения. Одну из них мы уже рассмотрели в первом послании Петра, 3 главе, 20 и 21 стихе. Ноев ковчег. И Петр говорит, что это был прототип водного крещения. В чем заключался смысл Ноева ковчега? Прежде всего, это была весть о грядущем суде. И был только один способ избежать суда — укрыться в ковчеге. Итак, потоп представляет собой суд Божий. Ковчег, как всегда в Библии, это всегда образ Иисуса Христа. Находясь в ковчеге, можно спастись. Вне ковчега все погибают. Нет другого спасения, кроме как укрывшись в ковчеге. Иисусе Христе. И в этом ковчеге вы безопасно пересечете все воды потопа и выйдете в новую жизнь, абсолютно новую жизнь. Ваша прошлая жизнь вся омыта, и перед вами открывается совершенно новая. Такова картина Ноева ковчега. И есть еще одна картина, на которую мы тоже коротко взглянем. В первом послании к Коринфянам, 10 главе. Первый и второй стихи. «Не хочу оставить вас, братья мои, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея, в облаке и в море». И далее он говорит, что все сие происходило как образы, в наставление нам. Итак, Павел говорит, что каждый израильтянин во время исхода из Египта прошел через два переживания. Облако сошло на них свыше. И Павел говорит, что они крестились в облаке. Затем они сошли в воду, и потом вышли из нее, и Павел говорит, что они крестились в море. Итак, здесь присутствует то двойное крещение, которое должен испытать каждый верующий. Облако сходит на нас свыше, мы погружены в это облако. Мы сходим в воду, оказываемся в воде, и потом выходим из воды. И когда они вышли из воды, для них началась новая жизнь с новыми законами, с чистого листа. Все старое было оставлено позади.
Именно водой были отрезаны египтяне. Это очень важно. В Египте они были спасены через веру в кровь Агнца, но это не отделило их от египтян. Отделение произошло посредством воды. И наше с вами отделение происходит посредством крещения. Мы можем верить в кровь Иисуса и быть спасенными, но мы не отделены до тех пор, пока не примем крещение. Я сталкивался буквально с тысячами людей, которые были избавлены от нечистых духов, и я неустанно повторяю,

застарелым. Если вы хотите сохранить свое освобождение, вам необходимо креститься в воде, потому что так происходит отделение, не кровью. Кровь спасает вас в Египте. Вода отделяет вас от Египта. Отделение водой и облаком. И Павел говорит, что они крестились в Моисея. Иными словами, это поставило Моисея во главу над ними. Но мы с вами крестимся не в Моисея, мы крестимся во Христа. И Христос становится нашей главой. Но чтобы войти в Него, как это предусматривает Библия, мы должны пройти через воду, и мы должны пройти через облако. Это так явно и очевидно. И затем в послании к Евреям, 11 главе, 29 стихе говорится, и мы можем прочитать это, потому что здесь еще раз подчеркнуто, как важна вера. Потому что если вы неверующий, то выходите в воду сухим грешником, а выходите из воды мокрым грешником. Это единственная перемена, которая с вами произошла. Я слышал одного человека, который свидетельствовал о таком опыте в своей жизни. Позднее он все же был спасен. Он был солистом и пел в церкви. И пастор решил, что если он поет в церкви, то он должен быть крещенным. Он сказал, ладно. И это произошло. В воду вошел сухой грешник, а вышел оттуда мокрый. Это единственное, что произошло, потому что там не было веры. И вот что Павел говорит об израильтянах. 11 глава Евреям, 29 стих. «Верой перешли они Черное море, как по суше». Как они это сделали? Верою. Правильно. На что египтяне, покусившись, потонули. Почему? Потому что в них не было веры. Поэтому, если вы входите в воду, не будучи верующим, все, что произойдет, вы просто утонете. В новую жизнь вы можете перейти, только веруя в Иисуса. И это очень серьезный вопрос. Гораздо более серьезный, чем большинство конфессий и церквей отдают себе отчет. Я много раз сталкивался с людьми, которые были обличены. Они спрашивали, что теперь делать нам? И я говорил им, вам нужно креститься. Когда? Как можно скорее. Сейчас. Во Флориде я как-то взял людей на побережье. Нам пришлось ехать до Майами, это 20 миль. Я сказал, раз я собираюсь вас крестить, вы лучше возьмите с собой одежду, вы ведь промокнете. Они сказали, ничего, все в порядке, поедем обратно мокрые. Эти люди видели важность крещения и его срочность. И я хочу предложить вам, нам нужна переориентация в церкви, в нашем понимании крещения, потому что это часть спасения. И я не говорю вам, что если вы верующие, но еще не крещены, то вы не спасены. Это только между вами и Богом. Но я не могу с уверенностью сказать, что вы будете спасены. Потому что говорится, кто верует и крестится, будет спасен. Давайте сейчас немного помолимся. Господь Иисус Христос, Ты являешься главой всего в Твоем теле, которое есть Церковь. И мы приносим Тебе всех этих людей сейчас. И лишь Ты один знаешь сердца каждого. Ты один знаешь, в каких отношениях с Тобой они находятся. И я искренне молю, Господь, если здесь есть те, кто действительно желает спастись и стать Твоим учеником, но еще не был крещен в воде, Ты Духом Твоим Святым дай таким сердцам ощутить необходимость такого акта послушания. И да будет это во славу Твою, Господь Иисус, и для созидания Твоего тела. Во имя Твое мы молим. Аминь.

0: Тайный грех часто мешает нам меняться. Порой зависимость может быть такой сильной, что влияет на все сферы жизни. Как справиться с тайным грехом и восстановить связь с Богом? На наши вопросы сегодня отвечает Дмитрий Александрович Фокин, магистр богословия, кандидат исторических наук, проректор по научной работе Заокского университета. Дмитрий Александрович, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Мы уже провели целый цикл определенных встреч и подошли к такой теме, как тайный грех. Угу. Сегодня поговорим про тайну. Угу. Пожалуй, наверное, у каждого человека есть своя тайна, как иногда говорят, свой скелет где-то скрыт. И тайна бывает разной, но в контексте, конечно, верующих людей или библейской тематики мы будем говорить о тайном грехе. Вообще, первое, что хотелось бы прояснить, что такое тайный грех? Вот как мы можем это определить, что этот грех является тайным? Что обычно мы подразумеваем под этим?
1: Тайный грех — это тот грех, который скрывается человеком, скрывается в его поведении от других людей.
0: Это то, что, наверное, может быть даже не свойственно человеку, да? То есть с чем он может бороться?
1: Он может бороться с ним, но тайный грех, он может настолько глубоко войти в природу человека, что становится частью его.
0: Частью. Вот мы на одной встрече с вами вспоминали такой роман, как «Преступление и наказание», да, где главный герой Раскольников, по сути, имел тайный грех. Mm-hmm. Да, то есть он имел такую тайну, которую скрывал, и вот интересно описывается, да, как происходили с ним вот эти процессы мучения. Угу. Хорошо, когда мы говорим об этой тематике, что бы вы еще могли сказать о ней?
1: Мы не случайно затронули эту тему, потому что тайный грех — это очень частая причина отсутствия изменений в жизни христианина. То есть при всем желании христианин, ну, надолго...

0: многие годы остается в одном и том же состоянии из-за того, что у него есть тайный грех и нет возможности для того, чтобы вести нормальную духовную жизнь. Иногда десятилетия проходят, когда человек имеет тайный грех, не хочет от него освобождаться или не может от него освободиться и продолжает вот пребывать в таком состоянии, топчется на месте или даже деградирует в своем росте.
1: Дмитрий Александрович, да. Позвольте спросить, а может ли такое быть, что человек, наоборот, внешне меняется? Вот вы сказали, да, что он может не меняться. Но можем ли мы себе такую картину представить, что человек внешне меняется, мы как бы можем смотреть на такого человека, иногда даже восхищаться, а потом раз и резко узнаем, что, оказывается, у человека там целый период времени был тайный грех?
0: Да, конечно, такой сценарий, он очень распространенный, потому что человеку свойственно контролировать себя.
1: То есть даже внешне он может проявлять изменения, но да. Внутренне он может не меняться.
0: Да, совершенно верно.
1: Хорошо, что бы вы еще хотели в этом вопросе поднять?
0: Проблема тайного греха, она во многом заключается в том, что он кажется вот как бы и один этот грех, но он является фундаментом для остальных грехов.
1: То есть такой комплекс себе несет.
0: Да, вот те люди, которые занимаются привычками, там, психологи, например, они говорят о том, что хорошая привычка, она тянет за собой другие привычки. То есть если вы начали, например, употреблять правильную пищу, да, то в конце концов вы можете прийти к заключению о том, что вам нужно в принципе соблюдать здоровый образ жизни.
1: Или начали бегать, допустим.
0: Да. Вот, что если начали бегать, то приходите к выводу, что теперь нужно и правильно питаться и так далее.
1: И сон нужен хороший, и целое такое уже направление.
0: Да, совершенно верно. А самое главное, что вы уже как-то вошли во вкус и можете заниматься самодисциплиной и так далее. Вот с грехом то же самое. То есть вот один тайный грех, а он ведет к тому, что человек морально готов переступил ступеньку какую-то запретную, и для него уже легче согласиться на другие виды греха, соблазна и так далее.
1: Дмитрий Александрович, а любой ли тайный грех так страшен? Мы понимаем, что есть, конечно, такие отягчающие грехи, да, которые действительно влияют не только на самого человека, но и на других. А если, допустим, это не такой страшный какой-то поступок или действие? Ну, допустим, человек завидует. Да, ну, как бы втихаря себе обладает завистью. Есть ли вот в этом проблема?
0: Ну, конечно, любой тайный грех – это нехорошо. Но в Библии мы встречаем описание грехов, которые особенно сильно влияют на человека. Это похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Вот, похоть плоти – это грех прелюбодеяния. Похоть очей – это когда человек ставит перед собой какое-то желание, и он не останавливается ни перед чем, чтобы удовлетворить его. Гордость житейская – это погоня за статусом, за каким-то. То есть когда человек требует к себе внимания, требует стремится любым образом как-то повысить свой статус в обществе, получить власть и так далее. И проблема с этими грехами, она очень большая, но в последнее время, как мне кажется, в нашем обществе таком свободном на первый план выходит вот этот грех прелюбодеяния. Он может сопровождаться, например, порнозависимостью. И проблема с этим грехом заключается в том, что люди, которые подвержены этому греху, они могут попросить о какой-то помощи, например, в церкви, и им могут ответить, ну, например, что ты продолжай молиться, не надо,
1: как бы не дать
0: не надо ослабевать, да, но нужно бороться с этим грехом, молись, главное не отходить от Бога, ну и тогда каким-то образом этот грех и отвалится, вот так вот можно сказать, да, как-то ты его преодолеешь. Проблема в том, что ну, люди в таком состоянии могут десятилетиями жить. Вот ходить в церковь, молиться и иметь тайный грех.
1: И служить, и помогать, наверное, просто окружающим людям.
0: Да, да? Если они его не исповедуют, если они его не оставят окончательно, если они не предпримут решительных действий для того, чтобы оставить какую-то там вредную привычку, там, прелюбодеяние, ну, может быть, в другом чем-то выражаться и так далее. Я приведу одну притчу. Один раввин увидел сон, пришел к нему сатана и говорит: давай так я сделаю. Я готов сделать так, чтобы убрать все твои грехи, чтобы ты стал очень сильным молитвенником, но оставлю только один маленький грех, грех прелюбодеяния. И этот раввин, он подумал и сказал: давай так сделаем. Ты уберешь от меня грех прелюбодеяния, а я готов отказаться от молитвы и готов оставить у себя все остальные грехи. Почему? Потому что вот этот грех, он настолько сильный, что он тормозит всю духовную жизнь. И с другими грехами, тайными, в некотором смысле, ну, легче бороться.
1: Дмитрий Александрович, вот в этой тематике хочется сказать, что даже сегодня в нашем мире, вот тема, которую вы затронули, зависимость, грех прелюбодеяния, сегодня обыгрывается как ничего страшного. То есть если даже там несколько десятилетий назад это осуждалось обществом, у нас было колоссальное малое количество, по крайней мере, официальных разводов, то сегодня мы сталкиваемся с такими вызовами. Вот даже когда был год семьи в нашей стране, то количество разводов, по-моему, там было под 80%.
0: Колоссальное
1: просто.
0: И эти 80% это только в первые, по-моему, 2 или 5 лет брака.
1: То есть вызов очень серьезный, и видно, понимая, что не все могут с этим справиться, это стало своего рода нормой. Но мы понимаем, что, конечно, это не норма, которая, как вы сказали, приводит к последствиям многих проблем, определенному целому комплексу. Хорошо, что тогда еще можно нам в этой теме рассмотреть с вами?
0: Да, я вот хотел еще добавить, что это приводит и к разводам, и к тому, что дети воспитываются в неполных семьях. Это колоссальная проблема, колоссальная трагедия. Хотя казалось бы, что грех тайный, но он в конце концов вылезает наружу на свою. Тайный грех еще очень сильно влияет на психосоматику. То есть после каких-то ярких вспышек, которые приносят зависимость какая-то, она может в чем угодно выражаться, там, я не знаю, в компьютерных играх или еще в чем-то. Вот после такого выброса эндорфинов организм уже не может выбрасывать эндорфины в таком количестве. Человек впадает в ступор, у него начинаются какие-то депрессивные состояния и так далее. И чтобы выйти из этого состояния, человеку опять приходится получать это удовольствие из привычных для него источников. И уже, конечно же, о духовном росте и речи быть не может, потому что он привык поддерживать себя с помощью вот этих вот тайных грехов.
1: То есть человек попадает в определенный порочный круг.
0: Да, да,
1: совершенно верно. Из которого крайне тяжело выбраться.
0: Да.
1: Хорошо. Что тогда нужно для того, чтобы помочь этому человеку? Или что-то, может быть, вы хотели еще сказать, посоветовать?
0: Да, я хотел добавить, что чувство досады, тоски, неудовлетворенности, оно очень сильно влияет на отношения с Богом. Потому что в таком состоянии, в состоянии неудовлетворенности, человек как бы может обижаться на Бога. То есть ты вроде бы всемогущий, ты можешь дать мне радость, но ты этого не делаешь. То есть мне не нравится та жизнь, которую ты вообще-то мне дал. Вот. И эти обиды, они могут выражаться в совершенно крайних формах, да, то есть человек может специально, намеренно делать какой-то грех, чтобы, ну, как бы противостоять Богу и показать ему, вот, вот пускай тебе больно будет, вот ты меня любишь, а я вот сам себя угнетаю. И в таком состоянии, конечно же, тоже очень трудно говорить о духовном развитии. Вот Бытие, 4 глава, 4-7 стих. «И Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лице его. И сказал Господь Каину: почему ты огорчился? И от чего поникло лицо твое? Если делаешь добро, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит, он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». То есть что произошло? У Каина вот было вот это вот огорчение, досада и так далее. И кто был причиной этого огорчения? Бог, он не принял его дар, да? И к чему это привело? К тому, что действительно вот этот вот грех, который появился в его сердце, он начал тянуть его.
1: Дмитрий Александрович, вот смотрите, мы чуть-чуть говорили об этом, что в светском обществе вот такие даже вещи, как мы говорим, там, зависимость, разводы, сегодня приняты, ну, как бы нормой, да, когда люди к этому очень просто сегодня относятся. И когда мы сталкиваемся с, ну, с светским человеком, если мы узнаем, что у него есть какой-то один грех, то это воспринимается как такая некая слабость, да, что, по сути, человек практически идеальный, да, в нем нет каких-то проблем, и говорится, да что может быть тогда с этим человеком? Все нормально, просто, да, у него есть такая своя слабость, как у каждого человека.
0: Да.
1: Вот для нас, или верующих людей, есть в этом проблема, что когда у нас все хорошо, хотя это сложно, да, представить, но есть один какой-то, как знаете, грешок, да, который человек не хотел бы, чтобы о нем знали другие.
0: Тоже большая проблема. Почему? Потому что вы же понимаете, что тайный грех, он осуждается, как правило, ну, в церковной среде. То есть, если человек ходит в общину верующих людей, в общину христиан, то он скрывает свои там неблагочестивые поступки, да? Хотя даже, может быть, и его за это не осуждают, но все равно вот принято не говорить об этом. Но в мире наши тайные грехи, они вполне могут быть приемлемы. И получается, что человек, который имеет тайный грех, христианин, который имеет тайный грех, он находится в такой двойственном положении. То есть либо ему быть в церкви, но скрывать свой грех, либо ему быть в мире, жить свободной жизнью, не скрываясь ни о чем. И более того, некоторые грехи, которые в церкви осуждаются, они в мире, наоборот, поднимают какую-то популярность у человека. И христианин иногда покидает церковь, чтобы стать светским человеком и спокойно, свободно практиковать какие-то там свои грехи и так далее. Почему? Потому что, как мы уже говорили в самом начале, грех, он начинает работать на психосоматическом уровне, то есть он становится частью природы, становится частью физиологии человека, если, конечно, это вот связано с какими-то определенными зависимостями. И таким образом человек полностью оставляет церковь. Тут даже и речи не может идти о каком-то духовном росте. Ну вот что же делать тогда вот с этой проблемой? Выход здесь на поверхности. Это немедленно, как можно скорее оставить любой тайный грех. И Господь нам обещает в этом помощь. То есть мы можем просить, молиться, делать все для того, чтобы преодолеть вот это вот какое-то состояние и оставить грех. С Божьей помощью, с его сверхъестественными усилиями это всегда возможно. Еще очень полезно отметить для себя, что будет, когда человек, который вот, имеет какой-то тайный грех, оставит его. То есть какие он приобретет благословения, как жизнь его изменится к лучшему. Вот осознание этого, оно действительно способно к тому, чтобы серьезно заняться собою, преодолеть свои зависимые состояния и постепенно оставить этот грех. Хотя, может быть, изменения не произойдут мгновенно, но стремиться к этому надо, видеть динамику положительную и, может быть, постепенно, может быть, сразу, с Божьей помощью вот этот грех можно будет оставить. И тогда действительно уберется еще преграда, для кого-то единственная, для кого-то еще одна, для того, чтобы принять Господа Иисуса Христа в своем сердце и жить по тому, как учит Священное Писание.
1: Дмитрий Александрович, спасибо вам за такое позитивное заключение, которое дает надежду, которое дает будущее именно в Боге, как людям, которые постоянно сталкиваются с трудностями и борются с тем, что у них может происходить. А вам, дорогие зрители, мы желаем всего доброго, желаем вам того, чтобы все трудности, с которыми вы сталкиваетесь, с Божьей помощью вы могли проходить. До новых встреч!

«Кто любит Бога, тому дано знание от Него». Есть такая мудрость. Говорят, что встречают по одежке, а провожают по уму. Но на самом деле не все так просто. На разных сайтах я видел разные советы относительно того, как влиться в коллектив. И здесь одной одежкой не обойдется. Но вот самое главное из советов. Запомнить по именам всех сотрудников. Это первое. Второе. Не забывать про коммуникацию и про сети, про социальные сети. Попросить в первый же день, чтобы тебя вписали в нужную сеть. Третье. Нужно выяснить, есть ли в коллективе традиции и правила поведения. И если есть, то начать их придерживаться. Четвертый совет. В первый же день со всеми пообедать. Пятый совет –

приобрести привычку за всеми наблюдать. Не рассказывать о себе слишком много, но при этом все же поведать главное. Седьмое. Ни в коем случае нельзя быть бунтарем. Восьмой. Совет – не встревать в чужие конфликты. Девятый – не брать на себя более, чем можете. Десятый совет – соблюдать дресс-код. Кстати, к вопросу об одежке. Следующий совет – вести себя уверенно, затем помнить о том, что все ошибаются, и делать упор на вновь приобретенные знания. Вот перечень, ну, далеко не полный, тех советов, которые вот помогут человеку влиться в коллектив. Но нужно же понять, чтобы ужиться со всеми, нужно постараться. Ну и приходится думать, как не оказаться в чужом монастыре со своим уставом. Но так происходит тогда, когда мы ищем возможность влиться в коллектив. Тут человеку деваться некуда, но не может человек жить один. Нам кто-то нужен. Ну, и не говорить об общении с кем-то, ну, не получится. Везде будет какой-то коллектив. На работе – коллектив. Друзья – тоже коллектив. Кружок народного творчества или кройки и шитья – тоже коллектив, ну и так далее. Это абсолютно. Вот интересно, что в церкви немножко не так. Вроде бы, да, есть свой устав, правила поведения, дресс-код. Мне слово вот это не очень нравится. Ну, скажем так, какие-то законы там относительно одежды, они же есть. Ну, есть какие-то требования относительно одежды, есть какая-то разговорная этика. Не приветствуется нецензурная брань. И что говорить? Церковь – это не здание с крестом на куполе. Церковь – это собрание верующих. Само слово «церковь» переводится с греческого «кайне», что означает «народное собрание», на котором собравшиеся горожане решали в свое время разные вопросы. И тут важно то, что в данном случае относительно общества церковного не человек ищет Бога, а Бог ищет каждого из нас. Кто-то может возразить, что я начал искать Бога и нашел Его и Его церковь. Подождите, подождите, не спешите. Я вас понимаю, я сам рад бы так был сказать. Со временем вы увидите, что это не вы начали искать Бога, а Бог искал вас раньше, чем вы Его начали искать. И в определенный момент Он открылся вам, когда это было нужно, в самый подходящий, самый вот этот момент. Это Он ищет человека тогда, когда тот грешит и даже не думает. Бог старается вести человека по жизни, стараясь уберечь от грехов настолько, насколько мы ему это позволяем. Говоря о Христе в своем Евангелии, апостол Иоанн так сказал. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 9 стих. «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир». Всякого человека, приходящего в мир. Всякого, значит, и нас с вами в том числе. Мы не понимаем, как это происходит, но тем не менее, нет человека, который не имел бы возможности выбора путей Господних. Это Господь находит человека и приводит его в церковь, а не наоборот. Каждый из нас потерял его подобие, и Бог ищет каждого из нас, чтобы вернуть его к себе, как сказала одна мудрая женщина. Ее слова приведены в 14 главе 2 книги Царств. «Мы умрем и будем, как вода, вылитая на землю, которую нельзя собрать. Но Бог не желает погубить душу и помышляет, как бы не отвергнуть от себя и отверженного». Бог любит всех, самых разных. Это Он помнит по именам, не забывает про коммуникацию. Ему все равно, какие у нас традиции, лишь бы не греховные. Он мог пообедать со всеми. Евангелие говорит о том, как Христос принимал приглашение в гости.

вместе на обед. Он наблюдает за каждым из нас для того, чтобы найти не что-то к осуждению, а чтобы ответить на молитвы и помочь. И при этом он о нас все знает, это мы о нем не знаем. Он не бунтарь, что касается конфликтов, то он не просто в них не вступает, он от нас, он нас старается от них как-то оберегать. Он помогает нам в наших нуждах, и при этом, чтобы быть принятым им, не нужно соблюдать какой-то дресс-код. Бог любит всех, самых разных. Я вспоминаю, песенка есть одна детская: краснокожих индейцев, узкоглазых корейцев, с белой кожей, красною тоже. Любит Спаситель этих и тех, а нас, детишек, больше всех. Апостол Павел, наверное, научился у Бога. Когда он проповедовал, то применял принцип, о котором сам записал в первом послании к Коринфянам, в 9 главе мы можем прочитать. «Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести. Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых закона, как чуждый закона, не будучи чужд закона перед Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его». Чтобы приобрести людей для Бога, апостол Павел прогибался под каждого, следя за тем, чтобы, прогибаясь под грешного человека, самому не согрешить. Павел применял принципы, не похожие на те, которые вынашивают люди. Кто любит Бога, тому дано знание от Него. Ясно, что церковь – это собрание людей, стремящихся к святости, не меньше. Но как бы человек ни старался, он все равно в один момент святым не станет. Нужно пройти путь совершенствования. И целью пути одна, но пункты отправления разные. Кто-то пришел в церковь из язычества, кто-то из иудаизма, кто-то был вообще атеистом, кто-то исповедовал оккультные практики, кто-то был приверженцем ЛГБТ-сообщества. И вот представьте себе, что будет, если все они разом придут в одно место к Богу на поклонение. Вот разом, едва обратившись. Это в одном месте будет сидеть какой-то человек весь в татуировках, а кто-то рядом с ним с набожным видом в челме, и кто-то в таком виде, кто-то в другом. А кто-то будет похож на бомжа или блудницу, только... Конечно, такое бывает редко. В основном люди приходят туда, где уже кто-то 10 лет в церкви, кто-то 20, кто-то 30, ну и так далее. Кто-то на своем пути преодолел довольно-таки такое большое расстояние жизни, кто-то поменьше. У каждого свой духовный возраст и свое понимание. У кого-то оно более глубокое, у кого-то менее. Ну, а вот как быть с тем человеком, кто только что пришел в церковь, вот со своим пониманием, которое имел до прихода в церковь. Вот. И хочется знать, как вести себя, если понимание какого-то жизненного вопроса отличается от того, как думают на эту тему другие. Ну, это люди со своим пониманием, ну, как мы обычно относимся к людям с какими-то странностями, но не похож он на нас. Хочется как-то обойти его стороной, не вступать с ним в споры. Ну, пусть живет себе как хочет. Если нравится ему, пусть хоть лоб себе расшибет. Ну, я-то тут при чем? Ну, да, есть о таком человеке подобное расхожее мнение. Итак, пример из Священного Писания. В церковь пришли люди, кто-то из иудеев, кто-то из язычников, и у каждого свои приоритеты, свое понимание. Книга «Исход»,
20 глава, помните первую заповедь? «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Но понятно, что никто из пришедших в церковь и заключивших завет с Богом идолам поклоняться не собирается. Но дело в том, что в практику поклонения идолам, кроме всего прочего, входило угощение продуктами, которые приносились в жертву богам. Ну, как правило, это мясо и вино. На жертвеннике сжигалась лишь часть туши животного, возливалась только часть вина или оливкового масла, а остальное съедалось, выпивалось. И это было частью поклонения. Причем во времена правления Рима вот это жертвенное мясо, кроме всего прочего, еще и продавалось на торгах, и его покупали все, кто хотел. Ну и как быть, например, христианину, который любит Бога и старается с идолами общего ничего не иметь? А уж первую-то заповедь каждый христианин точно знает наизусть, и вторую вслед за ней, не позволяющую поклоняться идолам. То есть, если таковой христианин пожелает на торгу, на базаре купить, скажем, мясо, то он будет спрашивать: а, извините, а не посвящено ли это мясо какому-нибудь божеству? А в определенные времена за непринятие идолов могли привлечь и наказать смертью. И такое было. Тогда, во времена гонений. И так что продавец такого мяса мог заявить на покупателя, кому следует, и вопрос тут весьма сложный, непростой. Или, например, так: а что, если верующего во Христа кто-то пригласит в гости из неверующих? И там в гостях пригласят, ну, за стол, где будут какие-то угощения. Стол будет накрыт. И вот и как его есть? А вдруг на этом столе есть продукты, взятые от жертвенника? Я съем, и этим получается... окажу честь какому-то идолу. Это вот сегодня такой проблемы нет, а в те времена была. И человеком начинала двигать боязнь, нечаянно, но как-то совсем не думая о почтении идолов, почтить его, съев посвященное мясо. Стоп, остановимся здесь. Нужно прояснить один момент сейчас. Вот подумайте, допустим, ну, есть человек, совсем не думающий о поклонении идолам. Абсолютно нет. Вот он взял и съел мясо, и потом оказалось, что оно идоложертвенное. Ну, что ты будешь делать? Вот он, когда ел, он об этом идоле-то и не думал. Ну, так вот вышло. И вот другой случай. Человек, пришедший в церковь, но идолов втайне почитающий. Ну, конечно же, скорее всего, этот будет из язычников уверовавший. Он до того, как обратился в веру во Христа, поклонялся идолам. И вот после этого в нем еще живет что-то из прошлого. И вот он решает отдать уважение идолу. Но так, на всякий случай. Ну, а вдруг божок на самом деле есть? И вот из почтения к идолу он втихаря как-то взял и съел идоложертвенное мясо около храма, ну, скажем, богу Купидону. Да я придумал так, в качестве примера. И вот, думая, что отдал дань поклонения, с чувством удовлетворения он пошел дальше. Но вскоре выяснилось, что мясо, которое он съел, идолу вовсе-то и не посвящалось, а просто бабушка продавала в этом месте свои пирожки. Вот скажите, про какого из этих двух вы сказали бы, как об истинном христианине? Не о первом ли? Внешнее поведение ведь, конечно, важно, но ведь и внутренний мир важнее. Ну, съел он это мясо. Ну, нечаянно. Он идолу поклоняться не думал. А потом решил, со временем и правильно решил, ну, а что, идол-то ничто.
И никогда он ему поклоняться не собирался и не будет. И про мясо он спрашивать не будет. А кому надо, пусть тут и спрашивает. А вот тот

второй. Вроде внешне бы все соблюл, а внутри хорошо. С другой стороны, ведь что-то этого бывшего язычника привело в церковь-то Божию. Не вера ли во Христа, хотя пока еще существующая вместе с сомнениями? Прошлое сказывается. Вот что, осудить его или нет? А что, если вот этот бывший из язычников пришедший решил взяться за ум и твердо решить, чтобы на торгах не приставать к продавцам, там не расспрашивать про мясо, идоложертвенное оно или нет. Вот, или там, если его в гости пригласят, он всем, и в гостях в том числе, просто скажет, что он вегетарианец, и этим решит все проблемы. Он просто не ест мясо. Неважно, идоложертвенное там или нет, он так решил для удобства. И вот апостол Павел называет его немощным в вере. В нем еще внутренняя борьба продолжается по этому поводу. У первого этой борьбы уже нет. Он все решил для себя. Давайте прочитаем текст из первого послания к Коринфянам 10 главы. «Никто не ищи своего, но каждый пользы другого. Все, что продается на торгу, ешьте без всякого исследования для спокойствия совести, ибо Господня земля и что наполняет ее. И если кто из неверных позовет вас, и вы захотите пойти, то все предлагаемое вам ешьте без всякого исследования для спокойствия совести. Но если кто скажет вам, это идоложертвенное, не ешьте ради того, кто объявил вам, и ради совести, ибо Господня земля, и что наполняет ее. Совесть же, разумею, не свою, а другого. Ну, ибо для чего моей совести быть судимой чужою совестью? Если я с благодарением принимаю пищу, то для чего прицать меня за то, что я благодарю? Итак, едите ли, пьете ли или иное, что делаете, все делайте во славу Божию. Не подавайте соблазна ни иудеям, ни еллинам, ни церкви Божией, так как я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись. Вот оно знание от Бога, оно ищет пользы другого. Кто любит Бога, тому дано знание от Него. Вот как поступает Павел. Он опять говорит, что угождает всем, не ищет своей пользы, но пользы другого, и других к этому пониманию призывает. Но смотрите, что будет, если этот первый, решивший, что идол ничто, будет себе есть мясо где-нибудь около храма, ну, того же Купидона, ну, или Зевса, или там кого угодно. Ну, а мимо так будет проходить тот второй из язычников, который... И так он смотрит... О, гляди-ка, пресвитер-то нашей церкви тоже, как я когда-то, идолов почитает. Ведь в его-то понимании есть идоложертвенное, это идола почитать. Хотя на самом деле у того пресвитера такого почитания идолов вовсе нет. У этих двух разное понимание. Тараканы в голове разные. Как быть? Прочитаем, что апостол Павел написал в послании к римлянам в 14 главе. Немощного в вере принимайте без споров о мнениях. Иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи. Вот кто ест, не уничижай того, кто не ест. И кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его. Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он или падает, и будет восставлен, ибо силен Бог восставить его. Иной отличает день ото дня, а другой судит о всяком дне равно. Всякий поступай по удостоверению своего ума. Кто различает дни, для Господа различает. Кто не различает дней, для Господа не различает. Кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога. И кто не ест, для Господа не ест и благодарит Бога. Ну вот, вы, наверное, заметили, тут еще и о днях что-то говорится. О чем это? Да
по большому счету все о том же. У кого-то проблемы с идоложертвенным, а у кого-то с днями. В наше время тоже есть у каждого свои думки по разным поводам. Может, для кого-то какой-то день назначен им как день поста, а для кого-то другого этот день самый обыкновенный. Но возможно, что у вновь крещенного человека с определенными днями в прошлом было что-то связанное, у него еще сохранилась привычка эти дни почитать, праздники это, или, может быть, память по усопшему, или что-то иное. Надо ли пытаться выяснить, с чем эти дни связаны? Вряд ли. Тут о другом. Павел говорит: прекратите осуждать другого за то, что он не такой, как вы. Ну кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он или падает, и будет восставлен, ибо силен Бог восставить его. Вот часто забывают о том, что в спасении человека участвует сам Бог, и тактика у него вполне определенная. Это он ищет человека, каким бы этот человек ни был, и где бы он ни был, и ведет его по определенному пути. И Павел, апостол, поступает так же. Он не заставляет прогибаться под себя, он сам прогибается под кого-то. Почему? А потому что у Бога в системе его ценностей человек очень дорог. И тому, кто любит Бога, дано знание от Него. Бог ради людей Сына Своего на крест послал. Я как-то был свидетелем того, как в одной группе поспорили о том, будет ли солнце в Царстве Небесном или нет. Ну, потому что написано в книге Откровения, что в Царстве Небесном нет нужды в светильнике, ни в свете солнечном, ибо, как написано, Господь освещает их. Ну, и кто-то вот говорил, что там в Царстве Небесном нет солнца. А если ты думаешь, что есть, то вот ты против истины пошел, и мне с тобой не по пути. Я взял и предложил вариант такой, а может, там их два или три? Солнце. Но текст не говорит, есть там солнце или нет. Там говорится, нет нужды в нем. Или такое, кто творил чудеса, Иисус или Бог-Отец? Тоже мнения разделились. Так как одни думали, что Иисус только дотрагивался руками и произносил целительные слова, а чудеса якобы совершал Бог-Отец через Христа. Я как-то вот сразу ты не разберешься, честно признаться. Вопросы бывают не такие уж и простые. Чаще всего о чем-то таком, о чем Бог не пролил достаточно света для понимания. И вот есть искушение осудить, не принять, порицать того, чье мнение отличается. Апостол Павел вот и говорит, ну не забывайте вы о том, что в спасении человека участвует сам Бог. Это Он ведет человека по его божественному пути. И человек в одночасье святым, совершенным не станет. Начинать помогать Богу в деле спасения и наставления человека на путь истинный, нужно начинать с того, что прекратить мешать Богу это делать. Человек важнее твоего понимания доктрин. Вот так. Давайте прочитаем из первого послания к Коринфянам 8 главы нечто. Апостол Павел пишет: «Об идоложертвенных яствах мы знаем, потому что мы все имеем знание. Но знание надмевает, а любовь назидает. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот еще ничего не знает, как должно знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него». И первое знание от Бога – это то, что Он любит каждого из нас, невзирая на то, черный он или белый, а может, какой-нибудь красный или желтый, со всеми тараканами в голове и чертами характера. По-разному знают те, кто просто получил образование там, в школе, в вузе или техникуме, да и что говорить, в духовной академии. По-разному думают одни, и по-разному думают те, кто любит Бога. Разное знание у любви и у ума. В Варшаве на еврейском кладбище есть памятник человеку с очень добрым лицом. На руках у него маленькая девочка, ну и
Она обнимает его за шею маленькими ручонками, и вслед за ними также идут куда-то несколько детей. Ну, если познакомиться с историей этого человека, там станет ясно, что идут они в газовую камеру концлагеря Треблинка. Это памятник.

Тем не менее, имя Януша Корчика было очень известным. Его уважали, ему предлагали спастись. Но только ему одному, без детей, которых на тот момент было около 200 человек. Предлагали друзья. Ему уже сняли квартиру и подготовили необходимые документы, чтобы можно было выйти с территории гетто. Но Януш отказался. Мало того, его хотели спасти фашисты, но только его одного. На что, уходя в газовую камеру, Януш Корчик сказал: «Не все люди мерзавцы». И за ним закрылась дверь. Пишут, что при этом у него на руках были две девочки, и он шутил с ними и старался, ну, как можно отвлечь. Я читал отзывы на эту статью, на статью об этом человеке. Интересно, что кто-то называл его безумцем, а кто-то написал: это человечище с большой буквы. Ум и сердце. Они по-разному говорят, как правильно поступать. У ума свои категории, у любви они могут отличаться. Помните Христа в Гефсиманском саду перед казнью на кресте? «Думая о себе, Иисус молился: „Отче, доминует чаша сия“». Но думая о людях, за которых он шел на крест, он говорил: „Но не как я хочу, а как ты“». Ум говорит одно, любовь говорит другое. Она видит не только себя, но и того, кого любишь. Поэтому и апостол Павел сказал: «Но кто любит Бога, тому дано знание от Него».

Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня хочу с вами поделиться тем, что положил мне на сердце Господь. И я верю, что это может послужить кому-то ободрением, кому-то укреплением, а может быть даже исцелением. И если коротко, то моя тема сегодня называется «В одиночестве воззови к Богу». И мысли эти у меня родились тоже путем таких своих переживаний, своих трудностей, которые я проходил. И ближе к концу я постараюсь ими тоже поделиться. Для размышления я выбрал один из псалмов. Псалм 106 в новом русском переводе. «Блуждали они в пустыне по безлюдным дорогам и не нашли города, в котором могли бы поселиться. Они голодали и жаждали, и томилась их душа. Но воззвали они Господу в своем несчастье, и Он освободил их от бедствий». Повел их прямым путем в город, где они могли поселиться. Да славят Господа за милость Его и за Его чудесные дела для людей. Ведь Он утолил душу жаждущую и душу голодную насытил благами. Они сидели во тьме и в тени смертной, окованные бедствием и железом, потому что восстали против слов Божьих и пренебрегли советом Всевышнего. Поэтому Он смирил их сердца тяжелым трудом. Они падали, и некому было помочь. Тогда воззвали они Господу в своем несчастье, и Он спас их от бедствий. Аминь. И я думаю, что каждый из нас сталкивался с разными проблемами, и когда мы выходили особенно из них, то мы, а может быть кто-то даже во время проблем, понимаем, что да, слава Господь тебе, что ты избавил меня от бедствий. И я понимаю, что нам стоит благодарить Господа всегда, каждый день, все ли прекрасно или, может быть, что-то не очень прекрасно. Но Он призывает нас благодарить, не роптать, не возмущаться, а сосредотачиваться, фокусироваться на Нем, смотреть на Него, общаться с Ним и понимать, что где бы я ни был, мое спасение в Боге. И я думаю, что нам нужно стараться замечать эти моменты, замечать то, что Бог с нами, что Он Эммануил, как в Новом Завете сказано, Бог с нами. И в этих стихах я нашел для себя такие два важных пункта, которые помогут нам понять, в каких обстоятельствах, где я сейчас нахожусь,

нахожусь и что мне с этим делать. И первый пункт – это ты можешь ощутить себя, что ты находишься в таком месте или в таком моменте, что ты один, как мы читали сейчас выше, что нет никого рядом, что ты как будто где-то блуждаешь и потерялся вообще даже, что нет никакой помощи, нет никакого просвета, ты вообще один. И второй момент – это внутри горят эмоции, горят чувства, апатия, усталость, нежелание даже вот у, как у верующих людей, это молиться, искать Бога. Ты думаешь, что да что-то вообще как будто не слышит Бог молитву, она докуда-то долетает, там останавливается и дальше не идет, что такое, то есть как будто бы Бога даже вообще нет. И, конечно, забегая сразу вперед, я бы хотел сразу сказать, что несмотря на наши чувства, наши желания, наши мысли, Бог с нами. То есть Он не через наши чувства нас спасает или через наше желание что-то делает. Он делает все по своей воле. И, как Писание говорит, только верой мы спасаемся. Никакие наши чувства тут вообще ни при чем. Верой мы спасаемся, и верой мы молимся, и верой мы получаем там то или иное, что нам необходимо через молитву. Бог благословляет нас. И что же нам делать в наших обстоятельствах? И из этого псалма я читаю, что первое – это «воззови Господу». Какая бы эта ситуация ни была, все ли прекрасно или что-то плохо, воззови Господу. Это первое, что нам стоит делать в своем несчастье. Также Писание призывает нас и в радости славить Господа, и в грусти, проходя долиной смертной тени, уповать на Господа и так далее. То есть мы не забываем про Бога. Это первый момент. Даже когда нас составляют люди, мы проходим трудности, мы идем за Богом, мы взываем к Нему и ожидаем ответа от Него. Пусть мы даже сразу его не получаем, но верующему все возможно. В Исаии 57:15 сказано, что «Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, Вечно Живущий, Святое имя Его. Я живу на высоте и во святилище, и также с сокрушенными и смиренными, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных». То есть очень такие сильные стихи. Еще прочитаю в Исаии 66:2 идет как дополнение к этим, что Бог вот на кого презрит, на смиренного и сокрушенного духом, что сейчас прочитал, и на трепещущего перед словом моим. То есть такие три момента: сокрушенный, смиренный и трепещущий перед Словом Моим, то есть перед Словом Божьим, перед Библией. И тут мы читаем, да, что Господь как будто бы высоко, Он далеко, Он святой. Ну и кто мы, да, мы понимаем, что мы ошибаемся, мы совершаем ошибки. Но тем не менее, Он говорит, что несмотря на то, как Он превознесен, как Он велик, как Он могущественный, свят, а мы нет, порой мы сами это очень прекрасно понимаем, тем не менее, Он говорит, что «Я оживлю сердце сокрушенное, смиренное и то, которое боится меня», то есть, да, боится Господа. Он хочет сказать, что в этих обстоятельствах, да, мы наверняка понимаем, что когда у нас беды, мы проходим свои трудности, у каждой какие-то свои. Конечно же, мы сокрушенные, мы ослабеваем, мы можем ослабевать в вере в такие моменты, в надежде, в уповании своем на Бога. Мы такие сокрушенные. Если так сказать, что вот толпа людей стоит, и для Бога особенным образом высвечиваются те люди, которые понимают или которые стремятся к тому, чтобы сокрушаться перед Богом, смиряться. Даже когда меня обидели, мне сделали больно, причинили зло какое-то, будь то это в церкви или вне ее, все равно боль, в принципе, одна и та же. Я начинаю сокрушаться. То есть я начинаю молиться и говорить Богу, что у меня внутри. Я не пытаюсь спрятать от Бога свою боль или вот благослови там то это, благослови страну детей моих. И как будто бы не говорю про своего там обидчика, я спрячу это внутри себя, в сердце свое, Бог сам все знает и так далее. Но нет, Бог сокрушенных, смиренных. То есть я признаю, да, у меня есть эта боль, у меня есть это страдание, мне этот человек принес такую-то боль, я его не буду там проклинать, что-то плохое говорить, но у меня эта боль внутри, и я прошу тебя, Господь, избавь меня, исцели и так далее. Он оживляет дух, оживляет душу, то есть наши эмоции, наши чувства,
наши желания, это душа, да, и дух, это наша совесть, это наши внутренние такие глубинные переживания Бога, это туда, куда Он кладет нам откровения, куда Он нам вкладывает свои слова, которые потом на протяжении всей нашей жизни как бы несут нас, ведут нас в нашем призвании, в нашем служении, какое бы оно ни было, какое-то большое или маленькое. То есть Бог оживляет вот эту внутренность. Мы можем в эти моменты грусти, обиды потерять вообще все, потерять фокус, который должен быть на Боге, потерять фокус служения, что мне нужно продолжать делать, мне нужно продолжать служить Богу. Мы это теряем, к сожалению, и Он говорит, что я оживляю вот эти внутренности, оживляю вот эти мечты твои, оживляю дух твой. И хочу сказать также здесь, в этом месте, что Бог — это наше прибежище. То есть это то место, куда мы должны бежать, когда у нас что-то происходит, какие-то переживания. Он наше убежище, такая как скала, куда мы входим и можем сказать, вот я Господь, вот у меня то и все произошло, вот я использую меня и так далее, да, как пророк говорит. То есть наш Иисус – это наше убежище, прибежище. Также в Новом Завете сказано, что Святой Дух, по-гречески «параклетос», это значит «наш утешитель». То есть Он нас успокаивает, Он дает нам мир и исцеляет наши внутренности, наши мысли и даже наше тело. Итак, первое было это «воззови Господу в своем несчастье». И вторая мысль, которую я вынес для себя, и надеюсь, она поможет кому-то также из зрителей, это «не оставайся один, не теряй общество людей». Единомышленников, конечно, в первую очередь, христиан, верующих людей, которые будут тебе поддержкой, которые будут тебя ободрять, и в первую очередь это могла бы быть церковь. А также я лично участвую в домашней группе и люблю это место, где мы более узким кругом можем собраться и более искренне передавать то, что у нас на сердцах, то, что у нас происходит в наших жизнях. Это замечательное время, место, где мы можем находить эту поддержку, чтобы не оставаться одними в своих бедах, своих проблемах, обидах и так далее. Мы можем поделиться. Обычно там всегда найдутся люди, которые имеют опыт какой-то, имеют знания, подсоветуют что-то и так далее. То есть второй момент – это не оставаться одному, не уходить куда-то в одиночество, только если, пожалуй, для молитвы, но не отделяться от единомышленников, от верующих, от любящих Господа Иисуса Христа людей. И третий момент, мы читали его в Псалме, это славить, благодарить Бога. И иногда мы думаем, что как я могу славить и благодарить Бога за болезнь, за переживания, за боль. Конечно, мы не прославляем Бога за то, что у нас болезнь. Мы прославляем Бога внутри этих переживаний, в момент, когда мы там, в этих переживаниях, мы славим Бога за то, что Он рядом, и за то, что у Него есть ответ, и у Него есть исцеление. Он не автор болезней, Он автор решений, исцелений, прорывов там и так далее. Всего такого хорошего. Он не хочет нас уничтожить, как-то обижать, куда-то там опускать. Он призывает нас славить Его, и Писание нас говорит: радуйтесь каждому дню, радуйтесь всегда, бодрствуйте, молитесь. То есть будьте такими бодрыми, будьте активными, не засыпайте. Библия нас призывает просыпаться, пробудись, говорит. То есть не засыпать в этих суете, там, в переживаниях, а бодрствовать, молиться, искать Господа. И часть этого – это славить и благодарить Его, потому что у Него есть выход, у Него есть исцеление, у Него есть дорога, Он проломит дорогу, если надо, в стене, туда, куда нужно, Он тебя проведет. Итак, мораль такова этих стихов, этих всех моих мыслей, переживаний в том, что тот, кто восстает против Бога, он рано или поздно окажется во тьме, он окажется в страшных мучениях и беде. А тот, кто смиряется, тот, кто сокрушается, кто продолжает, начинает искать Господа, тот идет к свету, тот на правильном пути. И в моей жизни было также переживание довольно-таки тяжелое. Это у нас общее с нашей женой, когда мы поженились. Мы еще не были верующими, но спустя несколько лет уже буквально мы пришли к Господу. И наш таким главный вопрос наш был, что мы хотим иметь детей. Это нормально, это здраво. Но их почему-то не было. И в течение около 3 лет
мы абсолютно здоровые люди, но не могли иметь детей. Мы искали ответы, мы молились, мы надеялись, мы верили. И вот это тот самый момент, я размышляю вот об

этих стихах, об этом послании, понимаю, что это тот самый момент моих таких тяжелых борений. Как бы слово говорит Божье, плодитесь и размножайтесь, населяйте землю эту, но у меня нет плода, так сказать. И это было сложно, это был трудный период такой непонимания. Но при этом, что я хочу сказать, что мы не жили вот в этой пустоте, мы постоянно молились, мы продолжали искать Господа, и мы в итоге пост брали тоже, пастор знал, молился, наша домашняя группа, даже частично, наверное, не вся, может, церковь знала. Мы молились, и Бог давал нам ободрение разными способами, через людей, через Библию, через такое внутреннее осознание, понимание, вот это глубинное, давал нам ободрение, что будет, что ребенок будет, все будет в порядке, все получится. И в итоге, конечно, в 2018 году родилась наша замечательная доченька, а в 2015 мы пришли к Господу, то есть через 3 года таких вот мучений все-таки, таких вот борений, веры, надежды на Господа, все-таки произошло это чудо, и мы славим Господа. Поэтому также и в твоей жизни, может быть, какие-то переживания, может быть, они длятся гораздо больше даже, чем 3 года. Но я уверен, что Бог принесет и туда ответ на жаждущее. Он обязательно даст то, что необходимо. То есть Он любит нас, и как бы то ни было, Он сострадателен, Он милостив, Он добр и верен своему слову. Иисус Христос пришел в этот мир, чтобы спасти нас, чтобы помогать нам. И Он сказал, что если я не уйду, то я не смогу помочь как бы всем и разом. То есть теперь Он послал нам Духа Святого, и теперь, где бы мы ни были, мы можем обращаться к Нему, можем надеяться на Него, и Он будет отвечать и исцелять наши сердца и мысли, и давать правильных людей вокруг, и обстоятельства. Все будет меняться, если мы надеемся на Господа и продолжаем искать Его. Поэтому пусть Бог благословит, и молюсь, чтобы Господь отвечал каждому на молитвы, чтобы Он говорил к тебе и исцелил тебя через это послание. Пусть Бог благословит, наполнит миром и радостью во имя Иисуса. Аминь.

сегодня за день такой? Мало того, что я одна в клубе должна дежурить, так еще дождь на улице. О, это уже совсем не смешно. Так теперь я еще и в темноте сидеть должна. Фу ты, так и за Икой можно стать. Алло? Алло? Ну, как хотите. Что-то это мне совсем не нравится.

0: ты, Маша, ты чего орешь? Это я, маэстро. Пришел тут с тобой подежурить.
1: Это ты, маэстро?
0: Маш, ты что, у тебя что, нервы того шалят? Ужастиков насмотрелась, что ли?
1: А ты откуда знаешь?
0: Да у меня сосед такой же. Сначала ужастиком насмотрится, а потом ему всякие привидения снятся. А однажды ему такое померещилось.

0: Алло?
1: Ну как тебе фильм? У меня еще один есть, пострашнее. Возьмешь?
2: Вообще-то я ужастики не люблю. Так один раз посмотрела, и вот результат. Каждый день шарахаюсь.
3: Да у тебя, Маша, потерянный синдром.
2: Чего? Какой еще там синдром? Я ничего не теряла. Потерянный синдром – это когда ты себя чувствуешь потерянным. Ну, условно, ты заблудился или тебя бросили. Вдруг становится страшно, одиноко, хочется спрятаться.
4: Это верно. Хочется спрятаться. А вот куда? Откуда ты знаешь про этот потерянный синдром?
2: А я его сам придумал. Ну, не совсем сам. Суперкнига подсказала. И, между прочим, это моя самая любимая история. И тебе, Маша, ее тоже надо послушать.
5: Суперкнига рада послужить вам. Задайте свой вопрос.
2: Что делать, если страшно?
5: Вопрос принят. Получите ответ. Господь, пастырь мой, не убоюсь зла. Вам нечего бояться, друзья, если с вами Бог. Он любит всех детей и способен защитить каждого. Только нужно верить.
6: Привет, друзья! Соскучились? Я во всяком случае очень. Поэтому с радостью поделюсь новой историей из суперкниги. Готовы? Поехали! Знакомьтесь, это Даниил. Человек мудрый, любящий Бога, честный и храбрый. Откуда я это знаю? А вот послушайте. Даниил был советником при царе Дарии и помогал ему мудро управлять государством.
7: Если я буду вести себя по-умному, Кир отдаст мне во владение южную землю, а почему бы нет? Я заслужил это больше.
8: Смири свою гордость, Дарий. Благодари за все одного Бога.
7: Я должен благодарить тебя одного. С тех пор, как я здесь, ты мой наставник.
8: Дарий.
6: Другие советники завидовали Даниилу. Еще бы! Чужак в их племени добился такого успеха.
9: Каждую ночь я засыпаю под звук его молитвы, и под этот же звук просыпаюсь каждое утро. С ума сойдешь, и ничего тут не придумаешь. Придумал!
6: По их совету царь Дарий издал указ, чтобы все в государстве поклонялись только ему. А кто не захочет, того бросать в клетку львам на съедение.
7: Сделайте копии и раздайте указ каждому. И горе тому, кто поставит ничтожных богов выше меня.
6: Хитрецы отлично знали, что Даниил не станет поклоняться никому, кроме живого бога. Их ловушка сработала.
7: Даниил.

0: так?
1: Ты думал, я воздам тебе больше почести, чем моему Богу?
0: Обманщик.
2: Да, я сделал это ради тебя, ради всего Вавилона.
3: Царь Дарий вынужден был поступить со своим добрым советником согласно указу. Бросить его львам.

0: себе, как страшно было Даниилу. Представили? Так вот, вы ошибаетесь. Ему не было страшно. Он лишь попросил у Бога защиты, и произошло чудо.
1: Даниил!
2: Я жив, Дарий. Мой Бог спас меня.
1: Уберите камень!

0: вместо него львы получили на обед злых и коварных советников.
1: Взять их! Вы лживо обвинили пророка Господня!
0: Вот так, друзья! Кто надеется на Божью защиту, тот будет в безопасности. Ему нечего бояться!
2: Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он водит меня.
3: Алло? Алло? Сопит кто-то.
2: Опять? Мне страшно.
3: Стоп! Отставить бояться!
2: И в самом деле, почему я так испугалась? Ну, звонок. Ну, сопит кто-то. Подумаешь.
3: Может, тот, кто звонил, и сам боится, поэтому и молчит. А нам с тобой, Маша, нечего бояться. У нас самая лучшая в мире охрана. Сам Бог.
2: А знаете, друзья, он может стать и вашим защитником. Как? Очень просто. Попросите его. Дорогой Господь, води в мою жизнь. И стань моим лучшим другом и защитником. Помоги мне не бояться и научиться доверять тебе. Аминь.

0: маэстро, что ты пришел со мной подежурить. Вдвоем намного веселее.
1: А ты представь, если бы нас здесь было человек 100 во главе с Робиком.
2: Ау! Маша! Ты тут не уснула в одиночестве?
0: Ой, Рубичек, привет!
2: Привет! О, да ты не одна, маэстро, мое почтение.
1: Привет, Робик.
2: Привет.
3: А мы решили тебе, Маша, компанию составить.
4: А то, думаем, гроза. Темно и скучно.
0: Спасибо. Ой, а это кто?
2: Да вот, хочет к нам в клуб. Звонил несколько раз, но говорить боялся.
0: Ура!
2: О, другое дело. Ну, теперь, когда все стало ясно, в прямом и в переносном смысле, спасатели, познакомьте гостя с нашим клубом. Покажите ему тут все, ну.
0: Тебе здесь понравится. Мы гостям всегда рады.
3: Тебе нечего бояться. У нас отличная команда.
4: Это я уже понял.

0: любит ли меня по-настоящему и люблю ли по-настоящему я. Сотни лет человек ищет ответ на вопрос, какая она, настоящая любовь. Библия говорит нам о том, что не только люди любят друг друга. Бог тоже любит нас. Но как? На вопросы сегодня отвечает священнослужитель Вениамин Дашкевич. Здравствуйте, Вениамин.
1: Здравствуйте.
0: Ну вот, собственно, вопрос такой. Какая она настоящая любовь?
1: Ну, это, наверное, тайна, загадка. Но Священное Писание, к которому мы обращаемся, к Слову Божьему, раскрывает нам эту тайну, хотя и отчасти. Вообще, любовь от Бога. Бог есть любовь, так говорит Слово Божие, так говорит Библия. И вот этот вот дар своей любви, Божьей любви, Бог дал всем людям. То есть, ну, можно сказать, что любовь – это не изобретение человека. Это какой-то дар свыше. Это внутреннее наполнение человека, который ощущает, что он любит, что его любит, некое ощущение счастья придает это. Поэтому, если мы хотим понять, настоящая любовь, не настоящая любовь, то, конечно же, надо иметь какой-то идеал, какой-то ориентир. Потому что один говорит, я тебя люблю, другой человек отвечает, нет, ты меня не любишь, или у тебя не настоящая любовь какая-то. Вопросы, да, ну, возникают.
0: Ну да, в общем-то, все мы хотим, чтобы нас любили. Причем хотим, чтобы любил не абы кто, а вот те люди, которые нам дороги. Вот. Причем любили, ну, так, чтобы мы понимали о том, что нас любят. То есть понятно, что со временем, ну, скажем так, современные представления о любви, они отличаются от тех, которые были там, ну, я не знаю, там 50, 100, тем более 1000 лет назад. И, ну, во времена Христа, например, они могли отличаться вообще очень сильно. Как понять вообще, что моя любовь, она вот настоящая? Как понять, что любовь, которую ко мне декларируют, она тоже настоящая?
1: Есть такой старый мем. Я буду любить, я люблю, но не буду говорить, не признаю своей любви, но будут знаки. Будут знаки того, что я влюблен в кого-то. И вот по этим знакам мы и определяем. То есть нельзя подойти к человеку и спросить или сказать вот прямо, скажи мне, ты меня любишь или нет.
0: Ну почему? Скажет, рано или поздно такой вопрос задают.
1: На такие вопросы правду никогда чаще всего не услышишь. Потому что человек ради сохранения отношений говорит то, что хотят услышать. Да, я тебя люблю, дружба у нас, да, мы все друзья навек, у нас нормальные отношения, взаимопонимание. Человек обычно говорит то, что хочет услышать другой, ради сохранения отношений, ради того, чтобы не потерять в глазах другого человека свой статус. Поэтому вопрос любви – это вопрос состояния сердца, да? Это вопрос некого внутреннего настроя. И это надо чувствовать. Это надо уметь определять. Если мы спрашиваем, любит ли меня кто-то, то надо уметь определять, меня любят или мною пользуются. Это, например, да, такой вот важный момент. Меня используют или действительно делают то, что мне будет хорошо.
0: Ну.
1: Вопрос любви, это когда тебе делают то, что полезно для тебя, то, что тебе хорошо, заботятся о тебе. Это когда тебя любят. Когда я люблю, то, соответственно, это когда я забочусь о ком-то, я кого-то ценю.
0: Понятно. Ну, то есть любовь в данном случае даже нельзя назвать чувством. Хотя вроде бы это прозвучало, но если любовь – это действие, то, ну как, это может быть какая-то мотивация, там еще что-то, но не непосредственно чувство. Дело в том, что мы же еще привыкли воспринимать, что любовь — это некое такое вот чувство, которое вызывает эйфорию, которое вызывает, ну, я не знаю, желание делать, может быть, безрассудные поступки, там еще чего-то.
1: Наверное, нельзя разделять. По крайней мере, я пришел к такому пониманию, что нельзя разделять все наши процессы и чувства, и мышление. Они происходят в голове у нас. Угу. И нельзя отделять, что вот любовь — это только разум холодный, но это уже тогда не любовь, без чувств. Или что это только чувство без какого-то принципа. Но если мы говорим о любви божественной или та, которая открывается в Священном Писании, которую нам показывает Иисус Христос, то мы видим там действительно проявление любви как, больше как принципа, заботы, ценности, которую вот Бог проявляет к человеку. Ибо сказано в Священном Писании, так возлюбил Бог мир. Угу. Вообще этот текст, он парадоксальный сам по себе, потому что те, кому этот текст был сказан, верующие люди того времени, они воспринимали так, что да, Бог любит, но Он любит только их. Только вот их народ любит, а все остальные, ну нет, не очень. А Иисус говорит,
0: логично же.
1: Возлюбил мир всех абсолютно. И вот это вот состояние, то есть это состояние и принципа, и чувств, которые Бог испытывает к людям.
0: А тут еще один момент. Дело в том, что часто под любовью понимаются отношения между мужчиной и женщиной. То есть, но без этого это уже и не любовь вроде как. То есть, если нет какого-то сексуального контекста, то есть вот этого вот влечения, то это что-то другое. Можно назвать дружбой, там, я не знаю, родительской.
1: Ну, есть разные проявления любви.
0: Да.
1: Ну, есть разные проявления любви. Давайте поговорим о любви. Я люблю блинчики, вы любите.
0: Ну, это в том числе.
1: То есть у нас одно слово «любовь», но в разных языках есть по несколько значений.
0: Да у нас тоже полно синонимов.
1: Да, можно найти синонимы.
0: Да, то есть
1: синонимы.
0: Там симпатия, еще что-то.
1: Вот. И все это разные проявления любви. Угу. То есть когда мы говорим о любви к детям, к родителям, любви к жене, к мужу, любви к Богу, к родине, это все выражается словом «любовь», или любви к своему делу, к работе. Выражается все это словом «любовь», но вкладываются в это разные какие-то оттенки, разные проявления. Но это все, можно так сказать, составляющие любви. Нельзя сказать, что любовь — это только тот эмоциональный настрой, который я испытываю. Это не полноценное понимание любви. Нельзя также сказать, что любовь — это только вот принцип. Ты помогаешь, ты заботишься, и нету никаких эмоций. Но тогда это уже не любовь.
0: А что это такое?
1: Вот, например, дети. Да? Твои дети, мои дети. Тебе хотелось бы, чтобы дети твои, ну, без чувств любили тебя? То есть вообще никаких чувств не испытывали, только по принципу относились как-то хорошо, забота, ну... Нам этого, наверное, будет недостаточно. Каждый родитель хочет, чтобы его любили именно чувствами дети. И жена любила, чтобы чувствами. То есть любовь, ну, нельзя ее разделять. Вот как если взять цветок, да, и начнешь отрывать лепестки, разобрать, что, из чего состоит цветок. Ну, нельзя этого делать. Ну, если ты хочешь наслаждаться любовью, так же, как цветком, то нужно в целом все это смотреть и наслаждаться, и ощущать. Ну, и разумом, и принципом, и чувствами, эмоциями.
0: Знаете, цветок — это хорошая аналогия, потому что на самом деле ребенок, когда познает, и когда он понимает, что вот это вот цветок, что это красиво, он однажды его и разберет, и посмотрит со всех сторон, и поймет, что оно обратно не собирается, там еще чего-то. Ну, то есть какие-то такие моменты. Поэтому мне кажется, что мы все-таки вот сейчас как раз, ну, для того, чтобы понять, хотелось бы все-таки разобрать. Ну, то есть мы же не препарацию производим какого-то события, которое потом, ну, или какого-то объекта, который потом собрать нельзя. Но понять-то бы хотелось.
1: Надо сказать, что любовь, понятие любви, оно развивалось со временем. Угу. Если мы берем Ветхий Завет, то там и в древности, именно в те времена, не в тексте, а в те времена, там и понимание любви, можно сказать, было меньше по отношению к Богу и по отношению Бога к человеку. Хотя есть несколько текстов, которые говорят, что Бог человеколюбивый, милосердный, многомилостивый. Mm-hmm. Но эти тексты, они остались без внимания, потому что какой вывод сделал народ Божий? Бог любит только нас, а всех остальных он ненавидит.
0: Ну, логично же. Какой образец был, тот и усвоили.
1: Это отображение мышления людей того времени, народов того времени. И только когда вот пришел Иисус Христос, он сделал акцент на том, что Бог по своей природе, по своей сути есть любовь. Бог есть любовь. Ибо так возлюбил Бог мир. То есть это главное, это важнее заповедей даже. Или это суть заповеди. Угу. И вот этот вот перенос акцента на любовь, на том, что главное для Бога, вот эта вот любовь, она заставляет и нас задуматься о том, что же важно в отношениях. То есть в отношениях что важно для меня? Чтобы получить мне свое, требовать от тебя то, что мне выгодно, но это уже не любовь.
0: Тут ведь момент следующий. Насколько я помню Евангелие от Иоанна, например, то там во время последней вечери Иисус, он, ну, вообще такую революционную мысль, ну, революционную, наверное, для учеников, для меня тоже, когда я это читал, он, по сути, противопоставляет Бога и, ну, как бы, порядок текущего мира. Ну, то есть, который вокруг нас, и противопоставляет следующим образом. Вот он много-много-много раз говорит о любви, о том, что Бог нас любит, о том, что сам Иисус любит, ну, вот учеников и так далее, и о том, что ученики должны любить друг друга. Ну, соответственно, мы тоже должны любить друг друга. И он противопоставляет вот эту вот любовь отношению мира. А мир нас ненавидит. Почему? А без причины. Просто потому, что вот мир такой. То есть вот есть два принципа, которые противопоставляются. Любовь Божья.
1: Да, это принцип любви.
0: Да, и ненависть, которая в мире. Но, слушайте, но вроде бы и любовь Божья, она далеко не всегда, вот, как бы это сказать, поглаживание по головке.
1: Ну и в мире тоже не всегда ненависть.
0: Потому что и в мире тоже не всегда ненависть.
1: Обычно, да? Люди тоже ценят любовь. Все хотят быть любимыми и любить. Но смотрите, какой интересный момент, что у нас нету заповеди любить себя, угу, или требовать, чтобы нас любили. Нету, ну, такой, да, заповеди. И Иисус говорит: любите друг друга. То есть перенос акцентов происходит. Вместо того, чтобы соблюдать требования, соблюдать, чтобы угодить Богу, любите друг друга, потому что это есть любовь к Богу. Угу. Вот этот момент, что заповедь говорит нам: любите Бога всем сердцем и любите ближнего как себя. Он учит нас. То есть любви мы можем учиться, любовь мы можем познавать. Внутри нас, в греховном состоянии человека, ну, есть только эгоистичные требования, эгоистичный настрой, чтобы меня любили, чтобы мне было хорошо. А вот здесь вот именно Иисус привносит божественный принцип. Любовь — это тогда, когда ты любишь. Это тогда, когда... То есть ты будешь счастлив тогда, когда ты будешь любить кого-то. Угу. Требовать любви к себе, ожидать, что все будут любить тебя, это путь к разочарованию. То есть те, которые ждут, что их все будут любить, как мне узнать, любит ли меня или нет, это путь к разочарованию. Не обращай внимания на то, любит тебя или нет. Люби сам.
0: То есть вообще-то любви надо учиться.
1: Любви надо учиться, и любовь всегда приводит к разочарованию. Правильно ли ты понимаешь, любит тебя, или неправильно понимаешь, что тебя не любят, а тобою пользуются. И так ты все равно будешь разочарован. В одном случае раньше, в другом случае позже. То есть ты разочарован в том, как человек относится к тебе, или будешь разочарован в том, что ты считал, что тебя любят, а на самом деле оказалось нет. То есть любовь, она всегда некое подразумевает страдание. Страдание несоответствия. Несоответственно того, что я хочу, и того, что есть на самом деле. Угу. И вот это вот несоответствие мы должны преодолеть. То есть если я хочу быть счастливым, если я хочу быть исполненным вот этого состояния любви, то мне нужно преодолеть вот эту вот внутреннюю дисгармонию. Эгоизм требует, чтобы меня любили, угу. А Иисус советует: настройся на то, чтобы любить все вокруг, любить других. Настройся на это, и тогда ты будешь счастлив. Потому что вот этот вот важный акцент любви. Что именно мы хотим любить и как мы понимаем любовь, он и вызывает конфликт. То есть вроде бы как все говорят о любви, но одни требуют любви и все время недовольны, а другие всех любят и всеми довольны.
0: То есть разочароваться нельзя только в одном случае, если ты сам отдаешь.
1: Даже если ты отдаешь, все равно разочаруешься, потому что разочарование — это путь роста. Когда ты понимаешь, что что-то несоответствие есть какое-то, ты переходишь на следующую ступеньку духовного роста или жизненного роста, развития личностного. Это всегда путь роста разочарования. То есть какое-то небольшое разочарование помогает тебе переосмыслить и расти дальше. В том числе и в понимании Бога, в понимании ближних, в понимании любви. А настоящая ли любовь у меня? Это вопрос более важный, нежели чем любит ли меня по-настоящему. Да, я узнал, что, да, я определил, знаки есть определенные, что человек, может быть, не любит, а пользуется мной. Но это его состояние, это его отношение. На меня это может никак не повлиять, если во мне есть эта любовь. Если я же зависим от мнения другого, то тогда здесь уже проблема, разочарований будет больше.
0: Спасибо, Вениамин. Дорогие друзья, будьте активны. Проявляйте любовь по отношению к другим людям. И тогда любое разочарование, любые переживания будут способствовать вашему росту. Всего доброго, до свидания.

Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня хочу с вами поделиться тем, что положил мне на сердце Господь. И я верю, что это может послужить кому-то ободрением, кому-то укреплением, а может быть даже исцелением. И если коротко, то моя тема сегодня называется «В одиночестве воззови к Богу». И мысли эти у меня родились тоже путем таких своих переживаний, своих трудностей, которые я проходил. И ближе к концу я постараюсь ими тоже поделиться. Для размышления я выбрал один из псалмов. Псалм 106 в новом русском переводе. «Блуждали они в пустыне по безлюдным дорогам и не нашли города, в котором могли бы поселиться. Они голодали и жаждали, и томилась их душа. Но воззвали они к Господу в своем несчастье, и Он освободил их от бедствий. Повел их прямым путем в город, где они могли поселиться. Да славят Господа за милость Его и за Его чудесные дела для людей. Ведь Он утолил душу жаждущую и душу голодную насытил благами. Они сидели во тьме и в тени смертной, окованные бедствием и железом, потому что восстали против слов Божьих и пренебрегли советом Всевышнего. Поэтому Он смирил их сердца тяжелым трудом. Они падали, и некому было помочь. Тогда воззвали они Господу в своем несчастье, и Он спас их от бедствий». Аминь. И я думаю, что каждый из нас сталкивался с разными проблемами, и когда мы выходили особенно из них, то мы, а может быть кто-то даже во время проблем, понимаем, что да, слава Господь тебе, что ты избавил меня от бедствий. И я понимаю, что нам стоит благодарить Господа всегда, каждый день, все ли прекрасно, или, может быть, что-то не очень прекрасно. Но Он призывает нас благодарить, не роптать, не возмущаться, а сосредотачиваться, фокусироваться на Нем, смотреть на Него, общаться с Ним и понимать, что где бы я ни был, мое спасение в Боге. И я думаю, что нам нужно стараться замечать эти моменты, замечать то, что Бог с нами, что Он Эммануил, как в Новом Завете сказано, Бог с нами. И в этих стихах я нашел для себя такие два важных пункта, которые помогут нам понять, в каких обстоятельствах, где я сейчас нахожусь и что мне с этим делать. И первый пункт – это ты можешь ощутить себя, что ты находишься в таком месте или в таком моменте, что ты один, как мы читали сейчас выше, что нет никого рядом, что ты как будто где-то блуждаешь и потерялся вообще даже, что нет никакой помощи, нет никакого просвета, ты вообще один. И второй момент – это внутри горят эмоции, горят чувства, апатия, усталость, нежелание даже, вот как у верующих людей, это молиться, искать Бога. Ты думаешь, что да что-то вообще как будто не слышит Бог молитву, она докуда-то долетает, там останавливается и дальше не идет. Что такое? То есть как будто бы Бога даже вообще нет. И, конечно, забегая сразу вперед, я бы хотел сразу сказать, что несмотря на наши чувства, наши желания, наши мысли, Бог с нами. То есть Он не через наши чувства нас спасает или через наши желания что-то делает, Он делает все по своей воле. И, как Писание говорит, только верой мы спасаемся. Никакие наши чувства тут вообще ни при чем. Верой мы спасаемся, и верой мы молимся, и верой мы получаем там то или иное, что нам необходимо через молитву. Бог благословляет нас. И что же нам делать в наших обстоятельствах? И из этого псалма я читаю, что первое – это «воззови Господу». Какая бы эта ситуация ни была, все ли прекрасно или что-то плохо, воззови Господу. Это первое, что нам стоит делать в своем несчастье. Также Писание призывает нас и в радость.

радости славить Господа, и в грусти, проходя долиной смертной тени, уповать на Господа и так далее. То есть мы не забываем про Бога. Это первый момент. Даже когда нас составляют люди, мы проходим трудности, мы идем за Богом, мы взываем к Нему и ожидаем ответа от Него. Пусть мы даже сразу его не получаем, но верующему все возможно. В Исаии 57:15 сказано, что «Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, Вечно Живущий, Святое имя Его. Я живу на высоте и во святилище, и также с сокрушенными и смиренными, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных». То есть очень такие сильные стихи. Еще прочитаю в Исаии 66:2, идет как дополнение к этим, что Бог вот на кого презрит, на смиренного и сокрушенного духом, что сейчас прочитал, и на трепещущего перед словом моим. То есть такие три момента: сокрушенный, смиренный и трепещущий перед словом моим, то есть перед словом Божьим, перед Библией. И тут мы читаем, да, что Господь как будто бы высоко, Он далеко, Он святой. Ну и кто мы, да, мы понимаем, что мы ошибаемся, мы совершаем ошибки, но тем не менее Он говорит, что несмотря на то, как Он превознесен, как Он велик, как Он могущественный, свят, а мы нет, порой мы сами это очень прекрасно понимаем, тем не менее Он говорит, что «Я оживлю сердце сокрушенное, смиренное и то, которое боится меня», то есть, да, боится Господа. Он хочет сказать, что в этих обстоятельствах, да, мы наверняка понимаем, что когда у нас беды, мы проходим свои трудности, у каждой какие-то свои. Конечно же, мы сокрушенные, мы ослабеваем. Мы можем ослабевать в вере в такие моменты, в надежде, в уповании своем на Бога. Мы такие сокрушенные. Если так сказать, что вот толпа людей стоит, и для Бога особенным образом высвечиваются те люди, которые понимают или которые стремятся к тому, чтобы сокрушаться перед Богом, смиряться. Даже когда меня обидели, мне сделали больно, причинили зло какое-то, будь то это в церкви или вне ее, все равно боль, в принципе, одна и та же, я начинаю сокрушаться. То есть я начинаю молиться и говорить Богу, что у меня внутри. Я не пытаюсь спрятать от Бога свою боль или вот благослови там то это, благослови страну детей моих. И как будто бы не говорю про своего там обидчика, я спрячу это внутри себя, в сердце своем, Бог сам все знает и так далее. Но нет, Бог сокрушенных, смиренных, то есть я признаю, да, у меня есть эта боль, у меня есть это страдание, мне этот человек принес такую-то боль, я его не буду там проклинать, что-то плохое говорить, но у меня эта боль внутри, и я прошу тебя, Господь, избавь меня, исцели и так далее. Он оживляет дух, оживляет душу, то есть наши эмоции, наши чувства, наши желания. Это душа, да, и дух, это наша совесть, это наши внутренние, такие глубинные переживания Бога. Это туда, куда Он кладет нам откровения, куда Он нам вкладывает свои слова, которые потом на протяжении всей нашей жизни как бы несут нас, ведут нас в нашем призвании, в нашем служении, какое бы оно ни было, какое-то большое или маленькое. То есть Бог оживляет вот эту внутренность. Мы можем в эти моменты грусти, обиды потерять вообще все, потерять фокус, который должен быть на Боге, потерять фокус служения, что мне нужно продолжать делать, мне нужно продолжать служить Богу. Мы это теряем, к сожалению, и Он говорит, что я оживляю вот эти внутренности, оживляю вот эти мечты твои, оживляю дух твой. И хочу сказать также здесь, в этом месте, что Бог — это наше прибежище. То есть это то место, куда мы должны бежать, когда у нас что-то происходит, какие-то переживания. Он наше убежище, такая как скала, куда мы входим и можем сказать, вот я Господь, вот у меня то и все произошло, вот я использую меня и так далее, да, как пророк говорит. То есть наш Иисус – это наше убежище, прибежище. Также в Новом Завете сказано, что Святой Дух, по-гречески «параклетос», это значит «наш утешитель». То есть Он нас успокаивает, Он дает нам мир и исцеляет наши внутренности, наши мысли и даже наше тело. Итак, первое было это «воззови Господу в своем несчастье». И вторая мысль, которую я вынес для себя, и надеюсь, она поможет кому-то также из зрителей, это «не оставайся один, не теряй общество людей,
единомышленников, конечно, в первую очередь, христиан, верующих людей, которые будут тебе поддержкой, которые будут тебя ободрять, и в первую очередь это могла бы быть церковь. А также я лично участвую в домашней группе и люблю это место, где мы более узким кругом можем собраться и более искренне передавать то, что у нас на сердцах, то, что у нас происходит в наших жизнях. Это замечательное время, место, где мы можем находить эту поддержку, чтобы не оставаться одними в своих бедах, своих проблемах, обидах и так далее. Мы можем поделиться. Обычно там всегда найдутся люди, которые имеют опыт какой-то, имеют знания, подсоветуют что-то и так далее. То есть второй момент – это не оставаться одному, не уходить куда-то в одиночество, только если, пожалуй, для молитвы, но не отделяться от единомышленников, от верующих, от любящих Господа Иисуса Христа людей. И третий момент, мы читали его в Псалме, это славить, благодарить Бога. И иногда мы думаем, что как я могу славить и благодарить Бога за болезнь, за переживания, за боль. Конечно, мы не прославляем Бога за то, что у нас болезнь. Мы прославляем Бога внутри этих переживаний, в момент, когда мы там, в этих переживаниях, мы славим Бога за то, что Он рядом, и за то, что у Него есть ответ, и у Него есть исцеление. Он не автор болезней, Он автор решений, исцелений, прорывов там и так далее. Всего такого хорошего. Он не хочет нас уничтожить, как-то обижать, куда-то там опускать. Он призывает нас славить Его, и Писание нас говорит: радуйтесь каждому дню, радуйтесь всегда, бодрствуйте, молитесь. То есть будьте такими бодрыми, будьте активными, не засыпайте. Библия нас призывает просыпаться, пробудись, говорит. То есть не засыпать в этих суете, там, в переживаниях, а бодрствовать, молиться, искать Господа. И часть этого – это славить и благодарить Его, потому что у Него есть выход, у Него есть исцеление, у Него есть дорога, Он проломит дорогу, если надо, в стене, туда, куда нужно, Он тебя проведет. Итак, мораль такова этих стихов, этих всех моих мыслей, переживаний в том, что тот, кто восстает против Бога, он рано или поздно окажется во тьме, он окажется в страшных мучениях и беде. А тот, кто смиряется, тот, кто сокрушается, кто, значит, продолжает, начинает искать Господа, тот идет к свету, тот на правильном пути. И в моей жизни было также переживание довольно-таки тяжелое. Это у нас общее с нашей женой, когда мы поженились. Мы еще не были верующими, но спустя несколько лет уже буквально мы пришли к Господу. И наш таким главный вопрос наш был, что мы хотим иметь детей. Это нормально, это здраво. Но их почему-то не было. И в течение около 3 лет мы абсолютно здоровые люди, но не могли иметь детей. И мы искали ответы, мы молились, мы надеялись, мы верили. И вот это тот самый момент, я размышляю вот об этих стихах, об этом послании, понимаю, что это тот самый момент моих таких тяжелых борений. Как бы слово говорит Божье, плодитесь и размножайтесь, населяйте землю эту, но у меня нет плода, так сказать. И это было сложно, это был трудный период такой непонимания. Но при этом, что я хочу сказать, что мы не жили вот в этой пустоте. Мы постоянно молились, мы продолжали искать Господа. И мы в итоге пост брали тоже. Пастор знал, молился, наша домашняя группа, даже частично, наверное, не вся, может, церковь знала. Мы молились, и Бог давал нам ободрение разными способами, через людей, через Библию, через такое внутреннее осознание, понимание, вот это глубинное, давал нам ободрение, что будет, что ребенок будет, все будет в порядке, все получится. И в итоге, конечно, в 2018 году родилась наша замечательная доченька, а в 2015 мы пришли к Господу, то есть через 3 года таких вот мучений все-таки, таких вот борений, веры, надежды на Господа, все-таки произошло это чудо, и мы славим Господа. Поэтому также и в твоей жизни, может быть, какие-то переживания, может быть, они длятся гораздо больше даже, чем 3 года. Но я уверен, что Бог принесет и туда ответ на жаждущее. Он обязательно даст то, что необходимо. То есть Он любит нас, и как бы то ни было, Он сострадателен, Он милостив, Он добр и верен Своему Слову.
Иисус Христос пришел в этот мир, чтобы спасти нас, чтобы помогать нам. И Он сказал, что если я не уйду, то

Я не смогу помочь как бы всем и разом. То есть теперь он послал нам Духа Святого, и теперь где бы мы ни были, мы можем обращаться к нему, мы можем надеяться на него, и он будет отвечать и исцелять наши сердца и мысли, и давать правильных людей вокруг, и обстоятельства. Все будет меняться, если мы надеемся на Господа и продолжаем искать его. Поэтому пусть Бог благословит, и молюсь, чтобы Господь отвечал каждому на молитвы, чтобы он говорил к тебе и исцелил тебя через это послание. Пусть Бог благословит, наполнит миром и радостью во имя Иисуса. Аминь.

этических центров. Ученые выяснили, что ни МРТ, ни КТ не обнаруживают никаких чакр, так как в физическом мире их просто не существует. Тогда вопрос, где же они находятся? Чакра – это круг, колесо, диск или падма, со слова санскрите, что означает лотос. Чакра относится к духовным практикам индуизма. Это психоэнергетический центр в тонком теле человека. Когда же они произошли, эти чакры? Самыми ранними текстами, где встречаются упоминания о чакрах, являются, во-первых, йога-сутры Патанджали, которые датируются примерно 2 веком до нашей эры и 4 веком нашей эры. Мы привыкли считать, что чакр всего 7, но на самом деле в текстах индуизма разное их количество. Система 7 чакр была изобретена Чарльзом Лейтбитером, который являлся оккультистом, медиумом и соавтором Елены Петровны Блаватской в написании книги «Чакры». Дело в том, что в теософии Елены Блаватской, учеником которой он являлся, особое значение всегда придавалось числу 7. И теософы пытались подогнать под это число вообще все восточные понятия, с которыми они сталкивались. Отсюда и всякие идеи 7 рас, 7 тел человека и так далее, чего ни в одном тексте буддизма и индуизма вообще не встречается. То есть это все выдумки Блаватской и ее последователей. Каждая чакра, согласно индуизму, в человеческом теле имеет соответствующий символ, мантру и цвет, а также соответствующий элемент. Цветок лотоса, животное и божество. Эти символические образы иллюстрируют качество каждой чакры. Великий французский индолог Андре Паду в контексте концепции чакр предложил термин «имажинальные», то есть «воображаемые». То есть йог созерцает не какие-то реально существующие органы, которые недоступны для простых людей, а он просто своей фантазией их порождает, вызывает к жизни. Поэтому чакры существуют только в воображении. Другой индолог, переводчик санскрита Андрей Игнатьев говорит, что чакры – это фантом, который вызывает к жизни сознание адепта. Потому что если бы чакры были чем-то объективно существующим, то их описания не различались бы столь сильно в разных источниках. Йог не видит чакр. Он их визуализирует, он порождает их своим воображением, силой своей мысли. Какая же цель раскрытия чакр? Чакры раскрываются только с помощью йоги, так как они тесно связаны между собой. И автор этих учений один и тот же – древний змей Патанджали. Одна из целей учения йоги – раскрытие чакр, этих ворот в теле и душе, дабы энергия скапливалась и росла внутри вас. Эту энергию часто представляют и описывают как свернувшуюся змею, известную как шакти или кундалини. Цель данной практики, как и цель йоги вообще, поднять эту энергию в сознание, чтобы достичь осознания того, что мы тождественны Богу, то есть человек – это Бог. В разных книгах чакрам приписываются разные божества. К примеру, шат-чакра Нирупани, Брахма, Шива и Вишну помещены в первой, второй и третьей чакрах. Соответственно, в других чакрах размещены разные формы Шивы. Об этом пишет Лейтбитер. Все-таки наш мозг, наше сознание – это обитель Господа или змея. Для всех тех, у кого есть тело, их тело – это храм Шивы. Оно дает им сиддхи, достижение йогической цели, а именно спасения. Пишется в Упанишадах. В Библии, Евангелии от Иоанна, в 14 главе написано, «Иисус сказал ему в ответ: кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим». И для того, чтобы раскрыть чакру и объединиться с Шивой, необходимо заниматься йогой, в особенности кундалини-йогой. Кундалини представляет собой змея, который спит у человека у основания позвоночника. С помощью из заклинаний и мантр, и дыхательных упражнений йоги поднимают этого змея, свое сознание, чтобы отдать ему свою волю. Возникает вопрос, мы хотим отдать свою волю Господу или змею?
Таким образом, когда человек занимается кундалини, открывается третий глаз. То есть змеиная сила кундалини борется за то, чтобы поселить

на месте в нашем сознании, которое предназначено для Господа. Что же Бог говорит об отношении к поклонению другим божествам? В Исходе 23 главе в Библии сказано: «Соблюдайте все, что я сказал вам, и имени других богов не упоминайте, да не слышится оно из уст твоих. Да не будет у тебя иного бога, и не поклоняйся богу чужеземному». Откуда у нас есть система семи чакр? Как было уже сказано выше, Лидбитер является автором западной системы семи чакр. На спиритических сеансах я действительно видел, что голос медиума, его манеры и сами его черты действительно совершенно менялись физически. Но это всегда означает полное подавление его «я», говорящее через него сущностью, что должно быть совершенно чуждо системе подготовки, принятой нашими учителями. Об этом пишет Лидбитер. Господь запрещает обращаться к спиритам, к умершим. Это написано в книге Левит, 19 главе. «Не обращайтесь к вызывающим мертвых, и к волшебникам не ходите, и не доводите себя до осквернения от них. Я Господь, Бог ваш». В Левитам, 20 главе, написано: «Если какая душа обратится к вызывающим мертвых и к волшебникам, чтобы блудно ходить во след их, то я обращу лицо мое на ту душу и истреблю ее из народа ее». В Исаии 8 главе: «И когда скажут вам, обратитесь к вызывателям умерших, к чародеям, к шептунам, к чревовещателям, тогда отвечайте, не должен ли народ обращаться к своему Богу? Спрашивают ли мертвых о живых?» Цель данных чакр или работы с ними в индуизме – это открытие третьего глаза. Третий глаз, другие названия – глаз разума или внутренний глаз – это мистический и эзотерический невидимый глаз, обычно изображаемый расположенным на лбу, который обеспечивает восприятие за пределами обычного зрения. Шива и Будда всегда изображаются с третьим глазом – это божества в индуизме. В индуизме и буддизме третий глаз расположен примерно посередине лба, немного выше соединения бровей, представляя просветление, которое человек достигает посредством медитации. Индусы также помещают тилаку между бровями как символ третьего глаза, который также такое можно увидеть на изображениях Шивы. Буддисты считают третий глаз глазом сознания, представляющим собой точку обзора, с которой достигается просветление за пределами физического зрения. Вы думаете, что вы на пути просветления и открытия тайн Вселенной. На самом же деле может быть такой опыт, которым поделилась одна из адептов. Ее зовут Риторша, как она представилась на сайте. Одна из поклонниц йоги и раскрытия чакр. Она открывала третий глаз и написала следующее. «Но факт остается фактом. Кундалини вас пробудится, вне зависимости от того, верите вы это или нет. А вы не сможете ею управлять. Управлять вами будет она. И вот лежу я в шавасане, это поза в индуизме, с закрытыми глазами, и вижу яркие фиолетовые круги перед глазами, а внутри в теле разливается приятное тепло. Я даже не смогла сдержать улыбку, когда практика закончилась, и рассказала об этом своему тренеру, на что она ответила, что у меня открылась аджана, то есть третий глаз. Он представлен фиолетовым цветом. Дальше же события стали развиваться крайне негативно для меня. Я стала ощущать упадок сил, а все созданное мной ранее начало рушиться. Негативному воздействию подверглись все сферы моей жизни. Семья, здоровье, бизнес, финансы. Разрушение началось так быстро и так стремительно, что я не успевала тушить пожары и незаметно для себя погрузилась в депрессию. Еще о змеиной силе или кундалине пишет сам Чарльз Лидбитер и Елена Блаватская в книге «Чакры». Они говорят о том, что пробуждение пятого центра в области горла дает человеку способность слышать голоса, которые порой что-то внушают ему. Змеиная сила не только вызывает их, но и усиливает их действия до такой степени, что человек просто не в силах противостоять им. Ибо перед силой, приведенной в действие, он беспомощен, как пловец перед челюстями акулы. Такие люди становятся сластолюбцами, чудовищами,
безнравственности, потому что они оказываются во власти силы, мощь которой несравнима с обычными человеческими способностями к сопротивлению.

Об этом пишет Лейтбитер и Блаватская в книге «Чакры». Еще они пишут следующее. Неконтролируемое движение этой энергии часто влечет за собой сильную физическую боль. Она легко может повредить ткани и даже разрушить физическую жизнь. Тем не менее, это наименьшее из зол, на которые она способна, ибо она может постоянно наносить вред телам более высоким, чем физическое. Чарльз Лейтбитер, Елена Блаватская. Книга «Чакры». Невозможно себе представить Иисуса Христа, который бы творил с человеком то, что делают бесы, представляющиеся энергией кундалини или змеиной силой. В Библии описан характер Иисуса Христа в Исаии 42 главе. «Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит, будет производить суд поистине». Если у вас проблемы со здоровьем, то идите к врачу, а не обращайтесь к шарлатанам и оккультистам. От первых, в лучшем случае, никакой пользы, от вторых – только зло, поскольку это прямой контакт с бесами. В церкви чакры не чистят, тут такой чушью не занимаются, пишет протоиерей Дионисий. Что же такое истинное просветление согласно Слову Божьему? Первое послание Иоанна, 5 глава. «Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного и да будем в истинном Сыне Его, Иисусе Христе». Источником чакр являются оккультизм и спиритизм, поэтому лечение, основанное на чакрах, связано с демоническими силами. Чакры существуют только в воображении человека, занимающегося йогой или другой практикой, призванной пробудить третий глаз. Ни один медицинский источник не подтверждает их существование. Источником современного понятия чакр является оккультизм, спиритизм. Поэтому лечение, основанное на чакрах, связано с демоническими силами.

Я прихожу к Иисусу Христу, к Царю царей. Если что-то надежно в жизни моей, я прихожу к Иисусу Христу, к Царю царей. Если все очень туманно в жизни моей, я прихожу.

Дорогие друзья, мы рады вас приветствовать на программе «Иначе говоря». Сегодня наша тема называется «Сердце – каменная болезнь». Сегодня трудно себе представить наши города или поселки без аптечных пунктов и различного рода медицинских учреждений. И каждый из нас сегодня очень

0: очень успешно может сам себе поставить диагноз. Интересно, вы когда-нибудь ставили себе диагноз? Если ставили, то как вы это делали?
1: Ну, по симптомам: голова болит, температура есть, насморк там, горлышко болит, там, ангина или то ОРЗ, все. Зовите скорую быстрее.
0: А выписывали вы сами себе рецепты какие-то лекарств?
2: Шоколадку выписывал себе. Там, мороженое для понятия настроения.
0: Ну, хорошо. Да, то есть мы с вами знаем, что если у нас болит голова, то мы знаем, какой препарат принять, да? От боли в области живота тоже знаем, какие лекарства уже принять. То есть нам не нужен сегодня врач. Мы сами идем в аптеку, покупаем или кого-то просим, нам покупают, и мы принимаем спокойно, и это нам как бы помогает. Мы не говорим, что это правильно сегодня или нет. Мы говорим о том, что мы сегодня стали очень людьми, которые разбираются.
1: Нам иногда даже не нужно куда-то идти разбираться. Мы включаем телевизор, а там реклама, и там все есть. Вот такие симптомы у вас. Пожалуйста, купите это. Такие симптомы, купите вот это. Все, у вас будет хорошо.
0: Мы верим этому, делаем. Иногда помогает, иногда нет.
3: Хотя внизу рекламы написано то, что необходимо проконсультироваться с врачом.
0: Хорошо, да. Сегодня хотелось бы поговорить с вами о том, как образуются вообще в организме камни. Вот интересно, я сам не врач, и мне интересно было прочитать о том, как это все происходит у нас в организме. И есть некоторые факторы, которые вызывают эту болезнь. Это наследственность первая. Второе – это нарушение обмена веществ и ослабление иммунитета. Что же происходит в организме, когда вот эти все факторы как бы имеют место? Это снижается защитная функция организма, или коллоидов, вот такая даже умная у меня есть фраза, образуется группа молекул, впоследствии могут стать ядром, вокруг которого и формируется самообразование, как камень называется. То есть он не попадает в наш организм как камень, а он там формируется. И если наш иммунитет чуть-чуть ослаб, если у нас есть наследственность, предрасположенность, то мы можем и получить в нашем организме камни. Как же лечат эти болезни? Или хирургически вмешиваются, или дробят, не вмешиваясь, скажем так, ничего не разрезая. Мы видим, как много людей сегодня страдают этим заболеванием. Но опасность существует в большем, что в нашем сердце тоже может возникнуть камень. И он может тоже сложиться в следующую ситуацию, когда у нас есть наследственность. А у нас есть сегодня духовная наследственность? Иметь каменные сердца?
2: Духовные, физические, все есть.
0: Когда у нас ослабевает иммунитет духовный, да? Когда у нас духовный обмен веществ нарушается, то в нашем сердце тоже есть молекула, вокруг которой потом потихонечку обрастает и формируется камень. Вы встречали людей сегодня, у которых в сердце есть камень? Ну, имеется в виду в кавычках. Можно ли сегодня увидеть людей?
4: Ну, песня есть такая. У него гранитный камень в груди, да? Наверное, был, значит, такой, распели про него.
0: Да. Ну, если песня, значит, есть. А вот как вам кажется сегодня, есть ли люди, у которых в сердце есть камень?
2: Не хочется говорить про других людей, поскольку так. Ну, это... Ты можешь сказать, ну, диагноз ставишь другому человеку, а я не врач, чтобы ставить диагноз другому человеку. Я могу только про себя говорить, про свои симптомы. И, конечно, есть те молекулы. Я не знаю, собирается или не собирается, или стоит ли мне уже дробить, или принимать какие-то лекарства, или хирургическим путем вмешиваться. Но, конечно же, есть такие моменты, где я, да, где у меня есть сердце камень, где у меня есть где-то не мягок, где я могу проявить грубость. Да, есть такое.
0: Как проявляется сердцекаменная болезнь, о которой мы сегодня будем с вами говорить? Вот Александр сказал уже, что грубость, да, еще?
4: Ну, часто это еще из-за нашего эгоизма выделяется, когда мы понимаем, что, например, есть брат, сестра или друг, вот который, когда ты виноват, ты его обидел, ну, тебе стоит извиниться. Но вот ты понимаешь, что это сейчас тебя как-то унизит перед ним, и вот твое эго не позволяет тебе. И вот эго — это начало вот этой болезни, мне кажется, когда ты

0: не можешь просто, ну, сказать «прости меня» или сказать пару хороших слов о том, или похвалить человека, что он реально сделал хорошо что-то. Вот иногда ты просто не хвалишь, ну, потому что, ну, как бы воспринимаешь то, что это как-то унизит тебя. Пусть он, как бы, держать его в строгости, пусть знает, что он это должен сделать. А по сути, похвалить нам нужно. И вот камень, мне кажется, вот от этого вырастает, из-за эгоизма.
1: А еще такое самое интересное, когда ты прав, и когда перед тобой, по сути, должны извиняться, а когда перед тобой еще извиняются, это... Хоть каждый день слушал бы. Ну и тут, соответственно, и... дабы нужно бы не вознестись над человеком, а наоборот встать к нему на его сторону, и это порой тяжело.
2: Хотелось бы вернуться к нашему вопросу. Все-таки как проявляется камень, который в сердце, в нашем поведении, в нашей речи, может быть, еще как-то? Это как-то проявляется, это чувствуется вообще? Когда есть такое
1: другим
2: заболевание.
1: Другим людям чувствуется, по крайней мере, точно.
2: Другие чувствуют, конечно. Да? Если в твоем сердце есть то, что называется камнем.
3: Есть такое изречение, что от избытка сердца говорят уста. И люди, конечно же, понимают и по твоему поведению, по твоим словам, по твоей реакции на какие-то их там поступки, что у тебя там, допустим, что-то не так. Или там всегда отзывчивый человек вдруг становится каким-то грубым, неуправляемым, непонимающим, несочувствующим, который может пройтись по головам других людей, по их чувствам, там, сказать что-то, неподобающе, так скажем, в данной ситуации. Нагрубить просто так.
0: А еще чаще всего это зависит от темперамента человека. Вот говорят, что меланхолики или флегматики, вот я точно не знаю, они более расположены к тому, чтобы сочувствовать людям, чтобы замечать что-то такое, чего там сангвиник, холерик никогда в жизни не заметит. Поэтому холерику очень сложно. Это надо больше работать с его сердцем, чтобы оно не превратилось в камень, так скажем, да, чтобы заметить, там, похвалить человека, чтобы попросить прощения. Для него это очень сложно, хотя для меланхолика это не составляет такой сложности. Поэтому для каждого человека по-разному, мне кажется.
2: Мы, наверное, не раз становились свидетелями того, как мимо какого-то несчастья или чего-то горя люди проходят и не оказывают никакого ни внимания, ни помощи. И тем самым они говорят о том, что их сердце, ну, окаменело, да? Они не готовы сегодня проявить сочувствие хотя бы, да? Повернуться в сторону того, кому нужно оказать помощь. Мы не говорим уже о том, чтобы вообще оказать помощь, это все. Вы знаете, в Священном Писании есть одна история, она связана с жизнью Иисуса Христа, это евангельская история, когда Иисус Христос учил, это Евангелие от Иоанна, 8 глава, учил, находился с учениками, и вдруг к нему подводят женщину, вот, которую все считают грешниками. И они искали правосудие. Говорили о том, что она нарушает законы, ее надо побить камнями. У них в руках были камни. И вот мы сегодня можем с вами точно сказать, что если в сердце есть камень, то рано или поздно этот камень окажется где? В руках. То есть, о чем мы сегодня хотим сказать? О том, что осуждать, да, не помочь человеку, это, наверное, результат того, что наше сердце перестало быть мягким и добрым. Мы готовы сегодня очень легко осудить человека, да, так вот в духовном смысле где-то даже бросить в кого-то камень, нанести ему ущерб, чем простить, чем протянуть руку помощи.
1: А всегда ли тогда является то, что я не проявил кому-то помощи, или... Ну, сейчас говорим о помощи больше. Всегда ли считается то, что я, ну, если я не оказал кому-то содействие, помощь какую-то, считается ли это каменной болезнью, да? Какие могут быть оправдания или что?
2: Оправдания?
4: Все, что в твоих силах, ну, мне кажется, то и надо делать помощь.
2: Если вот разумеешь делать
4: помочь,
2: добро, да?
4: Значит, ты...
1: А можно ли делать все, что в моих силах?
4: Смотря что в твоих силах.
1: Нет, ну...
4: Ну что ты конкретно имеешь в виду?
1: Я могу делать до тех пор, пока я живу, пока я дышу.
4: Да.
1: А нужно ли это делать для другого человека?
4: Если этому человеку действительно нужна твоя помощь, то, конечно.
1: А кому не нужна моя помощь?
4: Да всем нужна.
1: Вот она, дилемма какая.
4: Ну что ты хотела там сказать?
1: Ну нет, я к тому, что возможно ли или... Является ли это диагнозом, то, что если я не помогаю определенным людям, или то, что я могу ставить что-то выше других, ну, людей, или, допустим, отказ другу, отказ подруге.
4: Ну, я поняла то, что вот ты не можешь делать, считается ли это то, что ты каменный, да? Ты это имела в виду? Но все, что в моих силах, вот то, что я могу сделать, я помогаю. А то, что вот я реально не могу сделать, да, я не могу, например, вот что-то вот такое сделать. Ну, какая здесь болезнь? Это просто уже входит в твои, как...
0: В интернете недавно наткнулся на один ролик. С видеорегистратора в машине снято. Вот мужчина, значит, ехал, остановился на светофоре. И бабушка начала идти. Много-много машин, значит, остановились. Бабушка начала идти, или кто-то так идет, так медленно-медленно. И что-то случилось, видимо, с сердцем ее, или что-то. И она согнулась и упала, и лежит. И светофор уже зеленый, и машины едут, и что удивительно, после нее, вот после бабушки, шли еще трое или четверо человек, и они просто, она упала перед ними, они просто встали, обошли, даже не посмотрели, другой прошел, обошел, третий переступил, обошел. Машины, они обижают, как, изгаляются как-то, вот объехать как-то, еще что-то, но никто не остановился, не вышел, не спросил, не посмотрел, что это. И вот мне кажется, вот это вот уже можно точно назвать диагнозом сердцекаменной болезнью, то, что сложилось у людей вот с стереотипом, ну то, что вот, ну, люди лежат, значит, пьяница, да, лежит, значит, наркоман, или еще кто-то, нет, не помогу там. А может быть, у человека вот что-то случилось, может, ему нужна твоя помощь. И вот это точно сердцекаменная болезнь. А то, что, о чем Саша с Полиной говорили, мне кажется, вот понятно, что ты не всем сможешь помочь в своей жизни. Вот,
2: есть, но люди, хотя бы тем, кто просит у тебя помощи.
0: Ну вот такие, да, вот вещи, например, да, то, что складывается у нас в обществе, это уже, я не знаю, там уже нет, не осталось сердца, один камень только.
4: Безразличие.
2: Вы знаете, мы сегодня говорим о том, что очень легко сегодня вытащить мобильник там и снять смешной какой-то эпизод, чем подойти и помочь. Правда же? Сегодня все, что мы видим, выкладывается в социальных сетях. Оно говорит о том, что сегодня миллионы людей, да, готовы пройти, просто не оказав помощь. И вот в такой же ситуации было то общество 2000 лет тому назад, когда Христос пришел. И они привели эту женщину, искушая его, видя их настрой, что они готовы были вытащить такие же мобильники да заснять вот это вот все судилище. Он начинает говорить о других вещах. Он начинает писать на песке то, что каждого осуждало. И они расходятся, и остается один Христос и женщина. И он задает ей вопрос: «А где те, которые осуждали тебя?» И я не осуждаю тебя. Я не осуждаю тебя как человека. Да, твой грех я осуждаю, но человека нет. Я готов сегодня тебя простить, да? И потом он в дальнейшем говорит: иди и впредь не греши. То есть он оказывает ей милость. Я думаю, что ее жизнь изменилась со встречи со Христом. Если бы не было такого человека, да, в ее жизни, она бы, мы не знаем, чем она закончила свою жизнь. И сегодня, как хотелось бы встретить, как встретить вот как можно больше таких людей, которые готовы помочь. И сегодня Христос хочет иметь таких последователей, которые бы не имели сердцекаменную болезнь, которые бы не проходили мимо тех людей, которые просят о помощи. И вот эта история говорит нам о следующем, или даже больше, к чему сегодня призван каждый человек. Почему сегодня произошла потеря вот этих ориентиров? Почему сегодня наше сердце несострадательно? Почему оно сегодня может пройти мимо нужды человеческой и сделать это даже с иронией, записав на мобильник? Как вам кажется, что сегодня необходимо для каждого из нас, чтобы наше сердце смягчилось? Вот ваше мнение хотелось бы услышать.
4: Мне кажется, человек должен чувствовать или хотя бы попытаться чувствовать то, что чувствует тот человек, который нуждается в помощи. Потому что, ну, можно даже так сказать, пока мы не окажемся в той ситуации, в которой находится тот человек, который нуждается в помощи, мы, ну,
2: но не сможем вряд ему сострадать, да?
4: Да, мы вряд ли почувствуем то, что он чувствует. И вряд ли что-то можем сделать такое.
2: Если мы видим пожилого человека, который несет тяжелые сумки, да, нам трудно представить, правда же? Для нас это кажется очень легкие сумки.
4: Да, когда да, в этом есть. Сами возьмем тяжелые сумки, конечно, хочется, чтобы кто-то помог, да, подошел, поинтересовался, не тяжело ли нам.
2: Угу. Юля, еще что-то хотела сказать.
3: Да, ну вот, смотря даже на пожилых людей, ну, вполне как бы реально представить, что им тяжело, потому что у них за плечами уже долгая жизнь. Как бы можно пойти и помочь. Меня просто восхищают люди, которые находят, так скажем, место подвигу в своей повседневной жизни. А касательно сердца, чтобы изменить, мне кажется, нам нужна полная пересадка сердца. Как в Библии написано, Бог говорит, что вместо каменного сердца я дам им плотяное. И если мы хотим в этом мире как бы соответствовать тому образцу Христу, если мы говорим, что мы верующие, то мы должны, соответственно, поступать и чувствовать, как Он. А чувствовать мы сможем, если Он нам даст свое сердце.
2: Угу.
3: И еще, мне кажется, иногда порой человеку нужно сместить взгляд себя, любимого, на кого-то другого, на того, кто нуждается в твоей помощи. Не считать какое-то дело там выше своего достоинства, там, дверь подержать кому-то, открыть или уступить свое место. То есть иногда такие вот моменты, когда заходит в трамвай, в переполненный там бабушка, и вдруг у всех мужчин глаза закрываются, и сон их свалил. Все вдруг устали.
2: Потому, мы можем здесь заметить о том, что все-таки совесть есть, раз глаза закрываются. Не все потеряно, правда? Если просто смотрели с открытыми глазами,
3: ну, кто-то
2: и
3: просто
2: ничего не делали,
3: это
2: в какой-то степени нас радует о том, что не все так потеряно. Вы знаете, хотел бы, Юля подметила этот стих, пророк Иезекииль пишет, 36 главе, 26 стих, и вот его цитата. «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, сердце каменное возьму из плоти вашей, дам вам сердце плотяное». Вот мы говорили о том, что вначале, что как можно решить вопрос наших камней хирургическим вмешательством. И ту же тему подчеркивает и Священное Писание о том, что сегодня люди, и в то время люди, нуждались в пересадке сердца. Ну, в духовном смысле имеется в виду. И сердце, то, которое у нас находится, оно не сможет сострадать. Оно не может помочь. А если и может, то, может быть, мотивы даже неправильные быть. И вот как вы понимаете, что должно произойти? Как это хирургическое вмешательство? Что должен сделать Господь, чтобы дать нам новое сердце?
4: Ну, вообще, мы сами должны этого захотеть.
2: Ну, первое,
4: потому
2: да.
4: что, да, ждать, когда нам кто-то что-то изменит, это почти ничего нам не даст. А когда мы реально захотим, чтобы у нас что-то изменилось, мы, во-первых, будем над собой работать.
2: То есть мы ляжем на операционный стол и скажем, делай, да?
4: Нет, нет, не в этом смысле.
2: Не, ну я тоже понимаю.
4: Ну хотя бы пытаться даже в том же трамвае, да? Для кого-то и это уже подвиг совершить, встать и уступить место старушке.
2: Если ты до этого человеку. Никогда не делал, да?
4: Да. Для других может быть что-то другое.
3: Я согласна с Полиной, что нужно сначала этого захотеть, а потом даже, может быть, просить силы. Вот сегодня я поеду в трамвай, если кто-то будет нуждаться вместе, помоги мне не просто там досидеть до своей остановки, а потом, ну ладно, садитесь, я уже выхожу, а вот уступитель. Или там вдруг решиться там поздороваться с соседом, с которым никогда раньше не здоровался. Для кого-то тоже это знак внимания, и чье-то каменное сердце тоже будет тронуто даже твоим поступком. И твое тоже, соответственно, будет тронуто.
0: А еще чаще всего людям мешают стереотипы и давление общества, чтобы проявить какое-то внимание, любовь. Вот даже то же самое уступить. Ну как-то это непривычно сегодня в обществе увидеть, что там уступает там парень, девушке даже. Допустим, не бабушке, а девушке. Uh-huh. Как-то это непривычно. А если еще он едет с друзьями, которые рядом вместе с ним сидят, такие общаются все, да? А вот тут он встал такой, ой, садитесь, пожалуйста. Как-то они такие, ну, как-то это не может быть, ну, ему надо здесь, во-первых, не преодолеть самого себя, а чтобы, это может быть ему и не сложно, а вот преодолеть вот это вот влияние окружающих людей, влияние уже этого общества, в котором сложились стереотипы, или идут там, да, куча там ребят, людей там общаются, и один из них там тоже видит, что здесь кто-то просит, например, да, и чтобы тоже дать остановиться и дать проявить внимание, это тоже как-то сегодня в обществе, может быть, сложилось в том, что это как-то низко, да, оставь, успокойся, пойдем, там, следи только за собой, живи для себя, вот, чаще всего вот именно вот это преодолевать, и это очень сложно, вот, для многих. Потому что если ты, для тебя уже самое главное, ты, свое сердце у тебя растоплено, и ты можешь спокойно, невзирая ни на это, творить добро, проявлять внимание, тогда это будет легче для тебя. А сегодня многим, многим подросткам, молодежи как раз сложнее преодолеть вот это влияние.
3: И очень важно...
0: А на самом деле, может быть, у них сердце и хорошее, и доброе. Это

0: Я много с этим встречался, с людьми. А вот, а когда они попадают в общество, как будто меняются люди, я не знаю, что с ним происходит. Сердце сразу хоп, скорлупой закрылось, знаешь.
1: И очень важно, чтобы рядом был человек, который мог бы и пример показать, и поддержать, если вдруг такое желание будет. Особенно касательно подростков, там, ребят молодых. Когда они видят перед собой пример, там, допустим, отца или знакомого мужчины, который вот, так скажем, галантно ведет себя в автобусе, там уступает место, руку подает, и они, смотря на него, тоже начинают поступать так же, то есть и они как бы друг на друга влияют и оказывают доброе влияние на тех, кто рядом.
0: То есть мы сейчас, получается, с Юлей, вот вы спрашивали, мы уже вывели один этот закон, что ли, я не знаю, такой путь, метод, да? Метод, как метод сделать, это помещать себя в общество тех людей, которых сердце ближе к платяному, чем к каменному, да, то есть помещать себя в общество там, где тебе будет легко делать добро.
2: Повлияет, да.
0: Вот, с людьми себя окружать такими вот раз, например.
1: А я возражу, может быть, наоборот, если мы понимаем, какими мы должны быть и каким должно, хотим увидеть наше общество, нам себя нужно помещать в общество этих людей с каменными сердцами, чтобы, может быть, смотря на нас, у них что-то там пошевелится, и они начнут как бы... А вот неплохо бы и так вот делать.
2: Главное, чтобы они на нас не повлияли, да?
1: Да.
2: Хорошо.
3: Юля забрала наши все мысли.
2: Мысли ваши. Вы знаете, когда мы говорим о том, что болезнь, каменную болезнь можно и хирургически исправить, и продробить, чтобы потихонечку камни идти, то с чем мы можем сравнить вот это дробление? Когда по маленькому осколочку, по камешку из нашего сердца выходят эти камни, наше сердце смягчается.
1: Я только вспомнила вот одну поговорку: «Вода камень точит». Вот маленькие дела, они тоже так потихонечку, но да, начинают водить.
2: Юля права, я хотел бы сейчас отметить о том, что мы иногда, знаете, так по-юношески у нас максимализм. Я хочу что-то сделать такое грандиозное, да? А начиная с маленького, каждый день, да, ставя перед собой какие-то задачи, мы можем одерживать победы. И мы увидим с вами о том, что это станет нашей привычкой, хорошей привычкой, и потом где-то и принципом жизни. Если мы никогда, ну, извините за такое сравнение опять, не уступали место, а сегодня мы поставим вопрос, что уступить место, а в дальнейшем мы будем даже подсчитывать, сколько мы раз уступили, то мы будем это расценивать как победу. Вы знаете, это поможет нам и будет вдохновлять нас, чтобы мы и шли по этому пути. И для нас сегодня очень важно, чтобы мы могли сегодня прийти к врачу, к нашему врачу, который делает диагноз, ставит. Не сами себе диагноз поставили, потому что если мы будем сами себе диагноз ставить, то у нас будет все хорошо, в принципе, да? Потому что нам всегда свойственно сравнивать себя с другими людьми. По сравнению с другими у нас всегда что-то есть лучшее, правда же или нет? Если же мы сегодня открываем Священное Писание, которое говорит о том, что наши шеи стали какими? Упругими, да, несгинающими. Наше сердце стало каменным, руки уже так вот, пророк Исаия пишет, полны крови, да, то есть вот такое ощущение, что люди сегодня стали невосприимчивы вообще ни к людям, ни к нуждам, ни к словам самого Творца. То как нам сегодня сделать то, чтобы произошли изменения в нас? Как сегодня довериться тому, кто может изменить это положение вещей? Как сделать так, чтобы наше сердце стало мягким? Когда мы, видя чью-то боль, не стеснялись своих слез, правда? Переживали так же, как переживает этот человек. Золотое правило, оно существует, наверное, во все века. И существует и сегодня. Если ты хочешь, чтобы с тобой поступали, поступай так же с людьми. Бог сегодня хочет, чтобы наше сердце было мягким, восприимчивым, чтобы мы влияли на окружающих людей, чтобы мы показывали, есть тот, который может изменить наше сердце. Потому что наша наследственность говорит о том, что мы все рождены с небольшим камнем, а может быть и большим камнем в сердце. И вывести оттуда этот камень, не получится. Его нужно убрать и дать новое сердце. Вот так Священное Писание нам говорит, новое сердце. Нам нужно пережить этот опыт встречи с Господом, когда Он нам даст новое направление жизни, даст нам новые ощущения, новый смысл, когда мы поменяем свои привычки, а с привычками меняется и что? и характер. Вот сегодня перед нами стоит такая огромнейшая задача. Увидеть в своем сердце первое эти камни или камень, да? И отдать это все в руки того, кто может это исправить. Не стараться самим что-то удалить, что-то подправить, что-то подмазать. Сегодня нужно хирургическое вмешательство. Сегодня нужно поменять свое сердце. Бог дает нам возможность через пророка сделать это. Он говорит: «И дам вам дух новый, дух не осуждения, а дух благодарности, когда вы будете благодарить людей, благодарить Бога, когда вы будете идти тем путем, который прошел сам Творец. И тогда рядом с живущим людям будет очень приятно. Вы никогда их не будете не осуждать, вы будете им всегда помогать, будете искать что-то лучшее в них, вы будете замечать хорошее в людях. А сегодня, согласитесь, нам трудно заметить что-то хорошее в людях. Когда просят, скажите что-нибудь о нем хорошо. И единственное, что да, он женат, о, это уже хорошо, да? А найдите сегодня очень много плохих качеств. Мы специалисты всех, все в этом плане. Поэтому Бог сегодня хочет изменения нашего сердца. Иначе говоря, Он хочет дать нам мягкое сердце, чтобы мы могли сочувствовать людям и преобразить свою жизнь, и тем самым преобразить жизнь рядом с нами живущих людей.

0: Здравствуйте. Крис Шин не ожидал подобного. В одно мгновение его жизнь разбилась вдребезги из-за пьяного водителя. Несмотря на ужасные травмы, Крис выжил и даже снова встал на ноги. В этом ему помогла сила молитвы.
1: Это был обычный вечер. Я ехал домой и проезжал перекресток на зеленый свет. 19 сентября 2019 года. Крис Шин ехал в полночь домой, закончив свою смену в службе такси. В какой-то момент я посмотрел налево и увидел вспышку света, летящую ко мне, а дальше

0: включая бедро и колени. Учитывая такое количество травм, врачи думали, что он не выживет. Пастор церкви Зик Родригес приехал в госпиталь, как только узнал о случившемся. Мне сказали, что с Крисом все очень плохо. По дороге в больницу мы с женой молились, просили у Бога милости, помазания и силы. Криса отвезли в операционную. Он был новообращенным христианином и во время операции увидел видение. Это было так ярко. Я увидел операционный стол и врачей. Они передавали инструменты и делали операцию, а я стоял там и смотрел на свое тело. И вдруг увидел человека в белой одежде, стоящего рядом со мной. Это, безусловно, был Иисус. Крису сделали несколько операций и перевели в реанимацию. Он был в критическом состоянии. Его родные и члены церкви продолжали молиться, в то время как он боролся за жизнь. Врачи говорили, что если он и выживет, то не сможет нормально функционировать. Я отказывался принимать эти обстоятельства. Я не слушал новости, я начал провозглашать жизнь над ним и сообщил церкви. У нас были молитвенные команды, ходатаи, которые постоянно молились за него. Все время молились. Я ощущал молитвы людей. Пастор Зик молился за меня. Это ободрило меня. Через неделю пребывания в реанимации состояние Криса начало стабилизироваться. Его перевели в медицинский центр Линкольна, где начался его долгий и непростой путь восстановления. Он учился полагаться на Бога в вопросе силы и исцеления. Вначале мне было тяжело заниматься терапией, даже в инвалидном кресле. Я молился и повторял стих из Писания, Филиппийцам 4:13. Это известное место, и оно обладало для меня особым смыслом. Я понимал, что должен полагаться на Христа во всем, через что прохожу. Мне нужна была Его сила. У Криса была еще одна причина для восстановления. Я понимал, что нужен моим детям здоровым. Я не был эгоистом и думал не только о себе. Я должен сделать это для своих детей. Я хотел снова ходить. Через месяц после начала реабилитации Крис начал ходить. А еще через 2 недели его выписали домой. Крис говорит, что медработники были в шоке. Они были удивлены. Это была Божья сила. Любовь Христа помогла мне пройти через это. Через полгода Крис вернулся на работу. Он наслаждался жизнью как отец, муж и уличный евангелист. Он считает этот несчастный случай настоящим благословением. Я не отношусь к вещам как к данности. То, через что я прошел, было непростым испытанием. Но Бог провел меня. У нас есть чудесный и сильный Бог. Он делает невозможное возможным. Он оживляет мертвые. Я говорю людям, чудеса происходят не там, где в них нуждаются, а там, где их ждут. Крис хотел получить чудо. Я знаю, что Бог исцеляет и сегодня, и я – ходячее свидетельство этому. Я уверен, что именно поэтому я и попал в аварию и выздоровел. Я делюсь своим свидетельством со многими людьми, чтобы укрепить их в вере. Я хочу, чтобы люди знали, что, проходя через бурю или испытание, они могут положиться на Бога и получить веру для того, чтобы пройти через это.
1: Жизнь – непростая вещь. Бывает, что-то происходит внезапно и без предупреждений. Так было и с Крисом. Травмы угрожали его жизни. Но пастор, семья и друзья имели веру. Они начали штурмовать небеса от его имени. Мы хотим сделать то же самое для вас сейчас. Я знаю, что многие из вас сталкивались с неожиданными событиями. А возможно, это что-то, что давно не дает вам покоя. Бог силен. Он хочет слушать нас. Хочет, чтобы мы просили. Он хочет протянуть свою руку в наши обстоятельства и изменить их. Мы хотим помолиться сегодня за ваши нужды. У нас сейчас неделя молитвы. Как видите, перед нами 1000 молитвенных нужд, которые вы присылали нам. А вот некоторые из них. Кто-то пишет: «Молитесь о том, чтобы мой сын и невестка освободились от алкоголя, а также, чтобы их сын-подросток не стал жертвой алкоголя». Другой человек пишет: «Молитесь о том, чтобы полиция и другие службы спасения были защищены и в безопасности». Исцеление после серьезного инсульта.

0: инсульта, который повредил левую часть мозга и парализовал правую часть тела. Кто-то пишет: «Я нуждаюсь в исцелении зубов и десен. Они болят. Я не могу молиться вслух и ходатайствовать, хоть и призвана к этому». Ну что ж, Гордон, что у тебя?
1: Просьбы об исцелении от болезни Крона и рака костей. Мой сын нуждается в том, чтобы тромбы в его ногах и желудке растворились и не пошли в сердце, легкие или мозг. Вот еще одна нужда, которая актуальна для нас. Молитесь о том, чтобы наша страна пережила духовное пробуждение, которое приведет к покаянию. Мы вознесем эти нужды Господу. У Криса было видение во время того, как ему делали операцию. Он увидел рядом с собой человека в белых одеждах и сказал: «Это Иисус. Он со мной сейчас». Во Христе мы живем, движемся и существуем. Да. Вам не нужно видение, чтобы пережить явное присутствие Иисуса в своей жизни. Он не какой-то далекий Бог. Он Иммануил, что значит «Бог с нами». В нас, над нами, под нами, перед нами, позади нас, справа и слева от нас. Он рядом. Поэтому давайте примем Его любовь. Он ответ для каждого. Пусть ваши глаза и уши откроются, чтобы увидеть и услышать Его Слово, а сердце познает величие Его силы. И тогда Иисус станет вашей верой. Вам ничего не нужно придумывать. Это просто произойдет с вами. Мы будем молиться о ваших нуждах, а Бог, Иммануил, ответит. Он всегда с нами. Он рядом. Давайте молиться. Мы будем молиться, а вы присоединяйтесь к нам. Господь и Бог, мы приходим к Тебе и просим, чтобы Ты открыл наши глаза, чтобы мы видели, и уши, чтобы мы слышали Твое Слово. Дай нам понимающее сердце, чтобы мы познали величие Твоей славы. Погрузи нас в Твою любовь. Вера всегда действует через любовь. Твоя любовь так велика, что Ты умер за нас. Ты принес себя в жертву и отдал свою душу за наш грех. Мы благодарим Тебя за это. И в этой жертве Ты понес все наши болезни, все немощи, боль, скорбь и травмы. Иисус, мы отдаем все это Тебе. Мы не хотим, чтобы это было у нас. Исцели наши глаза, уши, разум, чтобы мы познали Тебя. Убери завесу, чтобы мы видели Тебя, Боже. Твори чудеса и знамения, потому что мы просим об этом во имя Иисуса. Терри, Бог дал тебе что-то?
0: У кого-то есть болезнь крови. Вы попробовали традиционные методы лечения, но они не сработали. Вы начали применять нетрадиционное лечение, но ничего не работает. Бог исцеляет вас сейчас. Вы думали, что это конец, но это начало действия силы Божьей. Примите исцеление во имя Иисуса Христа.
1: У кого-то регулярно собирается жидкость в правом ухе. Вам установили трубку, чтобы она уходила. Бог исцеляет ваше ухо от воспаления. Вы только что ощутили, как давление в ухе исчезло, теперь вы здоровы, ваше ухо было создано, чтобы слышать. Закройте левое ухо, и вы поймете, что Бог совершил великое чудо для вас. Эта проблема больше не вернется к вам. Вам больше не нужно будет покупать лекарства, ходить к врачам, чтобы разобраться с этим. Во имя Господа нашего и Спасителя, Иисуса, вы исцелены и здоровы.
0: У кого-то остеопороз, и чем старше вы становитесь, тем больше вы его ощущаете, особенно в районе копчика. Вы чувствуете острую боль и сильную слабость. Бог исцеляет вас. И не только от остеопороза, но и от других проблем с костями. Будьте здоровы и благословенны во имя Иисуса.
1: У кого-то из зрителей рак горла. Вам назначили радиотерапию, но ничего не поменялось. Вы чувствуете ужасную боль. Бог исцеляет вас сейчас. Вы ощущаете прикосновение, словно кто-то подошел сзади и прикоснулся к шее. Это рука Иисуса. Он возлагает на вас свою руку и исцеляет вас. Во имя Иисуса будьте исцелены и будьте здоровы. Господи, мы благодарим Тебя за то, что Ты — ответ на все человеческие нужды. Мы просим Тебя о тех нуждах, которые лежат перед нами и которые есть у наших зрителей. Мы приходим в согласии и говорим: «Будьте исцелены и будьте полностью свободны. Пусть Бог всякого обеспечения придет к вам сейчас и восполнит вашу нужду». Мы просим об этом во имя Иисуса. Аминь. Хосее было всего 7 лет, когда он почувствовал такую острую боль, что думал, что умрет. Он даже сказал маме, что будет скучать по ней. Сегодня у него нет боли, и он хочет поблагодарить за это вас. 7-летний Хосея родился с криптохризмом, болезнью, которая приводит к острой боли в нижней части живота.
2: Однажды я игрался с машинками, и вдруг у меня сильно заболел живот. Я сказал маме: «У меня очень сильно болит живот».
1: Боль приходила и по ночам, и это было еще хуже.
2: Ночью было так больно, что я думал, что вообще умру. И тогда я сказал маме: «Если я умру, я буду по ней очень скучать».
1: Хосея живет в удаленном селе в Мексике. Его родители насобирали денег только для консультации в клинике. Врач сказал им, что мальчику нужно делать операцию. Без нее болезнь могла привести к раку.
0: Я заплакала, потому что видела многих матерей, которые страдали по умершим детям.
1: Об этом узнали в операции благословения. Отправили Хосея с мамой в больницу и оплатили операцию. Все прошло очень хорошо, и Хосея быстро встал на ноги. Он может без боли бегать и играть.
2: Я рад, потому что теперь я могу делать все. Мой живот больше не болит.
0: Я очень благодарна людям, которые поддерживают операцию благословения.
2: Спасибо, что помогли мне с операцией.
0: Джой не хотела жить по правилам родителей, и поэтому ей пришлось жить по правилам сутенера. 12 лет Джой заставляли продавать себя, пока ее не освободила отчаянная молитва. Мне приставляли к голове оружие и угрожали, что убьют мою семью. Они готовы были на все, чтобы я выполняла их приказы. В 2-месячном возрасте Джой Андерсон удочерили любящие супруги-христиане. Ее детство было наполнено смехом и музыкой. Девочка хорошо играла на пианино, но в подростковом возрасте увлеклась алкоголем и марихуаной, как многие ее сверстники. А вскоре ушла из семьи. Я жила в домах разных людей, потому что не хотела возвращаться домой, не хотела жить по правилам родителей. В 17 лет в клубе Джой познакомилась с женщиной, которая предложила ей стать проституткой, чтобы заработать много денег. Она достала несколько тысяч долларов. Для меня это были большие деньги. Я тогда была в отчаянии и решила, что сейчас именно это мне и нужно. Если вы не считаете себя достойной здоровой семьи, то оказываетесь во тьме и верите лжи.

Так было и со мной. Я поверила. Я доверилась чужому человеку. Ее новая семья познакомила ее с наркотиками. Уже после одного приема она стала зависима. Я сразу подсела на них. Они мне были необходимы. Я могла отключаться в эмоциональном плане. Когда приходили мужчины, я не была с ними на все сто. Да, я и не хотела там быть. Никто бы не хотел. Нужно увеличивать дозы, чтобы принимать больше клиентов. И сутенеры знали об этом. Прошло несколько ужасных лет в зависимости и проституции, и Джой начала мечтать о нормальной жизни. Однажды мы с сутенером заехали на заправку, и я увидела, как подъехала какая-то семья с детьми. У них был минивэн. Я подумала, я хочу снова быть нормальной. Но из той тьмы, в которой я была, это казалось абсолютно невозможным. Я думала, что смогу сбежать. Но когда ты скована внутри, тяжело представить, что можно снова жить нормально. Это кажется абсолютно невозможным. Джой мечтала освободиться, но она боялась за свою жизнь и оставалась в рабстве. На протяжении 12 лет Джой переправляли по разным штатам. В 2015-м ее пустая жизнь превратилась в отчаяние. Я посмотрела в зеркало в ванной и просто не узнала себя. Я знала, что нужно выбираться. Я понимала, что мне нужен Бог. Я увидела себя в зеркале и обратилась к Нему. Я сказала, «Если ты слышишь меня, помоги мне. Я хочу выбраться». Сутенер Джой оказался целью ФБР. Через два дня после обращения к Богу Джой вызвали в отель. Когда я зашла в комнату и закрыла двери, мужчина обернулся и показал жетон ФБР. Он сказал, «Мы ведем дело о торговле людьми». И я заплакала. С ними была женщина, которая занималась жертвами сексуального рабства. Она сказала, «Бог послал нас сказать тебе, что Он любит тебя, что это твой выход. Если ты отдашь Ему свою жизнь, Он освободит тебя». Я расплакалась. Она добавила, что я бесценна, что Бог создал меня для чего-то лучшего, чем все это. Она сказала, что Он выведет меня из этой тьмы. Когда я услышала это, то вспомнила молитву, которую произнесла в ванной. Я поверила ей. Я увидела свет, настоящий свет, не шучу. Я знала, что это был Бог. Я знала это. На протяжении следующих двух лет Джой смогла избавиться от наркотиков и отдала свою жизнь Иисусу. Она начала вести прославление в поместной церкви. Моя жизнь изменилась, все стало другим. У меня бегут мурашки по коже, когда я думаю о свободе, которую имею сегодня. Меня не преследует мысль, что я хочу быть в другом месте. Я хочу быть здесь, потому что Бог дал мне цель. Я очень люблю Его. Это изменило все. Мне нравится поклоняться Богу. Это не просто чувство. Я знаю, что создано, чтобы петь и прославлять Бога. Джой несет через музыку то же послание, что получила сама. Любовь Божья может освободить пленников.

У вас есть ценность, есть достоинство. Бог любит вас. Вы здесь не просто так. Бог может дать вам новую жизнь. Он силен освободить вас от любых оков и дать вам прекрасное будущее. Джой не хотела слушать советов других о том, как ей жить, как мыслить, что делать, кем быть. Она думала, что найдет свободу сама. И знаете, когда человек начинает блуждать, он оказывается очень далеко от свободы. Хотя сначала так не кажется. Возможно, сегодня, когда вы смотрели историю Джой, вы поняли, что тоже находитесь не в том месте. В таких ситуациях доброе начинает казаться чем-то далеким, и трудно поверить, что вы ценны, и что Бог, Творец всего, Он скажет вам: «Ты нужна мне. Ты нужен мне». Но именно это Он говорит сегодня. Послушайте, никогда не поздно. Писание говорит, что Он протянул руку и вытащил нас из грязи и мусора, в котором мы закопались. Он поставил мои ноги на камень. Это может произойти сегодня и с вами. Поверьте, вы не можете сами выбраться из той ситуации, в которой вы оказались. Поэтому вы должны услышать сегодня голос Божий. Он говорит: «Приди ко мне. Я здесь. Прошу, позволь мне помочь тебе». Так говорит Библия. «Позвольте мне помочь вам». Как это сделать? Нужно отдать ему свою жизнь. Нужно признать: «Я наломал дров. Я поступил неправильно. Я не знаю, куда идти и кто я». Вы не должны разбираться во всем этом. Просто посмотрите на Бога. Он будет вести и направлять вас. Он изменит вас и ваши обстоятельства. Он даст вам будущее и надежду. Укажет вам новый путь. Только не оставайтесь в мусоре и грязи. У Бога для вас есть план и цель, которые очень важны для вечности. Не упустите это из-за глупости и гордыни или из-за того, что вы поверили лжи. Иисус Христос сильнее, чем мы думаем. Его любовь большая. Он создал вас, Он знает все ваши эмоции. Просто придите к Нему, вернитесь домой. «Иисус, мне нужен Спаситель. Станешь ли ты моим Спасителем? Простишь ли ты мои грехи? Изменишь ли ты мою жизнь? Дай мне то, в чем я нуждаюсь, чтобы почтить тебя, чтобы жить иначе. Прости меня, научи меня твоим путям, Господи». Он придет в вашу жизнь сегодня. Если вы нуждаетесь в молитве, напишите нам на сайте, адрес которого указан на экране. Мы не будем осуждать, мы хотим помочь. А закончим мы со стихом из Иоанна. «Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Иисус сказал, что пришел, чтобы освободить пленников. Если это про вас, примите это. Иисус любит вас. До скорой встречи.

Теперь слушайте внимательно, так как многие люди пропускают это мимо ушей, и я сам был таким же. Изменения начинаются в вашем разуме. Они не начнутся в ваших обстоятельствах. Некоторые из вас полагают, что ничего не изменится в ваших жизнях, так как, когда вы проснулись этим утром, все было по-прежнему, как и неделю назад. Вообще-то, в некоторых случаях даже усугубилось, нежели стало лучше. Вы считаете свою жизнь жалкой, вы сыты обстоятельствами по горло, вы полагаете, что бесполезно менять свое отношение к собственной жизни. Ведь ничего вроде бы не меняется. Но вот что вы не понимаете. Обстоятельства просто так не изменятся. Как только что-то щелкнет в вашем мозгу, и вы скажете: «Я больше не собираюсь жить подобным образом», это то и является началом великих перемен в жизни людей. Величайшее, чудеснейшее изменение в людских жизнях, которое вы можете сегодня наблюдать, или читать в книгах, или видеть по телевизору, я вам гарантирую, они начинали в тех же условиях, что каждый из вас, когда они приняли решение не на показ, вокруг не было ничего и не было никаких телевизионных камер. Это могло произойти ночью или днем, может быть, рано утром, когда они лежали в кровати. В общем, они приняли решение использовать тот дар, что дал им Господь. Мелькнула мысль: «Я не буду так больше продолжать». Я не могу так дальше поступать. Они произнесли это мысленно. Далее они стали говорить это другим людям. Как только ты подумал об этом и произнес это, вы придали своей жизни другое направление. Вы вступили на новый путь, так как это шаги малыша, и обстоятельства все еще меняются, вы сдаетесь, вы устаете. И вы вновь возвращаетесь к старому, говоря: «Эх, изменений не произошло». Слушайте теперь. Я считаю, что наш враг — дьявол со своими стратегиями, которые он испробовал на многих поколениях. Он очень в этом искусен. Если ваш брак все еще неудачен, дьявол пытается убедить вас, что какие-либо изменения — это пустая трата времени. Прекрати обманывать себя и пойми, что все кончено. Хотя вы сказали: «Мы это исправим, мы это изменим, мы поработаем над нашими отношениями», потом наступает очередная ссора. И вы говорите себе: «Знаете, я пытался, но не вышло. Перемены так и не наступили». Послушайте, если у вас заняло это около 20 лет, чтобы дойти до такого состояния, в котором вы сейчас находитесь, я думаю, что вам следует дать Господу больше, чем одну неделю. Справедливо? Не ожидайте, что ваша жизнь изменится через неделю, или месяц, или даже через год. Многие годы я говорил тем людям, кто приходил в нашу церковь: «Ваша жизнь изменится, как вы пришли в нашу церковь». Я верю, что это так. Но перемены не произойдут за одни сутки. Начало изменения решения идти другим направлением. Провозглашение «Я пойду другим путем». Ведь тот путь сделает из меня того, кем я пока себя не считаю. Моя полярная звезда находится на этом пути. Так что я им и пойду. Знаете, пройдет немного времени, и вы почувствуете, что вообще-то вам всегда следовало было бы идти таким путем. Через некоторое время, несколько месяцев, может быть, лет, наступит момент, когда вы поймете, что продолжать будет намного легче, нежели чем возвращаться к тому жалкому состоянию, в котором вы пребывали. Мы с Глендой начали процветать. Вот еще одно слово, которое боятся использовать в церкви. Мы начали процветать, когда решили, что наши жизни будут благополучными. Решение внутри. В тот день, когда вы прекратите горевать, а решаете стать успешным, простить все обиды, отпустить непрощение, вы выбираете жизнь с избытком.
Когда вы принимаете решение не сердиться, не злиться, не считать ошибки людей и то, сколько они согрешили против вас, когда вы решаете перестать сплетничать и быть циничным, внутри себя сказали, что перестанете завидовать. То, что вы сделали, чтобы стать успешным человеком. Настоящее процветание начинается внутри нас. Я хочу вам еще раз пообещать, что все обещания Библии — это не то, что я вам обещаю от себя. Слово Божье обещает, что ты посеешь, то и пожнешь. Может быть, ты пожнешь это не сегодня. Но в конце концов, это семя, что ты посеял. Семя того, что ты собираешься измениться. Вначале никто не увидит. Но в итоге оно появится на свет. Все, что тебе нужно делать, так это хранить себя в правильной почве. В подходящих климатических для этого условиях. Давать необходимые питательные вещества, и оно взрастет. Знаете, я и Гленда не стали проявлять нашу щедрость, когда мы выписали первый счет на крупную сумму церкви. А мы выписали много счетов на крупную сумму за последние годы. Слава Богу. Было время в нашей жизни, когда мы так хотели выписать чек на крупную сумму, но не могли этого сделать, так как у нас не было денег. Но тот день, когда мы стали проявлять свою щедрость, не был тем днем, когда мы выписали чек на крупную сумму. Этим днем стал тот день, когда мы решили, что все у нас есть. Мы поделим с другими. Что бы у нас ни было, мы отдадим это. Для нас это включало в себя гостеприимство, предоставление людям места для ночевки, приготовление пищи. Мы делились с людьми тем, что у нас было, хотя этого было немного. У нас не было много денег. Мы не могли в тот момент быть щедрыми. Но, как я вам ранее сказал, что Библия учит, что щедрый человек будет процветать. Там не говорится, что успешный человек будет щедрым. Если вы ждете процветания, чтобы стать щедрым, то вы не понимаете, что процветание и щедрость — это решение, которое вы принимаете сейчас. Потом вы начинаете жить свою жизнь в соответствии с принятым вами решением. Знаете, я возлагал руки на больных людей, когда сам был болен. Я не говорил, я не буду молиться за больных, когда я сам не здоров. Если бы я так сказал, то это было бы равнозначно тому, что я не благословлен здоровьем. Если болен, поэтому я не могу молиться за вас. Получается, я лицемерю. Я принял много решений в жизни. Я поступал сообразно принятым решениям, которые иногда казались бессмысленными при моих обстоятельствах. Я не собирался ждать, когда ситуация, в которой я находился, позволит мне измениться. Некоторые из вас ждут этого, но это не произойдет. Вы должны взять верх над ситуацией, не позволяйте ею взять верх над вами.

0: of any kind.
1: Понимаете? Знаете, у некоторых из вас проблема избыточного веса. Вы хотите похудеть. Между тем, кто вы есть и кем вы хотите стать, по вашему мнению, целая пропасть, что вы решаете махнуть на все рукой и съесть еще одну котлету. Мы хотим, чтобы люди были здоровыми. Ведь если вы не здоровы, вы не можете прожить свою жизнь так, как вам предназначено прожить. Если вы страдаете от избыточного веса, и вы не здоровы, вы не можете проживать свою жизнь так, как вы бы хотели. Мы часто забываем об этом. «О, Господь, просто коснется меня помазание на мне». Мы должны прекратить это, ведь помазание не меняет того, что вы не видели годами свои пальцы ног. Ваше обязательство начинается с простого, основываясь на простом. Так что если вы будете выполнять эти простые вещи изо дня в день, то знаете что? Ваша жизнь изменится. Какое замечательное понятие. Теперь, изменение может стать недешевым. Я не могу вам соврать. Нам нельзя лгать друг другу. Когда люди спрашивают нас о нашей жизни и как мы этого достигли, не лги о цене, не утаивай цену. Не заставляй людей верить, что это выгодная сделка. Это не так. Твоя судьба не продается. Вы не можете вести переговоры, предлагать сделки Богу. Это либо все, либо ничего. Это недешево. Изменения могут быть по-настоящему дорогостоящими. И это хорошая новость. Плохая новость заключается в том, что вы не решаете, какова будет цена этих перемен. Будто вы идете в магазин, не зная, сколько стоят там товары, до тех пор, пока вы что-то не выбираете и решаете оставить это у себя. И Бог отвечает: «О, хорошо, а вот и стоимость». Когда я был ребенком, я совершил преступление. Некоторые из вас до сих пор совершают преступления, а вы так на меня смотрите. Не могу поверить, что ты совершил преступление, будучи ребенком. Я пошел в магазин и хотел приобрести рубашку. Я скопил свои карманные деньги и приобрел деньги других. Я думал, что этого хватит, но цена рубашки оказалась выше, поэтому я прикрепил другой ценник на эту самую рубашку. Вы большие лицемеры. Я подошел к пожилому кассиру. Я подошел к кассиру, который не знал, что я поменял эти ценники. Точно не помню, но приобрел эту рубашку на 10-15 фунтов дешевле. Великолепная сделка. Вышел из магазина в этой рубашке. Да. Мои преступления начались с этого дня. Знаете, много верующих, некоторые из вас поступают так же с Господом, но не понимают этого, пока им не проиллюстрировать ситуацию. Я думаю, мы идем в магазин, выбираем самую дорогую судьбу, я буду тем-то для Господа, я сделаю то-то для Бога, этим я попытаюсь стать. Потом мы меняем на все это ценник. Когда покидаем магазин, мы говорим: «Вот это та жизнь, которой я проживу». Я вдохновлен этой книгой, либо тем человеком, либо тем, что я видел, о чем мечтал. И вот это будет все в моей жизни. Потом вы пытаетесь поменять ценники, потому что вы не хотите платить то, что заплатили другие. Вы хотите это задешево. Вы будто считаете Господа уже довольно старым, чтобы уже не понимать, что к чему. Мы приходим к Богу, считая его уже старым кассиром, который спрашивает, сколько это стоит. Он достает свои очки, так как не может прочитать цену. Он пробивает ту цену, которая указана на вещи, так как полагает, что она настоящая. Послушайте, с Господом такой трюк не

не пройдет. И всем нам достанется. Когда мы демонстрируем Богу жизнь, которую стремились прожить, Он говорит: «Здорово, теперь дай-ка я просканирую ее, пока ты там стоишь». Господь сканирует ее, и появляется цена, которую ты должен заплатить, начиная с вещей, которые лучше бы изменить как можно скорее. Бог говорит: «Ты можешь покинуть магазин с этим, если у тебя есть необходимая сумма, если ты согласен измениться, если ты согласен отказаться от кое-чего в твоей жизни, если ты поменяешь круг своего общения, если ты хочешь поменять свое мышление, если ты хочешь поменять свою манеру разговаривать, если хочешь поднять другую культуру, если ты согласен принять иные решения, то ты можешь взять себе это». Да ладно тебе, Господи! Это не может так дорого стоить. Знаете, кто-то в нашей команде мне только что сказал, что каждый полосковый код уникален для данного продукта. Нет двух одинаковых кодов, прямо как отпечатки пальцев. Когда вы показываете Богу свою судьбу, Он даже не думает, что на нашем месте должен быть кто-то другой. Ваш код уникален для той судьбы, которую вам суждено прожить. Ни у кого другого нет такого кода, как есть у вас. Так что, когда мы приходим к Богу и говорим: «Господь, я хочу это, но не хочу платить цену», Бог вам скажет, что нам с Глендой говорили многие люди, когда у нас было недостаточно денег. Знаете, мы ходили по магазинам с калькулятором. Кто-нибудь это еще делал? Некоторые из нас до сих пор это делают. Мы это делали. Поэтому мы вас понимаем. Мы ходили по магазину с калькулятором, не зная, что цены поменялись с нашего последнего прихода сюда. Мы подходим к кассе, и нам скажут цену, которая окажется на 3-4 фунта больше той, которую мы можем позволить. Тогда мы начинаем вынимать из нашей корзины некоторые товары. Проблема в том, когда у нас немного денег, все, что вы покупаете, вам нужно. Мы посмотрим на товары в нашей корзине и будем думать, от чего же мы можем отказаться, без чего мы сможем обойтись. Нам нужен стиральный порошок, но он довольно дорогой. Может быть, сможем стирать без порошка? Нам нужна эта еда, которую мы сможем есть в течение нескольких последующих дней. Нам нужен хлеб. Мы стоим, а позади нас уже образовалась огромная очередь, наблюдавшая за нами, также решающая, от чего мы можем отказаться. В итоге мы оставляем что-то в магазине, но оказывается, что этого недостаточно. Мы с Глендой делали так часто, что мы поняли, что не хотим так жить, что нам нужно подумать о том, как нам жить так, чтобы не отказываться и не оказываться в такой ситуации. Я поменял свое место работы. Мне стали больше платить. У меня появилась возможность использовать свои коммуникативные возможности. Я стал работать комиссионером. У меня хорошо подвешен язык. Я использовал этот дар тогда, чтобы зарабатывать деньги. Я получил работу, где я мог использовать этот дар. Я был превосходный комиссионер. Я заработал много денег, мы купили себе дом. Вся наша жизнь стала изменяться. Так вот, в тот день у кассы я принял решение, что в нашей жизни произойдут перемены. Мы не сказали тогда: «О, Боже, Боже, пусть небеса откроются», и не стали ожидать Божьих чудес. Я не хочу проживать свою жизнь, завися от чудес Господа. Вы можете что-то получить от Бога, но это не будет происходить регулярно, так как Господь хочет показать вам, что вообще-то так не должно быть. Перемены начинают происходить, когда вы мысленно скажете себе: «Это неверно, я изменю свою жизнь». Пусть пройдет пару месяцев, пару лет, и начнутся изменения, наподобие того примера, который я вам привел. Но некоторым из вас на данный момент приходится выкладывать что-то из корзин. Это унизительно. Это неудобно и грустно. Это оставляет осадок. Но не пытайтесь сегодня поменять ценники. Цена есть цена. А вот и сделка с Богом. Вам нужно продолжать расти.
чтобы уже не чувствовать, сколько вам нужно за это платить. Но Господь не собьет цену в тот момент сделки, чтобы вам было комфортнее. Он скажет: «Нет, извини, слишком дорого? Продолжай расти, возвращайся, когда сможешь это себе позволить. Может быть, тогда и сторгуемся». За все в жизни нужно платить. За все. Ничего нельзя получить бесплатно. Is free.

0: Людей расходятся. Родители хотят от нас одного, а мы хотим совершенно другого. Что делать в таких ситуациях? Как прийти к компромиссу, не потеряв себя? Сегодня со мной в студии девчонки. Это Маша, Оля, Наташа и Таня. Девочки, скажите, пожалуйста, у вас бывали такие ситуации, когда мнения с вашими близкими прямо кардинально расходились? Родители или родственники чего-то от вас хотят, вы не хотите, и очень трудно в таких ситуациях прийти к какому-то общему решению?
1: Очень много раз. И как бы очень сложно реально прийти к компромиссу. И даже были случаи, когда не приходили к компромиссу. Как бы чисто смиряешься. И вот я не знаю, нормально ли смиряться и так вот, типа, идти и следовать их мнению.
2: Смотря что было, например.
1: Например? Ну, я поступила в магистратуру, а потом поняла, что мне это не нравится. Я не хочу учиться в ней. Я хочу бросить, потому что первое образование у меня уже есть. И мне не дали бросить, грубо говоря, заставили закончить. Говорят, это очень... Оно было просто бесплатное еще, но я поступила на бюджет. И как бы, я не знаю, это были 2 года ада. Ну, просто. И я до сих пор говорю, если я не найду плюсов от этой магистратуры... Отомстить хотела, но уже, ладно, наверное, не буду.
0: Получается, до сих пор ты как бы считаешь, что это было неправильное решение?
1: Да, я считаю, что это было неправильно, что я просто потеряла 2 года нервов и жизни.
3: Привет, меня зовут Таня. По корочкам я экономист и социолог, а по жизни пока не определилась, по профессии не работаю. В данный период моей жизни нет какой-то определенности и того, что мне нравится. Но я люблю гулять на природе и кататься на машине. Поиски себя и цели в жизни. Живу в любимом городе Нижний Новгород, стараясь любить жизнь и доверять все Богу.
4: У меня сложных ситуаций не было, каких-то таких, чего стоило бы помнить. Это вообще было давно, на самом деле, очень, когда родители как-то пытались повлиять на мою жизнь. В основном это касалось того, иду ли я в безопасное место, одевались ли я, соответственно, погоде, ну или там, может быть, ситуации. Вот. Правда, сейчас, вот честно сказать, спустя уже большое время, меня поражает моя собственная реакция. Я на все реагировала очень болезненно. Ну, какой-то у меня вот триггер срабатывал, я не знаю, как сейчас модно говорить. То есть я все воспринимала в штыки, все хотела сделать наоборот, и довольно долго, даже уже спустя подростковый возраст. Я не знаю, почему.
5: А что тебе хотелось сделать наоборот?
4: Да просто, например, говорят, одень шапку, не хочу одевать. Хотя я понимаю, что вообще-то лучше ее надеть, холодновато.
1: Ну, да.
4: То есть меня это удивляет. Я не понимаю, почему это было. А на родителей у меня обиды нет. Я только думаю, я-то вообще нормальной была или нет.
6: Меня зовут Оля. У меня прекрасная семья. Любящий муж, дочь 11 лет и 9 лет сыну. Время, которое мы проводим вместе, для меня особенное. Работаю я на телеканале «Три ангела». Обрабатываю видео и графику. Изучаю информационные технологии, увлекаюсь садоводством. Я придерживаюсь мнения, что ты отдаешь, то к тебе и вернется.
1: Знаете, я, короче, была одно время работала няней, и у меня тоже там был один ребеночек, сейчас я как родитель, ну так, вот, и я ему все, ну, я ему говорила что-то делать, и он назло, вот просто назло, я думаю, что же с тобой не так, я же себе говорю логичные вещи, я прошу себя просто поесть вкусняшку, если я попрошу что-то даже хорошее, он этого не будет делать, принципиально, потому что он хочет делать все наперекор мне, и я думала, а потом поняла, что он просто хотел какого-то такого, знаете, нет, он хотел самостоятельности, вот. Мне тоже с родителями во взаимоотношениях, у меня, например, с финансовой точки зрения любят родители, так скажем, говорить мне, что, в чем я не права, что я должна обязательно столько откладывать, что я не молодец, что трачу деньги там на кафешки, хотя я так не считаю. Вот. Ну и, в общем, да, то есть, когда я переехала даже от родителей, они, ну, спрашивали там, вот ты зарабатываешь столько, на что ты тратишь свои деньги? Ну, здесь надо экономить, а здесь так, а здесь так. Я такая, сама решу.
3: Привет, меня зовут Наташа, и я продюсер. Занимаюсь созданием контента, начиная от идеи, заканчивая финальным монтажом. Работая в команде, я ежедневно учусь новому. Меня вдохновляет создавать. Еще больше меня вдохновляет видеть отзывы, читать комментарии и понимать, что этот контент полезен. уверена, что каждый день жизни можно прожить еще лучше, чем вчера.

0: Слушайте, я на самом деле вам завидую, потому что когда у меня был какой-то такой подростковый переходный возраст, я как раз-таки была, ну, я в принципе изначально была очень таким милым, послушным ребенком, и мама с папой никогда не знали со мной хлопот. Знаете, такой милый ангелочек, который ходит, да, конечно, я на все согласна, я буду все делать. И вот сейчас, понимая с возрастом, что да почему же этого не было, когда мне было там 14 или 15 лет, то есть у меня не было каких-то таких особых проблем на тот период времени, вот, но если затрагивать тему, как надо делать, да, и как классно было бы, и как полезно, это случай протеста, потому что как раз-таки в семье именно и закладываются основы границ, которые мы потом выстраиваем в обществе с людьми.
1: Меня зовут Мария, я психолог. Я развиваюсь, расширяю границы сознания, смотрю на мир под разным углом. Для меня жизнь – это ритм, который наполнен смыслом, счастьем и увлекательным содержанием. В жизни меня вдохновляют люди и работа с ними. Считаю, что мысли и действия напрямую влияют на качество жизни людей. И я стремлюсь помогать людям повышать качество их жизни и делать ее наполненной и увлекательный.
2: То есть ты хочешь сказать, та модель, которая была во взаимоотношениях с родителями, она и отражается на социальном? То есть как с тобой, какие границы у тебя были с родителями, так ты умеешь выстраивать границы с другими людьми?
0: Возможно.
2: Мне, потому что вообще не так.
0: Модель может быть такая. Смотри, как еще. Еще может быть такой вариант, что как ты выстраивала и какие выводы ты, может быть, сделала после взаимоотношений и после выстраивания вот этих границ с родителями. Ну вот, допустим, ты научилась протестовать, да, и сделала вывод о том, что, ага, это не везде хорошо. Придет какой-нибудь человек помощнее, да, поморальнее, поустойчивее, потяжелее и может тебе дать в отместку что-то, да, на твой протест какой-то. И ты понимаешь, что лучше договариваться. То есть, если мы, выстраивая границы в семье, понимаем, какого мы хотим добиться вывода, ну, какой мы хотим добиться цели и каким мы путем это сделаем, то мы такую модель можем перенести дальше и на общество.
3: Ну, в обществе я достаточно коммуникабельный человек. Я могу взаимодействовать с людьми, да, как-то выстраивать свои личные границы, но когда приезжаю домой, допустим, и общаюсь с родителями, как будто бы просто вот так включаются какие-то старые вот эти вот откатанные модели поведения, что ты никакие свои новые взрослые навыки не можешь с ними применять. Вот ты как привык, в 10 лет тебя раздражало, что они тебе там учат жизни, точно так же сейчас вот загорается это как-то, как искра какая-то, и точно так же раздражает, ты не можешь им даже иногда нормально как-то ответить, хочется просто вот, ну, иногда даже нагрубить, не знаю, что сказать, потому что очень как-то болезненно это воспринимаешь. Вот как Оля сказала, да, что она болезненно воспринимала, хотя вроде говорили неплохие вещи.
4: Привет, меня зовут Катя. Я инфопродюсер, а также занимаюсь контентом для социальных сетей. Больше всего в своей жизни я ценю свободу творчества и самовыражения. Я стараюсь все время развиваться и наполнять свою жизнь интересными событиями. Но больше всего я ценю общение с близкими людьми. Верю, что жизнь можно прожить счастливо, если доверять Богу и слушать свое сердце.
0: Это просто момент сепарации, когда у нас происходит именно отделение в эмоциональном вот плане, что родитель – это тот человек, который имеет право на свое мнение, вот, по поводу там чего-то такого.
3: Ну, он имеет право, да, но вот, допустим, Таня рассказала свой пример, что в итоге она до сих пор считает, что это там были худшие годы у нее, и вот, пожалуйста, она как бы смирилась, получается, с ситуацией, послушала родителей, и родителям казалось, что было бы здорово там пойти учиться в магистратуру, и мне кажется, таких примеров просто сотни. Я по своей жизни могу сказать, что я в какой-то момент просто сделала вывод, что обязательно будет наоборот, как мне говорят родители, что они мне говорят, это тебе будет плохо, я это делаю, и у меня все получается хорошо. Ну, то есть вот вплоть реально до такого, и просто, мне просто кажется, что как будто бы иногда настолько хотят уберечь от каких-то ошибок, что что, ну, чересчур вот это получается. Но все-таки, вот, если мы вернемся немножко, да, изначально у нас вопрос был такой, как выстроить эти отношения, когда уже мы имеем дело с родителями, которые немножко не видят вот этих границ, где можно взрослому человеку, пусть это даже твой ребенок, давать какие-то советы, чаще всего это непрошенные, да, советы, а где нельзя. И мы это можем взять как факт, что мы это уже имеем, да, мы можем много размышлять, что как они должны делать, как они не должны, но это есть, и что мы можем в этой ситуации сделать вообще, как себя вести?
2: Всегда, вообще в любой такой ситуации, не обязательно с родителями, помогает, ну, как мне лично, такой трюк, как поставить себя на его место. Представь, что ты родитель такого-то ребенка, что у тебя такие-то беспокойства, что, например, я не знаю, там, мама постоянно просит тебя надевать шапку, и ты ставишь себя на свое место, и ты вспоминаешь, что у твоего ребенка там хронический отит, у него могут быть проблемы реально с, ну, там, с ушами, там, поэтому ты его просишь надевать шапку, и когда ты, ну, вот такие вот выстраиваешь какие-то такие вот истории, нити, тебе картина становится более понятна, почему они это делают. Вот, второй вопрос уже, это как ты принимаешь решение либо соглашаться с ними, либо как им это объяснить. Тут уже все вообще, мне кажется, настолько индивидуально, потому что родители разные, есть, ну, которые более лояльны тебе могут понять, есть, которые на, ну, просто тоже из принципа, не обязательно даже уже из любви какой-то заботы, а которые могут реально из принципа говорить: нет, ты должна делать так, просто потому что я так хочу, вообще никак не это не обосновывая.
5: На самом деле тут еще вот в чем вопрос. Что подразумевается под выстраиванием границ? То есть, если имеется в виду, что я теперь взрослый человек, не лезь в мою жизнь, я от тебя не приму ничего, ни советов, ни мнений, это одни границы. Если мы отдаем себе отчет, что это, например, наша семья, они не перестали быть нашими родственниками, они имеют право участвовать в нашей жизни до какого-то определенного уровня. Это уже другие границы. Для меня вот вторые границы кажутся более приемлемыми, чем первые.
6: И первое – это вообще не про отношения. Если мы просто-напросто говорим о том, что так, ну все, теперь вы до свидания, мы забываем о том, что мы часть вообще родителей, которые нас родили. И мы не можем от них так отгородиться, но здесь очень важно
2: смотря
6: сказать…
2: какие родители.
6: Да, о том, что какие родители. Если, к примеру, родители кого-то страдают какими-то там болезнями, да, какими-то зависимостями, то здесь, к сожалению, это просто нужно принять как факт и соответственно, мы не можем.
2: Ну, болезнь, ты имеешь в виду абьюз,
6: да, какие-нибудь там расстройства, вот да. То есть, когда мы понимаем, что родитель не может здравомыслить, но на действительно доказанном случае, а не как там, к примеру, о, да что там, она вообще ничего не понимает. Нет, такой случай не подходит. И в первом, ну вот то, что Оля привела в первом случае, это вообще не про выстраивание границ. Да, как выстраивать границы? Это нужно обговорить. И это будет неоднократно. То есть, если мы придем и скажем там, ой, короче, вот сейчас у меня вот такие-то требования, это, ну, это не работает. Границы – это всегда понимание через вот опыт общения, через какую-то ситуацию, когда вы потом сели и обговорили. Я понимаю, что там как бы важно носить шапку, но сейчас мама, я выросла, и я сама могу решить данный вопрос. Это будут мои как бы последствия того, что заболею я или нет.
3: Просто мы сейчас все говорим про эту шапку.
6: Да,
3: что это?
6: Просто
3: это? Бывает. Как бы, мне кажется, если сейчас там кто-то кому-то говорит, мама, мне что там, надень шапку, меня это скорее умиляет, как бы.
6: Конечно.
3: Но есть же примеры как бы гораздо более серьезные, когда родители на полном серьезе думают, что они вправе контролировать жизнь своего ребенка. У ребенка могут быть свои дети, да, у девушки может быть муж, и мама, там, папа все равно считают, что они вправе распоряжаться ее жизнью, можно так сказать, да, лезть там в финансы семьи, руководить, как распоряжаться деньгами в семье. И часто еще у них такое мнение, потому что они, может быть, сами помогают этой семье, и ну, действительно, человек находится в каких-то вот заложниках, что он привык до...

0: думать, что мама это святое, мама это там, ну, нельзя ей поперек ничего сказать. И я думаю, речь тут уже вообще не про шапку, когда это какая-то такая коммуникация просто, да, а более про глобальные вещи, когда получается так, что девушка не живет своей жизнью из-за того, что, по сути, она живет жизнью мамы. Мама, там, папа решают, что ей делать, куда ей тратить деньги, куда идти учиться. Сколько примеров, когда профессии были выбраны абсолютно там неправильно, потому что родители сказали, вот иди сюда, тут прибыльно, тут будешь деньги зарабатывать. И мне кажется, вот важно нам сейчас обсудить, если вот я нахожусь, ну не я, но допустим, я нахожусь в такой ситуации, что я реально понимаю, что я вот в заложниках как бы у мнения своих близких, что, какие шаги я могу предпринять, чтобы начать жить свою жизнь, а не вот жизнь, которую мне диктуют мои родственники. Может быть, у вас есть примеры, как вам помогало, как у вас получалось именно в жизни отстраиваться от мнения родителей, от мнения родственников и все-таки жить свою жизнь?
1: Поговорить. Ну, для начала попробовать. Mm-hmm. А дальше не знаю.
2: Мне помогло, когда я перестала врать. Ну, то есть у родителей какое-то скептическое отношение есть к ребенку, если он понимает, что тут его немножко там, ну, обманывает. И когда мы с родителями стали прям честными, прям в открытую, то есть, ну, то есть я могу с ними прям... У меня вообще было такое, что я написала родителям книгу, такую маленькую, про себя, про свою жизнь, чтобы они меня больше понимали. Реально просто написала им все, что я чувствовала в какие-то моменты, когда я на них была обижена, или наоборот, за что мне очень стыдно. Ну, в общем, как бы откровенно, да, вот тоже, наверное, что разговор. Вот, и когда наши отношения стали прям вот искренними, то есть мы ничего не скрываем друг от друга, это очень сильно помогает. И они тебе начинают доверять больше от того, что ты с ними честный. Mm-hmm. То есть даже если это что-то плохое, но ты с ними честен, и они будут с тобой уже как со взрослым человеком, потому что ты не кривляешься как-то, не mm-hmm. это, и как бы в лицо говоришь, как есть.
3: Если, например, ребенок живет с родителями, ну, предположим, уже довольно взрослый ребенок, то есть лет 18-20, ну, неважно, сын или дочь, если он пользуется, например, живет на жилплощади родителей, пользуется финансами своей семьи, то есть он еще самостоятельно не зарабатывает или зарабатывает недостаточно, то, естественно, родители имеют право большего вмешательства в его жизнь. Если он живет отдельно, если у него своя семья, то, конечно, по минимуму. То есть родители могут высказать свое мнение, ребенок может сказать, согласен он или нет, и делать так, как он считает нужным. Он уже полностью может опираться на себя в таком случае. Как бы все просто.
4: Можно я немножко поумничаю? Подведу итог. Просто вы сказали очень крутые такие вещи. Сепарация. Сепарация – это такой момент, когда мы не чувствуем эмоциональный отклик. Я могу говорить все, что угодно, ну, в том плане, не унижая, это не унижение, не оскорбление, а говорить, что и как кому сделать. Но внутри у меня, на, к примеру, какие-то вот эти возгласы там, мамы или папы, нет эмоционального отклика, это значит, что ты вот сепарировался от них. И еще такие умные фразы, как ответственность за свои какие-то потребности, финансовая ответственность, честность. Это все про признаки взрослого человека. Есть классное упражнение, что помогает. Это написать, за что ты можешь взять ответственность в своей жизни на данный момент, прописать даже мелочи. К примеру, я отвечаю за свое здоровье. А это значит, я одеваюсь в погоде, я делаю то-то, то-то, то-то за безопасность. Значит, я прихожу во столик или, к примеру, использую какие-то там способы защиты. Или там, к примеру, за ответственность за образование. Да, я выбрала этот путь или я выбрала этот путь, и я отвечаю за последствия, которые меня там ждут. Прописать свои достижения, чего вы достигли. То есть очень важно понимать человеку, ребенку именно такой момент, что я уже имею право, ну, как бы, жить и существовать. Ну, как бы, сам по себе, быть самостоятельным. Потому что, когда если ребенок живет на территории родителей, да, и он зависим в плане там, финансовом от них, ну, как бы, ну, они имеют право на немножко влезать на вашу территорию, потому что вы влезаете на их, если, ну, я имею в виду, если это взрослый ребенок. Это не значит, что я принимаю мнение родителя. Да, я его уважаю, да, спасибо, что ты высказал свое мнение, но это не значит, что я принимаю его на себя и буду считать его за свое мнение.
5: Мне кажется, еще иногда нам самим немножко выгодно так следовать советам родителей, потому что потом будет на кого спихнуть. Да. Что, если что, это ты, мама, виновата, что я пошла сюда учиться теперь, я не могу устроиться по профессии, потому что ты меня заставила. Но в этой стороне... Тут тоже нужно вспоминать, что мы взрослые люди, мы сами несем ответственность, даже если мы действуем советом родителей. То есть даже если мы принимаем совет родителей, в этот момент это уже наша жизнь, да, и наша ответственность.
4: И наше решение.
5: И это не мамино уже решение, а наше. Спасибо, девчонки. Мне кажется, классно мы раскрыли эту тему. Спасибо, что поделились своим опытом.

Слава Богу, я тогда только поддержу то, что брат говорил, немножко продолжу. Мысли очень похожие у нас. Вот когда брат говорил нам о любви, о такой сильной любви, да, о стремлении, вот он сравнивает ее с таким страстной, такой сильной любовью, то это то, что Господь нас с вами учит в последнее время, да, последние месяцы. И я хотел чуть-чуть сказать на такую тему, я могу назвать ее очень коротко, тест любви к Богу. Тест любви к Богу. Сразу у нас возникает, какие могут быть вопросы. Тест, то есть как экзамен, да, тест, проверка. И на днях мне коснулось одно слово, оно сильно в моем сердце, это Иоанна 14 глава. Кстати, Иоанна, вот Евангелие, там же и про Марфу, и о Марии, да, и Иоанна 3:16, «Ибо так возлюбил Бог мир», все о любви. И здесь есть несколько таких, очень коротко скажу, несколько признаков того, если мы действительно любим Бога. Мы иногда с вами не сомневаемся, да, мы любим Бога, но есть все-таки показатели, хотим ли мы это знать, правда же, некоторые из них. И вот здесь брат нам уже рассказал такой яркий пример, когда женщина такую огромную сумму пожертвовала. Я посидел, посчитал, ведь у всех заработная плата разная, но если даже минимальную зарплату взять и умножить на год, на 12 месяцев, да, то это большая сумма. Вот большая сумма, чтобы просто взять и подарить. Это говорит о любви. И сказано, она возлюбила много, поэтому прощаются ей грехи многие. Вот эта любовь к Богу, и любовь, она ведь является на самом деле важным и самым главным. И вот в Евангелии Иоанна 14 главе Христос говорит так, 14:15, если любите меня, соблюдите мои заповеди. То есть, мое слово. Заповеди, если конкретно брать, он имел в виду свою любовь. Иоанна 15, ведь раньше не было разделено на главы 14-15. Это была все еще та же встреча со Христом с 13 главы «Тайная вечеря», да? И там Иисус говорил с 13 главы по 17, там включительно. Это просто была речь Иисуса с учениками. Это Евангелие Иоанна, да, сколько там? 21 глава, по-моему, и из них несколько глав уделяется только одному вечеру. Это 13 глава, где Христос умыл многие, начал им говорить. 13, 14, 15, 16, 17 главы. 5 глав. Это лишь описывает один вечер, как Христос говорил с учениками. Он говорил очень важные вещи. Обычно на прощание говорят, ну, что-то самое важное, самое главное. Господь говорит, если вы любите меня, если любите меня, то соблюдите, то есть сохраните слово, исполните его. То есть отношение к Божьему слову, о чем мы слышали в воскресенье и прошлую неделю, это показатель любви к Богу. Когда мы кого-то любим, то мы очень внимательны к тому, что он нам говорит. Например, мы любим своего папу, и мы очень внимательны. Что папа нам скажет? Вот нашему папе, допустим, вот 95-й год. И поэтому родные ищут момент, когда он бодрее себя чувствует, когда он такой не очень усталый, когда он может что-то сказать очень важное, поговорить, благословить еще определенное, еще кто-то, потому что постоянно дети, внуки, правнуки. И, знаете, сестра, которая заботится, она смотрит, чтобы папа мог, вот что он скажет. И мы, для меня было так важно, что же он скажет мне, потому что я люблю его. Да? Для нас очень важно, что нам скажет кто-то, близкий друг. У кого-то есть популярная какая-то личность. Молодежь многие любят, некоторые любят футболистов. Там тот же Роналдо, например, там приятный, красивый, высокий человек. И вот людей интересует, что же он говорит, что Роналдо там говорит. А почему Роналдо живет своей мамой до сих пор? А почему он с мамой живет? И вот он отвечает, что мама, мы жили в бедности, мама голодная, ложилась спать, она отдавала мне последнюю еду, работала весь день и ночами еще уборщицей, чтобы мне купить кроссовки, там, ну, вот эту обувь, бутсы или как, чтобы футбол и так далее. И он описывает, то есть для него очень дорога мама, и он дорогой, богатый человек. До сих пор мама живет с ним, он говорит, я хочу, чтобы она ни в чем не нуждалась, все, что я имею, чтобы с ней разделить. И поэтому мама живет со мной, она помогает моему сыну. Вот он так решил. И некоторые спрашивают, правильно ли поступил этот молодой человек? Там спрашивают, ну, люди там ищут. Смотрите, а раньше ведь как? Если заботиться, да, о родителях, да, то родителей
стараются брать, заботиться прямо в дом. Сейчас появляются некоторые услуги, ну, они к нам, к славянским народам, очень мало привычны. Это когда пожилых, престарелых родителей определять. Но это делают в крайнем случае. Во-первых, это очень дорого, во-вторых, трудно расставаться. Но когда очень-очень сложная ситуация, тогда прибегают к помощи, скажем так, социальных служб. Но когда ты любишь человека, ты хочешь его слушать. И нам важны истории, может быть, даже который раз услышать, что рассказывает мама, бабушка, дедушка. Я это переведу сейчас к Иисусу. Вот Мария сидела и слушала. Она любила Господа, и она очень, очень внимательна была. Когда приезжают особенные проповедники, гости, вот недавно был пастор Генри Мадава, мы все очень внимательно слушали, мы понимаем, что это Божий избранный человек, и что он нам скажет, и так далее. И можно разные примеры. Например, если люди любят друг друга, допустим, молодые люди влюблены, они могут часами разговаривать, им очень нравится общаться. Поэтому они в телефонах, они в чатах, и они лично общаются. Это безусловно. Теперь смотрите, в чем любовь к Господу? Я специально это все говорю, чтобы мы сравнение, степень сравнения сделали в своей жизни, что насколько мы любим Слово. И Он говорит, если вы любите Меня, то соблюдаете Мое Слово. И вот 21 стих говорит еще, кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня. Вот некоторые хотят просто получить внимание. Смотрите, я бы мог сказать так, кто слушает слова Господа, он любит Бога, но недостаточно слушать. Мы иной раз, и когда люди рады, что мы просто рады, что люди слушают. Вот человек слушает, а для Христа это недостаточно. Помните, Николай, как он сказал, кто слушает слова Мои и не берет свой крест, слушает слова Мои, но не берет свой крест и следует за Мною, тот недостоин Меня. И поэтому я не могу сказать, вот кто любит Бога, тот Его слушает. Вот это, может сказать, просто необходимо. Вот слушать это уже как бы обязательно. Но вот Бог хочет, чтобы мы не просто слушали. А часто Израилю Бог говорил, слушай, Израиль, Господь есть Бог единый, слушай, народ мой. Господь обращал внимание. Но Бог говорит другое, соблюдать. И когда мы читаем Слово, а там написано, идите проповедуйте Евангелие всему творению, и сразу, если мы любим Господа, нам надо, значит, проповедовать, значит, надо рассказывать. Помните, брат Руслан здесь был во время Генри Мадава, он еще приглашал сюда такой человек, Руслан из Вильнюса. И он сегодня мне пишет, Владимир, мы будем летом палаточное собрание, если у вас есть опыт, поделитесь. Вот палаточное собрание у нас будет в Таллине. Вот смирение в таком. Я ему звоню, он говорит, как я рад слышать ваш голос. Смотрите, человек хочет проповедовать Евангелие, а это есть исполнение Божьей заповеди. Пример, да, друзья? Дальше. Делаем добро, если мы помогаем бедным, да, кому-то пожертвуем в Украину, в Россию. Вот в Ивангород, например, скоро я пойду. Одна женщина дала мне 10 тысяч рублей. Но надо, чтобы было бы еще, конечно, чтобы Бог дал бы еще. Если мы хотим вот послужить, тогда это будет любовь Божия. Если мы не захотим служить, значит, мы не соблюдаем Слово Божие. Ну, так получается. Ну, то есть, если мы знаем, что кто-то в нужде там, да, кто-то в беде, в России, в Украине там где-то, и мы закрываем сердце, написано, как обитает в том любовь Божия. Ну, это просто примеры. Но сейчас давайте я сосредоточусь на Слове. Господь говорит в 15 стихе, «Если любите Меня, соблюдите заповеди». 21. Кто имеет заповеди Мои, то есть кто слушает Слово, имеет в своем сердце, соблюдает их, тот любит Меня. А кто любит Меня, это, к этому я вернусь дальше. Следующий стих. Кто любит Меня, 23 стих, тот соблюдет Слово Мое. То есть, если мы на самом деле любим Бога, мы будем не только слушать Его, вот люди слушают, но мы хотим сделать то, что хочет. Когда человек умирает, его желания хотят исполнить. Вот его самое главное – завещание. Есть завещание относительно материальное, а есть завещание – это желание какое-то. Например, вот одна бабушка у нас уходила в вечность, умирала, Валентина Федоровна Левченко. Она последние несколько месяцев жила у Надежды Вайнанен дома. То есть
И она, у нее было желание, она сказала, обязательно вот эту фотографию приклейте мне на могилку там. И поэтому вот эта женщина, она старалась все сделать, чтобы эту фотографию... И вдруг эта фотография как бы отпала она, ну как-то там... Извините, у нее была ее фотография, но она была, ну как бы сказать, ну проблема с этим была. И эта фотография была у меня дома. И вот эта женщина, Надежда, она много-много раз подходила ко мне. «Брат Володя, я уже сделала другую в России, но если вы можете вот эту фотографию найти...» Я стал искать, и среди фотографий я нашел вот эту металлическую фотографию. Она так обрадовалась. Это было ее предсмертное желание, чтобы там рядом с ее мужем была ее фотография. И вот когда человек... Мы любим человека, мы постараемся сделать все, что он просит у нас, все, что в наших силах. Согласитесь, да? И поэтому вот такое отношение должно быть к слову. Вот почему мы ходим в церкви, вот почему мы слушаем проповедников, вот почему мы включаем аудиобиблию, потому что это слова самого Христа. Он сказал, слово, которое я говорю, оно не мое, это то, что я слышал от Отца. И теперь я скажу три обещания Бога. Три обещания Бога. Заключение моей вот маленькой дополнительной проповеди к словам Николая. Оно меня коснулось. Три обещания. Первое. Если вы любите меня, то соблюдите заповеди. А какое обещание? Старое слово «обетование». Я умолю Отца, и Он даст вам Святого Духа. Смотрите, если мы любим Бога, мы соблюдаем Его Слово, и Бог нас посетит Святым Духом. Аллилуйя. Дайте Богу славу. Он нас даст Святого Духа. Он будет наполнять собрание, Он будет наполнять нашу жизнь, потому что мы

любим Его Слово, и Он благословит нас Святым Духом. Второе обещание, 21 стих. «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня. А кто любит Меня, то есть кто любит Слово, тот будет возлюблен Отцом Моим». Смотрите, Отец возлюбит. Разве мы не хотим, чтобы наш Отец нас любил, Небесный Отец любил нас? Поэтому нам нужно любить Его Слово. Слово, которое Он сказал Сыну, а Сын сказал нам. Друзья, Слово написано, как я люблю закон Твой. Весь день размышляю о нем. Вот это Слово не покидало меня. Николай, смотрите, вот тест. Тест на мою любовь. Как я люблю закон Божий. Значит, в течение дня я размышляю о нем. Написано, весь день размышляю о нем. Коснулось откровения. Ты едешь на автомобиле, допустим, Валера едет, или Эдик, и ты размышляешь, что вот Господь тебя коснулся. Это любовь к Слову. Вот что значит любовь. Мы не должны ждать небеса, когда мы придем и скажем, и спросим, любил ли я Господа или нет. Пусть Бог точно скажет, что я Его любил. Нет, мы должны уже на земле сделать все возможное. Бог нам открывает, как нужно Его любить. Нужно так любить Его, чтобы потом иметь дерзновение. И когда мы придем в небеса, мы скажем, аллилуйя, Господь, я знаю, Ты... Ну, Ты примешь меня, Ты ждал меня, я люблю тебя и так далее. И вот здесь написано обещание. Кто любит Слово, тот Отец возлюбит. И еще, и я возлюблю, то есть Иисус возлюбит. Кто любит читать Евангелие, кто любит читать Библию, того любит Иисус. Того любит Отец, и Он явлюсь Ему Сам. То есть Иисус даст откровение. Помните Галатам 1 глава, когда Бог благоволил открыть во мне Иисуса Христа. Я не стал советоваться с плотью и кровью. Открыть во мне. И 23 стих, еще обещание. Иисус сказал в ответ, кто любит Меня, тот возлюбит Слово Мое, и Отец Мой возлюбит Его. Дальше. И мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим. То есть мы будем обитать с Ним. И поэтому любовь к Слову – это не просто приказ. Оно даст нам обещание. То есть Бог выполнит свое обещание. И тогда Господь приходит. И Он касается, и Он благословляет нас, потому что мы любим Слово. Поэтому какие вы молодцы, что приходите в среду вечером, когда гололед, когда мороз, когда вы идете к Богу. Любовь к Слову, она выражена любовью к Богу. И поэтому те, кто с нами в эфире, если вы любите Слово, и вы смотрите его сейчас, конечно же, вы любите таким образом Господа. Друзья, любите Его. Слово есть светильник в ноге. Слово есть меч. Слово – это молот, разрушающий скалу. Слово – это, как написано, неподобно ли огню, да? Слава Господу! Оно такое важное. Давайте, пожалуйста, в заключение помолимся.

0: ticket.
1: От телекомпании TBN из студии А в Южной Калифорнии передача «Леон с друзьями». Ведет передачу Леон Патилов. В нашей команде также присоединяется звезда телесериала «Аминь» Клифтон Дэвис. Сейчас начнем с Леоном Патилов. Спасибо, спасибо. Спасибо всем. Знаете что? Мы начинаем второй раунд телесериала «Леон с друзьями». Не верите? Вы ведь пишете и повторяете одно и то же. Вам это нравится, вы это любите. Вот вам и результат. И теперь у нас есть оркестр. Да, у нас сегодня тоже Клифтон Дэвис. И я написал песню. Она из новой пластинки. Альбом называется «Церковь на марше». Это то, что мы и есть.

0: 고춧가루.
1: Да-да, церковь на марше, церковь на марше. Да-да, не могу дождаться, потому что мы и есть церковь. И мне все равно, что происходит в остальном мире, мне не важно. Мы строим наши силы, нашу армию. Мы завоюем эту планету. Так говорил Господь, и мы добьемся этого. Вы спрашиваете, христианская телестанция или просто христианская, или что это? Да, это христианская, но христианская нового типа. И с нами сегодня оркестр. Да, вот так. Некоторые члены оркестра — это часть новой группы «Новое видение». И вы друзья. А вас заголовки говорят, что нового? Дайте мне крест. Надо начинать новое дело. Что происходит? Уоррен! А это Nissan. А это руководитель группы Исаак. Все в порядке. Хотите что-нибудь сыграть для меня?

Опять же, я очень горжусь своей, тем, что я работаю с TBN и с сиротскими приютами Каяния. И мы составляем эту передачу для вас. Мы называем ее «Леон с друзьями». Но на самом деле она о Христе. Я только играю как бы роль, понимаете? Сегодня я пригласил к нам особого друга. Мы знаем друг друга давно, пару лет, 3 года. Но вы знаете, век музыканта короткий, потому что обычно люди встречаются, и потом они сгорают. Но я и мой гость, мы давние друзья. Мы написали песни «Церковь на марше». И я хочу, чтобы вы поприветствовали моего друга, приятеля Клифтона Дэвиса. Рад видеть тебя, друг. Как тебе понравилась «Церковь на марше», а? О, это было больше, чем здорово. Ты ему дурню показал, а, выдал ему. И смысл Божий в песне тоже есть. И знаешь, помню, как мы сели, и ты пробренчал на клавишах, и я придумал слова, и мы стали работать на этой песне, и озарение в нас уже было, и сила была. Но должен сказать, мой друг, что эта песня была сильная, и Святой Дух работает в ней во всю силу. И ты здорово поработал с церковью на марше. Я так думаю, большинство зрителей помнит тебя по телепередаче «Аминь». Она была замечательной передачей, и мы теперь скучаем по ней. У нас теперь ничего не показывает.

Ты прав и в смысле негритянского телевидения, и в смысле широкой аудитории. Передачу «Аминь» смотрели не только черные зрители. У нас все были зрители по всей Америке. Мне это нравится. Так и должно быть. Как в христианской вере. Все цвета радуги. Нельзя преуменьшать Бога в том, что касается цветов кожи или народов. Кто-то рассказал историю, довольно длинную. Но Господь создал все цветы радуги и дал цвет нашей кожи. И я хочу, чтобы вы знали, что когда мы становимся Божьими детьми, мы тут же становимся частью прекрасной картины. Но что и говорить, друзья, я скучаю по передаче «Аминь» и надеюсь, что-нибудь образуется для меня. И действительно, сейчас я работаю над проектом дневной разговорной программы, поэтому с Божьей помощью и упорным трудом мы что-нибудь сотворим, что-нибудь получится. И я хочу эту программу запустить, и я думаю, что много будет работы, но мы добьемся чего-нибудь. А какого формата она будет? Какой формы? То есть она не ориентирована на музыку? Нет, это утреннего типа, вроде как Реджис и Кэти, знаете, у нас передача здесь. Да, у меня будет напарник, и это должно быть очень интересно. Трудно сказать. Программа еще не продана, но следи за экраном, чтобы не пропустить. А ты с другими актерами встречаешься? И заминь? Да. Знаешь, кого я довольно часто вижу? И, конечно, многие скажут, а как же? Анну Марию Хорсворт, которая играла Тельму. О, да. Тельма была моей приятельницей. Мы в спектакле смеялись и болтали, и люди видели нас на экране. И мы играли возлюбленных, а позднее по сценарию мужа и жену. И казалось, что у нас были очень крепкие взаимоотношения. И это не всегда в шоу-бизнесе. В спектакле ты, может, целуешь кого-то, а как только скажет «стоп, камера», ты с этим человеком ругаешься. Да, ну не буквально, конечно, фигурально. Ты знаешь, за камерой у тебя не то же отношение к человеку, как перед камерой. А у нас с Анной было совсем иначе. Она играла Тельму. Мы с ней действительно замечательные друзья. Она просто удивительная. Она душевный друг и приятельница. Ты и вправду встречаешься со столькими людьми. Она и духовная женщина. Она выступала в Атланте в одной церкви. Я слышал, мне снизошел Дух Святой Дух. Она никогда до этого не проповедовала, а когда она встала там, в церкви Барбары Кейн, Святой Дух снизошел на нее. Она рассказала мне, что никогда в жизни она не испытывала ничего подобного. Я ей сказал, так и есть с Иисусом, да? Я бы ее тоже пригласил на шоу тогда. Знаешь, здорово, что мы собрались у тебя в доме, когда вот играли в футбол. И правда, было здорово. Ты заказал еду, чтобы мы привезли все остальное. Здорово было. Да, я не так и угощал-то вас. Да. Я даже забыл об этом. Было здорово. И твоя личность многое добавила к веселью. Хороший был вечер. Примерно человек 15 было, да? Да, у тебя тогда были самые популярные люди. Были актеры из телесериала «Другой мир». Анна там была, Дон Луис из «Другого мира». И ты, конечно, там был. И люди из музыкальной индустрии, Gospel, Норм Никсон, Дебби Айрленд с телевидения, и Билли Дэвис, и Джуниор, Мэрилин Маку, и другая моя приятельница, и хорошая христианка. Да, она из шоу «Альфредс». Да. Мы с ней на пару ведем вечер наград Стеллы каждый год. И они просят нас опять быть в этом же качестве на церемонии наград за негритянский стиль музыки Gospel. Господь милостив и дал мне много друзей и возможности сказать что-то положительное моим друзьям, так же, как и ты. Когда возникают моменты принять вызов, ты знаешь, как трудно работать в индустрии развлечений и в то же время оставаться хорошим христианином. Многие думают, что это невозможно. Это вроде многим как против шерсти. Я думаю, большинство людей думают, что у них есть спасение в кармане. Когда я смотрел сериал «Аминь», ты там был спасен всю жизнь. Но мы-то знаем, что наступает в жизни момент, когда приходишь и переходишь к Богу. Может, ты нам вкратце расскажешь, как это было в твоем случае? Я всегда с удовольствием рассказываю, что случилось со мной. Расскажи мне историю Христа, запиши слова на сердце.
Некоторые старые церковные гимны просто...

просто хватает за сердце, да? Просто хочется к Богу идти, действительно. И молодежи нужна духовная основа. Да, когда Господь делает для нас что-то особенное, нельзя хранить это только для себя. Должен ты рассказать другим людям. В моей жизни это произошло в 1980 году, около Рождества, 13 лет тому назад. Я был в подвешенном состоянии, я принимал кокаин. Мы тогда его называли многими именами. И я пришел к пониманию за 6 месяцев до того, как я мог что-либо с этим поделать. И я пытался ездить по стране, стараясь скрыться от всех торговцев наркотиками. И я приехал в Атланту, и кто-то появился и предложил мне немного кокаина. Несколько дней я там побыл на кокаине, потом я поехал в Майами. Кто-то предложил мне и там кокаин. Как будто мой враг знал о моей слабости. И куда бы я ни поехал, он находил способ предложить мне этот соблазн. Таким образом, дело повернулось так, что я закончил тем, что я должен был останавливаться в каждом маленьком городишке, которое я проезжал, не знаю почему. Может быть, было что-то в местах, куда я не попадал, но точно то, что мой враг давал мне препятствия на пути. И потом на Рождество 80-го года я сказал себе, что я должен со всем этим покончить. Или я умру прямо здесь, на этом проклятом порошке, но или я должен побороть это. И я осознал, что это гадость, и что в то же время я ничего с этим не могу поделать. Я был бессилен что-либо сделать, и это мудрая реальность, когда ты сознаешь, что должен вступить в борьбу с этим. И я не мог себе помочь, я ничего не мог сделать. И ни один человек в этот момент ничего не мог сделать. И это и есть тот момент, которого всегда ждет Бог, чтобы Иисус Христос мог прийти и сделать то, чего ни один мужчина, женщина, мальчик или девочка никогда ни в жизни не смогут сделать для тебя. Он может изменить твое сердце, изменить твой разум, очистить твое тело. Он может спасти тебя. И это именно то, что Он сделал для меня. Я верил свою жизнь Ему в Рождество 1980 года. Я помолился, и Он явился в мою мрачную, унылую жизнь, в мою мрачную, унылую квартиру, где я забил наглухо свою дверь, потому что я был параноиком. Но Бог пришел и смыл все это с меня. Он очистил мой разум, Он избавил меня от паранойи и от страха. Воздадим молитву Христу. Он избавил меня от страха и от муки, которыми я страдал, и с первого числа этого года я вышел в церкви и отдал свое сердце в Иисусу. Слава Богу! Аллилуйя! Это прекрасно! Но после этого ты чувствовал соблазн? Была ли та же самая история? Тебя пытались продать кокаин? Хорошо, а как ты реагировал? Что ты делал? Ты был полностью свободен от этого или приходилось бить себя по тянущейся руке? Да, оставь это. Да, как здорово, смотри. Многие люди думают, что это только можно умеренно делать. Я верю, что каждый может быть спасен, если однажды Христос берет тебя под свое крыло, и ты становишься одним из Его детей. Ты можешь отдалить себя от этого. Исаия 58 говорит, только грехи отделяют тебя от Бога, и только ты сам можешь это сделать. Его любовь. Ничто не может отделить тебя от Его любви, но только твои грехи могут отделить тебя от твоего спасения. Если ты настойчив в этом, Библия учит тебя этому. И я помню, как старый приятель зашел ко мне, и все время я этого не видел, и долгое время, когда он нуждался и так далее. И мы вместе принимали кокаин. И он показал мне и развернул целую унцию чистейшего кокаина предо мной. Теперь для них людей это может, для многих людей это выглядит как контрабанда, но для старого кокаинщика этот порошок выглядел прекрасным. Но по мере того, как я смотрел на него, мои руки начали трястись, и я начал вспоминать, где я был, когда Иисус Христос нашел меня и повернул мою жизнь. Я начал вспоминать свою паранойю, и боль, и страх, и бессонные ночи. И я вспоминал болезнь, через которую я прошел,
и в больнице. И я посмотрел на все это и сказал: «Я хочу, чтобы ты это все завернул и унес этого из моего дома, и сделай себе одолжение, выброси это из своей жизни». Это был соблазн, но Бог удержал меня от этого соблазна. Слава Богу! Он может это сделать. Песня, которую ты собираешься исполнить, похоже, содержит ответ на эту проблему, да? Да, это ответ на все. И я дам тебе петь через минуту, но пока я хочу сказать, как я горжусь, что я твой друг. И как благодарен, что ты ответил на приглашение и пришел на передачу. Ты знаешь, почему я счастливый человек? Я очень счастлив, потому что пока мы смеялись и говорили о личной борьбе, ты знаешь, мы пытаемся удержаться за крест, и мы вместе молимся, и поэтому я счастлив. Время наших молитв прекрасно. Я надеюсь, что когда шоу закончится, мы помолимся вместе за публику. Но молитва — это ключ. Да, спасибо, Клифтон, что пришел на шоу. Спасибо. Почему бы тебе не спеть для нас? Хорошо. Клифтон Дэвис. Пока он готовится, я только хотел сказать вам о небольшой вещи, которую мы хотели сделать, потому что это будет фантастично. Я действительно в это верю. И я хотел бы, чтобы мы начали это вместе. Я хочу, чтобы вы написали мне. Я хочу, чтобы вы сказали мне в 50 словах или меньше, почему мне нравится передача «Леон с друзьями». И у нас будет особенная викторина, но мы заключим с вами небольшую сделку. Это будет просто фантастика. Только таким образом вы сможете участвовать в этом, в том, что я собираюсь сделать для вас. Я хочу, чтобы вы написали мне по адресу. Пишите нам по адресу, который вы видите на ваших экранах, 50 слов или меньше. Включите строку из Писания, хорошо? Помолимся Богу. Я хочу, чтобы вы еще раз поприветствовали моего друга и приятеля Клифтона Дэвиса.

Я уверен, вы слышали, как Клифтон дал нам это прекрасное послание. Это прекрасное послание, потому что оно обращено к той части нас, которая темна и безответственна. И Бог говорит, что все, что вы должны сделать, это постучать к Нему в дверь, и дверь откроется. Он принесет свет в вашу темноту. Мне не важно, с чем вы боретесь и через что вы проходите, через какие изменения. Реальность такова, что Бог — это любовь, и Бог — это свет. Так зачем же сидеть в темноте одному? Смените ваше одиночество на дружелюбие. Смените безнадежность на надежду. И примите Иисуса Христа в своей жизни сразу, прямо сейчас. Он все сделает для вас. Все, что вам нужно сделать, это попросить Его. Да, это как раз то, что я хочу сделать. Тем из вас, которые действительно знают, что ваш час пришел, много раз может приходить стук, но только вы можете знать, когда стук приходит к вам, и вы знаете, когда Господь сейчас пришел к вам. Сегодня как раз этот день, и я хочу, чтобы вы повторили за мной эту молитву. Бог говорит, что если вы покаетесь в грехах, Он очистит вас от неправедности. Сейчас, все, кто смотрит телевизор, кто в нашей аудитории, положите эту кокаиновую трубку, оставьте вашу выпивку и скажите: Бог, наш Отец на небесах, я прихожу к Тебе сейчас, надломленным, и я знаю, Господи, что Ты единственный, кто может восстановить мою жизнь. И обломки вокруг меня. И, Господь, я прошу Тебя, сложи эти обломки вместе, собери мою жизнь воедино. И я знаю, Господи, что я могу сделать все для Христа. Поэтому, Господь Иисус, я принимаю Тебя как моего личного Спасителя и Господа. Примените их. Благослови вас, Господь. Спасибо, Клифтон. Пишите нам, и увидимся на следующей неделе. Praise God.

В начале 15 века в Праге сложилась ситуация двойного противостояния. В то время Чехия не была независимым государством, а была частью Священной Римской империи. Сторонники национального самоопределения противостояли тем, кто поддерживал доминирование немцев в Чехии. Это было противостояние национальное. С другой стороны, нравственное состояние католических иерархов и духовенства становилось все более ужасающим. Сторонники реформирования церкви противостояли тем, кто продолжал настаивать на слепом подчинении папству. Это было противостояние религиозное. Янгус оказался своеобразным знаменем и борьбы за национальное самоопределение, и движение за обновление церкви.

После того, как учредили в середине 14 века Пражское архиепископство, в столице решили построить главный храм. Таким храмом стал собор Святого Витта. В этом соборе находятся усыпальницы чешских князей, королей и архиепископов. Видя, как под влиянием проповеди Гуса и его сторонников поднимается волна за реформирование церкви, пражский архиепископ развернул деятельность по искоренению ереси. Доходило до смешного. Например, осудили одного священника, который учил, что право проповедовать принадлежит не только духовенству, но и мирянам. Гус старался заступаться за обвиняемых, но к его мнению все меньше прислушивались. Более того, ему начали посылать всевозможные грозные предупреждения, содержание которых было одно – «Ян, остановись, пока не поздно, иначе поплатишься». Отношения архиепископа и Гуса все ухудшались. Магистра отстранили от должности синодального проповедника. Это было первое предупреждение ему.

Однажды по поводу смерти богатого канонника Гус сказал: «Я не хотел бы умереть, имея такие доходы». Тогда архиепископ запретил произносить проповеди, содержащие какие бы то ни было нападки на духовенство. Это был намек на речи Гуса. Еще одно предупреждение.

В то время преподаватели университета сами выбирали, какие труды они будут изучать вместе со своими студентами. Магистр Гус избрал сочинение Джона Уиклифа. В 1410 году архиепископ выносит постановление о сожжении книг Уиклифа. Это было очередное предупреждение магистру. Архиепископ упросил папу, и тот издал буллу, в которой запрещалась проповедь где бы то ни было, кроме приходских и монастырских часовен. Это было еще одно предупреждение, поскольку Вифлеемская часовня к этой категории не относилась.

В ответ Гус произнес проповедь, в которой сказал, что папа преследует Евангелие и христианскую веру. Огромная толпа с одобрением приняла его слова. Наконец, архиепископ прямо запретил Гусу исполнять священнические обязанности. Я написал ему письмо, но ответа не получил. Тогда он продолжил служить, словно ничего не случилось. Толпа смутьянов, подстрекаемая врагами Гуса, пытались разрушить Вифлеемскую часовню в то время, как он в ней проповедовал. Но сторонников Гуса было больше, чем его противников. Терпение архиепископа лопнуло, и он отлучил Гуса и его сторонников от церкви. Но магистр был так популярен в народе, что люди стали высмеивать иерарха. На улицах пели куплеты, выставляющие архиепископа глупцом. От насмешек перешли к действиям. Однажды архиепископу даже пришлось прятаться от разъяренного народа. Когда один священник произносил с кафедры проклятие в адрес Гуса и его сторонников, то несколько вооруженных граждан бросились на этого клирика, и он едва спасся. В 1410 году Прагу наводнили индульгенции. Папе Иоанну 23-му нужны были деньги для крестового похода против конкурентов. В то время было три папы, и положение каждого было шатким. Гус стал публично проповедовать и против индульгенций, и против крестового похода. Сторонники обновления церкви устроили шутовскую процессию. На колеснице сидели куртизанки, это были переодетые студенты. На груди у куртизанок висели папские буллы, впереди и позади шли люди с мечами и кнутами. Процессия двинулась мимо архиепископского дворца по всем главным улицам Праги. Потом разожгли костер, и буллы торжественно сожгли. На восточной стене Вифлеемской часовни мраморная доска в память о казни на Староместской площади трех юношей – Мартина, Яна и Сташка. Люди, вдохновленные проповедями Гуса, стали выступать против нечестия священников. Ян, Мартин и Сташек решили ходить по церквам и говорить, что отпущение грехов папой – это обман. Юношей схватили и собирались казнить. Ян Гус лично прибежал в ратушу и просил, чтобы их помиловали. И ему пообещали это. Но все равно юношам отрубили голову. Это была не просто казнь. Это было грозное предупреждение для самого Яна Гуса. За сочувствие Гусу папа всю Прагу подвергнул интердикту. Это означало, что в городе приостанавливалось совершение церковных служб и обрядов. Такая ситуация стала беспокоить короля Вацлава, и он посоветовал Гусу ради безопасности покинуть город. Гус сам не хотел подвергать Прагу интердикту и в конце 1412 года уехал из столицы. Интересно, что с отъездом Гуса количество его сторонников в Праге не только не уменьшилось, но наоборот, возросло.

Началось двухгодичное скитание магистра. Вначале он поселился в местечке под названием Козий Градок. Оно расположено в южной части Чехии. Там Гус занимался литературной работой, вел обширную переписку со своими пражскими друзьями, наставлял их и ободрял. Именно там Гус написал свое главное произведение о церкви. В нем он учил, что церковь – это собрание верующих, а не только высшее духовенство. От верующих требуется праведная жизнь и святость, писал Ян. Главой же церкви является не папа, а Христос. Из Южной Чехии магистр переехал в Западную. Здесь расположен замок Краковец, который был основан в 1383 году. Историки предполагают, что Краковец был первым дворянским замком, сооруженным на территории Чехии. К замку можно было подойти только по узкому перешейку. Между замком и перешейком – ров, через который переброшен деревянный мост. Причем этот мост построен без единого гвоздя.

В то время владельцем замка был королевский управитель Идрих, являющийся сторонником Гуса. Не случайно большую часть своего изгнания магистр провел здесь. В память о пребывании здесь магистра Яна Гуса, или как называют его в Чехии мистер Ян Хус, в этом замке установлена надпись. В этой крепости Ян часто проповедовал. Толпы людей стекались сюда послушать его. Причем некоторые приходили даже издалека. Сторонники Гуса появились не только в Чехии, но уже и в других странах Европы. Рассказы о смелом магистре дошли даже до Московской Руси. Католические прелаты послали ему множество грозных предупреждений, чтобы он замолчал. Но все было тщетно. Ян не мог не говорить о том, во что верил. Терпение Рима закончилось, и Гуса вызвали на собор в Констанце. Император Сигизмунд созвал собор, чтобы преодолеть раскол в церкви. На него было решено пригласить и Гуса. Император и католические иерархи уверяли, что дадут магистру возможность изложить и защитить свое учение. Сигизмунд послал Гусу охранную грамоту. Ему обещали, что даже если они не придут к согласию, он вернется в Чехию живым и невредимым.

Хотя друзья и отговаривали Яна, предупреждая, что в Констанце его ждет ловушка. Да и сам он не был наивным человеком, но он все-таки решил ехать. Скорее всего, его привлекла возможность заявить о своих убеждениях перед представителями христианского мира. Он надеялся, что сможет увлечь не только мирян, но и клириков идеей обновления церковной жизни. В то же время он нечто предчувствовал и перед отъездом составил завещание. В нем он простился со всеми друзьями. «Я не скрываю себя от опасности», – писал Ян. «И если надо, я готов даже умереть». В октябре 1414 года отсюда, из Краковца, Гус отправился на собор в Констанц. Трое чешских дворян были присланы императором, чтобы сопровождать и охранять его. С ними отправились и несколько друзей Яна. Караван состоял из 30 лошадей. Дорога в Констанц шла через Нюрнберг. На 9-й день путешествия Гус прибыл сюда. Отсюда, из Нюрнберга, он написал своим пражским друзьям: «Знаете, что за все время путешествия я не встретил ни одного врага». Перейдя границу между Чехией и Германией, Гус ожидал, что к нему отнесутся враждебно, ведь он был представителем идей чешского национального самоопределения. С удивлением он обнаружил, что практически везде к нему хорошо расположены. Хотя некоторые священники предупреждали народ остерегаться Гуса, но это приводило лишь к тому, что люди сбегались посмотреть на него из чистого любопытства. Третьего ноября 1414 года Гус прибыл в Констанц. 3,5 недели добирался он. Навстречу ему из города вышла большая толпа, поскольку имя его было хорошо известно в немецких землях. Эта толпа проводила его до квартиры, которая расположена на улице апостола Павла. Эту квартиру Ян снял у одной вдовы.

Вопрос Гуса не был главным на соборе. Основной темой являлось, как преодолеть церковный раскол. В то время было три папы, и необходимо было объединить церковь под одной главой. Все папы были низложены, и выбран новый. Выборы проходили в этом здании. Этот собор был не только духовным, но и политическим мероприятием. Почти все европейские дворы прислали своих представителей. Вместе с епископами сидели и князья.

0: На соборе присутствовали 3 патриарха, 29 кардиналов, 35 архиепископов, более 150 епископов, 124 аббата, 578 докторов богословия и множество других церковников. Среди светских делегатов были император Сигизмунд, посланцы 10 королей, 100 графов и князей, 2400 рыцарей, 116 представителей разных городов. Все эти знатные лица привезли с собой массу слуг, секретарей, воинов. Помимо этого, в город съехались купцы, цирюльники, музыканты. Одних только флейтистов было 1400 человек. Съехалось и несколько сот куртизанок, чтобы обслуживать участников собора. Не случайно в городе, напротив здания, где выбирали нового папу, установлен памятник империи. Памятник представляет собой куртизанку, которая в одной руке держит светского главу, а в другой – церковного. Это своеобразный символ продажности, как политической, так и духовной власти того времени. И Константский собор это вполне доказал. Всего в Констанц съехалось 100 тысяч человек. Даже сегодня население города составляет около 80 тысяч, а в то время оно было еще меньше. Можете представить, чем было для Констанца съезд 100 тысяч. Город буквально лихорадило, то здесь, то там происходили скандалы. Один итальянский летописец рассказывает, что архиепископы Пизанский и Майнский поссорились друг с другом, распивая вино, и затеяли драку. Бой между ними был таким, что присутствовавшие священники с перепугу повыскакивали в окна.
1: «Если бы вы могли видеть этот собор, – писал Гус в Прагу, – собор, называющий себя святым и непогрешимым, просто отвратителен. Люди говорят, что 30 лет потребуется, чтобы очистить город от грехов, которыми его пятнают».
0: Сама атмосфера собора показывала, в чем была основная проблема средневековой церкви. Яну было страшно выйти на улицу. Закрывшись в своей комнате, он писал о реформе церкви, составлял речь, которую собирался произнести на соборе. Он все еще наивно полагал, что ему дадут возможность публично высказаться. На 25-й день после прибытия в Констанц Гуса по приказу папы Иоанна 23-го и кардиналов заточили в подземелье Доминиканского монастыря. Сейчас здесь располагается гостиница, а в то время здание выглядело несколько иначе. Гус оказался в ужасной келье рядом с отхожим местом. Арестовав магистра, папа и кардиналы нарушили охранную грамоту императора. В заточении Ян сильно заболел.
1: «Меня мучит зубная боль, кровохарканье, болит голова и причиняют боль камни в печени», – писал магистр. «Но именно теперь я учусь молиться и постигаю ценность страданий Христа».
0: Когда император Сигизмунд приехал в Констанц, вначале его сильно возмутил арест магистра. Но потом кардиналы уговорили его не вмешиваться. «Не стоит сдерживать обещания, данные еретику», – сказали ему. После ареста собор выделил следователей, которые составили обвинительный акт из 42 пунктов. Специальные люди стали допрашивать магистра. Эти допросы продолжались несколько месяцев. В это время папа Иоанн 23 почувствовал, что на соборе его собираются низложить, и он решил тайно бежать. С его исчезновением можно было ожидать освобождения магистра, но его лишь перевели из Доминиканского монастыря в замок Готлибен, который находится в нескольких километрах от Констанца. Сейчас это территория Швейцарии. Условия здесь были еще хуже. Днем его держали в ножных оковах, а ночью приковывали к стене и руки. Интересно, что когда схватили беглого папу Иоанна, его посадили в этот же замок, так что какое-то время папа сидел вместе с тем, кого он приказал арестовать. В истории нередко случается, что палачи разделяют участь своих жертв. начале июня 1415 года Гус перевели в третье место – францисканский монастырь. Следствие по его обвинению было закончено и приступили к открытому процессу. Этот процесс шел 5, 7 и 8 июня. Интересно, что 7 июня 1415 года было полное солнечное затмение. Люди увидели в этом недобрый знак. Тучи пытаются скрыть светило. Император Сигизмунд и прелаты пытались заставить Яна покаяться и отречься от ереси. В этом случае ему обещали сохранить жизнь.
1: «Какими глазами, — отвечал Гус, — взгляну я на небо, как подниму взор на все многолюдство народа, если по вине моей слабости поколеблются их убеждения? Могу ли я ввести в соблазн столько душ, которым я проповедовал?»
0: Мы находимся в большом зале заседаний Пражской ратуши. Я сижу на кресле главы города. Рядом знаменитая картина чешского художника 19 века Вацлава Брожика. Она называется «Суд над Яном Гусом в Констанце». Эта картина была написана в 1883 году.
1: Гус все время ссылался на Священное Писание. Он старался доказать, что никогда не разделял и не проповедовал приписываемых ему заблуждений. Но ему попросту не давали говорить. На него кричали, плевали, его поносили, осыпали проклятиями. Выступления Яна прерывали шумом, свистом, улюлюканьем, топаньем ног. Магистр отказался говорить в таких условиях, и его молчание было сочтено за признание в ереси.
0: Убедившись, что от Гуса не удастся добиться покаяния и отречения, собор объявил его упорствующим еретиком, лишил священнического сана, отлучил от церкви и приговорил к сожжению на костре.

Есть две любимые личности в Чехии. Первая – это герой наших передач Ян Гус. Часовню, где он проповедовал, вы видите за мной. Вторая – это литературный персонаж, бравый солдат Швейк. Они символизируют два пути. Есть путь Гуса, а есть путь Швейка. Путь Гуса – всегда отстаивать правду и отстаивать до конца. Этот путь требует платы. Порой приходится отдавать жизнь. Но именно это имел в виду Иисус, когда учил: кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради Евангелия, тот сбережет ее. Путь же Швейка – приспосабливаться, чтобы выжить. Швейк ко всему относился легко, поэтому целым проходил через всевозможные непростые ситуации. Этот путь популярен, поскольку он широк. Жить без принципов проще, только что остается после такой жизни? Каждый сам выбирает, каким путем идти – путем Гуса или путем Швейка. В 1403 году в Карловом университете возник диспут из-за учения английского мыслителя и реформатора Джона Уиклифа. Богословские трактаты Уиклифа распространял в Чехии вернувшийся из Оксфорда Иероним Пражский. Обсуждение было очень бурным. Главными защитниками Уиклифа на том заседании были друзья Гуса, магистры Станислав из Найма, его бывший преподаватель, и Степан Палич. Эти два богослова начинали как настоящие реформаторы и сторонники Гуса, но потом что-то в них изменилось. Трудности и давление раскрывают сердца людей и проверяют истинность дружбы.

0: Однажды Станислав из Найма написал трактат о причастии, в котором он отстаивал учение Уиклифа, отрицая католическую теорию преосуществления. В нем он утверждал, что хлеб и вино всегда остаются хлебом и вином, не превращаясь буквально в плоть и кровь. Узнав об этом, пражский архиепископ потребовал от Станислава объяснений, и тот, стараясь избежать неприятностей, отрекся от авторства. После этого он стал писать о причастии в католическом ключе. Так впервые дрогнуло его сердце. Когда Гус начал выступать против индульгенции, его второй друг Степан Палич, в то время бывший деканом богословского факультета Карлова университета, испугался и не поддержал его. Более того, чтобы обезопасить себя, он уговорил факультет издать резолюцию о том, что папа имеет власть отпускать грехи какими угодно способами. К нему присоединился и Станислав из Найма, тоже став сторонником продажи индульгенции. Ян назвал этих друзей пятящимися как раки, только его друг Иероним Пражский всегда поддерживал его, даже когда это было небезопасно. Станислав из Найма и Степан Палич не просто разошлись с Гусом во взглядах, они начали действовать против него. Дошло до того, что когда чешское духовенство послало на Константский собор своих представителей для обвинения Гуса, среди них был и Степан Палич. Именно он составил обвинительный акт против магистра. Когда Гуса осудили на казнь, его спросили, не желает ли он исповедоваться. Ян выбрал в качестве исповедника Степана Палича. Эта просьба изумила всех, особенно самого Степана. Он отказался от роли исповедника то ли из-за стыда, то ли по иной причине. Бывший друг согласился лишь на короткое свидание перед казнью. Во время этого свидания Ян сказал, что не держит на него зла. Настоящее христианское сердце прощает даже тогда, когда кажется, что прощение невозможно. Степан вышел из камеры Гуса в слезах. Казнь Гуса была назначена через 4 недели после последнего публичного заседания. Надеялись, что он все-таки одумается и раскается. 6 июля 1415 года его привели в соборную церковь и при большом стечении народа начали зачитывать пункты обвинения. Ян пытался возражать, но ему не давали говорить. Когда он заявил, что приехал в Констанц добровольно, чтобы доказать свою невиновность, при этом под императорской охраной, Сигизмунд покраснел. После этого магистра объявили еретиком и зачитали приговор – сожжение на костре. Его вновь призвали покаяться. Гус, повернувшись к присутствующим, заявил, что не может покаяться в заблуждениях, которые никогда не разделял.
1: «Призываю Господа в свидетели, что не учил и не проповедовал того, что показали на меня лжесвидетели. Главной целью моих проповедей и всех моих сочинений было отвратить людей от греха. И в этой истине, которую я проповедовал согласно с Евангелием Иисуса Христа и толкованием святых учителей, я сегодня радостно хочу умереть».
0: 7 священников приступили к позорному обряду – лишение сана. Гусу дали чашу искупления и объявили, что поскольку он перешел в стан неверных, они забирают чашу. На это Гус ответил, что не от них он получил благодать, и не им ее забирать. Затем на него надели священническое облачение и демонстративно сорвали его. На его голову одели шутовской колпак, разрисованный чертями. На нем была надпись «Се ересиарх». При этом Гусу заявили: «Мы поручаем твою душу дьяволу». Ян же ответил: «А я посвящаю свою душу Иисусу Христу». Закончив свою часть, священники передали магистра светской власти, то есть императору, который приказал казнить еретика.

На месте сожжения Яна Гуса сейчас установлен камень. Надпись на нем гласит: «Ян Гус, 6 июля 1415 года». Когда из собора магистра привели на это место, он встал на колени и начал молиться: «Господи, в руки Твои предаю дух мой». После этого его привязали к столбу. Еще раз прозвучал вопрос: раскаивается ли он? Ян ответил, что не знает за собой вины. Тогда палачи разожгли костер. Рассказывают, что, будучи привязанным ко столбу, Ян увидел старушку, которая принесла охапку хвороста на костер, уверенная, что этим она служит Богу. «О, святая простота!» – вымолвил Ян. Такая реакция наглядно показывает его сердце, переполненное милостью и любовью к людям до последних минут жизни. Также говорят, что во время казни Ян произнес пророческие слова: «Я гусь, меня можно изжарить, но после меня появится лебедь, который улетит от вас». Эти слова исполнились через 100 лет. Лебедем стал Мартин Лютер. Когда пламя разгорелось, Ян Гус запел: «О Иисус, будь милостив ко мне». Это были его последние слова. После того, как костер догорел, собрали пепел с землей и выбросили в Рейн, текущий поблизости. Так думали изгладить память о казненном. В 20 веке, спустя почти 6 столетий после смерти магистра, папа Иоанн Павел II призвал к пересмотру исторического значения гуса и выразил сожаление от лица католической церкви за осуждение его на казнь.

С другой стороны камня, установленного на месте казни Гуса, есть еще одна надпись. Она гласит: «Иероним Пражский, 30 мая, 1416 год». Когда Яна арестовали в Констанце и стали допрашивать, Иероним тоже приехал сюда тайно, надеясь помочь освободить своего друга. Двухнедельное пребывание в Констанце убедило его в тщетности таких надежд. Он решил вернуться в Чехию, но по дороге в Прагу его схватили и в цепях доставили на собор. Там ему предъявили те же самые обвинения, что и Гусу. Расправившись с Гусом, начали обрабатывать Иеронима. Угрозы, казнь Яна, ужасные условия заключения – все это надломило волю Иеронима. И в сентябре 1415 года он перед собором осудил учение Гуса и признал свои собственные еретические ошибки. На соборе потребовали, чтобы он написал единомышленникам в Чехию письмо о своем раскаянии. Иероним сделал это.

0: из-за малодушия отрекся, но позже покаялся и разделил участь своего друга.
1: Казнь Гуса всколыхнула чешское общество и вызвала взрыв возмущения, которое вылилось в гуситское движение. Сотни чешских дворян выразили согласие с Гусом и осудили решение собора. Тогда папа призвал к крестовому походу против сторонников Гуса, что привело к гуситским войнам. Парадоксально, что имя человека, никогда не державшего в руках оружие, стало названием войны. До сих пор в ночь сожжения Гуса по всей Чехии горят костры в память о своем национальном герое. Взгляды и проповеди магистра во многом предвосхитили будущую реформацию, предшественником которой он был. Наш цикл передач мы начинали здесь, в центре Праги, на Староместской площади, у памятника Яну Гусу. Рядом с памятником находится башня с курантами, которые были установлены в 1410 году. То есть Ян Гус их уже видел. Эти куранты являются визитной карточкой Праги. По преданию, мастер, реконструировавший их, был ослеплен, чтобы не смог сделать подобные куранты в другом городе. Каждый час смерть начинает трясти колокольчиком. Дверцы над циферблатом открываются, и по очереди появляются 12 апостолов. Смерть в это время переворачивает песочные часы. Праздный не соглашается и отрицательно качает головой. В это же время скряга трясет кошельком, а тщеславный любуется собой в зеркале. В конце фигурки останавливаются и бьют куранты. Смерть словно напоминает нам, что однажды то, что люди порой так ценят, испарится. Как бы праздный не веселился, однажды его радость исчезнет. Как бы не был богат скряга, однажды все его сбережения обесценятся. Как бы не был красив, тщеславный, но он неизбежно состарится. И это не зависит от нашего выбора. Какой же выход из всего этого? Перед казнью Ян Гус сказал: «Я делаю выбор не между жизнью и смертью, а между правдой и ложью». Существуют сокровища, которые не обесцениваются со временем. Только выбрав истину, можно одолеть смерть. На этом мы заканчиваем цикл передач о Яне Гусе. И помните слова, написанные на его памятнике. Любите людей, а это неразрывно связано с любовью к Богу.

Большинство из вас не будет удивлено, что мы собираемся начать провозглашение. И затем мы дадим вам возможность участвовать в нем. Наше провозглашение взято из первого послания к Коринфянам, 6 главы, 11 стиха. И оно начинается словами: «И такими были некоторые из вас». И эти слова относятся к списку ужасных грехов, мыслей и поступков, в которых эти люди были виновны. Но, слава Богу, там есть «но». Слава Богу за эти «но» в Библии. Я благодарю Бога за эти «но» в Библии. Затем там говорится: «но омылись», «но осветились», «но

Оправдались именем Господа нашего, Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Руфь и я верим, что это очень личное обращение, поэтому мы не будем останавливаться на «такими были некоторые из вас», а сразу перейдем к «но». И пусть это будет нашим личным свидетельством. «Но мы омылись», «но мы освятились», «но мы оправдались именем Господа нашего, Иисуса Христа и Духом Бога нашего». А теперь мы предоставим вам честь сказать это вместе с нами. Это не очень трудно запомнить, так что давайте начнем с местоимения «мы». Готовы? «Но мы омылись», «но мы освятились», «но мы оправдались» именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Аминь. Да благословит вас Господь. А теперь мы продолжим изучение шести основ учения Христова, которые перечислены в первом и втором стихах шестой главы послания к евреям. Мы уже разобрали первые две основы — через покаяние к Богу и вера в нашего Господа Иисуса Христа. И теперь мы собираемся перейти к третьей теме, которая является учение о крещениях. И я просто коротко прочту эти слова, чтобы быть уверенным, что мы основываемся на Слове Божьем. Послание к евреям, 6 глава, стихи 1 и 2. «Посему, оставивши начатки учения Христова, и я предпочитаю говорить фундаментальные истины, поспешим к совершенству, и не станем снова полагать основания обращению от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном». И третья тема, которую мы будем разбирать сегодня, это доктрина крещения. Вместо слова «доктрина» можно использовать слово «учение». И обратите внимание, что в Писании слово «крещение» стоит во множественном числе. «Крещения» — количеством больше одного. На самом деле, в Новом Завете идет речь о трех крещениях, и мы в свое время разберем каждое из них. Прежде всего, я должен сказать, позвольте мне просто кратко перечислить эти три крещения. Первое — это Иоанново крещение, крещение Иоанна Крестителя. Второе — это христианское крещение, и это не одно и то же. И третье — крещение в Святом Духе. Это три различных крещения, каждому из которых отведено значительное место в Новом Завете. Теперь я кое-что должен сказать о значении слова «крестить». По-английски «baptize». Это не английское слово, а греческое, написанное английскими буквами. То, что называется транслитерация. Слово «крестить», «baptize», напрямую произошло от греческого слова «баптизо». И не будучи переведено, оно просто было записано английскими буквами. Почему это произошло? Возможно, различные варианты ответов. Это может быть просто церковной традицией, а возможно, при создании перевода короля Иакова переводчики не хотели обидеть англиканскую церковь употреблением истинного значения этого слова. Я не знаю этого и не предлагаю вам какого-либо определенного мнения на этот счет. Но если вы обратитесь к греческому языку, то там значение этого слова не оставляет никаких сомнений. Оно означает «погружать». «Погружать». И вы можете погружать двумя способами, и оба они встречаются в Новом Завете. Вы можете погрузить что-то, опуская это что-то в воду, так что оно будет полностью покрыто. Или же вы можете погрузить что-то, выливая воду сверху на этот предмет. Но каким бы способом вы это ни делали, это означает полное погружение. Это не частичное погружение. И по сути, крещение — это передача. Какое бы крещение ни описывалось в Библии, оно всегда ознаменовывает передачу чего-либо из одного сосуда в другой. И это касается вас целиком, а не лишь какой-то отдельной части. Таково значение греческого слова, и я верю, что это очень важно. Крещение — это полное погружение. В этом процессе затронута не только какая-то часть вас, но вы полностью участвуете в нем.
Далее. Это слово используется с двумя или тремя различными предлогами. И это также требует объяснения. Оно используется в контексте «крестить в чем-либо» и «крестить во что-либо». Крещение в чем-то означает ту среду, в которую вы погружаетесь. Это может быть вода, или это может быть Дух Святой. Крещение во что-либо означает конечный исход, результат вашего погружения. Во что вы переходите в результате этой передачи? Например, крещение Иоанна было крещением в воде, в покаяние или прощение грехов. То есть тут присутствует в чем и во что. Крещение Святым Духом, о котором мы пока говорить не будем, является крещением в Святом Духе, в тело Христа. Об этом мы поговорим попозже. Но вы, когда думаете о крещении, должны задать себе два вопроса. Это крещение в чем и во что? Давайте сейчас рассмотрим Иоанново крещение. Крещение Иоанна Крестителя, который получил это имя по той причине, что он крестил людей. И об этом говорится в Евангелии от Марка 1 главе, в стихах со 2 по 5. Как написано у пророков, «Вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою, глас вопиющего в пустыне. Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». В этом заключалась особенность служения Иоанна Крестителя. Он должен был прийти и приготовить путь для Спасителя. И его весть была очень простой. Ее можно выразить одним словом. «Покайтесь». И в следующем стихе говорится, «Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов». Или «в прощение грехов». То есть они крестились крещением покаяния, которое приводило к отпущению или прощению грехов. Крестились в воде в прощение грехов. И целью этого было приготовить путь для прихода долгожданного Спасителя Израиля, Иисуса из Назарета. И я думаю, что это очень важно, что Иисус не пришел, Бог не послал Его, пока сердце народа Божьего не было подготовлено покаянием. И я осмелюсь предположить, что это справедливо и для второго пришествия Христа. Сердце народа Божьего должно быть подготовлено к этому покаянию. И я считаю, что покаяние — это наиболее необходимая, жизненно важная весть, в которой народ Божий нуждается сегодня. Это всего лишь предположение. Служение Иоанна Крестителя было также очень важным связующим звеном между двумя различными периодами Божьего действования, между двумя периодами времени, между временем закона и пророков и между временем благодати и Евангелия, которое пришло вместе с Иисусом. Итак, Иоанн был важным звеном в осуществлении Богом его плана. Нам относительно мало известно о нем, и я сам некогда недооценивал важность и значимость его миссии. Его служение было недолгим, но крайне важным. Он приготовил путь для Иисуса. И его влияние на народ было огромным. Если вы посмотрите на следующий стих, 1 глава от Марка, 5 стих, там говорится, «И выходили к нему вся страна иудейская и иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои». То есть за очень короткий срок он смог достичь тысячи, сотни тысяч людей, все население Иерусалима, Иудеи и так далее. Я всегда восхищался тому, как действует Бог. Он не собирает комитетов. Он не берет в аренду спортивных комплексов и не созывает хор, чтобы потом сказать, «Сейчас у нас будет служение».

Он делает это самым невероятным способом. Всего лишь один человек в одежде из верблюжьего волоса отправился в пустыню. Всего один. И весь народ приходил к нему. Именно таким образом действует Бог. Он всегда действует неожиданным образом. И людей привлекает неорганизованность. Хотя мы благодарим Бога за хорошую организацию. Но это не реклама, не известность. Это сверхъестественное действие силы Божьей. И знаете, что нужно нам? Сегодня мы нуждаемся в том же самом. Люди пойдут туда, где горит огонь Божий. Неважно куда. И неважно, каковы личные качества проповедника. Неважно, получил он образование или нет. Нам известно, что Иоанн Креститель не учился в семинариях, но это был человек, чье сердце горело для Бога. И сам Иисус позже говорил о нем, что он был зажженным сияющим светильником, и его светом хотелось наслаждаться. Но, к несчастью, те люди, к которым обращался Иисус, так и не приняли огонь. Они пошли за светом, получили те преимущества, которые дает свет, но сам огонь они так и не приняли. Тем не менее, Иисус очень ярко охарактеризовал Иоанна Крестителя. Он был зажженным сияющим светильником. И я убежден, что это истина с научной точки зрения, что если вы хотите сиять, вам необходимо гореть, потому что света не бывает без жара. Так что давайте примем это в наши сердца. Если мы хотим светить для Иисуса, мы должны загореться. Давайте молиться, чтобы везде, куда Бог пошлет нас, мы были зажженными сияющими светильниками. Как я уже говорил ранее, Иоанново крещение было для прощения грехов. Он был переходным звеном между законом и пророками и Евангелием. Иисус говорит об этом в 11 главе Евангелия от Матфея, в 13 стихе. Говоря об Иоанне, он говорит, «Ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна». Иоанн ознаменовал окончание того времени. Он был связующим звеном перед новым временем благодати Евангелия. И это делает его очень важной персоной. Фактически, он стал новой вехой в истории Божьего народа. Им завершился один период и начался другой. И я сам часто думал, что раньше не вполне понимал значимость прихода Иоанна Крестителя, потому что в Библии о нем сказано немного, но все, что там говорится, крайне важно. При крещении Иоанн требовал три вещи от тех, кто приходил к нему креститься. Первое — это было крещение покаяния. И мы уже разбирали, что такое покаяние. Это не порыв эмоций, это решение. Это значит, что вы прошли какой-то путь и повернулись назад, и пошли в противоположном направлении. И Иоанн требовал, чтобы те, кто приходил к нему креститься, отвечали этому условию. Во-первых, это было решение, затем действие. Во-вторых, Иоанн требовал публичного исповедания своих грехов. И кажется, что это выпало из мышления многих членов современных церквей. Но я по личному опыту знаю, как это действенно, когда человек, убежденный Святым Духом, исповедует свои грехи. Это ключ к разгадке секрета многих волн пробуждения в прошлом, особенно пробуждения Уэльси в 1904 году. Оно было ознаменовано людьми, исповедующими свои грехи. И позвольте мне сказать вам кое-что. Вы не обязаны исповедовать свои грехи публично, но вы должны исповедать их Богу, потому что Бог прощает только те грехи, которые мы исповедуем. Иоанн говорит в своем первом послании, другой Иоанн, апостол, «Если же исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Однако это предложение начинается словом «если». «Если мы исповедуем грехи наши». Если мы их не исповедуем, то мы лишены гарантии, что Бог простит нас.
Я встречал очень много верующих, которые хранили горы неисповеданных грехов из прошлого. И затем они приходили с благословением или исцелением и недоумевали, почему они их не получают. Они находились под гнетом. Давид говорит о тяжком бремени своих грехов. Дорогие друзья, сегодня среди вас есть те, кого их грехи гнетут, как тяжкое бремя, потому что неисповеданные вами грехи копятся и превращаются в горы. И для некоторых из вас будет полезным уединиться с Богом, открыть Духу Святому свои сердца и сказать: «Господь, покажи мне то, в чем я должен исповедаться». Но, пожалуйста, помните, что я вам сказал. Если вы не исповедуете свои грехи, у вас нет гарантии того, что Бог вас простит. Но если вы исповедуетесь, Он простит. И третье, чего требовал Иоанн Креститель, было свидетельство того, что жизнь человека изменилась. Он требовал подтверждения того, что человек покаялся. И когда к нему приходили люди, в чьем сердце не было очевидно раскаяния, он отказывался крестить их. И в частности, это были религиозные представители того времени, фарисеи и саддукеи. Позже Иисус указал фарисеям на то, что мытари, грешники и блудницы поверили Иоанну, а они нет. И он сказал: «Скорее они придут в Царствие Божие, нежели вы». И это довольно характерный факт. Сильно религиозным людям очень трудно изменить привычный уклад своих отношений с Богом. Я иногда говорю, что когда в церкви начинается новое движение, это добавляет всему зданию еще один этаж. А эти люди, образно выражаясь, поставили над собой крышу. Они сказали: «Это все, большего не надо». И когда ветер Божий начинает дуть, первое, что ему нужно сделать, это сдуть эту крышу. А они, как правило, этому сопротивляются и пытаются узнать, что это за ветер и что Бог будет делать дальше. Они подобны фарисеям. И вот что говорил им Иоанн. Он был очень прямолинейный человек. Я некогда изучал, мы не будем углубляться в это сейчас, качества людей, о которых говорится, что они были наполнены Духом Святым. И первый из них — это Иоанн Креститель. Он исполнился Духом еще в утробе матери. Затем Иисус, затем Петр, потом Павел и, наконец, Стефан. И я сделал довольно пугающее открытие. Почти все они закончили свою жизнь в руках палачей. И еще одно открытие. Все они говорили очень простым языком. Они не пользовались вычурными религиозными терминами. Дух Святой не может подтверждать то, что запутано и затемнено. Ему нужна прямая и понятная речь. И послушайте, что говорил Иоанн Креститель. Немногие проповедники сегодня решатся сказать то же самое. В Евангелии от Матфея, 3 глава, 7 по 9 стихи. «Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: «Порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния, и не думайте говорить себе: «Отец у нас Авраам». Ибо говорю вам, что Бог из камней сих может воздвигнуть детей Аврааму». Это поразительное утверждение, не так ли? Так что не полагайтесь на свое происхождение, не полагайтесь на свое воспитание. Вы лично должны принять условия, предложенные Богом. Итак, это были три требования Иоанна для совершения крещения: покаяние, публичное исповедание грехов и свидетельство измененной жизни. И я хочу кое-что подчеркнуть здесь, потому что этот принцип встречается при всяком крещении. Там сказано, что он крестил их в покаяние, но он не совершал крещение до тех пор, пока они не покаялись. То есть крещение не приводило к покаянию, а являлось знамением, печатью их покаяния. И вы увидите это всякий раз, как будете читать слова «крещение в». Крещение не предназначено для того, чтобы поместить людей в определенное состояние, но оно является печатью того, что они в этом состоянии уже пребывают. И мы еще вернемся к этому позже. Далее. Крещение Иоанна были свои ограничения. Оно действовало только в определенных пределах. Прежде всего, оно не давало рождения свыше.
Евангелие от Матфея, 11 глава, 11 стих. Иисус говорит об Иоанне.

Крестителя. Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньше в Царстве Божьем, больше его. Иоанн был рожден женщиной, но он не был рожден свыше. Он не испытал второго рождения, потому что это не было возможным до прихода Иисуса. Но из рожденных женами он был наиболее велик. Но меньше в Царстве Божьем, больше его. Не потому, что мы такие, а потому, что мы находимся в Царстве. Бог вел нас туда посредством рождения свыше. Помните, Иисус сказал, если кто не родится свыше, не может войти в Царствие Божие. Итак, в крещении Иоанна были свои ограничения, Богом определенные ограничения. Во-вторых, и это важно, после Дня Пятидесятницы Иоанново крещение уже не было приемлемым. И это ясно из 19 главы книги Деяний. 19 глава книги Деяний, первые несколько стихов. «Во время пребывания Аполлоса в Коринфе, Павел, прошед верхние страны, прибыл в Эфес, и, нашед там некоторых учеников, сказал им, приняли ли вы Святого Духа, уверовавши?» И здесь не говорится, чьи это были ученики. И, очевидно, Павел не стал уточнять. Я думаю, что он задал ему вопрос, который задавал всем. «Приняли ли вы Святого Духа?» Из этого ясно, что можно уверовать, не получив Дух Святой. Такой была моя первая жена. Она была как тигрица, когда речь шла о принятии Святого Духа. Кого бы она ни встретила, она спрашивала, «А вы приняли Святого Духа?» И мне думается, что сегодня мы не очень-то торопимся задавать этот вопрос другим. Приняли ли вы Святого Духа, уверовавши? И затем Павел кое-что узнал. Они сказали, мы даже не слыхали, есть ли Дух Святый. И он сказал им, во что же вы крестились? Они отвечали, во Иоанново крещение. Можно понимать это по-разному, но если здесь говорится, что они даже не слыхали, есть ли Дух Святой, то почему Павел спрашивает их, во что же вы крестились? Почему здесь вопрос, во что же вы крестились? Как получилось, что они не могли быть христианами, не зная ничего о Духе Святом? Одно объяснение таково. Иисус послал своих учеников, Евангелие от Матфея, 28 глава, крестить во имя Отца, Сына и Святого Духа. И если бы они приняли это крещение, то они должны были знать, что такое Святой Дух. Таким образом, Павел догадался, что они приняли крещение не как верующие в Иисуса, а были крещены крещением Иоанна. Павел сказал, «Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса». То есть Павел говорит, это было подготовительное крещение. Но теперь, когда Иисус пришел, был распят и воскрес, оно уже не действенно. И далее 5 стих. «Услышавшие это, они крестились во имя Господа Иисуса». Это очень важный момент. Вы должны признать Иисуса Христа за Господа и Мессию, чтобы быть допущенными до крещения. И когда Павел возложил на них руки, сошел на них Дух Святый, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Павел был очень дотошен. Он не хотел ничего поверхностного. Ему нужно было настоящее крещение. Они должны были быть верующими в Иисуса. Они были крещены в воде. И после того, как они были крещены в воде, и это было новое крещение, Павел возложил на них руки, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Таким образом, мы попытались определить ограничения, имевшиеся в крещении Иоанна Крестителя. Теперь мы подошли к христианскому крещению, суть которого выражена в используемом мною слове. Что значит быть крещенным, как верующего Иисуса? И я должен сказать вам, что это значительно важнее, чем думает большинство христиан сегодня. Даже баптисты, в общем-то, недостаточно хорошо представляют себе важность и значение крещения в воде. И позвольте мне сказать, вы получаете крещение во имя Иисуса Христа не потому, что вы грешники. Это не крещение, а покаяние. Давайте посмотрим на это.
Евангелие от Матфея, 3 глава, стихи с 13 по 17. «Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от Него. Иоанн же удерживал Его и говорил, «Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко Мне?» В то время Иоанн еще не знал, что Иисус являлся Мессией, потому что в Евангелии Иоанна он говорит, «Я узнал, что Иисус есть Мессия, когда увидел Духа Святого, сходящего на Него, как голубя, и пребывающего на Нем». Итак, это свидетельство жизни Иисуса. Даже не зная, что Он является Мессией, Иоанн сказал, «Ты праведен, мне нужно креститься от Тебя». Но Иисус сказал ему в ответ, «Оставь теперь». «Ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его. И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и все отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил как голубь и не спускался на него. А в Евангелии от Иоанна говорится, пребывающий на нем. «И се глас с неба глаголющий, се есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Невозможно переоценить то, какое важное значение придает Новый Завет водному крещению. Потому что в этой сцене крещения мы видим присутствие всех трех ипостасей Бога. Иисус принял это крещение, Дух Святой сошел на Него, и Он не сошел, пока Иисус не был крещен. И затем Бог Отец заговорил с небес, сказав, «Сей Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Бог, если можно так выразиться с почтением, приложил дополнительные усилия, чтобы подчеркнуть крайнюю важность в его глазах факта крещения в воде. Теперь я хотел бы указать на природу христианского крещения. Это не крещение покаяния, потому что у Иисуса не было грехов, чтобы каяться. Он не был крещен, потому что покаялся. Он крестился у Иоанна, но это было не Иоанново крещение. Какова же была его цель? Иисус сам говорит об этом. «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Он не говорит «мне», он говорит «нам». И тем самым отождествляет себя со всеми теми, кто последует за ним в водном крещении. И он говорит, надлежит, следует, должно, правильно, так исполнить всякую правду. Именно это вы делаете, когда принимаете крещение во имя Иисуса Христа, как последователя Иисуса. Вы креститесь не крещением покаяния, вы уже покаялись. Но это не та причина, по которой вы креститесь. Но вы креститесь, чтобы исполнить всякую правду, чтобы завершить всякую правду. И это очень важный момент. И я хочу, чтобы вы обратили на это особое внимание. Давайте откроем послание к Римлянам, 5 главу. Первый стих. Павел говорит эти слова о нас, верующих в Иисуса. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Павел говорит, «Через нашу веру в Иисуса мы получили оправдание». И это один из наиболее важных новозаветных терминов, которые очень мало понимают. У него есть ряд разнообразных значений. Очищение, провозглашение невиновности, признание праведности, сделать праведными. Это все означает оправдание. Итак, через веру в Иисуса Христа мы очищены, объявлены невиновными, признаны праведными и сделаны праведными. И именно поэтому нам следует креститься. Не потому, что это крещение в покаяние, а для того, чтобы нам стать праведными. Мы уже имеем праведность, вменяющуюся нам по нашей вере во Христа. И теперь водное крещение становится завершением, исполнением, осуществлением этой праведности. И мне думается, сегодня многие это очень плохо понимают. Говоря в общем, важность водного крещения очень мало понимается и осознается сегодня. И скорее всего, если вы хотите креститься, вы получите такой ответ. Крещение? Крещение будет через 2 недели. Запишите список. Но не так происходило крещение в Новом Завете. Я покажу вам это. Крещение, главным образом, — это посвящение. Я имею в виду христианское крещение.
Это ваше отождествление со Христом в смерти, погребении и воскресении. Римлянам 6 глава, 3 стих. «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погребли с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славы Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Итак, христианское крещение — это отождествление со Христом в Его смерти, погребении и воскресении. Мы умерли с Ним, в водной могиле мы погребаемся с Ним, и, выходя из водной могилы, мы воскресаем с Ним, чтобы ходить в обновленной жизни, жизни, отличающейся от той, которую мы вели до этого. И Павел говорит, что Он воскрес славой Отца. Но если вы пойдете обратно в послание к римлянам, 1 главу, 4 стих, вы найдете там слова, что Он воскрешен Духом Святым. Когда мы крестимся в воде, это означает, что мы подошли к концу нашей собственной жизни. Мы подошли к концу делания чего-либо своими собственными силами и праведностью. И с этого момента мы будем подобны Иисусу. Когда мы выходим из могилы, из этой водной могилы, это для того, чтобы ходить в силе Духа Святого. Иисус не воскресил Сам Себя из мертвых, это очень важно. Бог Отец воскресил Его Духом Святым. И Павел пишет в послании к римлянам, 1 глава, 4 стих, «Он открылся Сыном Божьим в силе, по Духу Святыни, через воскресение из мертвых». Два суда, один еврейский, другой римский, приговорили его к смерти, как преступника. Но на третий день, когда открылась гробница, и он воскрес из мертвых, Бог отменил их приговор. Он сказал, «Это мой сын, и он полностью праведен. Я воскресил его, потому что он станет начальником жизни и благочестия для всех, кто верует в него». О, как важно воскресение! И видите, в водном крещении мы имеем реальность воскресения. Я был учителем у африканских студентов несколько лет назад, подготавливая из них учителей. И в основном я говорил им, люди помнят 30% того, что они слышали, 60% того, что они слышали и видели, и 90% того, что они слышали, видели и делали. Поэтому не делайте так, чтобы ваши ученики оставались за партами, просто слушая. Вовлекайте их в практические занятия, которые бы показывали, поняли они урок или нет. И Бог использует тот же самый принцип. Он не просто преподает нам теорию. Он дает нам не только смотреть на что-то, но Он дает нам и участвовать в этом. И водное крещение — это участие. Новое участие всякий раз, когда оно происходит. В смерти, погребении и воскресении Иисуса Христа. И в ранней церкви не могли войти в нее, пока вы не прошли через это участие веры, которую вы признаете. Вы видите, что недостаточно было просто сказать «я верю». Они должны были исполнить свою веру. И когда вы были погребены и воскрешены, ваша жизнь больше вам не принадлежит. И если вы собираетесь продолжать вашу собственную жизнь, вы не должны креститься, потому что крещение — это ваш смертный приговор. И затем это ваше воскресение. Но когда вы воскресли, ваша жизнь вам не принадлежит. Это посвящение на ученичество. Евангелие от Матфея, в конце 28 главы, Иисус сказал Своим ученикам, что они должны делать в провозглашении Его Евангелия. Матфея, 28 глава, 19-20 стихи. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам. И се, Я с вами во все дни до скончания века». Итак, Он сказал, «Идите и научите все народы». Или в другом переводе «делайте учеников». Он никогда не говорил нам делать членов церкви. Вы это заметили? Вы знаете, самая большая проблема в современной церкви — это члены церкви, которые не являются учениками, потому что они искажают истину, которую мы пытаемся провозглашать.
Если вы не желаете становиться учеником, у вас нет права креститься. Крещение — это посвящение на ученичество. Они не тратили много времени, уча их до того, как они были крещены. Но коль скоро они делали посвящение, тогда они учили их. И видите, это имеет смысл. Зачем тратить время, уча непосвященных людей? Пусть они докажут свое посвящение, и тогда можно будет учить их тому, что они должны знать. Я проходил это через миссии в Восточной Африке. Они неделями обучали кандидатов на крещение. Но на самом деле, к концу обучения, что они часто делали, это крестили язычников, у которых было знание в голове, но не было сердечного переживания. И они никогда не делали настоящего посвящения Иисусу. Поэтому я был приведен к тому, чтобы проанализировать это. И я покажу вам это через некоторое время. Но давайте просто рассмотрим теперь требования для христианского крещения. Мы изучили требования для Иоаннова крещения. Теперь давайте изучим требования для христианского крещения. Иисус сказал прежде всего, «Идите и научите все народы, крестя их». Итак, человек, собирающийся креститься, должен был слышать Евангелие Иисуса Христа. И вы помните, что я сказал? Что Евангелие основано на трех исторических фактах. Иисус умер, был погребен и воскрес из мертвых. И если вы верите в это, тогда это вменяется вам в праведность. Вы оправданы. Итак, у нас нет права крестить людей, которые не слышали простых фактов Евангелия. Второе, следующее требование — это покаяние. В день Пятидесятницы, описанный во второй главе книги Деяний, стихе 38, мы читаем ответ Петра, когда облеченная, но не обращенная толпа спросила, «Что нам делать, мужи-братья?» И в стихе 38 Петр сказал им, «Покайтесь». Помните, что мы говорили, что покаяние всегда является первым шагом. «Покайтесь, и докрестится каждый из вас, и получите дар Святого Духа». Это Божья программа, она вся содержится в одном стихе. Почему мы должны разбивать это и растягивать на недели или месяцы? Я так был неосведомлен о Евангелии, что когда я был спасен, я получил крещение в Духе. Это не случилось в церкви, это произошло в армейской казарме. Я только позже узнал, что вам полагается ждать. В тот же момент, когда я был крещен с Духом Святым, я получил дар говорения на иных языках и истолкования. Благодарение Богу, что я не находился в обществе других христиан, где вам нужно долго ожидать, чтобы получить все это. Петр не говорил этого. Он сказал, это все в одном пакете. Покайтесь, креститесь в воде и получите дар Святого Духа. И я могу сказать вам, что если вы представляете истину людям таким образом, и они реагируют, тогда все так и произойдет. На это не понадобится много времени. Это недолгий и растянутый процесс. Это кризис в том смысле, что вы перемещаетесь из одного измерения в другое. В-третьих, для того, чтобы быть крещенными, люди должны верить. В Евангелии от Марка, 16 главе 15 и 16 стихах, Иисус говорит своим ученикам, «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». И какой-то упрек нам, что по прошествии 2000 лет мы все еще не сделали работу. Это так, кстати. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Поэтому вы неправомочны креститься, если вы не уверовали, если вы не являетесь верующим. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Позвольте мне указать на то, что Иисус никогда не предлагал никакой гарантии спасения тем, кто верует, не будучи крещенным. Вы можете сказать, что с Господом у вас это улажено, это ваше дело. Но у вас никакой гарантии спасения из Писания, пока вы не крещены как верующие, и крещены целиком, с головы до ног, погружены. И другое условие утверждается Петром в первом послании Петра, 3 главе, 21 стихе. Он говорит о днях Ноя. И мы не будем углубляться в это. Мы просто рассмотрим применение этого. В стихе 20, 1 Петра, 3 глава, 20 стих, он говорит, «Некогда непокорным, ожидавшему их Божию долготерпению,
в одни Ноя. Во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды. Это важное предложение, не правда ли? Петр говорит, что Бог не мог послать потоп, пока не был приготовлен ковчег. Итак, он терпеливо ожидал, пока ковчег не был закончен, и тогда он послал потоп. И там написано, сколько человек спаслось из всего населения Земли? 8. И это очень серьезная мысль. Я видел подсчеты, что в то время население Земли было по меньшей мере около 2 миллионов человек. Это очень и очень серьезная мысль. Из возможных 2 миллионов человек спаслось только 8. Спасение на самом деле не для большинства. Так много вопросов сегодня в нашем, в кавычках, демократическом обществе, которые решаются решением большинства, но Бог никогда не решает вопросы таким образом. Бог принимает сам решение в конкретном вопросе. Далее Петр продолжает, говоря о ковчеге, о Ное и о потопе. Он говорит, что это было прототипом того, что ныне спасает нас. Прототипом крещения. Он говорит, крещение спасает нас. И далее он говорит, не плотской нечистоты, а мытия. Это не принятие ванны в целях очищения, но обещание Богу чистой и доброй совести. Итак, это четвертое условие. Вы должны обещать Богу добрую и чистую совесть. Другими словами, это значит сказать, «Господь, я знаю, что я был грешником. Мне стыдно. Я раскаиваюсь. Я верю, что Иисус умер за меня. Я верю, что, поверив в Него, я оправдан, признан праведным. Я многое сделал, будучи грешником. Пожалуйста, прими меня». Вы обещаете Богу чистую, добрую совесть. Вы не можете сделать больше, чем Бог просит. Но если вы сделали все, чего просил Бог, то вы можете предстать пред Ним с чистой, доброй совестью. Итак, позвольте мне еще раз перечислить. 4 условия для принятия христианского крещения. Во-первых, вам нужно услышать благую весть. Во-вторых, вам нужно покаяться. В-третьих, вы должны поверить в Евангелие. И в-четвертых, вы должны обладать чистой, доброй совестью перед Богом. Я не хочу никаких противоречий, но мне думается, что без противоречий я могу сказать следующее. Младенец никак не может соответствовать ни одному из этих условий. Не так ли? Я не думаю, что кто-то станет отрицать это. Это простой факт. Теперь я подошел к тому, на что я уже ссылался ранее. Учение о крещениях не обязательно должно занимать долгое время. Я видел это в одной миссии, где я работал. Они проводили 6 недель в обучении новообращенных, и лишь затем крестили их. По сути дела, они крестили обученных язычников, людей, которые никогда не встречали Господа. Их жизни не были изменены им. Это были очень хорошие люди, но... Итак, позвольте мне указать на некоторые факты относительно продолжительности времени. В день Пятидесятницы 3000 человек были крещены в тот же самый день, когда они услышали благую весть. Апостолы не сказали, подождите, если через 6 недель вы принесете плод, то мы крестим вас. Или когда вы выучите наизусть все проповеди Иисуса. Они крестили их, потому что те отвечали условиям. Они поверили и покаялись, и они были готовы к посвящению. И заметьте, это было не очень популярное посвящение, потому что в то время была очень враждебная атмосфера. Затем в 8 главе книги Деяний описывается, как евнух эфиоплянин услышал благую весть от Филиппа. Давайте прочтем это, оно того стоит. Что произошло? 8 глава Деяний. Филипп находился на пути в Газу. Он только что покинул пробуждение в Самарии. И теперь по той причине, что ангел послал его, он находился на дороге в Газу, сам не зная для чего. И там он увидел евнуха в колеснице, который ехал и читал так, как многие люди в его время, то есть вслух. И читал он отрывок из пророка Исаии. И Филипп приблизился к нему и сказал, «Нет, евнух обратился к Филиппу. Скажи мне, о ком говорит этот пророк, о себе или о ком-то другом?» А он читал 53 главу Исаия об агнце, идущем на заклание. И евнух задал вполне обоснованный вопрос. «Пророк говорит о себе или о ком другом?»
И далее в 35 стихе говорится: «Филипп отверз уста свои, иначе всего Писания благовествовал ему об Иисусе». То есть Филипп сказал ему, что Иисус есть тот, о котором пророчествовал Исаия. Там говорится, проповедовал Иисуса. Филипп был евангелистом. У него была схема. Его послание было очень простым. Это послание из одного слова. В Самарии он проповедовал Христа. На дороге в Газу он проповедовал Христа. Я обожаю служение настоящего евангелиста. Сам я таковым не являюсь, но всякий раз, когда я вижу настоящего евангелиста в действии, что-то во мне волнуется. И дело евангелиста заключается в том, чтобы привести грешника ко Христу. Когда это произошло, задача выполнена. Филипп сделал свое дело в Самарии и отправился дальше. Многие люди остались там, потому что собрание было очень успешным. Но у него было направление от Бога двигаться дальше. Это было испытание на послушание. И вот таким образом он оказывается на дороге в Газу вместе с этим евнухом и проповедует ему Иисуса. Я хочу, чтобы вы обратили внимание, он проповедовал Иисуса. И написано, что они сошли с дороги и подошли к воде. И евнух сказал: «Вот вода, что препятствует мне креститься?» Поэтому он велел колеснице остановиться и сошел в воду, и Филипп крестил его. Итак, еще раз, там говорится, что Филипп проповедовал Иисуса. И он наверняка сказал что-то о крещении, потому что инициатива принадлежала евнуху, не Филиппу. Он сказал: «Вот вода, что препятствует мне креститься». И Филипп сказал: «Хорошо, давай». И они оба сошли в воду. Всякий раз, когда в Новом Завете описывается крещение, люди сходят в воду, а затем выходят из нее. И затем Филипп пережил нечто удивительное. Он был перемещен Богом в другое место, и евнух его уже больше не видел. Но евнух не беспокоился, он продолжал свой путь, радуясь. Но позвольте мне сказать вам, что прошло где-то всего 2 часа между тем, когда евнух впервые услышал благую весть, и тем моментом, когда он крестился. У него не было продолжительного периода подготовки. И затем в доме Корнилия. Вы знаете эту историю. Петр неохотно отправился в дом язычника, потому что это противоречило его религиозным нормам. Но затем он начал говорить с ними об Иисусе, и произошло удивительное. Его проповедь была прервана. И я молю: «Господи, пусть наши проповеди почаще прерываются». Дух Святой прервал эту проповедь. Когда люди еще слушали, в 44 стихе говорится, когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех слушавших слово. И верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников. И обратите внимание, здесь идет речь о погружении. Мы поговорим об этом на нашем следующем занятии. Но это было погружение. Они были погружены свыше. Погружение типа Ниагарский водопад. Почему они изумились? Потому что слышали говорящих языками и величающих Бога. Многие проповедники сегодня сказали бы: «Давай-ка мы посмотрим за тобой 6 недель. И если ты в самом деле станешь приносить плод, то мы удостоверимся, что это было настоящее крещение». Никто не обладал меньшей готовностью поверить, что язычники готовы стать христианами, чем Петр, пришедшие с ним. Но в тот момент, когда они услышали их говорящих языками, они сказали: «Вот оно». Они получили то же, что и мы. И затем Петр сказал: «Кто может запретить креститься водой тем, которые, как и мы, получили Святого Духа?» И там говорится, что он повелел им креститься. Он не посоветовал, он повелел им. Это акт послушания Богу. Сколько времени прошло? Может быть, 1 час, с того момента, как они заговорили на иных языках, и до того, когда они были крещены в воде. Но это было безотлагательно. Затем история о филиппийском стражнике. Я очень люблю ее. Вы помните, Павел и Сила были брошены в темницу. И там, в одной из самых охраняемых тюрем, в полночь, в самый темный час, что они делали? Они пели и прославляли Бога. И там сказано, что узники слушали это пение.
И в какой-то момент это прославление пробудило к действию сверхъестественную силу Божию. Вся тюрьма сотряслась до своего основания, все двери открылись, и цепи упали с рук. И стражник, увидев это, был готов совершить самоубийство, потому что по римскому закону, если хотя бы один узник убегал из-под стражи, то стражник отвечал за это своей головой. Но Павел сказал ему: «Успокойся, не причиняй себе вреда, мы все здесь. Тебе нет нужды совершать самоубийство». Затем там говорится, он потребовал огня, стих 29, и в трепете припал к Павлу и Силе. Это поистине удивительно, когда стражник трепещет перед узниками, правда? И он вывел их и сказал: «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Они же сказали: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». То есть те люди, которые живут в нем. Будучи главой семьи, он обладал правом верить за свою семью. И затем там говорится, они проповедали Слово Господне ему и всем бывшим в доме его. Все они жаждали услышать Слово Божье. И взяв их в тот час ночи, он омыл раны их и немедленно крестился сам и все домашние его. Они не стали дожидаться восхода. Это было срочное дело. Я не знаю, смог ли я донести до вас, насколько срочным представлялось водное крещение христианам Нового Завета. Они не откладывали. Они не дожидались служения крещения, потому что их спасение зависело от этого. Кто верует и крестится, будет спасен. И я не хочу вызывать споры. Вы сами должны решить, как вы реагируете на это. Давайте теперь посмотрим на духовное значение крещения. Это утверждено в 6 главе послания к римлянам. Давайте откроем это место на минутку. Римлянам 6 глава, начиная с 3 стиха. Неужели вы не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Всякий раз, когда Павел начинает словами «Неужели не знаете?», я заметил, что большинство современных христиан действительно этого не знают. Это потрясающе. Он пишет: «Итак мы погребли с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». То есть, как я уже говорил ранее, мы отождествляемся с Христом в смерти, в погребении, и слава Богу, что на этом все не кончается. Ибо если мы погребены с Ним, то с Ним мы и воскреснем. И далее Павел говорит нечто очень важное. Он пишет: «Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения». Здесь идет речь о погребении в крещении. Это значит, если мы были погребены, это гарантия того, что мы воскреснем. И затем он пишет: «Зная, что ветхий наш человек распят вместе с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху». Итак, факт, который иллюстрирует крещение, заключается в том, что когда Иисус умер на кресте, наша грешная, непокорная смертная природа была распята вместе с Ним. И в этом откровении. Видите ли, ваши грехи могут быть прощены, но вы все же можете оставаться непокорным. Множество людей живут так. Они приходят в церкви, исповедуются, получают прощение грехов, выходят из церкви и продолжают грешить, как и раньше. Но Божья цель не в этом. И первая причина происходящего в том, что они не знают, что когда Иисус умер на кресте, наш ветхий человек, эта непокорная личность, была распята вместе с Ним. И это единственный выход, другого нет. Единственный выход, чтобы справиться с бунтарем. Единственное решение — это смертная казнь. Но благая весть в том, что эта смертная казнь уже совершилась более 19 веков назад, когда Иисус умер на кресте. И Павел говорит, что вам нужно знать это. Затем он продолжает в 11 стихе: «Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем». Павел говорит: «Вы знаете об этом, теперь вам нужно признать это». Вы должны признать, что вы умерли для греха и живете для Бога.
И внешний процесс — это водное крещение. Вы сходите в могилу, вы выходите из могилы, оставляя там свою греховную сущность, и вы выходите новым творением. Хорошо, теперь давайте обратимся к отрывку из послания к Колоссянам.

который очень важен для нас. В этом послании к Колоссянам во второй главе Павел пишет, обращаясь к христианам, в 11 стихе: «В нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти».

Я находился в британских войсках в Северной Африке, и мы никогда не оставляли на земле трупов. Мы всегда зарывали их. И вот что я думаю. Если вы умерли, не оставайтесь непогребенным. Погребите себя. Понимаете? Далее Павел продолжает. После совлечения греховного тела плоти, что вы делаете? Погребаете с ним в крещении. В нем вы и воскресаете верою в силу Бога, который воскресил его из мертвых. Заметьте, крещение действенно только для тех, кто верит. Потому что мы воскресаем ничем иным, как верой в то, что Господь это совершит. Если вы не верите, это не работает. Позвольте мне теперь сообщить вам несколько важных фактов. Послание к Галатам, 3 глава, 27 стих. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Во что мы крестились? Во Христа. Мы не крестились в какую-либо деноминацию или церковь. Это является серьезной ошибкой. Я вспоминаю, как я был в Восточной Африке, где самая обширная евангелическая миссия не принимала никого в свои члены, пока человек не получал крещение именно в этой миссии. Человек мог быть крещен до этого как верующий, но если это произошло не в той миссии, то они совершали крещение в миссию. Это страшная ошибка. Это плоть. Мы крестимся не в церковь, мы крестимся во Христа. И ничего другого, кроме Христа, недостаточно. И еще, как я уже говорил, это работает только при наличии веры. Еще нам нужно понимать тот факт, что наша новая жизнь наполняется силой от Духа Святого. Тот же Дух, который воскресил Иисуса из мертвых, ныне действует в нас. Теперь давайте очень быстро рассмотрим две ветхозаветные картины крещения. Одну из них мы уже рассмотрели в первом послании Петра, 3 главе, 20 и 21 стихе. Ноев ковчег. И Петр говорит, что это был прототип водного крещения. В чем заключался смысл Ноева ковчега? Прежде всего, это была весть о грядущем суде. И был только один способ избежать суда — укрыться в ковчеге. Итак, потоп представляет собой суд Божий. Ковчег, как всегда в Библии, — это всегда образ Иисуса Христа. Находясь в ковчеге, можно спастись. Вне ковчега все погибают. Нет другого спасения, кроме как укрывшись в ковчеге. Иисусе Христе. И в этом ковчеге вы безопасно пересечете все воды потопа и выйдете в новую жизнь, абсолютно новую жизнь. Ваша прошлая жизнь вся омыта, и перед вами открывается совершенно новая. Такова картина Ноева ковчега. И есть еще одна картина, на которую мы тоже коротко взглянем. В первом послании к Коринфянам, 10 главе. 1 и 2 стихи. «Не хочу оставить вас, братья мои, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея, в облаке и в море». И далее он говорит, что все сие происходило как образы, в наставление нам. Итак, Павел говорит, что каждый израильтянин во время исхода из Египта прошел через два переживания. Облако сошло на них свыше. И Павел говорит, что они крестились в облаке. Затем они сошли в воду, и потом вышли из нее, и Павел говорит, что они крестились в море. Итак, здесь присутствует то двойное крещение, которое должен испытать каждый верующий. Облако сходит на нас свыше, мы погружены в это облако. Мы сходим в воду, оказываемся в воде, и потом выходим из воды. И когда они вышли из воды, для них началась новая жизнь с новыми законами, с чистого листа.
Все старое было оставлено.

позади. Именно водой были отрезаны египтяне. Это очень важно. В Египте они были спасены через веру в кровь Агнца, но это не отделило их от египтян. Отделение произошло посредством воды. И наше с вами отделение происходит посредством крещения. Мы можем верить в кровь Иисуса и быть спасенными, но мы не отделены до тех пор, пока не примем крещение. Я сталкивался буквально с тысячами людей, которые были избавлены от нечистых духов, и я неустанно повторял им: если вы хотите сохранить свое освобождение, вам необходимо креститься в воде, потому что так происходит отделение, не кровью. Кровь спасает вас в Египте. Вода отделяет вас от Египта. Отделение водой и облаком. И Павел говорит, что они крестились в Моисея. Иными словами, это поставило Моисея во главу над ними. Но мы с вами крестимся не в Моисея, мы крестимся во Христа. И Христос становится нашей главой. Но чтобы войти в Него, как это предусматривает Библия, мы должны пройти через воду, и мы должны пройти через облако. Это так явно и очевидно. И затем в послании к Евреям, 11 главе, 29 стихе говорится, и мы можем прочитать это, потому что здесь еще раз подчеркнуто, как важна вера. Потому что если вы неверующий, то вы входите в воду сухим грешником, а выходите из воды мокрым грешником. Это единственная перемена, которая с вами произошла. Я слышал одного человека, который свидетельствовал о таком опыте в своей жизни. Позднее он все же был спасен. Он был солистом и пел в церкви. И пастор решил, что если он поет в церкви, то он должен быть крещенным. Он сказал: «Ладно». И это произошло. В воду вошел сухой грешник, а вышел оттуда мокрый. Это единственное, что произошло, потому что там не было веры. И вот что Павел говорит об израильтянах. 11 глава Евреям, 29 стих. «Верой перешли они Черное море, как по суше». Как они это сделали? Верою. Правильно. На что египтяне, покусившись, потонули. Почему? Потому что у них не было веры. Поэтому если вы входите в воду, не будучи верующим, все, что произойдет, вы просто утонете. В новую жизнь вы можете перейти только веруя в Иисуса. И это очень серьезный вопрос. Гораздо более серьезный, чем большинство конфессий церкви отдают себе отчет. Я много раз сталкивался с людьми, которые были обличены. Они спрашивали, что теперь делать нам. И я говорил им: вам нужно креститься. Когда? Как можно скорее. Сейчас. Во Флориде я как-то взял людей на побережье. Нам пришлось ехать до Майами, это 20 миль. Я сказал: раз я собираюсь вас крестить, вы лучше возьмите с собой одежду, вы ведь промокнете. Они сказали: ничего, все в порядке, поедем обратно мокрые. Эти люди видели важность крещения и его срочность. Я хочу предложить вам: нам нужна переориентация в церкви, в нашем понимании крещения, потому что это часть спасения. И я не говорю вам, что если вы верующие, но еще не крещены, то вы не спасены. Это только между вами и Богом. Но я не могу с уверенностью сказать, что вы будете спасены. Потому что говорится: кто верует и крестится, будет спасен. Давайте сейчас немного помолимся. Господь Иисус Христос, Ты являешься главой всего в Твоем теле, которое есть Церковь. И мы приносим Тебе всех этих людей сейчас. И лишь Ты один знаешь сердца каждого. Ты один знаешь, в каких отношениях с Тобой они находятся. И я искренне молю, Господь, если здесь есть те, кто действительно желает спастись и стать Твоим учеником, но еще не был крещен в воде, Ты Духом Твоим Святым дай таким сердцам ощутить необходимость такого акта послушания. И да будет это во славу Твою, Господь Иисус, и для созидания Твоего тела. Во имя Твое мы молим. Аминь.

0: Тайный грех часто мешает нам меняться. Порой зависимость может быть такой сильной, что влияет на все сферы жизни. Как справиться с тайным грехом и восстановить связь с Богом? На наши вопросы сегодня отвечает Дмитрий Александрович Фокин, магистр богословия, кандидат исторических наук, проректор по научной работе Заокского университета. Дмитрий Александрович, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Мы уже провели целый цикл определенных встреч и подошли к такой теме, как тайный грех. Угу. Сегодня поговорим про тайну. Угу. Пожалуй, наверное, у каждого человека есть своя тайна, как иногда говорят, свой скелет где-то скрыт. И тайна бывает разной, но в контексте, конечно, верующих людей или библейской тематики мы будем говорить о тайном грехе. Вообще, первое, что хотелось бы прояснить, что такое тайный грех? Вот как мы можем это определить, что этот грех является тайным? Что обычно мы подразумеваем под этим?
1: Тайный грех – это тот грех, который скрывается человеком, скрывается в его поведении от других людей.
0: Это то, что, наверное, может быть даже не свойственно человеку, да? То есть с чем он может бороться?
1: Он может бороться с ним, но тайный грех, он может настолько глубоко войти в природу человека, что становится частью его.
0: Частью. Вот мы на одной встрече с вами вспоминали такой роман, как «Преступление и наказание», да, где главный герой Раскольников, по сути, имел тайный грех. Mm-hmm. Да, то есть он имел такую тайну, которую скрывал, и вот интересно описывается, да, как происходили с ним вот эти процессы мучения. Mm-hmm. Хорошо, когда мы говорим об этой тематике, что бы вы еще могли сказать о ней?
1: Мы не случайно затронули эту тему, потому что тайный грех – это очень частая причина отсутствия изменений в жизни христианина. То есть при всем желании христианин, ну, на долгие годы остается в одном и том же состоянии из-за того, что у него есть тайный грех, и нет возможности для того, чтобы вести нормальную духовную жизнь. Иногда десятилетия проходят, когда человек имеет тайный грех, не хочет от него освобождаться или не может от него освободиться и продолжает вот пребывать в таком состоянии, топчется на месте или даже деградирует в своем росте.
0: Дмитрий Александрович, да. Позвольте спросить, а может ли такое быть, что человек, наоборот, внешне меняется? Вот вы сказали, да, что он может не меняться. Но можем ли мы себе такую картину представить, что человек внешне меняется, мы как бы можем смотреть на такого человека, иногда даже восхищаться, а потом раз и резко узнаем, что, оказывается, у человека там целый период времени был тайный грех.
1: Да, конечно, такой сценарий, он очень распространенный, потому что человеку свойственно контролировать себя.
0: То есть даже внешне он может проявлять изменения, но да, внутренне он может не меняться.
1: Да, совершенно верно.
0: Хорошо, что бы вы еще хотели в этом вопросе поднять?
1: Проблема тайного греха, она во многом заключается в том, что он кажется вот как бы и один этот грех, но он является фундаментом для остальных грехов.
0: То есть такой комплекс себе несет.
1: Да, вот те люди, которые занимаются привычками, там, психологи, например, они говорят о том, что хорошая привычка, она тянет за собой другие привычки. Mm. То есть если вы начали, например, употреблять правильную пищу, да, то в конце концов вы можете прийти к заключению о том, что вам нужно в принципе соблюдать здоровый образ жизни.
0: Или начали бегать, допустим.
1: Да. Вот, что если начали бегать, то приходите к выводу, что теперь нужно и правильно питаться и так далее.
0: И сон нужен хороший, и целое такое уже направление.
1: Да, совершенно верно. А самое главное, что вы уже как-то вошли во вкус и можете заниматься самодисциплиной и так далее. Вот с грехом то же самое. То есть вот один тайный грех, а он ведет к тому, что человек морально готов переступил ступеньку какую-то запретную, и для него уже легче согласиться на другие виды греха, соблазна и так далее.
0: Дмитрий Александрович, а любой ли тайный грех так страшен? Мы понимаем, что есть, конечно, такие отягчающие грехи, да, которые действительно влияют не только на самого человека, но и на других. А если, допустим, это не такой страшный какой-то поступок или действие? Ну, допустим, человек завидует. Угу. Да, ну, как бы втихаря себе обладает завистью. Есть ли вот в этом проблема?
1: Ну, конечно, любой тайный грех – это нехорошо. Но в Библии мы встречаем описание грехов, которые особенно сильно влияют на человека. Это похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Вот, похоть плоти – это грех прелюбодеяния. А похоть очей – это когда человек ставит перед собой какое-то желание, и он не останавливается ни перед чем, чтобы удовлетворить его. А гордость житейская – это погоня за статусом, за каким-то. То есть когда человек требует к себе внимания, требует стремится любым образом как-то повысить свой статус в обществе, получить власть и так далее. И проблема с этими грехами, она очень большая. Но в последнее время, как мне кажется, в нашем обществе таком свободном, на первый план выходит вот этот грех прелюбодеяния. Он может сопровождаться, например, порнозависимостью. И проблема с этим грехом заключается в том, что люди, которые подвержены этому греху, они могут попросить о какой-то помощи, например, в церкви, и им могут ответить, ну, например, что ты продолжай молиться, не надо...
0: Как бы не дать
1: не такого... надо ослабевать, да, нужно бороться с этим грехом, молись, главное не отходить от Бога, ну и тогда каким-то образом этот грех и отвалится, вот так вот можно сказать, да, как-то ты его преодолеешь. Проблема в том, что ну, люди в таком состоянии могут десятилетиями жить. Вот ходить в церковь, молиться и иметь тайный грех.
0: И служить, и помогать, наверное, просто окружающим людям.
1: Да, да, если они его не исповедуют, если они его не оставят окончательно, если они не предпримут решительных действий для того, чтобы оставить какую-то там вредную привычку, там, прелюбодеяние, ну, может быть, в другом чем-то выражаться и так далее. Я приведу одну притчу. Один раввин увидел сон, пришел к нему сатана и говорит, давай так, я сделаю. Я готов сделать так, чтобы убрать все твои грехи, чтобы ты стал очень сильным молитвенником, но оставлю только один маленький грех, грех прелюбодеяния. И этот раввин, он подумал и сказал, давай так сделаем. Ты уберешь от меня грех прелюбодеяния, а я готов отказаться от молитвы и готов оставить у себя все остальные грехи. Почему? Потому что вот этот грех, он настолько сильный, что он тормозит всю духовную жизнь. И с другими грехами, тайными, в некотором смысле, ну, легче бороться.
0: Дмитрий Александрович, вот в этой тематике хочется сказать, что даже сегодня в нашем мире, вот тему, которую вы затронули, зависимость, грех прелюбодеяния, сегодня обыгрывается как ничего страшного. То есть если даже там несколько десятилетий назад это осуждалось обществом, у нас было колоссальное малое количество, по крайней мере, официальных разводов, то сегодня мы сталкиваемся с такими вызовами. Вот даже когда был год семьи в нашей стране, то количество разводов, по-моему, там было под 80%.
1: Колоссальное
0: просто.
1: И эти 80% это только в первые, по-моему, 2 или 5 лет брака.
0: То есть вызов очень серьезный, и видно, понимая, что не все могут с этим справиться, это стало своего рода нормой. Но мы понимаем, что, конечно, это не норма, которая, как вы сказали, приводит к последствиям многих проблем, определенному целому комплексу. Хорошо, что тогда еще можно нам в этой теме рассмотреть с вами?
1: Да, я вот хотел еще добавить, что это приводит и к разводам, и к тому, что дети воспитываются в неполных семьях. Это колоссальная проблема, колоссальная трагедия. Хотя казалось бы, что грех тайный, но он в конце концов вылезает наружу на свою. Тайный грех еще очень сильно влияет на психосоматику. То есть после каких-то ярких вспышек, которые приносят зависимость какая-то, она может в чем угодно выражаться, там, я не знаю, в компьютерных играх или еще в чем-то. Вот после такого выброса эндорфинов организм уже не может выбрасывать эндорфины в таком количестве. Человек впадает в ступор, у него начинаются какие-то депрессивные состояния и так далее. И чтобы выйти из этого состояния, человеку опять приходится получать это удовольствие из привычных для него источников. И уже, конечно же, о духовном росте и речи быть не может, потому что он привык поддерживать себя с помощью вот этих вот тайных грехов.
0: То есть человек попадает в определенный порочный круг.
1: Да, да, совершенно
0: верно. Из которого крайне тяжело выбраться.
1: Да.
0: Хорошо. Что тогда нужно для того, чтобы помочь этому человеку? Или что-то, может быть, вы хотели еще сказать, посоветовать?
1: Да, я хотел добавить, что чувство досады, тоски, неудовлетворенности, оно очень сильно влияет на отношения с Богом. Потому что в таком состоянии, в состоянии неудовлетворенности, человек как бы может обижаться на Бога. То есть ты вроде бы всемогущий, ты можешь дать мне радость, но ты этого не делаешь. То есть мне не нравится та жизнь, которую ты вообще-то мне дал. Вот. И эти обиды, они могут выражаться в совершенно крайних формах, да, то есть человек может специально, намеренно делать какой-то грех, чтобы, ну, как бы противостоять Богу и показать ему, вот, вот пускай тебе больно будет, вот ты меня любишь, а я вот сам себя угнетаю. И в таком состоянии, конечно же, тоже очень трудно говорить о духовном развитии. Вот Бытие, 4 глава, 4-7 стих. «И Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лице его. И сказал Господь Каину, почему ты огорчился? И от чего поникло лицо твое? Если делаешь добро, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит, он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». То есть что произошло? У Каина вот было вот это вот огорчение, досада и так далее. И кто был причиной этого огорчения? Бог, он не принял его дар, да? И к чему это привело? К тому, что действительно вот этот вот грех, который появился в его сердце, он начал тянуть его.
0: Дмитрий Александрович, вот смотрите, мы чуть-чуть говорили об этом, что в светском обществе вот такие даже вещи, как мы говорим, там, зависимость, разводы, сегодня приняты, ну, как бы нормой, да, когда люди к этому очень просто сегодня относятся. И когда мы сталкиваемся с, ну, с светским человеком, если мы узнаем, что у него есть какой-то один грех, то это воспринимается как такая некая слабость, да, что, по сути, человек практически идеальный, да, в нем нет каких-то проблем, и говорится, да, что может быть тогда с этим человеком? Все нормально, просто да, у него есть такая своя слабость, как у каждого человека.
1: Да.
0: Вот для нас или верующих людей есть в этом проблема, что когда у нас все хорошо, хотя это сложно, да, представить, но есть один какой-то, как знаете, грешок, да, который человек не хотел бы, чтобы о нем знали другие.
1: Тоже большая проблема. Почему? Потому что вы же понимаете, что тайный грех, он осуждается, как правило, ну, в церковной среде. То есть, если человек ходит в общину верующих людей, в общину христиан, то он скрывает свои там неблагочестивые поступки, да? Хотя даже, может быть, и его за это не осуждают, но все равно вот принято не говорить об этом. Но в мире наши тайные грехи, они вполне могут быть приемлемы. И получается, что человек, который имеет тайный грех, христианин, который имеет тайный грех, он находится в таком двойственном положении. То есть либо ему быть в церкви, но скрывать свой грех, либо ему быть в мире, жить свободной жизнью, не скрываясь ни о чем. И более того, некоторые грехи, которые в церкви осуждаются, они в мире, наоборот, поднимают какую-то популярность у человека. И христианин иногда покидает церковь, чтобы стать светским человеком и спокойно, свободно практиковать какие-то там свои грехи и так далее. Почему? Потому что, как мы уже говорили в самом начале, грех, он начинает работать на психосоматическом уровне, то есть он становится частью природы, становится частью физиологии человека, если, конечно, это вот связано с какими-то определенными зависимостями. И таким образом человек полностью оставляет церковь. Тут даже и речи не может идти о каком-то духовном росте. Ну вот что же делать тогда вот с этой проблемой? Выход здесь на поверхности. Это немедленно, как можно скорее оставить любой тайный грех. И Господь нам обещает в этом помощь. То есть мы можем просить, молиться, делать все для того, чтобы преодолеть вот это вот какое-то состояние и оставить грех. С Божьей помощью, с Его сверхъестественными усилиями это всегда возможно. Еще очень полезно отметить для себя, что будет, когда человек, который вот, имеет какой-то тайный грех, оставит его. То есть какие он приобретет благословения, как жизнь его изменится к лучшему. Вот осознание этого, оно действительно способно к тому, чтобы серьезно заняться собою, преодолеть свои зависимые состояния и постепенно оставить этот грех. Хотя, может быть, изменения не произойдут мгновенно, но стремиться к этому надо, видеть динамику положительную и, может быть, постепенно, может быть, сразу, с Божьей помощью вот этот грех можно будет оставить. И тогда действительно уберется еще преграда, для кого-то единственная, для кого-то еще одна, для того, чтобы принять Господа Иисуса Христа в своем сердце и жить по тому, как учит Священное Писание.
0: Дмитрий Александрович, спасибо вам за такое позитивное заключение, которое дает надежду, которое дает будущее именно в Боге, как людям, которые постоянно сталкиваются с трудностями и борются с тем, что у них может происходить. А вам, дорогие зрители, мы желаем всего доброго, желаем вам того, чтобы все трудности, с которыми вы сталкиваетесь, с Божьей помощью вы могли проходить. До новых встреч!

Кто любит Бога, тому дано знание от Него. Есть такая мудрость. Говорят, что встречают по одежке, а провожают по уму. Но на самом деле не все так просто. На разных сайтах я видел разные советы относительно того, как влиться в коллектив. И здесь одной одежкой не обойдется. Но вот самое главное из советов. Запомнить по именам всех сотрудников. Это первое. Второе. Не забывать про коммуникацию и про сети, про социальные сети. Попросить в первый же день, чтобы тебя вписали в нужную сеть. Третье. Нужно выяснить, есть ли в коллективе традиции и правила поведения. И если есть, то начать их придерживаться. Четвертый совет. В первый же день со всеми пообедать. Пятый совет. Приобрести привычку за всеми наблюдать. Не рассказывать о себе слишком много, но при этом все же поведать главное. Седьмое. Ни в коем случае нельзя быть бунтарем. Восьмой. Совет – не встревать в чужие конфликты. Девятый. Не брать на себя более, чем можете. Десятый совет – соблюдать дресс-код. Кстати, к вопросу об одежке. Следующий совет – вести себя уверенно, затем помнить о том, что все ошибаются, и делать упор на вновь приобретенные знания. Вот перечень, ну, далеко не полный, тех советов, которые вот помогут человеку влиться в коллектив. Но нужно же понять, чтобы ужиться со всеми, нужно постараться. Ну и приходится думать, как не оказаться в чужом монастыре со своим уставом. Но так происходит тогда, когда мы ищем возможность влиться в коллектив. Тут человеку деваться некуда, но не может человек жить один. Нам кто-то нужен. Ну, и не говорите об общении с кем-то, но не получится. Везде будет какой-то коллектив. На работе коллектив, друзья тоже коллектив. Кружок народного творчества или кройки и шитья – тоже коллектив, ну и так далее. Это абсолютно. Вот интересно, что в церкви немножко не так. Вроде бы, да, есть свой устав, правила поведения, дресс-код. Что-то мне слово вот это не очень нравится. Ну, скажем так, какие-то законы там относительно одежды, они же есть. Ну, есть какие-то требования относительно одежды, есть какая-то разговорная этика. Не приветствуется нецензурная брань. И что говорить? Церковь – это не здание с крестом на куполе. Церковь – это собрание верующих. Само слово «церковь» переводится с греческого «кайне», что означает «народное собрание», на котором собравшиеся горожане решали в свое время разные вопросы. И тут важно то, что в данном

начали искать. И в определенный момент он открылся вам, когда это было нужно, в самый подходящий, самый вот этот момент. Это он ищет человека тогда, когда тот грешит и даже не думает. Бог старается вести человека по жизни, стараясь уберечь от грехов настолько, насколько мы ему это позволяем. Говоря о Христе в своем Евангелии, апостол Иоанн так сказал. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 9 стих. «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир». Всякого человека, приходящего в мир. Всякого, значит, и нас с вами в том числе. Мы не понимаем, как это происходит, но тем не менее, нет человека, который не имел бы возможности выбора путей Господних. Это Господь находит человека и приводит его в церковь, а не наоборот. Каждый из нас потерял его подобие, и Бог ищет каждого из нас, чтобы вернуть его к себе, как сказала одна мудрая женщина. Ее слова приведены в 14 главе 2 книги Царств. «Мы умрем и будем, как вода, вылитая на землю, которую нельзя собрать. Но Бог не желает погубить душу и помышляет, как бы не отвергнуть от себя и отверженного». Бог любит всех, самых разных. Это Он помнит по именам, не забывает про коммуникацию. Ему все равно, какие у нас традиции, лишь бы не греховные. Он мог пообедать со всеми. Евангелие говорит о том, как Христос принимал приглашение в гости на обед. Он наблюдает за каждым из нас для того, чтобы найти не что-то к осуждению, а чтобы ответить на молитвы и помочь. И при этом Он о нас все знает, это мы о Нем не знаем. Он не бунтарь. Что касается конфликтов, то Он не просто в них не вступает, Он от нас, Он нас старается от них как-то оберегать. Он помогает нам в наших нуждах, и при этом, чтобы быть принятым им, не нужно соблюдать какой-то дресс-код. Бог любит всех, самых разных. Я вспоминаю, песенка есть одна детская: краснокожих индейцев, узкоглазых корейцев, с белой кожей, красною тоже. Любит Спаситель этих и тех, а нас, детишек, больше всех. Апостол Павел, наверное, научился у Бога. Когда он проповедовал, то применял принцип, о котором сам записал в первом послании к Коринфянам, в 9 главе мы можем прочитать. «Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести. Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых закона как чуждый закона, не будучи чужд закона перед Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его». Чтобы приобрести людей для Бога, апостол Павел прогибался под каждого, следя за тем, чтобы, прогибаясь под грешного человека, самому не согрешить. Павел применял принципы, не похожие на те, которые вынашивают люди. Кто любит Бога, тому дано знание от Него. Ясно, что церковь – это собрание людей, стремящихся к святости, не меньше. Но как бы человек ни старался, он все равно в один момент святым не станет. Нужно пройти путь совершенствования. И целью пути одна, но пункты отправления разные. Кто-то пришел в церковь из язычества, кто-то из иудаизма, кто-то был вообще атеистом, кто-то исповедовал оккультные практики, кто-то был приверженцем ЛГБТ-сообщества –

И вот представьте себе, что будет, если все они разом придут в одно место к Богу на поклонение. Вот разом, едва обратившись. Это в одном месте будет сидеть какой-то человек весь в татуировках, а кто-то рядом с ним с набожным видом в челме, и кто-то в таком виде, кто-то в другом. А кто-то будет похож на бомжа или блудницу, только, конечно, такое бывает редко. В основном люди приходят туда, где уже кто-то 10 лет в церкви, кто-то 20, кто-то 30, ну и так далее. Кто-то на своем пути преодолел довольно-таки такое большое расстояние жизни, кто-то поменьше. У каждого свой духовный возраст и свое понимание. У кого-то оно более глубокое, у кого-то менее. Ну, а вот как быть с тем человеком, кто только что пришел в церковь, вот со своим пониманием, которое имел до прихода в церковь? Вот. И хочется знать, как вести себя, если понимание какого-то жизненного вопроса отличается от того, как думают на эту тему другие. Ну, это люди со своим пониманием. Ну, как мы обычно относимся к людям с какими-то странностями? Ну, не похож он на нас. Хочется как-то обойти его стороной, не вступать с ним в споры. Ну, пусть живет себе как хочет. Если нравится ему, пусть хоть лоб себе расшибет. Ну, я тут при чем? Ну, да, есть о таком человеке подобное расхожее мнение. Итак, пример из Священного Писания. В церковь пришли люди, кто-то из иудеев, кто-то из язычников, и у каждого свои приоритеты, свое понимание. Книга Исход, 20 глава. Помните первую заповедь? «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Но понятно, что никто из пришедших в церковь и заключивших завет с Богом идолам поклоняться не собирается. Но дело в том, что в практику поклонения идолам, кроме всего прочего, входило угощение продуктами, которые приносились в жертву богам. Ну, как правило, это мясо и вино. На жертвеннике сжигалась лишь часть туши животного, возливалась только часть вина или оливкового масла, а остальное съедалось, выпивалось. И это было частью поклонения. Причем во времена правления Рима вот это жертвенное мясо, кроме всего прочего, еще и продавалось на торгах, и его покупали все, кто хотел. Ну и как быть, например, христианину, который любит Бога и старается с идолами общего ничего не иметь? А уж первую-то заповедь каждый христианин точно знает наизусть, и вторую вслед за ней, не позволяющую поклоняться идолам. То есть, если таковой христианин пожелает на торгу, на базаре купить, скажем, мясо, то он будет спрашивать, а, извините, а не посвящено ли это мясо какому-нибудь божеству? А в определенные времена за непринятие идолов могли привлечь и наказать смертью. И такое было. Тогда, во времена гонений. И так что продавец такого мяса мог заявить на покупателя, кому следует, и вопрос тут весьма сложный, непростой. Или, например, так, а что, если верующего во Христа кто-то пригласит в гости из неверующих, и там в гостях пригласят за стол, где будут какие-то угощения, стол будет накрыт, и вот и как его есть? А вдруг на этом столе есть продукты, взятые от жертвенника? Я съем, и этим, получается, окажу честь какому-то идолу. Это вот сегодня такой проблемы нет, а в те времена была. И человеком начинала двигать боязнь, нечаянно, но как-то совсем не думая о почтении идолов, почтить его, съев посвященное мясо. Стоп, остановимся здесь. Нужно прояснить один момент сейчас. Вот подумайте, допустим, есть человек, совсем не думающий о

поклонение идолам. Абсолютно нет. Вот он взял и съел мясо. И потом оказалось, что оно идоложертвенное. Ну что ты будешь делать? Вот он, когда ел, он об этом идоле-то и не думал. Ну так вот вышло. И вот другой случай. Человек, пришедший в церковь, но идолов втайне почитающий. Ну, конечно же, скорее всего, этот будет из язычников уверовавший. Он до того, как обратился в веру во Христа, поклонялся идолам. И вот после этого в нем еще живет что-то из прошлого. И вот он решает отдать уважение идолу. Но так, на всякий случай. Ну, а вдруг божок на самом деле есть? И вот из почтения к идолу он втихаря как-то взял и съел идоложертвенное мясо около храма. Ну, скажем, богу Купидону. Да я придумал так, в качестве примера. И вот, думая, что отдал дань поклонения, с чувством удовлетворения он пошел дальше. Но вскоре выяснилось, что мясо, которое он съел, идолу вовсе-то и не посвящалось, а просто бабушка продавала в этом месте свои пирожки. Вот скажите, про какого из этих двух вы сказали бы, как об истинном христианине? Не о первом ли? Внешнее поведение ведь, конечно, важно, но ведь и внутренний мир важнее. Ну, съел он это мясо. Ну, нечаянно. Он идолу поклоняться не думал. А потом решил со временем, и правильно решил, ну, а что, идол-то ничто. И никогда он ему поклоняться не собирался и не будет. И про мясо он спрашивать не будет. А кому надо, пусть тут и спрашивает. А вот тот второй... Вроде внешне бы все соблюл, а внутри – хорошо. С другой стороны, ведь что-то этого бывшего язычника привело в церковь-то Божию. Не вера ли во Христа, хотя пока еще существующее вместе с сомнениями? Прошлое сказывается. Вот что, осудить его или нет? А что, если вот этот бывший из язычников пришедший решил взяться за ум и твердо решить, чтобы на торгах не приставать к продавцам, там не расспрашивать про мясо, идоложертвенное оно или нет. Вот, или там, если его в гости пригласят, он всем, и в гостях в том числе, просто скажет, что он вегетарианец, и этим решит все проблемы. Он просто не ест мясо. Неважно, идоложертвенное там или нет, он так решил для удобства. И вот апостол Павел называет его немощным в вере. В нем еще внутренняя борьба продолжается по этому поводу. У первого этой борьбы уже нет. Он все решил для себя. Давайте прочитаем текст из первого послания к Коринфянам 10 главы. «Никто не ищи своего, но каждый пользы другого. Все, что продается на торгу, ешьте без всякого исследования для спокойствия совести, ибо Господня земля и что наполняет ее. И если кто из неверных позовет вас, и вы захотите пойти, то все предлагаемое вам ешьте без всякого исследования для спокойствия совести. Но если кто скажет вам, это идоложертвенное, не ешьте ради того, кто объявил вам, и ради совести, ибо Господня земля, и что наполняет ее. Совесть же, разумею, не свою, а другого. Ну, ибо для чего моей совести быть судимой, чужою совестью? Если я с благодарением принимаю пищу, то для чего прицать меня за то, что я благодарю? Итак, едите ли... пьете ли или иное, что делаете, все делаете во славу Божию. Не подавайте соблазна ни иудеям, ни еллинам, ни церкви Божией, так как и я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись. Вот оно знание от Бога, оно ищет пользы другого. Кто любит Бога, тому дано знание от Него. Вот как поступает Павел. Он опять говорит, что угождает всем, не ищет своей пользы, но пользы другого, и других к этому пониманию призывает. Но смотрите, что будет, если этот первый
решивший, что идол ничто, будет себе есть мясо где-нибудь около храма, ну, того же Купидона, ну, или Зевса, или там кого угодно. Ну, а мимо так будет проходить тот второй из язычников, который... И так он смотрит, о, гляди-ка, пресвитер-то нашей церкви тоже, как я когда-то, идолов почитает. Ведь в его-то понимании есть идоложертвенное, это идола почитать. Хотя на самом деле у того пресвитера такого почитания идолов вовсе нет. У этих двух разное понимание. Тараканы в голове разные. Как быть? Прочитаем, что апостол Павел написал в послании к римлянам в 14 главе. «Немощного в вере принимайте без споров о мнениях». Иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи. Вот кто ест, не уничижай того, кто не ест. И кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его. Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он или падает, и будет восставлен, ибо силен Бог восставить его. Иной отличает день ото дня, а другой судит о всяком дне равно. Всякий поступай по удостоверению своего ума. Кто различает дни, для Господа различает. Кто не различает дней, для Господа не различает. Кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога. И кто не ест, для Господа не ест и благодарит Бога. Ну вот, вы, наверное, заметили, тут еще и о днях что-то говорится. О чем это? Да, по большому счету, все о том же. У кого-то проблемы с идоложертвенным, а у кого-то с днями. В наше время тоже есть у каждого свои думки по разным поводам. Может, для кого-то какой-то день назначен им как день поста, а для кого-то другого этот день самый обыкновенный. Но возможно, что у вновь крещенного человека с определенными днями в прошлом было что-то связанное, у него еще сохранилась привычка эти дни почитать, праздники это, или, может быть, память по усопшему, или что-то иное. Надо ли пытаться выяснить, с чем эти дни связаны? Вряд ли. Тут о другом. Павел говорит, прекратите осуждать другого за то, что он не такой, как вы. Но кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он или падает, и будет восставлен, ибо силен Бог восставить его. Вот часто забывают о том, что в спасении человека участвует сам Бог, и тактика у него вполне определенная. Это он ищет человека, каким бы этот человек ни был, и где бы он ни был, и ведет его по определенному пути. И Павел апостол поступает так же. Он не заставляет прогибаться под себя, он сам прогибается под кого-то. Почему? А потому что у Бога в системе его ценностей человек очень дорог. И тому, кто любит Бога, дано знание от Него. Бог ради людей Сына Своего на крест послал. Я как-то был свидетелем того, как в одной группе поспорили о том, будет ли солнце в Царстве Небесном или нет. Ну, потому что написано в книге Откровения, что в Царстве Небесном нет нужды в светильнике, ни в свете солнечном, ибо, как написано, Господь освещает их. Ну, и кто-то вот говорил, что там в Царстве Небесном нет солнца. А если ты думаешь, что есть, то вот ты против истины пошел, и мне с тобой не по пути. Я взял и предложил... Вариант такой, а может, там их два или три? Солнце. Но текст не говорит, есть там солнце или нет. Там говорится, нет нужды в нем. Или такое, кто творил чудеса, Иисус или Бог Отец? Тоже мнения разделились. Так как одни думали, что Иисус только дотрагивался руками и произносил целительные слова. А чудеса якобы совершал Бог Отец через Христа. Я как-то вот сразу ты не разберешься, честно признаться. Вопросы бывают не такие уж и простые. Чаще всего о чем-то таком, о чем Бог не пролил достаточно света для понимания. И вот есть искушение осудить, не принять, порицать того, чье мнение отличается.
Апостол Павел вот и говорит: ну не забывайте вы о том, что в спасении человека участвует сам Бог. Это Он ведет человека по Его божественному пути, и человек в одночасье святым, совершенным не станет. Начинать помогать Богу в деле спасения и наставления человека на путь истинный нужно начинать с того, что прекратить мешать Богу это делать. Человек важнее твоего понимания доктрин. Вот так. Давайте прочитаем из первого послания к Коринфянам 8 главы нечто. Апостол Павел пишет: «Об идоложертвенных яствах мы знаем, потому что мы все имеем знание. Но знание надмевает, а любовь назидает. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот еще ничего не знает, как должно знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него». И первое знание от Бога – это то, что Он любит каждого из нас, невзирая на то, черный он или белый, а может, какой-нибудь красный или желтый, со всеми тараканами в голове и чертами характера. По-разному знают те, кто просто получил образование там, в школе, в вузе или техникуме, да и, что говорить, в духовной академии. По-разному думают одни и по-разному думают те, кто любит Бога. Разное знание у любви и у ума. В Варшаве на еврейском кладбище есть памятник человеку с очень добрым лицом. На руках у него маленькая девочка, ну и она обнимает его за шею маленькими ручонками, и вслед за ними также идут куда-то несколько детей. Ну, если познакомиться с историей этого человека, там станет ясно, что идут они в газовую камеру концлагеря Треблинка. Это памятник польскому врачу, педагогу Янушу Корчику. В начале Второй мировой войны он был известен во многих странах. Он написал более 20 книг о воспитании, имел диплом врача и работал в больнице. Ну и в какое-то время своей жизни он основал дом сирот для еврейских детей. И так уж вот получилось, что вместе со своим домом сирот он оказался в варшавском гетто. Ну, можете себе представить, что ожидало их. Но, тем не менее, имя Януша Корчика было очень известным. Его уважали, ему предлагали спастись. Но только ему одному, без детей, которых на тот момент было около 200 человек. Предлагали друзья. Ему уже сняли квартиру и подготовили необходимые документы, чтобы можно было выйти с территории гетто. Но Януш отказался. Мало того, его хотели спасти фашисты, но только его одного. На что, уходя в газовую камеру, Януш Корчик сказал: «Не все люди мерзавцы». И за ним закрылась дверь. Пишут, что при этом у него на руках были две девочки, и он шутил с ними и старался, ну, как можно отвлечь. Я читал отзывы на эту статью, на статью об этом человеке. Интересно, что кто-то называл его безумцем, а кто-то написал: это человечище с большой буквы. Ум и сердце. Они по-разному говорят, как правильно поступать. У ума свои категории, у любви они могут отличаться. Помните Христа в Гефсиманском саду перед казнью на кресте? «Думая о себе, Иисус молился: Отче, доминует чаша сия». Но думая о людях, за которых он шел на крест, он говорил: «Но не как я хочу, а как ты». Ум говорит одно, любовь говорит другое. Она видит не только себя, но и того, кого любишь. Поэтому и апостол Павел сказал: «Но кто любит Бога, тому дано знание от Него».

Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня хочу с вами поделиться тем, что положил мне на сердце Господь. И я верю, что это может послужить кому-то ободрением, кому-то укреплением, а может быть даже исцелением. И если коротко, то моя тема сегодня называется «В одиночестве воззови к Богу». И мысли эти у меня родились тоже путем таких своих переживаний, своих трудностей, которые я проходил. И ближе к концу я постараюсь ими тоже поделиться. Для размышления я выбрал один из псалмов. Псалм 106 в новом русском переводе. «Блуждали они в пустыне по безлюдным дорогам и не нашли города, в котором могли бы поселиться. Они голодали и жаждали, и томилась их душа. Но воззвали они Господу в своем несчастье, и Он освободил их от бедствий. Повел их прямым путем в город, где они могли поселиться. Да славят Господа за милость Его и за Его чудесные дела для людей. Ведь Он утолил душу жаждущую и душу голодную насытил благами. Они сидели во тьме и в тени смертной, окованные бедствием и железом, потому что восстали против слов Божьих и пренебрегли советом Всевышнего. Поэтому Он смирил их сердца тяжелым трудом. Они падали, и некому было помочь. Тогда воззвали они Господу в своем несчастье, и Он спас их от бедствий». Аминь. И я думаю, что каждый из нас сталкивался с разными проблемами, и когда мы выходили особенно из них, то мы, а может быть кто-то даже во время проблем, понимаем, что да, слава Господь тебе, что ты избавил меня от бедствий. И я понимаю, что нам стоит благодарить Господа всегда, каждый день, все ли прекрасно, или, может быть, что-то не очень прекрасно. Но Он призывает нас благодарить, не роптать, не возмущаться, а сосредотачиваться, фокусироваться на Нем, смотреть на Него, общаться с Ним и понимать, что где бы я ни был, мое спасение в Боге. И я думаю, что нам нужно стараться замечать эти моменты, замечать то, что Бог с нами, что Он Эммануил, как в Новом Завете сказано, Бог с нами. И в этих стихах я нашел для себя такие два важных пункта, которые помогут нам понять, в каких обстоятельствах, где я сейчас нахожусь и что мне с этим делать. И первый пункт – это ты можешь ощутить себя, что ты находишься в таком месте или в таком моменте, что ты один, как мы читали сейчас выше, что нет никого рядом, что ты как будто где-то блуждаешь и потерялся вообще даже, что нет никакой помощи, нет никакого просвета, ты вообще один. И второй момент – это внутри горят эмоции, горят чувства, апатия, усталость, нежелание даже, вот как у верующих людей, это молиться, искать Бога. Ты думаешь, что да что-то вообще как будто не слышит Бог молитву, она докуда-то долетает, там останавливается и дальше не идет. Что такое? То есть как будто бы Бога даже вообще нет. И, конечно, забегая сразу вперед, я бы хотел сразу сказать, что несмотря на наши чувства, наши желания, наши мысли, Бог с нами. То есть Он не через наши чувства нас спасает или через наши желания что-то делает. Он делает все по своей воле. И, как Писание говорит, только верой мы спасаемся. Никакие наши чувства тут вообще ни при чем. Верой мы спасаемся, и верой мы молимся, и верой мы получаем там то или иное, что нам необходимо через молитву. Бог благословляет нас. И что же нам делать в наших обстоятельствах? И из этого псалма я читаю, что первое – это «воззови Господу». Какая бы эта ситуация ни была, все ли прекрасно или что-то плохо, воззови Господу. Это первое, что нам стоит делать в своем несчастье. Также Писание призывает нас и в радости славить Господа, и в грусти, проходя долиной смертной тени, уповать на Господа и так далее. То есть мы не забываем про Бога. Это первый момент. Даже когда нас составляют люди, мы проходим трудности, мы идем за Богом, мы взываем к Нему и ожидаем ответа от Него. Пусть мы даже сразу его не получаем, но верующему все возможно. В Исаии 57:15 сказано, что «Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, Вечно Живущий, Святое имя Его. Я живу на высоте и во святилище, и также с сокрушенными и смиренными,
чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных. То есть очень такие сильные стихи. Еще прочитаю в Исаии 66:2, идет как дополнение к этим, что Бог вот на кого презрит: на смиренного и сокрушенного духом, что сейчас прочитал, и на трепещущего перед словом моим. То есть такие три момента: сокрушенный, смиренный и трепещущий перед словом моим, то есть перед словом Божьим, перед Библией. И тут мы читаем, да, что Господь как будто бы высоко, Он далеко, Он святой. Ну и кто мы, да, мы понимаем, что мы ошибаемся, мы совершаем ошибки, но тем не менее Он говорит, что несмотря на то, как Он превознесен, как Он велик, как Он могущественный, свят, а мы нет, порой мы сами это очень прекрасно понимаем, тем не менее Он говорит, что я оживлю сердце сокрушенное, смиренное и то, которое боится меня, то есть, да, боится Господа. Он хочет сказать, что в этих обстоятельствах, да, мы наверняка понимаем, что когда у нас беды, мы проходим свои трудности, у каждой какие-то свои. Конечно же, мы сокрушенные, мы ослабеваем, мы можем ослабевать в вере в такие моменты, в надежде, в уповании своем на Бога. Мы такие сокрушенные. Если так сказать, что вот толпа людей стоит, и для Бога особенным образом высвечиваются те люди, которые понимают или которые стремятся к тому, чтобы сокрушаться перед Богом, смиряться. Даже когда меня обидели, мне сделали больно, причинили зло какое-то, будь то это в церкви или вне ее, все равно боль, в принципе, одна и та же, я начинаю сокрушаться. То есть я начинаю молиться и говорить Богу, что у меня внутри. Я не пытаюсь спрятать от Бога свою боль или вот благослови там то это, благослови страну детей моих. И как будто бы не говорю про своего там обидчика, я спрячу это внутри себя, в сердце свое, Бог сам все знает и так далее. Но нет, Бог сокрушенных, смиренных, то есть я признаю, да, у меня есть эта боль, у меня есть это страдание, мне этот человек принес такую-то боль, я его не буду там проклинать, что-то плохое говорить, но у меня эта боль внутри, и я прошу тебя, Господь, избавь меня, исцели и так далее. Он оживляет дух, оживляет душу, то есть наши эмоции, наши чувства, наши желания. Это душа, да, и дух, это наша совесть, это наши внутренние, такие глубинные переживания Бога. Это туда, куда Он кладет нам откровения, куда Он нам вкладывает свои слова, которые потом на протяжении всей нашей жизни как бы несут нас, ведут нас в нашем призвании, в нашем служении, какое бы оно ни было, какое-то большое или маленькое. То есть Бог оживляет вот эту внутренность. Мы можем в эти моменты грусти, обиды потерять вообще все, потерять фокус, который должен быть на Боге, потерять фокус служения, что мне нужно продолжать делать, мне нужно продолжать служить Богу. Мы это теряем, к сожалению, и Он говорит, что я оживляю вот эти внутренности, оживляю вот эти мечты твои, оживляю дух твой. И хочу сказать также здесь, в этом месте, что Бог — это наше прибежище. То есть это то место, куда мы должны бежать, когда у нас что-то происходит, какие-то переживания. Он наше убежище, такая как скала, куда мы входим и можем сказать: вот я Господь, вот у меня то и все произошло, вот я использую меня и так далее, да, как пророк говорит. То есть наш Иисус – это наше убежище, прибежище. Также в Новом Завете сказано, что Святой Дух, по-гречески «параклетос», это значит «наш утешитель». То есть Он нас успокаивает, Он дает нам мир и исцеляет наши внутренности, наши мысли и даже наше тело. Итак, первое было – это «воззови Господу в своем несчастье». И вторая мысль, которую я вынес для себя, и надеюсь, она поможет кому-то также из зрителей, это «не оставайся один, не теряй общество людей». Единомышленников, конечно, в первую очередь, христиан, верующих людей, которые будут тебе поддержкой, которые будут тебя ободрять, и в первую очередь это могла бы быть церковь. А также я лично участвую в домашней группе и люблю это место, где мы более узким кругом можем собраться и более искренне передавать то, что у нас на сердцах, то, что у нас происходит в наших жизнях. Это замечательное время, место, где мы можем находить эту поддержку, чтобы не оставаться одними в своих бедах, своих проблемах, обидах и так далее. Мы можем поделиться. Обычно там всегда найдутся люди, которые
имеют опыт какой-то, имеют знания, подсоветуют что-то и так далее. То есть второй момент – это не оставаться одному, не уходить куда-то в одиночество, только если, пожалуй, для молитвы, но не отделяться от единомышленников, от верующих, от любящих Господа Иисуса Христа людей. И третий момент, мы читали его в Псалме, это славить, благодарить Бога. И иногда мы думаем, что как я могу славить и благодарить Бога за болезнь, за переживания, за боль. Конечно, мы не прославляем Бога за то, что у нас болезнь. Мы прославляем Бога внутри этих переживаний, в момент, когда мы там, в этих переживаниях, мы славим Бога за то, что Он рядом, и за то, что у Него есть ответ, и у Него есть исцеление. Он не автор болезней, Он автор решений, исцелений, прорывов там и так далее. Всего такого хорошего. Он не хочет нас уничтожить, как-то обижать, куда-то там опускать. Он призывает нас славить Его, и Писание нас говорит: радуйтесь каждому дню, радуйтесь всегда, бодрствуйте, молитесь. То есть будьте такими бодрыми, будьте активными, не засыпайте. Библия нас призывает просыпаться, пробудись, говорит. То есть не засыпать в этих суете, там, в переживаниях, а бодрствовать, молиться, искать Господа. И часть этого – это славить и благодарить Его, потому что у Него есть выход, у Него есть исцеление, у Него есть дорога, Он проломит дорогу, если надо, в стене, туда, куда нужно, Он тебя проведет. Итак, мораль такова этих стихов, этих всех моих мыслей, переживаний в том, что тот, кто восстает против Бога, он рано или поздно окажется во тьме, он окажется в страшных мучениях и беде. А тот, кто смиряется, тот, кто сокрушается, кто, значит, продолжает, начинает искать Господа, тот идет к свету, тот на правильном пути. И в моей жизни было также переживание довольно-таки тяжелое. Это у нас общее с нашей женой, когда мы поженились. Мы еще не были верующими, но спустя несколько лет уже буквально мы пришли к Господу. И наш таким главный вопрос наш был, что мы хотим иметь детей. Это нормально, это здраво. Но их почему-то не было. И в течение около 3 лет мы абсолютно здоровые люди, но не могли иметь детей. И мы искали ответы, мы молились, мы надеялись, мы верили. И вот это тот самый момент, я размышляю вот об этих стихах, об этом послании, понимаю, что это тот самый момент моих таких тяжелых борений. Как бы слово говорит Божье, плодитесь и размножайтесь, населяйте землю эту, но у меня нет плода, так сказать. И это было сложно, это был трудный период такой непонимания. Но при этом, что я хочу сказать, что мы не жили вот в этой пустоте. Мы постоянно молились, мы продолжали искать Господа. И мы в итоге пост брали тоже. Пастор знал, молился, наша домашняя группа, даже частично, наверное, не вся, может, церковь знала. Мы молились, и Бог давал нам ободрение разными способами, через людей, через Библию, через такое внутреннее осознание, понимание, вот это глубинное, давал нам ободрение, что будет, что ребенок будет, все будет в порядке, все получится. И в итоге, конечно, в 2018 году родилась наша замечательная доченька, а в 2015 мы пришли к Господу, то есть через 3 года таких вот мучений все-таки, таких вот борений, веры, надежды на Господа, все-таки произошло это чудо, и мы славим Господа. Поэтому также и в твоей жизни может быть какие-то переживания, может быть, они длятся гораздо больше даже, чем 3 года. Но я уверен, что Бог принесет и туда ответ на жаждущее. Он обязательно даст то, что необходимо. То есть Он любит нас, и как бы то ни было, Он сострадателен, Он милостив, Он добр и верен Своему Слову. Иисус Христос пришел в этот мир, чтобы спасти нас, чтобы помогать нам. И Он сказал, что если я не уйду, то я не смогу помочь как бы всем и разом. То есть теперь Он послал нам Духа Святого, и теперь, где бы мы ни были, мы можем обращаться к Нему, можем надеяться на Него, и Он будет отвечать и исцелять наши сердца и мысли, и давать правильных людей вокруг, и обстоятельства. Все будет меняться, если мы надеемся на Господа и продолжаем искать Его. Поэтому пусть Бог благословит, и молюсь, чтобы Господь отвечал
каждому на молитвы, чтобы Он говорил к тебе и исцелил тебя через это послание. Пусть Бог благословит, наполнит миром и радостью во имя Иисуса. Аминь.

Что сегодня за день такой? Мало того, что я одна в клубе должна дежурить, так еще дождь на улице. О, это уже совсем не смешно. Так теперь я еще и в темноте сидеть должна. Фу ты, так и за Икой можно стать. Алло? Алло? Ну, как хотите. Что-то это мне совсем не нравится.

0: ты, Маша, ты чего орешь? Это я, маэстро. Пришел тут с тобой подежурить.
1: Это ты, маэстро?
0: Маш, ты что, у тебя что, нервы того шалят? Ужастиков насмотрелась, что ли?
1: А ты откуда знаешь?
0: Да у меня сосед такой же. Сначала ужастиком насмотрится, а потом ему всякие привидения снятся. А однажды ему такое померещилось.

0: Алло?
1: Ну как тебе фильм? У меня еще один есть пострашнее. Возьмешь?
2: Вообще-то я ужастики не люблю. Так один раз посмотрела, и вот результат. Каждый день шарахаюсь.
3: Да у тебя, Маша, потерянный синдром.
2: Чего? Какой еще там синдром? Я ничего не теряла.
4: Потерянный синдром – это когда ты себя чувствуешь потерянным. Ну, условно, ты заблудился или тебя бросили. Вдруг становится страшно, одиноко, хочется спрятаться.
2: Это верно. Хочется спрятаться. А вот куда? Откуда ты знаешь про этот потерянный синдром?
3: А я его сам придумал. Ну, не совсем сам. Суперкнига подсказала. И, между прочим, это моя самая любимая история. И тебе, Маша, ее тоже надо послушать.
5: Суперкнига рада послужить вам. Задайте свой вопрос.
2: Что делать, если страшно?
5: Вопрос принят. Получите ответ. Господь, пастырь мой, не убоюсь зла. Вам нечего бояться, друзья, если с вами Бог. Он любит всех детей и способен защитить каждого. Только нужно верить.
6: Привет, друзья! Соскучились? Я во всяком случае очень. Поэтому с радостью поделюсь новой историей из суперкниги. Готовы? Поехали! Знакомьтесь, это Даниил. Человек мудрый, любящий Бога, честный и храбрый. Откуда я это знаю? А вот послушайте. Даниил был советником при царе Дарии и помогал ему мудро управлять государством.
7: Если я буду вести себя по-умному, Кир отдаст мне во владение южную землю, а почему бы нет? Я заслужил это больше.
8: Смири свою гордость, Дарий. Благодари за все одного Бога.
7: Я должен благодарить тебя одного. С тех пор, как я здесь, ты мой наставник.
8: Дарий.
6: Другие советники завидовали Даниилу. Еще бы! Чужак в их племени добился такого успеха.
9: Каждую ночь я засыпаю под звук ее молитвы, и под этот же звук просыпаюсь каждое утро. С ума сойдет, и ничего тут не придумаешь. Придумал!
6: По их совету царь Дарий издал указ, чтобы все в государстве поклонялись только ему. А кто не захочет, того бросать в клетку львам на съедение.
9: Сделайте копии и раздайте указ каждому. И горе тому, кто поставит ничтожных богов выше меня.
6: Хитрецы отлично знали, что Даниил не станет поклоняться никому, кроме живого бога. Их ловушка сработала.
7: Даниил, как?
8: Ты думал, я воздам тебе больше почести, чем моему Богу?
7: Обманщик.
9: Да, я сделал это ради тебя, ради всего Вавилона.
6: Царь Дарий вынужден был поступить со своим добрым советником согласно указу. Бросить его львам.

0: себе, как страшно было Даниилу. Представили? Так вот, вы ошибаетесь. Ему не было страшно. Он лишь попросил у Бога защиты, и произошло чудо.
1: Даниил!
2: Я жив, Дарий. Мой Бог спас меня.
1: Уберите камень!

0: вместо него львы получили на обед злых и коварных советников.
1: Взять их! Вы лживо обвинили пророка Господня!
0: Вот так, друзья! Кто надеется на Божью защиту, тот будет в безопасности. Ему нечего бояться!
2: Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он водит меня.
3: Алло? Алло? Сопит кто-то.
2: Опять? Мне страшно.
3: Стоп! Отставить бояться!
2: И в самом деле, почему я так испугалась? Ну, звонок. Ну, сопит кто-то. Подумаешь.
3: Может, тот, кто звонил, и сам боится, поэтому и молчит. А нам с тобой, Маша, нечего бояться. У нас самая лучшая в мире охрана. Сам Бог.
2: А знаете, друзья, он может стать и вашим защитником. Как? Очень просто. Попросите его. Дорогой Господь, води в мою жизнь. И стань моим лучшим другом и защитником. Помоги мне не бояться и научиться доверять тебе. Аминь.

0: Опять не готова.
1: Я учила, честно.
0: Поверю, если услышу ответ. Все ясно? Садись, два.

0: Лора, что ты пришел со мной подежурить. Вдвоем намного веселее.
1: А ты представь, если бы нас здесь было человек 100 во главе с Робиком.
2: Ау! Маша! Ты тут не уснула в одиночестве?
0: Ой, Рубичек, привет!
2: Привет! О, да ты не одна, маэстро, мое почтение.
0: Привет, Робик.
2: Привет.
3: А мы решили тебе, Маша, компанию составить.
4: А то, думаем, гроза. Темно и скучно.
0: Спасибо. Ой, а это кто?
2: Да вот, хочет к нам в клуб. Звонил несколько раз, но говорить боялся.
0: Ура!
2: О, другое дело. Ну, теперь, когда все стало ясно, в прямом и в переносном смысле, спасатели, познакомьте гостя с нашим клубом, покажите ему тут все, ну.
0: Тебе здесь понравится, мы гостям всегда рады.
3: Тебе нечего бояться, у нас отличная команда.
4: Это я уже понял.

Стул есть в каждом доме, но сегодня мы будем использовать его не только для того, чтобы на нем сидеть, но это будет нашим тренажером, нашим снарядом, и мы будем делать тренировку со стулом. На самом деле стул может разнообразить наши тренировки, и есть множество упражнений, которые мы можем сделать, используя стул. Это можно сделать дома, это можно сделать в офисе, это очень просто, это доступно, это удобно. И несколько упражнений, которые обогатят и разнообразят нашу тренировку. Первое упражнение — это отжимание. Многие знают это упражнение, оно не новое, но тем не менее есть нюансы, о которых мы хотели бы сегодня поговорить. Итак, мы садимся на стул и упираемся руками, и потом сходим со стула. И начинаем сгибать руки, таким образом выполняя упражнение, сгибая, разгибая руки. Садимся достаточно глубоко. Это упражнение достаточно большой интенсивности, поэтому нужно правильно дышать. Когда мы выпрямляем руки, нужно выдыхать. Если это упражнение легко делать, то можно немножечко выпрямить ноги, усиливая нагрузку на руки. В это время работают трицепсы, в это время работает нижняя часть грудной мышцы, в это время работают плечи. Это хорошее упражнение для плечевого пояса. Если нам совсем легко, или мы можем выпрямить ноги полностью и совершать это упражнение вот таким образом, в полной амплитуде, касаясь, по сути, земли и садясь на землю. Мы сели на землю, сели на пол и выпрямили руки. Таким образом, мы делаем 15 повторений, и подход заканчивается. 3-4 подхода нагрузят наши плечи, нагрузят наши руки, и это будет хорошо. Следующее упражнение — это махи ногой. Это упражнение очень эффективно для мышц тазобедренного сустава. Очень полезно, когда есть проблемы с тазобедренным суставом или коксоартроз, потому что нагружает и питает мышцы, а тем самым питает и сам сустав. Мы можем придерживаться за другой стул, чтобы сохранить равновесие, и делаем махи ногами туда-обратно. От высоты спинки зависит нагрузка. Делаем следующим образом. В одну сторону и в другую сторону. Это одно повторение. В одну сторону и в другую сторону. Это второе повторение. И таким образом мы делаем 10 повторений на одну ногу, потом меняем сторону и делаем то же самое на другую ногу, таким образом нагружая мышцы тазобедренного сустава. Замечательное, эффективное упражнение. Следующее упражнение — это отжимание. Наверное, каждый человек отжимался когда-то от стула, потому что это удобно, не всегда можно от пола отжиматься. Причем отжиматься можно по-разному, можно класть ноги на стул и отжиматься от пола, что увеличивает нагрузку, это самое сложное отжимание. Можно отжиматься при помощи двух стульев, и когда мы отжимаемся при помощи двух стульев, тогда амплитуда движения максимальная. Можно отжиматься, положив руки на стул, и таким образом тоже прорабатывать грудные мышцы, потому что в этот момент грудные мышцы и трицепсы задействуются всех больше. А мы сегодня будем отжиматься от двух стульев. Мы можем взять два любых стула. Главное, чтобы не было скользко, чтобы пол не был скользкий, стулья не расходились. Чем шире стулья, тем больше нагрузка на грудные мышцы. Чем уже стулья, чем уже хват, тем больше нагрузка на руки, на трицепсы. Мы возьмем сегодня средний хват и попробуем поотжиматься. Снова про дыхание. Дыхание, когда мы выпрямляем руки, поднимаем тело, нужно делать выдох. Это фаза усилий. Мы встаем ровно, голова ровно, сгибаем руки и выдыхаем. Раз, два, три, четыре, пять. Таким образом мы делаем 15 повторений и тоже 2-3 подхода. Таким образом нагрузка на мышцы достаточно для одной тренировки. Следующее упражнение мы сделаем, сидя на стуле. Мы садимся на стул ровно, выпрямляем одну ногу и поднимаем ее вверх. Ладонь мы можем положить под ногу, и поднимая ногу прямую, мы должны почувствовать, как рука освобождается.
Это достаточно сложное упражнение на самом деле, хотя по амплитуде, и когда человек смотрит со стороны, это кажется легко. Но на самом деле это не так. Прямая нога, и нога поднимается вверх, освобождая руку, которая лежит под ногой. 15 повторений одной ногой, 15 повторений другой ногой. Здесь мы тоже дышим правильно. Поднимая ногу, мы делаем выдох. Это хорошее упражнение. Следующее упражнение – это такие перехлёсты ног. Мы можем взяться за стул и начинать так вот ноги перехлёстывать. 15 раз. Потом вверх. И тоже 15 раз. И последующее упражнение для мышц пресса, когда мы ноги подтягиваем к себе. Делая каждое упражнение по 15 раз, мы нагружаем зону пресса, нагружаем снова мышцы тазобедренного сустава, что очень важно, когда человек совершает или занимается сидячей работой, потому что именно здесь происходят застои. Человек постоянно сидит, и постоянно вся эта зона у него не работает. От этого происходят проблемы внутренних органов и проблемы органов малого таза. Еще одно упражнение, которое многие любят, это велосипед. Его мы сделаем и на полу, но на стуле его тоже можно делать и достаточно эффективно. Мы выпрямляем одну ногу и начинаем имитировать езду на велосипеде, совершая это 15 раз. Носочек на себя, нога выпрямляется полностью, и таким образом тренируются мышцы ног и пресс. 15 повторений, 2-3 подхода. Это замечательное упражнение для нагрузки ног и пресса. Нам никуда не деться от приседаний, потому что приседания – это базовое упражнение для людей любого возраста. Поэтому, используя стул, мы тоже можем поприседать. Безопасно, но достаточно эффективно. Мы делаем стандартные приседания. На ширине плеч ноги находятся, и мы просто садимся на стул, спину сохраняем прямой, и потом встаем. Мы садимся на стул не полностью, сбрасывая напряжение с ног, чуть-чуть касаемся и тут же встаем. Мы можем разнообразить это упражнение, делая взрывные поднятия. То есть мы тихонечко встаем и взрывным образом поднимаемся. Выдыхаем на подъеме. Можем делать это упражнение медленно садясь и медленно вставая. Таким образом мы прорабатываем разные волокна мышц ног и достигаем большего эффекта. Это упражнение максимально сберегает наши колени, потому что мы не садимся слишком глубоко, но дает оздоровительный эффект такой же. Делаем это упражнение 15-20 раз и делаем их тоже несколько подходов, 2-3 подхода. И следующее упражнение – это зашагивание на стул. Это упражнение, которое тренирует заднюю поверхность ноги и нашу ягодицу. Это та зона внимания, которые очень часто уделяют люди, потому что недостаточное развитие ягодичных мышц и задней поверхности бедра приводит к защемлению седалищного нерва и многим другим проблемам, в том числе к проблемам коленного сустава. Мы заходим на стул, поднимаем ногу и поднимаемся, и спускаемся. Правой ногой заходим, правой ногой сходим. Выдох. На усилии мы делаем выдох. Так сделали 15 раз одной ногой, потом поменяли ногу и делаем то же самое другой ногой.

Выдох. 15 раз другой ногой. Если нам достаточно легко делать эти упражнения, мы можем усложнить это упражнение, совершать

0: Привет, ребята! Прежде чем мы начнем готовить, я хотела бы узнать о ваших вкусах, и не только кулинарных. Ну вот, например, где бы вы хотели побывать?
1: Я хотел бы побывать в Мексике.
0: В Мексике?
2: А я в Англии.
0: Ух ты! А я бы, наверное, в Японии хотела бы побывать. А книги какие вам нравятся читать?
1: Мне фантастику.
2: Мне три толстяка.
0: А каким бы спортом вы бы хотели заниматься?
1: Я хотела бы заняться легкой атлетикой.
0: А ты?
2: Я бадминтоном.
0: Бадминтоном, легкой атлетикой. А вот какие фрукты вы просто обожаете?
1: Это легко ответить. Это яблоко и банан.
0: А ты?
2: Банан и груша.
0: Вот я так и знала, что наши предпочтения в разных вопросах будут не похожи. Это так интересно, что мы такие разные. И я думаю, что кулинарные вкусы у нас тоже в чем-то, но отличаются. Именно поэтому я хочу вам предложить сделать лаваш с начинкой, каждый на свой вкус. Пусть назовем мы это буррито. Так называется традиционное мексиканское блюдо. Оно состоит из пшеничной лепешки, и внутрь туда кладут начинку, ну, разнообразные овощи и тому подобное. Вот предлагаю вам сейчас начать резать. Кто что выберет? А, давайте посчитаемся, кто первый будет выбирать. Давайте. Тук-тук-тукума, аде-фаде, думана, чики-брики, драма-тики и инфин спрячь один. Алена, выбирай, что ты будешь первым начинать.
2: Я буду резать туфу.
0: Давай, давай тогда мы с тобой посчитаемся. Тук-тук-тукума, аде-фаде, думана, чики-брики, драма-тики и инфин спрячь один. Теперь я выбираю. Я начну с лимона, а ты видишь чего?
1: С адыгейского сыра.
0: Держи.
2: Можно мне тоже ножичек?
0: Да, я тебе вот уже положила.
2: Я люблю тофу, он вкусный, такой полезный сыр.
1: А мне нравится сыр адыгейский. Я даже не знаю, почему, он просто очень вкусный.
0: Вот видите, как у нас разные вкусы, как они отличаются. Ну, я тогда продолжу вот это вот. Капусту сейчас буду резать.
1: Я буду резать помидорку.
2: Так.
0: Ты тоже уже закончила?
2: Да, сейчас. Я тоже помидорку резать буду.
0: А вам нравится помидорка?
1: Да.
2: Да, она очень вкусная. Она еще бывает не только красный, но и рыжий. Ты уже следующий продукт режешь?
1: Да.
0: Какой шустрый. А подашь мне свою тарелочку с огурчиком?
1: Угу.
0: Спасибо.
2: Я прицеплю к авокадо. Витя, подай, пожалуйста, авокадо.
0: А спасибо. Можешь мне еще зелень подать? Салатик.
1: Ага. Много.
0: Спасибо.
1: Угу.

0: Может, Надь, тебе помочь?
1: Да, разрежь, пожалуйста.
2: А там внутри просто косточка?
1: А, ой, да я забыла.
0: Да, жесткий авокадо. Но я знаю один секрет.
2: Какой?
0: Если авокадо положить вместе с яблоками, то он будет мягким.
2: Ух ты, как интересно, надо будет попробовать.
3: Ну что ж, у нас теперь все порезано, можно приступать к соусу. Вот у нас тарелочки, мы будем делать соус, чтобы у нас буррито был еще вкуснее. Я вот, например, добавлю немного оливкового масла. Сюда добавлю еще лимонный сок. И посолю. Вот и все. Мой соус готов. А вы какой будете делать?
0: А я в свой соус положу 2 ложки сметаны.
2: У тебя будет сметанный такой соус, да?
0: Да. Щепотку хмель сунели.
2: Ух ты.
0: И щепотку соли. Мой соус тоже уже готов.
2: А ты ведь какой будешь делать?
4: Алё, можно ложечку?
0: Конечно.
4: Я также начну с 2 ложек сметаны. Спасибо. Так, добавлю немножко. Так. Томатную пасту возьму. Так. Нет никого?
0: Держи.
4: Спасибо. И ложку томатной пасты. Так. Щепотку соли. И все готово. Так, осталось только перемешать. А, еще я хотела бы добавить чеснока.
2: У тебя будет чесночный такой?
4: Да.
2: Тоже полезный такой соус.
0: У меня все такие красивые разных цветов. У меня вот с такими красивыми точечками. Вы видите, красный.
2: У меня такой прозрачненький, немного зелененький.
0: Да.
3: Ну что ж, наши соусы готовы. Надо их чуть-чуть отложить подальше, потому что сейчас мы будем раскладывать наши лаваши.
4: А я задвину дождь.
0: Ага.
2: И это тебе, Ален.
0: Спасибо.
2: Так, это мы отложим. Ну что ж, начнем с буррито по-надиному. Я вам сейчас его покажу. Берем вот такой вот салатик, выкладываем его на краешек. Также мы берем базилик и тоже его кладем. Зелени мало не бывает, точнее, много не бывает. Мало бывает, много не бывает. Теперь выкладываем белую фасоль на это все. Вот так вот. Кладем еще немножечко помидорочки. Вот так вот, чтобы красочно все было, красиво. Вот так.
0: Правда, красиво получается.
2: Да. А теперь кладем капусточку. Добавим чуть-чуть беленького цвета. И лучку. Он тоже у нас беленький, поэтому тоже беленький цветочек. Цвет такой. Оп. И так, поливаем это в виде соуса. Соус тут поливаем, да. Вот так. А еще я решила добавить тоже, глядя на вас, чуть-чуть сметанки, чтобы тоже вкусненько было. Так. И складываем это все в виде конвертика. Сначала вот так. Потом вот так. И вот так вот. А теперь закручиваем.
0: Похоже на шаурму.
2: Да, только мяса не хватает.

0: Бывают вегетарианские.
1: Да, тогда это у нас получается и буррито, и вегетарианская шаурма. Ну все, буррито понадобится, почти готово.
0: А мое буррито будет называться Аленкино буррито. Сначала я туда положу тофу.
1: Она прям с цветом лаваша сливается.
0: Да, такой квадратиками.

0: Теперь возьмем авокадо.
1: Оно у нас уже стало мягким? Нет еще? Яблочко не хватает.
0: Да. Теперь помидорки. Да, такой все из кубиков. И огурцы. Чтобы сочно было. Ну, и зелень. Для красоты зеленого цвета такого. Да. Свежего.
2: Яркого.
0: Вкусного. Это у нас трава под названием руккола. Теперь возьмем шпината.
2: Прям травы столько много.
0: Да.
2: Угу. Зелени много не бывает.
0: Ну, наш соус. Я очень люблю сметану.
1: Вот этот вот специи, которые ты добавила, они прям так вкусно пахнут.
0: Да. А теперь тоже заворачиваем.
3: Помочь тебе?
0: Нет, я сама. Я дома делаю бурито еще.
2: Да?
0: Угу. Только по-другому блюдо.
3: Так, теперь приступим к бурито по-видски. Я думаю, я положу салата. Так, аккуратненько. Так. Теперь адыгейского сыра.
2: Какие большие кусочки.
3: Угу. Так. Помидорки. Так. Здесь-то я немножко осталась. Добавлю, возьму себе еще. Так. И огуречка.
0: Прям все крупными кубиками.
3: Угу. Так. Сверху соус.
2: Тоже так ярко.
0: Красиво.
3: И тоже заворачиваем конвертиком. Аккуратненько. О, раскладывается.
0: Непослушная бурито, да?
3: Угу.
1: Ну все, у нас бурито готово. А, кстати, кто хочет, может их немного подпечь на сковородочке. Я вот, например, вот хочу.
3: Я тоже.
0: Ну, я не хочу, потому что оно и так вкусное.
1: Да?
0: Да. Мы вот в семье делаем сначала фасоль туда взблендеренную, а потом мы кладем рис, тоже соленые огурчики, помидорчик и всякой зелени.
2: Ну тоже вот особенное получается. Такое бурито. У вас другое совершенно.
0: Да.
2: Наверное, можно сделать столько разнообразных бурито из других овощей, еще что-нибудь добавить.
0: Может быть, из фруктов можно.
2: Да, из фруктов тоже можно. Вот так мы сейчас подпечем немного эти бурито. Их можно подпекать и с маслом, и без масла. Без масла у них просто будет красивая, тепленькая, хрустящая корочка.
0: Тогда я тоже лучше положу.
2: Ребята, ну что ж, выбирайте каждый свой вкус. Пока!
3: Пока! Пока.

На протяжении многих веков лен одевал, кормил и лечил людей. У этого незатейливого растения с маленькими ярко-голубыми цветами чрезвычайно ценные семена, свойства которых хорошо изучены. Сегодня я расскажу вам об этой удивительной культуре. Сначала ознакомимся с составом семян. В семенах льна большую часть занимают жиры – 41%. 21% составляют протеины. Клетчатки в них содержится 28%, а сахаров – 6%. Также в семенах присутствуют ароматические кислоты и такие вещества, как лигнаны. Давайте поговорим о каждом компоненте подробнее. Начнем с жиров. В семенах льна мало насыщенных жирных кислот, нежелательных в питании. Однако они богаты полиненасыщенными жирами, представленными в виде омега-3 и омега-6 жирных кислот. Примечательно то, что омега-3 жирная кислота не может синтезироваться в организме самостоятельно и является незаменимой. Следовательно, она регулярно должна поступать в организм с пищей. Например, льняное масло отличается ее высоким содержанием. Потребление омега-3 жирной кислоты может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, связанных с аритмиями, тромбозом, повышенным уровнем триглицеридов, атеросклерозом, высоким уровнем артериального давления, воспалением стенок сосудов. Омега-6 жирная кислота выполняет особую роль в поддержании работы сердца, нормализует артериальное давление, улучшает чувствительность клеток к инсулину. Ее употребление снижает общее количество холестерина. Теперь о белках. Аминокислотный состав семян льна аналогичен соевым бобам, белки которых считаются наиболее питательными протеинами растительного происхождения. Пищевая ценность белка семян оценивается в 92 единицы. Что касается клетчатки, то она представлена в виде растворимой клейковины и нерастворимой целлюлозы. Оба вида клетчатки благотворно воздействуют на желудок и кишечник, стимулируя их работу. Растительная клейковина обладает обволакивающими свойствами. Покрывая слизистые оболочки этих органов тонкой пленкой, она оказывает противовоспалительные действия и способствует заживлению эрозий и язв. А что же такое лигнаны? Лигнаны относятся к классу фитоэстрогенов – растительных гормонов. Их содержание в цельных семенах в 100 раз больше, чем в других продуктах. Лигнаны обладают свойствами антиоксидантов. В связи с этим семена льна обязательно должны включать в меню женщины, особенно зрелого возраста. В семенах льна также обнаружены ценные минералы. Например, в 100 граммах продукта содержится 831 миллиграмм калия, 622 миллиграмма фосфора, 431 миллиграмм магния и 236 миллиграммов кальция. Из витаминов преобладает В9 или фолиевая кислота, необходимая для кровеносной и иммунной системы, и витамин Е, который защищает клетки организма от окислительного повреждения. Из всего сказанного становится ясно, что потреблять лен крайне необходимо. Давайте узнаем, как это делать. Лен можно перемолоть в кофемолке и принимать регулярно по 1-2 столовые ложки в день с едой. А также использовать в пищу льняное масло. Оно придает оригинальный вкус блюдам. Особенно вкусно льняное масло с винегретом и с ломтиком ржаного хлеба. Из льняного семени также получается вкусная и полезная каша. Для этого нужно одну часть семян замочить в 2 частях воды на ночь, а утром измельчить содержимое в блендере. Есть и другой способ приготовления каши. Семена нужно измельчить в кофемолке, залить кипятком и оставить на некоторое время, чтобы они разбухли. И в том, и в другом варианте готовая каша заправляется любым растительным маслом. В блюдо можно добавить фрукты, например, дольки яблока, банана или киви, а можно дополнять его сухофруктами, медом или корицей. Теперь скажем несколько слов о хранении готового продукта. Важно помнить, что измельченный лен и масло из семян льна необходимо хранить в холодильнике в хорошо закрытой посуде, так как жирные кислоты, содержащиеся в них, очень быстро окисляются.
Срок хранения масла обычно составляет не более 3 месяцев. Порошок из семян льна лучше готовить 1-2 раза в неделю. Ну, а кашу, естественно, нужно съедать сразу. Как лен используют в лечебных целях? Из льна можно приготовить лекарственный настой из расчета 1-2 столовые ложки семян на стакан воды. Для этого воду довести до кипения, добавить семя льна и, постоянно помешивая, варить не более 3 минут. Снять с огня и продолжать помешивать еще где-то 5 минут. Перед употреблением настой процедить и принимать по 100-150 мл за полчаса до еды. Такой отвар используется для лечения гастрита, язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки и создает благоприятные условия для восстановления нормальной микрофлоры. В наше время льняное семя можно купить в любом продуктовом магазине. Слава Богу за этот полезный и доступный продукт. Включайте его в свой рацион и будьте здоровы!

0: Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Я ваш ведущий Карл Бо, основатель и директор музея сотворения в Гленроузе, штат Техас. Сегодняшняя программа вам понравится. В прошлом мы уже знакомили вас с процедурой археологических раскопок, время от времени предоставляя вашему вниманию обрывки тех или других сведений. Но сегодня мы будем копать глубоко. Фактически программа так и называется — «Глубины раскопок». Мы раскапываем и динозавров, и других существ, которые погибли во время Всемирного потопа. Мы все убеждены, что Всемирный потоп дней Ноя был настоящим историческим событием. Сегодня вы не только, в общем, познакомитесь с тем, что происходит, мы продемонстрируем вам во всей глубине сам технический процесс. Вы также познакомитесь и с нашим персоналом, и вы сами убедитесь, что в этой сфере у нас работают самые лучшие ее представители. И в Писании сказано, что христиане все должны хорошо делать. Я убежден, что христиане должны быть самыми лучшими и учеными, и бизнесменами, и профессионалами, и учителями, и профессорами, и родителями, и христианами. Для этого нам необходимо подчиниться Духу Бога. Итак, сегодня мы познакомим вас с настоящей процедурой раскопок. Мы воспроизведем ее прямо здесь, на платформе. Мы познакомим вас с инструментами, которые мы на самом деле используем при раскопках. Я хочу, чтобы вы встретились с компетентным персоналом. Тогда вы сможете лучше оценить то, чем мы занимаемся. Вам станет ясно, почему мы это делаем. Прежде всего, в этой программе я хочу еще раз представить вам Белинду Лакос. Белинда, ты для нас большое благословение, ведь мы раскапываем и в других местах в Соединенных Штатах и всего мира, но самое любимое место — это твоя собственность в Колорадо. Фактически, вся твоя семья подписала документ, в котором говорится, что все, что мы найдем в вашей земле, будет подарено музею сотворения. И вы были к нам очень добры. Должно быть, вы убеждены в том, что такова воля Бога, не так ли?
1: Совершенно верно. Он все организовал.
0: И ведь вы верите во всемирный потоп и в то, что все эти животные были затоплены все вместе. Именно это и продемонстрировано на вашей собственности.
1: Не может быть никаких сомнений.
0: И мы рады, что вся ваша семья очень заинтересована в раскопках и всегда при них присутствует. Таким образом, мне захотелось пригласить вас на нашу передачу для того, чтобы, как говорится, вы проследили за тем, чем они занимаются, во-первых, а во-вторых, чтобы они были хорошо защищены, и в-третьих, чтобы вся эта процедура была выполнена по-христиански. Позволь мне вот что спросить. Я никогда не спрашивал об этом. Довольны ли вы, что я заранее подписал документ о том, что мы оставим вашу собственность в лучшем состоянии, чем перед раскопками? Действительно ли мы с уважением относимся к вашей собственности и к ее владельцам, и мы всегда оставляем вашу землю в лучшем состоянии, чем она была перед нашим приходом? И работаем ли мы профессионально, как и следует христианам? Ответьте на этот вопрос.
1: Вы хотите, чтобы я ответила одним словом? Да, поскольку я сама христианка, мне знакомы эти правила. Я просто горжусь всеми христианами, которые там работали. Они действительно вели себя по-христиански. Я горжусь этим еще и потому, что у нас там были неверующие, которые это видели. И для меня, христианке, очень важно знать, что это Бог. И Он собирает для каждых раскопок как раз тех, кого нужно. И в этом отношении вы были настоящие христиане.
0: Я очень рад. Я никогда не спрашивал вас об этом ни наедине, ни во всеуслышание. Искренний ответ я получил. В дополнение к этому, время от времени я приглашаю к нам и других ученых, у которых обязательно такие же этические нормы поведения и профессионализм, как и у нас. Насколько мне известно, все они придерживаются этих норм. Благослови тебя Бог, Белинда. А сейчас, Эрон, я очень рад, что ты участвуешь в сегодняшней программе. Я очень ценю твой профессионализм. Прежде всего, у тебя медицинская профессия. Не мог бы ты нам кратко рассказать о своей медицинской квалификации?
2: Прежде всего, это привилегия быть членом вашей команды. Прослужив зенитчиком, я получил образование в области прикладной науки. Ведь я профессиональный медбрат. Я работаю вот уже 10 лет. Моя специализация — критические случаи. Я также пожарник-доброволец в городе Гленроуз, штат Техас. Я также медбрат авиационной службы милосердия в городе Фотворс, штат Техас.
0: Это прекрасная квалификация. Хотя пока еще мы не нуждались в твоей помощи, так как во время раскопок у нас не было пока никаких травм. И давайте будем молиться за то, чтобы так и было дальше. Но ты всегда рядом, и мы этому очень рады. К тому же ты обладаешь очень хорошим научным аналитическим умом, и ты начертил карту тропы Turnage Patent, тропы следов динозавра. И там даже было... три пересекающиеся тропы, ты указал их на карте, и таким образом мы перед тобой в долгу. И твоим именем даже названа одна из пересекающихся троп. Я впервые открываю это всему миру. Тропа Джаткинса пересекается с тропой Тёрнэдж Паттента. Это очень важно. Я имею в виду, эта тропа самая длинная беспрерывная тропа следов динозавра в западном полушарии. Были найдены и тропы более длинные, но они не беспрерывные, как вот это. А сколько беспрерывных троп ты соединил на карте?
2: 136 непрерывных следов слева направо, с последовательными следами лап и даже хвостов. И длина тех непрерывных троп составляла почти 152,5 метра.
0: Это очень важно. А теперь давайте повернемся к джентльмену, который приложил немало усилий, чтобы попасть сюда, в студию. Конечно же, мы очень благодарны TBN. Большое им спасибо за удивительную работу и возможность, которую они нам предоставляют. Это наш топограф. А мы пытаемся вам показать, что в этой процедуре участвует очень много профессиональных людей. Итак, это наш топограф Дэвид Бабит. Дэйв, сегодня ты прилетел сюда из Мичигана. И мне потребовались годы, чтобы научиться, как произносить это. У меня нет проблем с техническими названиями, но город Эсканава у меня не получался. Как долго ты живешь там?
2: Я живу в Эсканаве вот уже 26 лет.
0: А как долго ты работаешь профессиональным топографом?
2: Столько же времени. На самом деле, даже несколько месяцев дольше. Но в общем, столько же лет. Но я больше не составляю карт, не определяю границ той или иной собственности или тому подобное, но составление карт и документирование разных мест раскопок для меня очень большая привилегия. И наша цель — делать это очень и очень профессионально. Как вы заметите, мы размечаем места раскопок при помощи рашпера в один квадратный метр. И, возможно, вы больше это рассмотрите немного позже. А вот эта диаграмма рядом со мной — это сортировочная система в Колорадо.
0: И местности, где мы копаем, где есть эти кости, и Джоу приготовил это, и все остальное будет подготовлено позже, все будет разложено по категориям в соответствии с сортировочной системой. И эту соответствующую нашим раскопкам информацию заносит в каталог молодая леди Шантел Лайнс, которая также с нами работает. Итак, Дэйв, этот сортировочный метод совпадает со всей северо-южной ориентацией в рамках очерченной собственности.
2: Это верно.
0: И нам прежде всего хотелось определить, действительно ли мы находимся в пределах этого ранчо, этой собственности. И как раз ты в этом нам помог.
2: И мы это также проверили.
0: Да, это очень-очень важно. Как видите, эта местность разбита на метры. И Дэйв работает не только в Колорадо И не только при этих очень важных раскопках, которые войдут в историю палеонтологии. Он уже более 10 лет является нашим официальным топографом, определяя все места раскопок древности в городе Глен-Роуз. Он участвует и в настоящей раскопочной процедуре. Дэйв, я понимаю, что всем вам пришлось очень многим пожертвовать для того, чтобы это стало возможным. Я вам за это очень благодарен. А сейчас мы подошли к самой процедуре раскопа, которая, как я думаю, вам понравится. Я хочу представить вам того, который раньше уже участвовал в передаче. Это Дон Йегер. Я рад тебя видеть.
2: Спасибо, я с радостью сюда прихожу.
0: По специальности Дон — техник-машинист. Он думал, что он ушел на пенсию, на самом деле просто сменил место работы.
2: И это точно.
0: Потому что сейчас ты настолько же занят, когда я получал зарплату, и мы ничего тебе не платим, но ты обеспечиваешь нас всем необходимым в честь Творца и во славу Иисуса Христа. Ты обеспечиваешь нас очень прекрасной операцией. Твой отец, конечно же, техник, машинист на пенсии. Он работал в Лос-Аламосе над очень сложной процедурой. И по своей квалификации ты можешь заниматься тем же. Но это не просто классифицировано, это просто классно.
2: И на самом деле, эта работа отличная, хорошо выполняет то, что нам нужно.
0: Это действительно самое лучшее, что только может быть. Фактически, здесь можно рассчитать, что могло двигаться и вперед, и назад, по нашей надобности, с абсолютной точностью. И я собираюсь спросить у Дэвида Лайнса, что это такое. Он писатель технической литературы из техасских инструментов. Он уже на пенсии, но помогает нам выполнять нашу техническую работу. Он составляет нашу техническую документацию. Однажды я посетил один музей мирового класса, и на протяжении нескольких часов я разговаривал с его хранителем. И они гордятся своим сцинтиллятором, очистителем счетчика Гейгера, при помощи которого можно было определить даже размещение костей, еще находящихся в скале. Это очень интересный прибор. И он сказал, если бы у нас только был 76-миллиметровый кристалл йода натрия, мы бы могли рассматривать эти кости на глубине до 2 метров. Ну, как раз именно это и произошло. Сейчас, на заднем фоне, прямо здесь в студии, вы можете услышать, как происходит процесс радиации. Ну, это обычный уровень радиации, который есть здесь, и через минуту Дон подставит туда камень. Итак, здесь у нас есть радиация, и мы даже слышим, как счетчик работает. Но ты принес с собой кость, которую мы раскопали в Колорадо. Ты ее положишь вот здесь, под этот счетчик. И мы можем услышать, как возрастает радиационная энергия. Давайте поставим ее поближе к центру. Уже некоторые показания указывают на то, что у нас есть радиация. Дэвид Лайнс, ты наш главный технический клерк, хотя у нас есть и другие, вовлеченные в процесс образования. Но когда-то ты вел технические записи для всемирно известной компании «Техасские инструменты», не так ли? А тебе нравится заниматься чем-то подобным, не так ли?
2: Мне всегда нравились новые приборы.
0: Да, новые приборы. А это довольно сложный прибор.
2: Верно.
0: А не мог бы ты нам описать, что это такое и что оно делает?
2: Фактически, это счетчик радиации, только необыкновенно чувствительный. Окаменелые кости впитывают в себя радиоактивное вещество.
0: И нашим зрителям это очень важно знать. А почему мы используем это для поисков в земле? Как именно кости впитывают в себя радиоактивные материалы?
2: Они в составе подпочвенных вод. А кости в процессе минерализации, результатом которой и является окаменелость, являются прекрасным местом для ее совокупления. Таким образом, больше всего кости впитывают в себя радиоактивное вещество из подпочвенных вод.
0: Об этом важно знать. Итак, как же начали применять этот инструмент после того, как узнали, что необыкновенно плотные кости динозавра впитали в себя намного больше радиоактивного вещества, чем что-то любое другое? Как же появился этот инструмент и что он делает?
2: Если посмотреть на его дно, главным образом Это большая свинцовая труба и свинцовый щит, на дне которого расположен активизированный 76-миллиметровый кристалл валия иодида натрия. И когда в нее ударяются гамма-лучи, происходит очистка. Это просто вспышки света, которые подхватываются и расширяются при помощи фотоувеличительной трубы, размещенной в верхней части этой камеры. И они подсчитывают счетчиком, расположенным вот здесь. Потом мы можем вести счет. А во время раскопок мы применяли 4-секундные образцы, чтобы получились хорошие длины измерения. И на нем угол чувствительности необыкновенно узок. Таким образом, у нас получилось полуметровое возрастание и измерение в полметра. Как оказалось, сформировался один квадрат решетки с необыкновенно горячей внутренней зоной. Тогда мы вернулись обратно и занялись измерениями где-то в полметра, или 250 сантиметров, или миллиметров. Таким образом, мы смогли указать, где находится очень большая кость.
0: А теперь вот что скажи мне. Во время наших раскопок, совместно с учеными НАСА, нашли ли мы кость именно там, где указал тебе этот инструмент?
2: Она находилась как раз под горячей зоной.
0: Это прекрасно. А теперь я хотел бы, чтобы наши зрители увидели эту книгу. Фактически, это вахтенный журнал. Как раз в него ты и заносил все эти возрастания секции решетки, которую разработал Дэйв. Но это только часть целой секции. Таким образом, можно было в точности узнать, откуда эти кости и из какой глубины их достали, где они находятся. С тобой работает и твоя дочь Шантал. У нее прекрасное имя. С самого начала, когда я услышал его, она мне понравилась. Она замечательная девушка, прекрасная христианка с развитыми умственными способностями. Как раз она и заносит все эти данные. Шантал, ты уже была в программе, когда заносила данные для своего отца в Колорадо. Таким образом, мы можем это воспроизвести. И у нас не только расположение на решетке, в таблице, но и его уровень. Таким образом, в конечном итоге, нам хотелось бы схематически воспроизвести расположение всех костей, чтобы определить, почему именно они оказались в таком положении, именно в том месте. И сейчас наступило самое подходящее время представить вам человека, который является легендой в свое время. Джо, ты даже выглядишь как легенда.
2: Ну что ж, спасибо.
0: Да, это комплимент. Итак, это Джо Тейлор. Он прекрасно работает со всей нашей командой. Фактически, он наш главный раскопщик. Как раз ему первому я и позвонил, когда семья Лакос принесла нам эти кости. Было очевидно, что это кости динозавра, и они сказали, нам бы хотелось, чтобы вы провели раскопки на нашей земле. И я сказал, у меня есть очень особенный друг, самый лучший раскопщик в христианских кругах и самый лучший раскопщик из тех, которых я вообще знаю. Его нанимают светские университеты и музеи, чтобы он подготавливал их раскопки и их проводил. Вне всяких сомнений, он самый лучший. Таким образом, Джо охотно согласился, и под покровительством Музея Сотворения ты сделал очень важные открытия.
2: Это верно?
0: Это восхитительно.
2: Даже очень.
0: Джо, насколько тебе самому известно, ты не только ведущий раскопщик и подготовитель, мы возвратим это в твою студию для подготовки, но я также назначил тебя заместителем директора музея. Таким образом, когда меня там нет, ты кричишь «порядок», это твоя обязанность следить за всем, верно?
2: Верно.
0: И также, когда Джо отсутствует, эта обязанность переходит к нашему полевому мастеру Дону Йегеру,

0: Без Дона мы не могли бы хорошо выполнять всю эту работу. Он обеспечивает нас необходимыми механизмами, и как и Дэвид Лейнс, и Дэвид Бабит, все они работают над техническими инструментами. А Джо, что у нас вот здесь? Это макет с места раскопок?
1: Да, и прямо на ней обозначены две решетки, К9 и К10. Чтобы не забыть, что все отсюда относится вот к этой сетке. А вот здесь у нас еще больше деталей этих же раскопок, и мы все в нее помещаем.
0: Таким образом, ты это делаешь не только на поверхности научно определенного местонахождения, но и проникаешь в глубину, чтобы мы действительно могли воспроизвести в компьютере сбор костей.
1: Верно, и нам даже прислали эветерпас для того, чтобы мы смогли отнести сюда и все остальное. И мы можем как определять простирание жил или пласта, так и сортировать.
0: А что у тебя здесь?
1: По всей вероятности, это бедро какого-то животного, похоже на ализавра. Но самое интересное то, что оно как будто бы наполнено другим веществом, белым по цвету, которого вы не видели в других костях. Насколько нам известно, подобная конфигурация относится к ализаврам. Поэтому мы и предполагаем, что это ему принадлежит. Здесь и другие кости ализавра.
0: Кажется, что это молодой алозавр, не так ли?
1: Да, и, наверное, один из меньших. Он немного раздавлен. И, как вы видите, здесь очень много фрагментов. Он находился возле разрушающейся горы. Если бы он остался на открытом воздухе, от него бы ничего не осталось. Я склеил эти фрагменты при помощи этилового ацетата. И когда мы будем их очищать, тогда мы при помощи специального аппарата слабой мощности мы уберем все это вяжущее вещество.
0: Давай понаблюдаем за твоей работой.
1: Хорошо, я покажу вам, как устраняется вяжущее вещество при помощи Чикаго, если хотите.
0: Но, Джо, мне бы хотелось, чтобы наши зрители поняли, что такая работа не проводится во время раскопок, прямо там, где мы копаем. Мы никогда не оставляем раскопанные кости незащищенными. Мы просто хотим не повредить другие кости. Мы покрываем их специальным раствором. И ты собираешься это сделать?
1: Да, у нас здесь оловянная фольга. Это говорит нам о том, что мы близко к кости, которая прямо соединяется с другой обшивкой, поэтому она так близко к поверхности.
0: И это удостоверено при помощи раствора, выделено и контролированного Дэйвом Бабитом. И Джо ведет запись всего этого. Давайте посмотрим.
1: Тот уберет с кости патину. Мы избавимся от излишка полиэтилового ацетата, но это также раздробит даже и гранит. Таким образом, это хорошо для устранения раствора. И кость находится под этим местом. Нужно работать очень осторожно, снимая с нее только патину. Это прямо чудесный инструмент, и можно снять даже шеллак.
0: Но необходимо обладать огромным опытом, чтобы в точности не знать, где эта кость. Нужно и хорошее зрение, и хорошая сфера наблюдения. Нашим зрителям необходимо знать о том, что часто, когда нельзя определить разницу взглядом, прикосновение пальцев может дать нам эту информацию.
1: Необходимо владеть огромным терпением.
0: Огромным терпением у тебя оно есть, ведь ты занимаешься этим более 20 лет. Продемонстрируй сейчас использование полиэтилового ацетата для укрепления костей. Как ты делаешь это в лаборатории?
1: И это растворяется ацетоном, а затем разрезается при помощи ацефокусного спирта. А затем этим раствором замазываем эти трещины. Он удержит все эти кости. Их даже невозможно будет разнять. Иначе потребовалось бы очень много времени, чтобы собрать все эти небольшие фрагменты. И их можно удержать вместе при помощи этого клея, который также используется и для окончательной подготовки на поверхности. И если получится слишком много излишков, мы можем их устранить при помощи как растворов, так и вот этих замечательных инструментов. Тогда будет видна только поверхность кости. Теперь я это уберу, и кость возвращу на прежнее место.
0: И некоторые из костей, подготовленных Джо, экспонируются в музее. Между прочим, он является директором и хранителем своего собственного музея ископаемых. Музей горы Бланка в Кросбетоне, Техасе. Скажи им свой адрес. Где находится твой музей?
1: 124 West Main, город Кросбетон, штат Техас, недалеко от города Лабок.
0: Недалеко от Лабока. Это тоже маленький город, так что не мигайте, когда едете, а то пропустите его. У него очень профессиональный музей недалеко от Лабока. Мне было очень приятно познакомить вас сегодня с нашими раскопками. По крайней мере, мы пытаемся показать вам всю глубину этого процесса с использованием профессиональной технологии и топографии. Мы также пытаемся не огорчать и владельцев участков, на которых мы проводим раскопки. Всегда этот процесс обеспечен как и медицинским вниманием, так и техническими людьми. Ведь мы используем самые современные инструменты, хотя их приходится иногда самим изготавливать. Просто необходимо продолжать показывать подобные программы, чтобы христиане и сторонники сотворения знали, что все это происходит на очень профессиональном уровне. Джо, а сколько динозавров мы уже раскопали там?
1: Части 10.
0: Фрагменты 10 динозавров.
1: И, может быть, даже больше.
0: И, возможно, будет раскопано еще больше.

Сегодня я хочу проповедовать о том, чтобы нам вспомнить жену Лота. Сам Иисус дал нам такое наставление. Никогда не забывайте о жене Лота. Это женщина в Писании, о которой сам Иисус сказал, «Никогда не забывайте об этой женщине и о том, что произошло с ней и ее семьей из-за того, что она оглянулась назад». Есть и другая мысль. Не просто вспоминайте жену Лота, но я хочу еще добавить, вспоминайте правнучку Лота. И назову сегодняшнее послание «Помните правнучку Лота». Чтобы понять, о чем говорил Иисус, сказав «вспоминайте жену Лота», нам нужно вернуться в то время и вспомнить, как был призван Авраам и как его племянник Лот пошел вместе с ним. Бог благословил Авраама. У него было столько скота, что часть он отдал своему племяннику. Стада Лота тоже увеличились. Животных и пастухов стало так много, что между ними начались споры. Авраам и Лот стали спорить из-за травы, пастбищ, колодцев. Авраам был миротворцем. В каждой семье случаются неурядицы и споры, и в каждом доме должен быть миротворец. Должен быть кто-то, кто скажет: «Подождите, мы же семья». Это просто безумие ссориться из-за травы, позволять материальным вещам разделять семью и любящих людей. Авраам сказал: «Вот, что я предлагаю, Лот». Старший говорит с младшим племянником: «Бери свои стада, своих пастухов и выбирай. Если ты пойдешь на север, я пойду на юг. Ты можешь выбрать прекрасные, сочные пастбища». Одна из территорий была прекрасна, хорошо орошаема. Там было все, что можно пожелать. В том направлении находились 5 основных городов, двумя из которых были Содом и Гоморра. Авраам сказал: «Если ты пойдешь туда, то дорога будет легкой. Все выглядит таким прекрасным и безоблачным. Тебе не придется много трудиться, чтобы накормить и напоить своих животных». Лот именно так и поступил. Он выбрал эту легкую дорогу. Лот оставил Авраама в каменистой местности, но Бог все равно дал ему процветание, благословил Авраама, потому что сказал: «Блаженны миротворцы». Так происходит и в семейных вопросах. Блажен тот, кто возвращает мир в семью. И вот Лот начал двигаться в том направлении. Впоследствии это оказалось самым ужасным решением, принятым им в его жизни, хотя на первый взгляд все было прекрасно. Решение Лота принесло кратковременные блага и стало самым ужасным решением, принятым им в его жизни и для его семьи. Скоро я вам это покажу. Первым пунктом я хочу отметить мудрость. Она говорит, что жизненный выбор должен совершаться, помня о вечности. Когда вы принимаете важные жизненные решения относительно себя и своей семьи, они не должны основываться на большой финансовой выгоде. Такие решения не принимаются на основании того, что вы видите только в естественном мире. Такие решения не принимаются, исходя из того, что даст вам быструю выгоду и рост. Но важные решения для своей семьи вы всегда должны проводить через вопрос: а Божья ли это воля? И как это повлияет на меня и мою семью в вечности? Это то, чего не сделал Лот. Выглядело хорошо, ощущение хорошее, выгодно финансово, даст больше, чем когда-либо. И только потому, что все хорошо выглядело на первый взгляд, Лот не молился, а просто пошел в направлении Содома и Гоморры. Библия говорит, что каждый вечер, располагаясь в шатре, Лот сталкивался с порочностью тех городов. Когда ваш взгляд начинает блуждать, смотреть не в том направлении, ваше тело последует туда, куда смотрят глаза.
Это только вопрос времени. Мало-помалу он начал передвигаться со своей семьей с полей на окраины, а потом и в гущу порока Содома и Гоморры. И вот они уже живут там, женятся, уже переняли образ жизни того развращенного места. Но Бог верит.

то мы не должны никого ненавидеть. Мы не должны восставать и нападать на людей, говоря, что есть большой грех и есть грех поменьше, потому что всем нам нужна благодать от Бога. Но я хочу сказать, что встать за истину не означает произносить речи, полные ненависти. Я также хочу сказать, что Божье Слово учит нас, чтобы мы говорили истину в любви. Вы можете говорить истину, но если вы не говорите ее в любви, вы уже не согласуетесь с Божьим Словом. Но с другой стороны, вы можете любить, но если при этом не говорите истину, тогда вы тоже не согласуетесь со Словом. Библия повелевает нам говорить истину в любви. Люди были развращены в том городе, и Писание говорит, что ангел взял Лота и его семью за руку и вывел их оттуда. В Бытие 19, стих 17, ангел говорит Лоту и его семье: «Спасай душу свою, не оглядывайся назад, спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть». Выходи из этого места и не оглядывайся. В тот момент, когда они были за городом, почти уже ушли, жена Лота оглянулась. Она повернулась и посмотрела назад. Какое строгое предупреждение, когда Бог выводит вас, когда Бог вас освобождает, когда Бог избавляет вас, когда Бог изменяет вашу жизнь и дает вам новое направление. Не оглядывайтесь назад, не оглядывайтесь назад. Не смейте даже мельком взглянуть назад. Никогда не возвращайтесь. Сам Иисус говорит об этой женщине в Новом Завете, столетия спустя. В Луки, глава 17, он говорит эти простые слова. «Вспоминайте жену Лота». Не забывайте об опасности оглянуться. Никогда не забывайте, как опасно повернуться, когда Бог выводит вас. Вы можете подумать, что если бы ангел меня выводил и сказал мне не оборачиваться, то я никогда не оглянулся бы. Но она это сделала и превратилась в соляной столб. История здесь не заканчивается. Все становится еще сложнее. Нужно знать Библию, так что слушайте. Позвольте мне поучить вас немного, потому что я быстро хочу перейти к тому, что собираюсь сказать. Когда жена Лота превратилась в соляной столб, то две дочери Лота испугались, что их род на этом закончится. Ведь все жители города погибли, они стали жить в пещере, и вокруг людей больше не было. В отчаянии они напоили своего отца и совершили самый ужасный из грехов, как повествует Писание. Произошла сексуально нечистая связь между дочерьми и отцом. Дочери забеременели. И как сказано в Бытие 19:36, через 9 месяцев первая дочь родила сына и назвала его Моав. Вторая дочь родила сына и назвала его Аммон. Так появились два племени – моавитяне и аммонитяне. И если вы читаете Писание, то помните, что моавитяне и аммонитяне постоянно нападали, воевали и были большими врагами для израильского народа. А это были внуки Лота. Моавитяне были настолько жестоки, что жертвовали своих детей идолам. Один из моавитских царей в жертву демоническому богу выбросил своего ребенка с городской стены. Это их история, это народ Моава. Их проклятие было настолько сильным, что Исаия, Иеремия, Иезекииль и Михей произнесли на них проклятие. Четыре разных ветхозаветных пророка прокляли моавитян. Это был проклятый род. Все моавитяне, семья Лота и его род были прокляты Богом. Бог даже заповедал, сказав: «Никогда не войдет моавитянин ни в скинию, ни на землю, где стоит скиния». Народ Моава был запретным. Они были под проклятием. И все же,
И все же, когда вы открываете

Матфея, первую главу, я бы хотел, чтобы вы это сделали. Откройте Матфея 1. Вы готовы? Матфея, глава 1, стих 1. «Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Авраам родил Исаака. Исаак родил Иакова. Иаков родил Иуду и братьев его. Иуда родил Фареса и Зару от Фамари. Фарес родил Есрома, Есром родил Арама, Арам родил Аминадава, Аминадав родил Наасона, Наасон родил Салмона, Салмон родил Воза от Рахавы, Воз родил Авида от Руфи. Авид родил Иисея, Иисей родил Давида царя. Минутку. Руфь. Вы не понимаете? Когда нам впервые представляют Руфь, а у нее есть целая книга в Библии, названная ее именем, и знаете, как там ее представляют? Она названа Руфь-моавитянка. Руфь-моавитянка. Ее история начинается в книге Руфь. Мы можем открыть, или я сокращу все это. Это так сильно. Если посмотреть на ее происхождение, то вы увидите там сексуальную нечистоту. Увидите пьянство, неверный выбор, неправильные решения. Вы увидите проклятие. Увидите грех, боль, раны и падение. Вы увидите все это. Но если потом вернуться в Матфея первую главу, в родословие Иисуса, там мы найдем моавитянку, правнучку Лота. А как она попала в родословие Иисуса Христа? Был голод, и она жила в месте под названием Моав, потому что была из колена Моава. Наимень с мужем и двумя сыновьями во время голода были в Вифлееме, а потом ушли оттуда в Моав в надежде раздобыть еды. Когда они пришли туда, то сын влюбился в моавитскую девушку по имени Руфь и женился на ней. Голод убил всех мужчин. Руфь и ее свекровь Наимень овдовели. Тогда Наимень обращается к своим молодым снохам и говорит: «Я возвращаюсь в Вифлеем, туда, откуда я родом, и там умру. Вы же оставайтесь здесь». Но Руфь ухватилась за нее. И тогда появляются эти чудесные стихи из первой главы книги Руфь, стих 16. Руфь говорит ей: «Не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя. Но куда ты пойдешь, туда и я пойду. И где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом». Послушайте это. «И твой Бог будет моим Богом». В тот момент происходит сверхъестественное преобразование этой девушки из ужасного, проклятого фамильного рода. Она рождена из порочности, из кровосмешения, из пьянства, из боли, из насилия, всего того, что и не вообразить. Но она говорит: «Твой Бог будет моим Богом. Я пойду с тобой в Вифлеем». В этот момент произошло ее возрождение. Но вот они возвращаются. Руфь идет на поле. Возможно, это тоже поле, на котором ангелы будут петь. На земле мир, в человеках благоволение. Она подбирает то, что жнецы оставляют для бедных. К ней на коне подъезжает воз. Хозяин поля и говорит: «Здравствуй, красавица, выйдешь за меня?» Он еврей. Она моавитянка. Они женятся. У них рождается сын Авид. Потом у Авида рождается сын по имени Иисей. У Иисея рождается сын Давид. И Давид становится царем Израиля. А у него впоследствии рождается праправнук по имени Иисус. Я хочу, чтобы вы поняли. Если посмотреть в прошлое рода Руфи, то можно увидеть Лота, увидеть грех, сексуальную нечистоту, историю, корнями уходящую в идолопоклонство, увидеть пьянство, боль и раны.

Но если развернуться и посмотреть вперед, в Матфея первую главу, там, в ее родословии, поют ангелы при рождении Спасителя, в котором она сыграла большую роль. Вы видите Спасителя на кресте, умирающего за все человечество. Я думаю, что Руф сказала бы в тот день: «Ваше прошлое не важно, ваше будущее ярче вашего прошлого, если в нем есть Иисус». Давайте прервемся на хвалу. Неважно, каким ужасным было ваше вчера, неважно, из какой вы семьи и какая у вас история, если вы, не оглядываясь, будете смотреть вперед, то увидите Спасителя по имени Иисус, который взял это все и превратил в свое призвание, свой план, свои цели и свое служение для вас и вашей семьи. Давайте воздадим Богу славу. Я не знаю, что оставили вы позади. Я не знаю, какой грех вы сделали вчера. Я не знаю, какие у вас есть переживания и что вы хотите изменить. Но ваше будущее может быть лучше вашего прошлого. Когда вы смотрите назад, там Маав. Но когда вы смотрите вперед, там Иисус. Руф, ты должна решить, будешь ли ты оглядываться туда, откуда пришла. И злые языки будут говорить тебе о том, почему Бог не может тебя использовать, благословить, любить, и уж точно не будет заботиться о человеке, подобном тебе, у которого в роду нечистота, пьянство, развращенность, идолопоклонство, жертвоприношение детей. Боже мой, если вы спросите любого еврея, как ты думаешь, может ли Мессия прийти через такую родословную, ни один не скажет. Да, я могу предположить, что Мессия придет через такую жуткую семью. Но Руф проповедует вам сегодня. Руф говорит вам, что ваше будущее ярче вашего прошлого. Ваше завтра будет лучше вашего вчера. Я хочу, чтобы вы прославили Бога. Если знаете, что получили от Спасителя освобождение от вашего вчера, и этот Спаситель в вашем настоящем прямо сейчас. Мне нравится моя сегодняшняя проповедь, потому что враг хочет, чтобы вы махнули рукой на свою семью. Враг хочет, чтобы вы думали, что вам суждено идти такой дорогой, и это никогда не изменится. Посмотрите на Руф. Вспоминайте правнучку Лота. Нам нужно вспоминать о жене Лота как предостережение, но нам надо помнить и правнучку Лота как ободрение. Какие бы штормы ни бушевали бы в вашей семье, Бог может развернуть все это, покрыть своей благодатью и благословить вас, и вам предстоит сделать свою часть в Его цели на земле. Знаете, все это было вступлением, а теперь проповедь, и все. Я говорю, помните правнучку Лота. Обернетесь назад, там грех. Но посмотрите вперед, там жизнь, там искупление. Обернетесь назад, там проклятие. Но посмотрите вперед, там благословение. Обернетесь назад, там суд. Но посмотрите вперед, там милость. Обернетесь назад, там сожаление. Но посмотрите вперед, там цели. Обернетесь назад, там Лот. Но посмотрите вперед, там Иисус. Многих из вас враг заставляет как бы в зеркале заднего вида постоянно смотреть на растление и порочность вашего прошлого. Но Бог послал меня сказать, что ваше вчера не делает вас недостойными стать частью Божьего плана на сегодня и в будущем. Для этого и пришел Иисус. Мне все равно, что у тебя позади, Руф. Впереди Спаситель. И пусть прошлое выглядит безобразно,

Но впереди у вас Иисус. Я обращаюсь сейчас к тем, кто, оглядываясь, видит разводы, родовое проклятие, алкоголизм, наркоманию, разводы в каждом поколении. И враг говорит: «Бог не может сделать с твоей жизнью ничего хорошего». Но если вы посмотрите вперед, там Спаситель. Он может превратить проклятие в благословение. Он может остановить то, что происходило с вами в прошлом. Он может изменить вашу семью прямо сейчас. Возможно, с вами произошло что-то, чем вы не очень гордитесь. Что-то из прошлого преследует вас, и вы сожалеете о каких-то прошлых поступках, желая все изменить. Слово Господа к вам сегодня. Иисуса нет в зеркале заднего вида. Уберите взгляд от этого зеркала, и вы увидите украшение на капоте вашего автомобиля в виде Иисуса, который говорит вам: «Я впереди, пойдем, я по-прежнему хочу задействовать тебя». Пусть позади Лот и Руфь, но впереди Иисус. Цель впереди тебя не зависит от того, что осталось позади. Вы понимаете, о чем я говорю? Прошлое Руфи омерзительно, но Божья цель была в том, чтобы Спаситель пришел на землю. Призвание впереди вас больше пропасти, оставшейся позади. Служение перед вами, надежда перед вами, невзирая на все, что осталось в прошлом, невзирая на все то, что в прошлом. Ты, Руфь, будешь в роду Иисуса. Ты, Руфь, которая вышла из такого мерзкого прошлого, будешь среди тех, кто принес Иисуса в этот потерянный мир. Когда я смотрю в зал, то думаю о семьях и о том, что враг хочет убедить нас, что из-за нашего прошлого Бог не может использовать вас и вашу семью. Матеря, вы молитесь и молитесь, и молитесь. Вы привели с собой кого-то, кого вы так любите. Господь сказал мне обратиться к вам. Он сказал мне, что здесь будут Руфи, и здесь будут мужчины, сыновья и дочери. Враг хочет, чтобы вы жили, оглядываясь назад, в той боли, грехе и нечистоте. Но Иисус впереди вас. У Него прекрасный план для вас, для вашей семьи, для вашей жизни. Руфь говорит сегодня, что Бог все равно может использовать вас. Невзирая на ваше прошлое, Бог может использовать вас. Помните правнучку Лота. Спасибо большое за то, что смотрели эту программу. Вы смотрели и слушали это послание не случайно. Я верю в путь в Царство Божие. Я верю, что сила Божьего Слова придет и коснется вашего сердца. Кто-то смотрит эту программу и чувствует, что пришло время перемен. Помолитесь этой молитвой. Все начинается тогда, когда вы с верой говорите: «Господь, я не могу изменить себя. Измени меня своей силой». Помолитесь этой молитвой, скажите: «Господь Иисус, моей жизни нужны перемены. Мне нужен разворот. Я отдаю Тебе свою жизнь. Я верю, что Ты пролил свою кровь и воскрес из мертвых». Просто говорите эти слова. «Я верю, что Ты пролил свою кровь и воскрес из мертвых, чтобы я мог обрести новую жизнь, новое рождение. Я принимаю это сейчас во имя Иисуса. Аминь».

0: Приветствую, друзья. Продолжаем наши животрепещущие темы о деньгах. И сегодня поговорим о взятках. Вот христианин, христианство и взятки. Как вообще это сочетается?
1: Андрей Юнак, священнослужитель. Любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы. Наслаждается тишиной и темнотой. Считает, что все материальные блага принадлежат прежде всего Богу. Девиз – «Счастье не зависит от обстоятельств». Дмитрий Булатов, священнослужитель, доктор практической теологии, любит природу, ценит в людях доброжелательность и открытость, считает, что материальное благо – это неплохо, но это не главное в жизни. Роман Маринин, священнослужитель, имеет образование в области администрирования и финансов, любит интересные дискуссии, увлекается горным туризмом, женат, воспитывает двоих детей. Артем Сорокин, владелец сети цветочных магазинов в Хакасии и Красноярском крае. Маркетолог по образованию, работал маркетологом в СМИ. Увлекается профессиональной фотографией, любит путешествовать, женат.
2: Вопрос действительно актуальный, потому что люди еще и рассуждают. А что будет являться взяткой, а что нет.
0: Ага.
2: То есть иногда это грех, а иногда и не грех. Такие рассуждения тоже есть.
0: Ну вот надо будет эти обсуждения тоже вытащить наружу обязательно, да.
3: Слышал множество рассуждений от друзей и знакомых. Вот представляешь, как здорово моя проблема решилась. И входишь в ситуацию, слушаешь, думаешь, да, действительно, интересный вариант был. А потом мысль приходит, может быть, так не нужно было.
0: То есть он воспринял, что Бог благословил и решил его проблему, а она, оказывается, это совершенно не по Божьей воле решилась, да?
3: Он считает, что Бог ему дал мудрости.
0: Он считает, что Бог благословил.
3: Как правильно сказать, преподнести этот вопрос.
0: Ага, интересно.
4: Граничит с ситуативной этикой, да? То есть в какой ситуации взятка, в какой не взятка. Ну, мне будет интересно послушать мнение специалистов.
2: А что ты, наверное, заготовил?
0: Ну, давайте сначала определимся. Это всегда плохо с точки зрения христианства или нет? Ну, вот так вот сходу рубанем. Или есть варианты, когда может быть позволительно христианину?
3: Ну, под взяткой что подразумевается? Вот конкретное какое-то более определение. Если я пришел и там, руководителю какого-то направления или собственного бизнеса дал подарок, чтобы мой вопрос решался быстрее. Это его бизнес. Он не нанятый человек, он не государственный деятель. Это является взяткой или это все-таки подарок будет?
0: А в чем отличие взятки от подарка?
2: Ну, вот, вопрос можно задать? А вы этот подарок до решения какого-то вопроса предложите или после?
4: А какая разница? Какая разница? Почему бы не подарить подарок, да, или проявить благодарность в подходящий момент? Что здесь плохого?
2: Так вот, в одном случае это благодарность, а в другом – стимул.
4: Вопрос из какой мотивации этот подарок или эта благодарность. Но это хорошо или плохо? Ну пусть многие люди делают добрые поступки совершенно из неправильной мотивации, но это все равно добрый поступок. Мы обсуждаем, это взятка или это благодарность, или это, ну, или это вот, что это хорошо или плохо. Вот в чем вопрос, а не в том, из какой мотивации это сделано.
2: Предложу пример. Пришел студент на экзамен с коробочкой конфет. Он может вручить ее в начале, до экзамена, а может вручить после оглашения оценок.
3: Главное ее поставить вот так перед собой, чтобы видно было,
2: что он с ней пришел.
4: Ну
2: вот в одном случае это будет действительно благодарность, и не более того, даже за плохую оценку. А в другом случае это будет благодарность в кавычках.
4: Почему?
2: Потому что есть желание, чтобы эта коробочка конфет повлияла на оценку.
4: И что здесь плохого? Что плохого в этом желании?
2: Ну, как минимум, не совсем справедливая оценка знаний.
4: А почему эта коробочка вообще должна повлиять на оценку? Мудрый преподаватель, он как-то
0: скажет
4: должен...
0: Скажет спасибо, поставит два, да?
2: Ну, действительно, в моей школе была одна педагог, которая говорила на экзамены, перед экзаменом даже ни в коем случае ничего Конечно. Не приносите, это никак не повлияет на ваши оценки. Она это говорила вслух. Но не все же так поступают.
5: Несите после экзамена, да.
3: Тут вопрос в том, что внутри мы чувствуем и к кому мы идем. Потому что вот тот пример, про который я сказал, когда ты идешь к предпринимателю и что-то ему даришь, то он сам вправе принимать решение. А в другом случае государство наделяет его принимать решение. И он может это сделать в ту сторону или в другую сторону. И если он обязан будет в одну сторону решение принять, но наш подарок меняет его решение, это, наверное, будет взятка. Но если мы идем с добрым сердцем и этот подарок отдаем, будет ли это подарок или взятка все-таки?
2: Тут есть еще одна сторона. Это случай, когда я конкретно нарушил закон, и при помощи каких-то средств пытаюсь выйти сухим
4: откупиться,
2: из воды,
4: откупиться.
2: Да. Еду на автомобиле, нарушил правила дорожного движения, и вместо того, чтобы заплатить штраф в определенном размере, я плачу в два раза меньше, к примеру. Вот здесь уже конкретный вариант взятки.
3: Угу. Ну, более того, мы знаем эту практику, когда так сидят, смотрят на нас и говорят, ну что, вам помочь в решении вашей проблемы или
2: что
3: нет?
2: Что будем делать?
0: Что будем делать, обычно говорят, да.
3: То есть подталкивают, да, даже к совершению этого нарушения часто.
4: Мне кажется, вот то, что сказал Артем, это очень очевидно. Вот я хочу библейский текст прочитать из книги «Притч». Здесь написано: «Подарок тайный тушит гнев, и дар в пазуху сильную ярость». Может быть, кто-то не ожидал из Библии вот такие тексты услышать, да, потому что понятно, у нас ассоциация, что взятка — это плохо, да. Но вот здесь написано, что дар в пазуху тушит сильную ярость. То есть когда-то это как-то может помочь. Но интересно, что дальше следующий текст говорит, что соблюдение правосудия — радость для праведника и страх для делающих зло. Бывают подарки, бывает дар в пазуху даже, который делает праведный человек, для него это правосудие и радость и так далее. Вот я вспоминаю просто историю, например, Иаков, да, он возвращается на встречу с братом, но вы помните, что он делает? Он посылает одни подарки, другие подарки, третьи подарки, и вот почему? Он пытается вот эту ярость брата своего как-то задобрить, это поступок, нельзя назвать взяткой. Ни в коем случае нельзя назвать взяткой. И неправедным деянием тоже нельзя назвать. Потому что вот когда вот, рассматриваешь случай, что идешь к предпринимателю, от которого зависит решение, да, ты почему не можешь повлиять на его хорошее настроение каким-то приятным подарком и так далее. Но когда ты идешь к чиновнику, который должен это сделать, но он у тебя вымогает, да? Угу. Вот это уже взятка.
0: Или наоборот, должен это не сделать, а ты хочешь его...
4: Да, это... да, или должен не сделать, а ты его мотивируешь, да? Угу. Вот. Это совершенно другой вопрос. Но в связи с этим все равно возникает другой вопрос. А если мы в такой реальности, если по-другому вопросы не решаются, а что остается делать верующему человеку, если он хочет какое-то дело, например, продвинуть, да, но оно по-другому не решается. Здесь вот так, вот мы вот в такой реальности. Тогда что делать? Прибегать вот к взяткам так? Или все-таки оставаться вот...
3: Мне почему-то на ум пришел случай, когда Моисей с народом стоял перед морем, и весь народ сзади считал, что никаких вариантов нету. Мы погибнем. Они начали кричать, роптать, но Моисей знал, кому нужно доверять. Я считаю, что безвыходные ситуации не существуют просто. Это невозможно. Если ты верующий человек, если ты есть у тебя какие-то этические понятия и нормы, то ты будешь выход искать. Его можно найти. А слово «нельзя» — это, скорее всего, оправдание будет. Угу. Ну нет, так нельзя. Ну, не выйдет решение ситуации. Можно, просто нет желания искать этого выхода.
2: Ну а другой вариант можно предложить из практической жизни? Я думаю, вот многие зрители слушают сейчас и говорят, у меня были обстоятельства, когда я не мог не дать. Когда человек приходит, или мужчина привозит свою жену в роддом. И там понимает, что либо она будет там страдать, либо он сейчас
4: либо в
2: просто поговорит с кем-то, кому-то что-то подарит, и все будет совершенно иначе. И вот мужчина в подобных ситуациях, я думаю, чаще всего принимает решение облегчить страдания своей супруги.
4: Даже верующий человек.
2: Да?
4: И для него дико, как я поступлю по-другому? Ведь здесь он решает этот вопрос не с перспективы, взятка или это не взятка, mm-hmm. а с перспективы сделать своей жене хорошо, да, или оставить ее в других условиях, более худших.
2: Ну, может быть, подобные вопросы стоит рассматривать как вымогательство со стороны людей, которые не делают добросовестно свою работу?
0: Если рассматривать это с точки зрения вымогательства, тогда стоит другой текст, что не протився даже злому.
4: Да.
2: Ну да.
0: То есть, если от тебя прям вот вымогают, то получается, Библия оправдывает, если с тебя требуют, и ты даешь. А в каком случае тогда мы переступаем другую черту, что давая, мы поощряем? И когда у нас вымогают, почему бы не сказать «извини», но это тоже есть закон. И пригласить кого следует, и задокументировать этот вопрос, и чтобы перестали вымогать.
3: Одна знакомая моя пошла к главврачу и говорит: «Я бы хотела палату, конечно, получше, сама договорилась, не супруг еще. Угу. Но я не хочу это делать вот окольными путями, кому-то на руку давать». Она получила приходник на руки, где ей написали добровольное пожертвование на жалюзи. Ага. Она посчитала, что все в порядке. Я поступила честно, вот у меня есть документ, я внесла, и с другой стороны у меня более лучшие условия. Вот это хорошо или плохо?
0: Но это, вот этот вариант, по крайней мере, он звучит как обход такой, скорее даже своей совести, чем закона, потому что, по большому счету, палату ей предлагали на общих основаниях, а добровольные пожертвования с выбором палаты, по идее, не должны были никаким образом пересекаться, иначе это уже не совсем добровольные пожертвования.
2: Но они свое дело сделали.
0: Ну, сделали, но вопрос, законно или нет. Она же говорила, что она не хочет это делать неправильно. Но
2: можно из Евангелия от Луки прочитать несколько слов? «Благословляйте проклинающих вас, молитесь за обижающих вас, ударившего тебя по щеке, подставив другую, и отнимающему у тебя верхнюю одежду, не препятствуй взять рубашку. Всякому просящему у тебя давай, от взявшего твое не требуй назад». Может быть, стоит говорить о людях, которые требуют таким образом, потому что мы прекрасно понимаем, в некоторых обстоятельствах жизни просто требуют.
4: И ты не препятствуешь.
2: И человек понимает, что если он сейчас не даст эти деньги, то просто операцию никто даже не начнет делать. Угу. И вот в подобных ситуациях, я думаю, Библия как раз-таки говорит, что это не взятка. Угу. Это совершенно другие обстоятельства. Тебя требуют, у тебя нет другого выбора. И этот человек будет отвечать перед Богом за свои деяния.
3: Вспоминаю случай, когда в гаишной машине мне... циферкой на рации показывают 2, второй канал. Я долго не мог понять, в чем дело. Потом я понимаю, 2, второй канал — это 2000 рублей. Когда я понимаю, я делаю вид, что до сих пор не понимаю. Они еще раз показывают, посмотри внимательно туда. Вы знаете, говорю, ребят, я со своей машины снял антирадар. Теперь я не меряю, ну, я не ищу ваших камер, потому что я стараюсь ездить законно. Я плачу налоги государству, честно, со своего бизнеса. Многие люди не платят, а я решил платить. Я говорю, я христианин, я хожу в церковь. Ребят, ну, у меня есть эти финансы в кошельке, и у меня рука чешется. Открыть кошелек, достать эту купюру и дать вам. Тем более, ну, я имею эту возможность сделать. Но моя вера не позволяет это сделать. Вы извините, пожалуйста, если нужно писать протокол, вы его пишите. Они переглянулись, сказали... иди. Я думаю, что есть смысл пообщаться с тем человеком, который вымогает и требует, ну, на какие-то моральные, может быть, моменты подавить, рассказать, что у тебя внутри происходит. Все люди все равно люди.
2: Угу. Да, это как однажды знакомый мне рассказывал, вот в подобной ситуации в машине ему сотрудник конфетку показывает и говорит: «Ты знаешь, я хочу продать тебе эту конфету». Угу. Обход закона. Вроде бы и не взятка, конфетку продал.
0: Но в этом вопросе другой умудрился купить у сотрудника ручку, но купил ее недорого. Что самое интересное, он купил ее по цене ручки. Вот. Ну, может быть, с немного больше, но рублей 50 он за эту ручку отдал ему. А когда коснулось дела писать протокол, а у сотрудника ручки нет.
2: Это же бизнес.
0: Так что он проявил смекалку в этом вопросе. Но смекалка смекалкой. На самом деле, действительно, люди некоторые пытаются оправдать подобные поступки свои, когда им приходится давать, или когда они считают, что им приходится давать, говорят, что это такие таковы обстоятельства. Это не они такие, это обстоятельства такие заставляют их. И в этом вопросе действительно очень сложно и людей судить, потому что не каждый может почитать Библию и найти в ней оправдание или, наоборот, осуждение. Он смотрит, исходя из тех обстоятельств, которые у него есть. А может быть, в вашем случае у вас были те 2000 рублей, которые они у вас хотели, но решилось все другим путем. А если человек попадает совершенно там, где он не рассчитывал, и ему говорят, извини, это может решиться за вот такую сумму, а она у тебя есть, а может не решиться, и решиться за другую сумму законно, но у тебя ее в принципе нет. Как ему тогда в этом случае быть? И этот человек в итоге говорит, Бог меня благословил, он дал мне выход дешевле. И он читает это благословение. Является ли это благословением? Или это было искушение?
4: Как мне кажется, что мы знаем, что во времена Христа Израиль, он находился под римлянами. Он им платил налоги. И вообще, из всего контекста Нового Завета сквозит, что любой иудей, живший во времена Христа, если ему удавалось не заплатить налоги, он не считал это грехом или проклятием, он считал это благословением. Такое мышление было у людей.
0: И Христос перевернул это мышление, сказав, извините, вот это Кесарево, отдай Кесарю.
2: Да, совершенно верно. Там они два раза налоги платили. В этом была их проблема, они считали, что Кесарю они не должны платить.
4: Да.

0: Они были рабами.
1: И поэтому они всякий раз, когда уходили от налогов, они считали это благословением. И говорят, Бог меня благословил. Ну вот как вот, да, я нашел более дешевый путь, по Божьей милости.
0: Но в нашей стране это не работает.
1: В нашей стране не работает.
0: Мы не рабы.
2: Ну да, можно сказать, мы живем в свободной стране, у нас страна такая богатая нефтью. Как вот можно привести пример? Там, в Саудовской Аравии ты рождаешься, вот ты сразу гражданин, и у тебя там карточка с круглой суммой лежит, потому что ты владелец нефти. Можно сказать, я что же владелец нефти? А государство на меня накидывает там какие-то обязательства, налоги, лишнее что-то требует с меня. Очень легко соскользнуть с этой темы.
3: Обратите внимание, что Библия осуждает вот, подарки или взяточничество, как вот мы определяли, да, там, где это касается правосудия. Uh-huh. А, если ты хочешь таким образом повлиять на правосудие, то так делать нельзя. Если ты таким образом хочешь там, потушить гнев, вот то, что вот вы читали, или просто расположить к себе какого-то человека, то подарок не возбраняется. Значит, получается весь вопрос мотива. Но с другой стороны, говоря о правосудии, а разве не нарушается правосудие вымогательством подобной взятки? Нарушается. И в то же самое время сказано, не протився злому, или если он тебя будет требовать, ты ему дай, и не препятствуй ему забрать и даже больше, чем он хочет. Тогда это получается... Это что же противоречие правосудию?
2: Кто будет отвечать за действия того человека, кто что-то нарушил или вымогает у тебя? Да. Ты или Бог у него спросит лично?
1: Ты должен поступать честно. Если вот вопрос от тебя зависит, взять взятку или не взять, да, вот ты должен поступать честно. А если ты попал в такие обстоятельства, то я бы вот согласился с ведущим, что осуждать человека, дающему так, по-нашему так сейчас вот разговору, взятку, это не всегда очень однозначно. Здесь нужно быть очень осторожным, прежде чем осудить такого человека.
3: Мы не знаем ни его обстоятельств, ни тех обстоятельств вообще ситуации.
1: Но мы знаем действительность, в которой мы живем, что это очень популярный сегодня. Это реальность, в которой мы живем. Большинство вопросов так серьезных решаются именно вот.
3: Многие люди, на самом деле, вот с кем я общаюсь, они вообще не относятся к подобной ситуации как к взятке. Они относятся к этому как к естественной плате за определенные услуги. Да. Вот эта услуга стоит столько, и все. И для них это просто цена услуги, никак не
1: взятка. Конечно, вообще даже не стоит вопрос, взятка это или нет.
3: Ну вот. Особенно, что касается здравоохранения, потому что, действительно, вы сказали, а что мне позволить, чтобы близкий мне человек страдал или вообще умер просто потому, что ему откажется делать какую-то операцию. Вот. И я тогда становлюсь заложником ситуации. В этом плане интересно, оно может быть параллельно, но в Священном Писании есть принцип, что ли, он показан в отношении священников, когда Христос говорит, что вы вот обратите внимание, священники в храме нарушают субботу, но не виновны. То есть они должны были свято блюсти эту субботу, ничего в этот день не делать. Но священники в храме занимались работой. Им нужно было приносить жертвы, а это нужно было заколоть, это нужно было освежевать, это работа та еще. И Христос, комментируя их служение, он не говорит, что они не нарушают субботу. Он говорит, они нарушают, потому что делают работу, но при этом невиновны, потому что есть какой-то другой принцип или какое-то другое требование, которое стоит выше. В данном случае это было требование совершить то служение, на которое они поставлены. Можем ли мы сказать, что и в этом случае есть какая-то градация законов или требований по отношению к христианину, к христианской жизни?
0: Думается мне, что здесь тоже стоит разделить некоторые вещи. В одном случае, когда человек дарит подарок или дает взятку, это можно как угодно назвать, но смысл не меняется. В одном случае это просто благодарность или расположение к себе. И здесь не виновен ни один, ни другой. Во втором случае, когда человек нарушил закон и пытается задобрить сотрудника, он виновен, но может стать виновным этот сотрудник, когда он берет. Или,

0: Наоборот, когда сотрудник предлагает возможность решить проблему иначе. Виновные вдвоем. Тут еще, мне понравилось, вы затронули тему мотивации. А что пытаюсь я достичь? Чего я пытаюсь достичь вот этим подарком или взяткой, или как хотите его называйте? Если действительно я там ставлю машину под ворота своему соседу, он на меня постоянно ругается, я ему тортик подарил, чтобы он не гневался на меня. Или другие обстоятельства, о которых мы уже поговорили. Вопрос мотивации очень важен здесь. И, возможно, даже стоит поговорить, вот мы говорили вначале, да, экзамен. Человек, студент, который несет подарок своему преподавателю и дарит его до сдачи экзамена, где-то в глубине души, надеюсь, рассчитывает что? На то, что, зная на четверочку, он получит пятерочку, потому что расположил к себе своего преподавателя.
1: Ну, если человек делает свое дело, будь то учитель или будь то судья, почему мы должны благодарить его за его работу? Другой момент, если, к примеру, ты знаешь, что эта учительница, ну, как отец или как мать рассуждать можно, если эта учительница хорошо выполняет свою работу, она, ну, ты не узнаешь своего сына или дочку, потому что она делает преобразование. Он идет в школу, улыбаясь, с хорошим настроением. Разве плохо взять и прийти с коробкой конфет в этом случае?
0: Так после?
1: Я думаю, что нет.
0: Лучше после тогда.
2: Ну, нужно ли благодарить? Ну, в конце концов, вы же своей жене говорите спасибо после обеда. Да. Вот. И, хотя это была ее обязанность в некотором роде.
3: Да. Я думаю, что мы не сможем здесь дать универсального правила, да, потому что даже верующие люди в этом вопросе разделяются. И одни, как вот было сказано, считают это просто платой за услуги, а другие считают это, ну, как грехом, беззаконием. У них немножко другой принцип. Поэтому здесь можно какой-то дать совет. Поступать по вере. И вот буквально недавно со мной делилась одна женщина очень интересным опытом. Она тоже преподаватель в ВУЗе, и к ней подходили с таким предложением решить те или иные вопросы, я так понимаю, за определенные благодарности. Да? И она пыталась объяснить, что это не ее метод, что она так не работает. И вот говорит, сколько я бы не приводила вот так вот своими словами различные аргументы, начинает опять с другой стороны там подъезжать, с третьей, пятой, говорит, и тогда я просто открывала Библию и цитировала библейский текст. И вот, говорит, несколько раз, как я только открываю Библию и цитирую библейский текст, люди извинялись и говорили, извините, и вопрос решался, они больше не докучали ее. Это, конечно, очень серьезный опыт. Вот, например, это опыт веры. Человек поступал на основании своя вера, да, и Слово Божие вот в таких ситуациях помогало решить верующему человеку, да, но тут ситуация, когда ей предлагали, вот, конечно.
1: Я думаю, в каждый момент мы четко чувствуем, что у нас происходит внутри, и для чего мы хотим, подарок этот преподнести. Я думаю, что совесть, Бог однозначно стучится, если мы что-то делаем не так. Тут большая проблема возникает, если ты глушишь эту совесть, и говоришь, нет, это у меня тут благие и хорошие намерения. В каждого человека заложено это умение различать, наверное. И если стук этот игнорируется, ничего хорошего не происходит. Правильно, универсального, наверное, нету, но в любом случае ты услышишь, правильно ты делаешь или нет. Главное не сказать, все хорошо, все в порядке, а послушаться того, что ты чувствуешь внутри. Где-то лучше не сделать, не догнуть чуть-чуть, чем перегнуть и проблем привести себе больше.
0: Ну, и же не получилось так, что человек привык уже давать. Мы же выросли в какой стране? Где все вокруг колхозное, все вокруг мое? И при таких обстоятельствах, конечно, человеку иногда стоит открыть Священное Писание и прочитать, увидеть, что советует Господь.
2: Определиться для себя с определенными принципами.
0: Да, это очень важно.
2: Ну, я попытаюсь подытожить немножко, как время подходит к концу. Я вижу так, что те вещи, которые касаются жизни или здоровья людей, они в любом случае превалируют над некоторыми другими, может быть, даже и моральными принципами, может, даже принципами десятисловия или закона Божьего. Потому как жизнь человека, она в любом случае будет важнее, чем какой-то подарок, говоря вот о нашей теме. И если тебя вынуждают дать подарок для того, чтобы спасти жизнь, я считаю, не просто здесь нельзя упираться и говорить, нет, я не могу, это взятка, а скорее наоборот, ты будешь виновен, если ты этого не сделаешь, ты будешь виновен в крови того человека, который погибнет. Во всех же других случаях здесь стоит вопрос, действительно, законно или незаконно, и твоих мотивов, чего ты пытаешься достичь. Ну и в любом случае очень важно следить за своей совестью и своими взаимоотношениями с Богом, потому что Бог подсказывает, как себя вести и что делать. Спасибо вам, друзья. Вот. Продолжим еще в следующий раз. У нас есть еще тема схожая, но затрагивающая немножко бизнес. Это тема откатов. Мы увидимся с вами в следующий раз, поговорим о ней.

0: Здравствуйте. Мнения о том, в каком возрасте стоит отдавать ребенка в школу, до сих пор расходятся. Между тем, определение степени готовности к школе очень важно не только для успешного обучения, но и для формирования личности ребенка в целом. Сегодня у нас в гостях детский психолог Диана Федусева. Скажите, Диана, а на что в первую очередь стоит обратить внимание, решая вопрос, в каком же возрасте отдавать ребенка в школу?
1: В первую очередь, нам нужно обратить внимание на само желание ребенка учиться или играть. Существует такой короткий тест, когда ребенку 6 лет, ну и 7 тоже, при определении его готовности к школе задают короткий вопрос. Тебе что нравится больше делать, играть или учиться? И дети, которые хотят больше играть, понятно, они, скорее всего, еще не готовы заниматься и сидеть длительное время. Они говорят, мы хотим еще играть. А те, которые уже проявляют интерес к учебной деятельности, к занятиям, они говорят, что нам больше нравится заниматься. И называют даже, какие занятия им нравятся, как правило. Но, опять же, психологи подчеркивают, что лучше достигнуть возраста 7 лет и пойти в школу уже в этом возрасте.
0: Почему?
1: Ну, потому что произошел полноценный, наверное, переход к учебной деятельности, ребенок уже полностью готов. Но шестилетки, они не всегда, чаще всего дети 6 лет, они все-таки предпочитают еще играть, а не учиться. И они это озвучивают, да, что им нравится играть еще.
0: А может быть так, что ребенок вроде бы и знаниями интересуется, и учиться хочет. Вот вспоминаю свою самую младшую, сестры за уроками, она берет их какие-то тетрадки прошлых лет, пишет там что-то. Но, решая вопрос, отдавать ли ее в школу, я понимала, что она физически недостаточно окрепшая. Может ли это быть причиной для того, чтобы ребеночка еще немножко не отдавать в школу, подождать?
1: А физически недостаточно окрепшая по состоянию здоровья или...
0: Ну, я вижу, что ей нужно очень много спать, ей трудно просыпаться утром рано, потому что спать ей нужно 12 часов. Было вот так.
1: Ну, опять же, наверное, все зависит индивидуально от ребенка, но, тем не менее, режим дня дошкольника, он немножечко должен быть, ну, другим, понятно, да, что ребенок постепенно к этому режиму пристраиваясь, и уже, ну, правда, к 7 годам они уже переходят все равно на один сон, это ночной. Просто раньше ложиться и раньше вставать. А в целом, скорее всего, и чаще всего психологи смотрят еще не только на мотивацию и желание учиться, но и на умение общаться со сверстниками. Вот
0: да.
1: В чем и плюс,
0: общаться
1: говорят,
0: придется,
1: да.
0: Много.
1: Вот в чем и плюс, наверное, дошкольного воспитания, когда ребенок садовский, когда он развивается в коллективе, общается с детьми, это умение выстраивать отношения, подчиняться общим нормам, правилам коллектива, там, общества в целом. И когда он приходит в класс, он уже знает, что есть учитель, которого мы должны слушать, есть детки, с которыми мы должны правильно выстраивать отношения, неконфликтные, да, отношения сотрудничества. Это умение управлять своим поведением и сидеть. В моей практике был даже такой случай, когда ребенок полностью интеллектуально готовый, с высоким уровнем IQ пришел на тестирование в школу-лицей, но выполнять задание не захотел, он стал, пошел заниматься своими делами. Играть, то есть там что-то
0: то
1: делать.
0: То есть он не понимал, что когда тебя просят, нужно делать?
1: Просто не хотел, не умел достаточно управлять своим поведением и подчинять свое поведение правилам. Ну, конкретно в данной ситуации были свои правила, что нужно было сесть, выполнить какие-то задания.
0: То есть ребенок должен научиться уже понимать, что в классе присутствует взрослый учитель, которого он должен слушаться и выполнять то, что тот говорит, да?
1: Да, потому что у него возникают новые отношения со сверстниками, понятно, и учитель — это новая позиция. Он же не просто как воспитатель играет, хотя его тоже слушает, хотя он тоже в какой-то степени учит, но там уже другие требования, они...

0: есть, ходить по классу во время урока, да, то есть он должен адекватно понимать обстановку, в которой он находится, и следовать правилам поведения там.
1: Ну, как раз-таки, наверное, дети, которые в детский сад ходили, они все-таки понимают, что когда занятие, это занятие, мы, скорее всего, там занимаемся, мы не кушаем и не занимаемся какими-то своими делами. То есть ему свое время, и этому приучают детей, что каждая вещь свое время, да. Заниматься, mm-hmm. играть, спать, и это не нужно путать эти понятия.
0: Кстати, моим дочкам, они у меня не ходили так вот на полное время детский сад, им помогло то, что они пошли в подготовительный класс музыкальной школы, где, в принципе, тоже класс, тоже учитель, и это помогло им понять, кто есть кто и как себя здесь надо вести. Что могут еще сделать родители, чтобы помочь ребенку с первых дней в школе чувствовать себя комфортно и хорошо учиться? Что можно сделать уже до школы? Вот мы, значит, сказали о том, что режим дня, да, нужно ближе к школе уже начинать перестраивать, да, чтобы больше...
1: Ну, вообще детский организм даже устроен так, что они уже в подготовительной группе, они меньше хотят спать днем и переходят постепенно, да, на режим одного сна вечером. То есть сам организм
0: пораньше
1: постепенно...
0: Пораньше укладывать их спать и пораньше уже да. будить перед школой.
1: Угу. Вот. Сам организм все равно к школе постепенно он перестраивается. Режим дня... Да, конечно, мы говорим о том, что нужно посмотреть и на уровень интеллектуальной готовности, хотя он не является обязательным, да, что мы обязательно должны...
0: А сейчас только на это и обращают внимание.
1: К сожалению, существуют требования в школах, что ребенок при поступлении должен уметь читать, писать, там, считать. Да. И мы учим это, и дети ходят в развивающие центры, но не понимают смыслового содержания текста, соотношения чисел. То есть, и потом даже их сверстники, которые не умели читать, и которые постепенно осваивают эту, ну, скажем, постепенно осваивают навыки чтения, они даже их догоняют и обгоняют. И когда это происходит своевременно, в свой возрастной период, скажем так. И интеллектуальная готовность должна быть, да, и детский сад дает необходимую базу ребенку. Но сказать, что вот интеллектуальная готовность – это самое главное и важное условие для поступления в школу – это нет. Конечно, прежде всего, это желание учиться, если ребенок хочет, и он пойдет, и он будет учиться. Это важно. И вот социальная зрелость, то есть умение…
0: Что сюда входит?
1: Умение взаимодействовать, общаться, строить взаимоотношения с окружающим, подчиняться нормам и правилам общества. Ну, и хорошо. Принять на себя постепенно роль еще
0: если
1: ученика.
0: Если ребенок, мы видим, что у него не очень получается общаться, как можно его подготовить в школу? То есть интеллектуальное развитие ему обеспечит развивающий центр, или мы дома как-то пытаемся его обучить этому? Как ребенка, ну, подучить, что ли, общаться перед школой?
1: Понимаете, дело в том, что сами навыки общения, потребность в общении у детей созревают достаточно рано, еще когда они дошкольники, когда им 4, и даже раньше. И поэтому мы уже, когда он еще маленький, обращаем внимание на то, как нужно общаться неконфликтно, как нужно делиться игрушками, как хорошо себя вести, акцентировать, да, внимание на том, как, что плохо и что хорошо. Да. Вот эти нормы моральные, нравственные, они прерываются с самого начала. И когда он уже вырастает в игре, он учится строить взаимоотношения, потому что в игре ребенок также учится социализироваться.
0: Значит, просто интеллектуальной подготовки к школе, обучению письму, чтению, математике, этого недостаточно. Что же вообще должна в себя включать подготовка ребенка к школе?
1: Сама психологическая готовность к школе, она состоит из нескольких компонентов. Как я говорила, первое, самое важное, это мотивация, то есть желание ребенка учиться, что, скорее всего, приведет к положительному результату, к хорошей подготовке и вообще хорошему обучению впоследствии. Второе, это, конечно, интеллектуальное развитие, где ребенок не просто умеет читать и писать, умеет устанавливать логические связи, причинно-следственные, знает всю базу детского сада, да, не просто умеет читать до 100, но и знает об отношениях чисел, соотношениях чисел, больше, меньше и так далее. Ну, то есть интеллектуальное развитие, оно также важно. Ну и один из самых важных компонентов – это еще волевая готовность, когда ребенок должен уметь управлять своим поведением, быть усидчивым, уметь высидеть этот урок, который длится 35-45 минут, да. Уметь управлять своим поведением, подчинять свое поведение нормам и правилам класса, общества, группы, коллектива. Да, все это должно быть. И, конечно, очень важно социальное умение общаться со сверстниками, умение правильно принимать статус учителя, подчиняться, да, ну, там, выполнять его инструкции, слышать его, слушать его и выполнять и задания, которые он дает и так далее. Ну и, конечно, ребенок принимает на себя новый статус. Это социальный статус ученика. который также

0: связан еще с кризисом 7 лет, да, потому что все-таки новый вид деятельности учебный, да. Этот переход, он тоже немножечко болезненный для них, но не так, наверное, как кризис 3 лет.
1: Самое первое, вы сказали, мотивация, да? Можно ли как-то повысить мотивацию ребенка к школе?
0: Я могу рассказать о своей работе, о том, что в нашем дошкольном учреждении мы работаем над мотивацией, потому что у детей при тестировании в школу очень часто возникает проблема с этим. Uh-huh. То есть желание учиться у них пропадает, и часто, зачастую это связано как раз-таки с тем, что они раньше времени начинают учиться. То есть они учат буквы, они учат цифры, они обучаются, а потом, когда
1: приходят... В школе уже устают.
0: Да, а как правило, мне кажется, ребенку гораздо интереснее, когда хоть что-то неизвестное его ждет в школе, хоть что-то, хоть чем-то его можно завлечь, да, какой-то новой, интересной uh-huh. деятельностью, чтобы у него было это желание. Поэтому хорошо, когда все, конечно, своевременно. Поэтому мотивация, она, конечно, важна. Конечно, если ребенок хочет, он выучится, он научится. И в школе не обязательно условие, что ребенок должен уметь читать и писать, да? Хотя во многих школах, и хороших там школах, лицеях и так далее, требуют, проводят тестирование. Но законодательно ребенок не обязан при поступлении в школу уметь читать, да, и тем более там писать. Но, однако, в подготовительной группе они проводят звукобуквенный анализ, они изучают зрительный образ буквы, они учатся отличать звуки, да, и как они обозначаются. То есть вот этот анализ, это все, и потихонечку переходит к чтению, все это происходит уже в возрасте 6-7 лет. То есть это все есть в самой программе детского сада. Может быть, и не нужно раньше времени ребенку отдавать в эти центры, где их будут в 2-3 года учить уже буквы, да, учить буквам, учить читать.
1: Как же вам все-таки удается повысить мотивацию детей? Вы говорили, что вы работаете над этим.
0: Одно из направлений при подготовке детей к школе, да, психологическая готовность, включает в себя мотивационную. И в психологии в нашей дошкольной существует программа мотивационной готовности, называется «Лесная школа», которая разработана в форме сказок. И поскольку дети, дошкольники, они любят сказки, они их слушают с удовольствием, они черпают оттуда какой-то назидательный момент, да, они чему-то учатся, то в психологии тоже используется сказкотерапия, да, на разные проблемы дошкольника. Но здесь мы используем сказку для того, чтобы познакомить ребенка со школой, просто вызвать у него интерес к школе. Там программа, которая рассказывает о том, что жил-был ежик, он жил-был в классе, он родился и жил в школе, и смотрел на то, как учатся другие детки. Ему было интересно, и он мечтал, что когда он вырастет, он будет не просто ежиком, а он будет учителем, и у него будет своя собственная лесная школа. И рассказываем о том, что когда он вырос, он действительно стал учителем, он организовал свою школу, и что в этой школе была там сорока, которая давала звонок, был сторож. И рассказываем о том, как детки в первый раз пошли в школу, и как они боялись в первый раз идти в школу, как с этими страхами школьными бороться. То есть вот такие разные моменты.
1: То есть это вы даже и готовите, уже проговариваете те моменты, которые ожидают потом ребенка,
0: да,
1: в школе.
0: Да, это не, еще связано с правилами, да, поведения в школе. Ну, вообще интерес к самому предмету школы, о том, что там будут занятия, о том, в какие игры можно играть на переменах, что это не должны быть подвижные игры, что нельзя бегать по партам, да, должны быть тихие, спокойные игры. Вот все через сказку как бы мы им преподносим. И дети слушают, анализируют, да, и позже, наверное, мы уже переносим это уже в настоящую жизнь, где мы вводим детей в школу, которая у нас находится тоже при нашем учреждении. Начальная школа открылась для того, чтобы дети также познакомились со школой. Мы вводим их на урок, в школьную библиотеку, на урок, где они смотрят, как проходит урок, в какой форме, как дети себя ведут, как учитель себя ведет. То есть вызываем определенный интерес тоже этим, вот такой работой. Поэтому, да, работа объемная. Конечно, мы очень много времени уделяем еще развитию слухового внимания детей, потому что это одна из проблем.
1: Да, это тоже очень важно в школе.
0: Все-таки слышать инструкцию педагога и выполнять ее для дошкольника, это бывает очень трудно. Здесь нам помогают графические диктанты, которых тоже множество разработано. И проводим, поскольку у детей еще должны быть сформированы графомоторные навыки, они же смотрят, что делает учитель на доске, и потом должны это воспроизвести. Да. Вот такие элементы какие-то, переписать, даем прописи. Да, да, конечно, даем печатный вариант букв, не письменные, какие-то элементы прописываем. Но все только, скажем так, основа дается какая-то в школе уже более глубоко, наверное.
1: То есть главная задача – это повысить мотивацию?
0: Желание, да, всячески привлекая внимание детей к школе, к тому, что там происходит, и к новой, наверное, социальной роли. Потому что у детей все-таки интерес к тому, что они будут теперь знающими, умеющими какими-то новые социальные роли, их очень привлекает в этом возрасте.
1: Они любят выбирать форму, рюкзак себе, школьные принадлежности, особенно в первый класс, мечтают о том, какая у них будет учительница. А что касается вот социальных навыков, здесь можно что-то сделать или у ребенка есть уже, вот если у ребенка уже есть какие-то проблемы в общении до школы, но все равно в конце концов ему предстоит пойти в школу. Как ему помочь, чтобы легче было адаптироваться там среди сверстников?
0: Ну, в первую очередь, если психолог работает в дошкольном учреждении, видит ребенка, который плохо общается, или закрыт, или тревожный, да, есть причины этому, может быть, много. Конечно, он берет и при разрешении родителей письменном проводит с этим ребенком тестирование, общается с ним, дает ряд тестов, это более 3, как минимум, то есть по одному тесту нельзя определить, какая проблема. Возможно, что-то произошло, какой-то случай, какая-то проблема, что-то вызвало, может быть, это вообще психологическая травма, может быть, это испуг, может быть, что-то в семье случилось или с детьми в коллективе. Через общение, тестирование, наверное, это все можно выявить и потом уже над этой проблемой работать. То есть этот случай, каждый случай бывает очень частно индивидуальный.
1: Почему то есть здесь проблема? Уже нужно вмешательство специалиста? Родителям самим не справиться?
0: Если мы видим, что у ребенка патологически выраженная тревожность, страхи, и он действительно, допустим, не хочет общаться или боится общения. Возможно, это вообще нарушение аутистического спектра, когда ребенок, у ребенка сложности, некая цикличность в поведении, он опасается общения.
1: Это уже такие диагнозы,
0: которые
1: родителям не разобрали.
0: Можно увидеть, и можно обратиться к специалистам, который поможет. Просто хотя бы разобрать, это какая-то проблема, которая возникла в общении с другими детьми. Почему? Может быть, они поссорились, может быть, случился конфликт, почему он перестал общаться? Или его не приняли в игру, или что? Почему он замкнулся? Или у него действительно какие-то серьезные нарушения? То есть это требует обследования определенного. То есть нужно знать точно причины и как с этим потом бороться, да, с этими проблемами.
1: Спасибо, Диана. Это очень важная для каждого родителя тема – понять, когда же ребенок может наконец-то пойти в школу. Спасибо и вам, дорогие друзья, что провели это время с нами. Пусть Бог даст нам мудрости и чуткости в отношениях с нашими детьми.

місці на землі такому, куда бо їхать, убіжать, душе найти покой, туда, где збудуться мечти, где можна все начать с нуля и жить по-новому. Просто по-новому. Я расскажу, что знаю я о городе таком. Его на карте не найдешь, не долетишь, не доплывешь, и это не сказка, и это не ложь. Его нам подарить может только

Здравствуйте. Похоже на цунами. Так Джон Джеймс описывал невероятный успех его группы Newsboys. Но сам он начал вести двойную жизнь и лишился всего, что любил. Джона затянуло в воронку алкоголя, наркотиков и измен. Выхода он не видел. Здравствуйте. Меня зовут Джон Джеймс. Я бывший солист и основатель группы Newsboys. И это моя история. Я родился в неблагополучной семье. Мой отец просто бросил нас. В то время я испытывал невероятное одиночество. Люди часто говорили мне: «Ты бестолковый, безнадежный, бесполезный, из тебя ничего не выйдет». Когда мне было 15, мой отец пережил встречу с Богом и искренне покаялся. После этого он решил, что приведет всю свою семью, даже бывшую, к Господу. Это было странно. Ведь тот человек, который был виноват в развале нашей семьи, стал человеком, которого Бог использовал в качестве чуда надежды. И когда мне было 19, Бог послал мне удивительную встречу. Я познакомился с молодым барабанщиком. Он и его друзья мечтали создать коллектив. И вскоре появилась группа Newsboys. Я стал в ней солистом. Это было начало невероятного путешествия. Мы писали музыку с надеждой, которую можно найти лишь во Христе. Я участвовал в записи первых 6 альбомов. Первый назывался «Read All About It». Затем были «Palace for Wimps», «Boys Will Be Boys» и альбом «Not Ashamed». Далее «Going Public» и «Take Me To Your Leader». Нас накрыло успехом, как цунами. Нам приходилось работать так много, как никогда. Были продолжительные туры. Мы начали продавать сотни тысяч альбомов. Получили награды за лучшую рок-песню и лучшую рок-группу года. У нас начали появляться золотые альбомы. Мы женились, создавали семьи, рожали детей. К нам пришло невероятное богатство. Красивые дома, машины. Мы жили американской мечтой. Деньги, успех, слава. Все это имеет способность раскрывать проблемы в характере. Легко быть чудесным на расстоянии, когда ты в свете софитов. Но за закрытыми дверьми, вне сцены, когда рядом никого нет, все нехорошее выходит наружу. Ты показываешь свои дефекты, настоящего себя, основу своего характера. Так было и со мной. Я терял контроль, смирение, связь с Богом и совершил ужасную ошибку. Я не сохранил святость своей жизни и брака и начал общаться онлайн с другими женщинами. Это стало моей зависимостью. Маленькие компромиссы, то тут, то там, в итоге затрагивают все сферы жизни. На сцене я был одним, а в ней становился другим человеком. Я верил в послание Евангелия и надежды, но начал терять берега. Да, я рассказал об этом одному из членов нашей команды, и меня попросили уйти из группы. Мой мир распался на части. Меня раскрыли. Я чувствовал себя голым. В тот момент я осознал, что моя идентичность и чувство достоинства
базировались на моей роли в Newsboys. А еще была моя семья. Я пытался бороться за жену и дочь. Пока я был с Newsboys, я был кем-то. У меня были цель, будущее, надежда, успех, слава. А когда карьера закончилась, я сделал алкоголь своим средством для побега. И с тех пор все становилось хуже и хуже. Однажды супруга нашла письма от одной женщины, прочла их и ушла. А я еще глубже забился в нору и начал принимать наркотики. Я решил поехать в Австралию и попробовать исправить отношения с женой. Потом вернуться в Америку и жить благословенной жизнью. Последнее для меня было важнее, чем душа и спасение. Но Бог закрыл двери в Америку. Он начал прокладывать мой путь через пустыню. Прежний Джон Джеймс должен был умереть. Это были болезненные времена. Я позволил Богу исцелить мои раны.

отвержения неверности, хаоса, в котором я был. С женой мы развелись. Я тогда подумал: «Боже, как ты можешь исправить кого-то вроде меня?» Помню, я однажды сидел в церкви, чувствовал себя разбитым. Проповедовал человек из ЮАР. Он совсем не знал, кто я. И среди своего послания он останавливается, сходит со сцены и указывает пальцем на меня. Он обратился ко мне, и я начал плакать. Это показало мне, что Бог все еще любит и видит меня. Бог по своей милости помог мне найти путь к подножию креста, к покаянию. Мне нужно было решить этот вопрос. Господь мог открыть мне путь в Америку или отправить меня к 10-15 людям, живущим в какой-то глуши, в маленькую церковь или общину. И вопрос был в том, буду ли я доволен этим. И я искренне ответил: «Да, Господь». И именно этим я и занимаюсь. Я познакомился с женщиной, и мы поженились в нашей домашней церкви во Флориде. Бог дал нам с Таней невероятную возможность служить миссионерами в Америке. Через служение iReach USA мы несем послание надежды в школы, в реабилитационные центры, в поместные общины, на военные базы. Я чувствую смирение, рассказывая свою историю, потому что только Бог по своей милости, любви, верности, доброте сделал это. Он не только Бог вершин, но и Бог долин, бурь, скорби, кораблекрушений, потери, боли. Он рядом на каждом шагу. Он будет рядом с вами на каждом шагу. Есть лишь одна личность, которая никогда не оставит и не покинет вас. И имя этой личности — Иисус. Не имеет значения, что вы сделали. Не имеет значения, сколько раз вы отворачивались. Он всегда будет с вами. Он хочет быть самым важным. История Джона хорошо знакома многим. Неважно, насколько высок успех, слава и богатство, все проблемы характера всегда выплывают на поверхность. Это можно наблюдать и в царях Израиля. Посмотрите на жизнь Давида и Саула. Что сделал Саул? Он ослушался прямого повеления Бога. Из-за этого он потерял свое царство. А что сделал Давид? Он нарушил заповеди. Во-первых, взял Версавию, жену другого человека, а во-вторых, убил ее мужа. Он нарушил 2 из 10 заповедей, которые Бог дал евреям. Почему же Давиду удалось сохранить отношения с Богом? Саул ценил царство больше, чем свои отношения с Богом. Он сказал пророку Самуилу: «Пожалуйста, только не разоблачай меня перед народом». А что сделал Давид? Он покаялся. Он сказал: «Боже, против тебя я согрешил». И перед всем Израилем взял пост. Давид хотел, чтобы все знали, что он сделал. Если вы хотите исправить свои отношения с Богом, то нужно сделать так, как сделал Давид.

0: вы должны сказать: «Боже, я нуждаюсь в Тебе. Мне ничего другого и не надо. Мне не нужно то, что мир называет успехом». А что такое успех в глазах Божьих? Это одна вещь — послушание. Послушны ли вы Ему? Понимаете ли, что Он — ваша награда, мерило вашего успеха? Ваши отношения с Ним должны быть главным в жизни. Он никогда не оставит и не покинет вас. Готовы ли вы пообещать тоже? «Иисус, я никогда не оставлю тебя, не брошу тебя, не отвернусь и не буду пытаться сделать что-то свое. Я хочу поступать по-твоему. Я хочу быть на все 100 с тобой». В вашей жизни могут происходить разные вещи. Вы можете думать: «Как это случилось? Почему я поступил так, принял такое решение?» Вы должны понять одну великую истину. Бог никогда не забирает у человека свободу выбора. Если вы выбираете другой путь, Он позволит вам сделать такой выбор. Но лучше выберите его. Это лучший выбор в жизни. Если вы хотите этого, то склоните голову со мной. Бог ответит. Будем молиться. Боже Всемогущий, я прихожу к Тебе и признаю, что я грешник. Я пошел своим путем. Я поступал неправильно. Я сожалею, Господь. Я поворачиваюсь к Тебе и выбираю Тебя и Твой путь. Господь, верни мне радость спасения. Позволь снова ощутить ее. Будь со мной. Обнови меня. Сделай меня чистым. Покажи мне, что я все еще Твое дитя. Иисус, я хочу следовать за Тобой во все дни моей жизни. Услышь мою молитву. Я молюсь об этом во имя Иисуса. Аминь.
1: Розалин не знает, как именно она повредила плечо впервые. Она просто проснулась с невыносимой болью. Врачи не смогли найти причину, и боль длилась годами. Но только до момента, когда Розалин получила первую часть тройного чуда. Я не могла поднять руку, это было ужасно. Рука просто онемела. В ноябре 2015 года Розалин Кастро проснулась с резкой болью в левом плече. Она была технологом на мебельной фабрике и решила, что повредила руку там. Я много работала, это было трудное время. Я боялась взять отпуск, потому что нас поджимали сроки. Боль не прекращалась годами. Ни один из врачей, к которым ходила Розалин, не смог поставить диагноз. В отчаянии она перепробовала все. От физиотерапии до акупунктуры, но ничего не помогло. Единственное облегчение давали обезболивающие. Иногда это была просто невыносимая боль, словно кость раздробилась на множество кусочков. Это мешало мне в повседневных делах. Я не могла нормально принять душ, переодеться. Я начала взывать Господу и просить об исцелении, потому что я очень хотела жить нормально. Также Розалин заботилась о своей пожилой матери. Она помогала ей садиться в инвалидное кресло и вставать из него. Я постоянно молилась и просила Господа дать мне сил. Я знала, что Он целитель. Я обращалась к Нему и делала то, что Он мне подсказывал. Я не отказываюсь от лекарства и врачей, но я всегда обращаюсь к Господу. 13 ноября 2020 года, через 5 лет после возникновения боли, Розалин смотрела «Клуб 700». Эшли молилась. «Нас смотрит человек, у которого болит левое плечо. Вы чувствуете боль постоянно и просите, чтобы Бог исцелил вас. Он отвечает на вашу молитву сейчас. Вы будете исцелены и свободны во имя Иисуса». Когда она сказала это, я закричала: «Принимаю, принимаю!» Я начала благодарить Господа и радоваться. Все еще ощущала боль, но, проснувшись на следующее утро, закричала: «Я исцелена! Моя рука не болит!» Но путь Розалин к исцелению на этом не закончился.

0: Месяц спустя, помогая матери, она снова повредила плечо. Я почувствовала, как что-то оборвалось. Я сразу все поняла. Я пыталась игнорировать это, но боль вернулась. Я подумала, нет, я не хочу повторения. Через неделю спустя Розалин смотрела «Клуб 700» и снова получила слово исцеления от Господа. В этот раз оно пришло через Терри Мьюсон. У кого-то проблемы с мышцами. Они не порваны, но очень болят. Особенно, когда вы двигаете рукой или пытаетесь поднять что-то выше уровня плеча. Бог исцеляет вас. Вы ощутите тепло в этой части. Бог ставит все на свои места. Будьте исцелены во имя Господа. Я не могла поверить в это. Я схватилась за это и на следующий день поняла, что боль ушла. И, слава Богу, она больше не возвращалась. Плечо больше не болит. Мои руки такие, какими должны быть. Хотя боль и ушла, Розалин снова понадобилось прикосновение Божье. Кроме матери, ей пришлось помогать и отцу, который был слеп и страдал от деменции. Розалин не могла тянуть это бремя одна. Если мне удавалось поспать хоть час в день, это уже было немало. Я говорила, «Господи, дай мне сил, научи меня все делать с любовью». Знаете, это было непросто. Я молилась, помоги мне прожить этот день, дай мне мудрость. В январе 21 года она получила третье слово знания. На этот раз оно тоже было от Терри. Господь говорит вам, восстановление, Розалин. Вы подавлены и одиноки. Бог дает вам то, о чем вы просили. Он с вами сейчас. Вы не одна. Поднимите руки, примите это и поблагодарите Его. Я просто не могла поверить. Я сказала, вот это да. Я просила Господа восстановить все в моей жизни, показать Его планы. Я увидела, как это слово исполнилось. Мать Розалин умерла, а ее отец сейчас находится под опекой. Сегодня Розалин заботится о двух дядях и говорит, что Господь дает ей силу для каждого нового дня. Я знаю, мой Бог — это Бог невозможного. Он может абсолютно все. Он верен своему слову, своим обетованиям. И это просто удивительно. Он верен своему слову и своим обетованиям — исцелить вас, сделать здоровыми. Именно об этом мы будем сегодня молиться. А перед тем, как мы станем ходатайствовать, позволяя Духу Святому делать то, что Он хочет, мы хотим ободрить вас в вере и поделиться удивительными ответами на молитвы. У Бонни из Шелбивилля была опухоль в легких. Ее нужно было удалять, чтобы избежать рака. Однажды женщина смотрела «Клуб 700» и услышала, как Гордон сказал, «Кто-то переживает из-за рака легких». Вы сделали рентген, который показал две точки в верхней части правого легкого. Во имя Иисуса, будьте исцелены. Сделайте новый снимок. Бог совершил чудо для вас, и вы будете свободны от опухоли. Он позаботится обо всем этом. Во имя Иисуса, будьте исцелены. Бонни с верой приняла исцеление. Вскоре ей позвонил врач и сообщил, что у нее нет рака, а подозрительные точки были рубцами. Слава Богу!
1: Владимир из Бруклина подвернул правую лодыжку. Он трижды ездил к врачу, ему накладывали гипс, но боль не уходила. Однажды Владимир ощутил, что Дух Святой побуждает его включить телевизор. Он попал на «Клуб 700» и услышал, как Эшли молилась о том, что кто-то страдает уже некоторое время от боли в правой ноге. Она сказала, «Бог исцеляет вас прямо сейчас. Боль уйдет, и вы сможете нормально ходить». Владимир поверил Богу и сообщил нам, «Я сразу же получил исцеление. Аллилуйя!» Вы тоже можете сразу получить исцеление. Давайте вознесем честь Божьему имени. Его имя означает «Целитель». Пусть Он прославится сейчас в вас. Господь хочет поделиться Своей славой с нами. Это удивительно. Он хочет и любит делать это. Он хочет позаботиться о вас сейчас. Господь, мы приходим к Тебе, как маленькие дети, которые взывают «Ава, Отче!»

0: Отче, Папа, мы приходим к Тебе, чтобы сесть Тебе на колени. Исцели нас, Господь, и мы будем исцелены. Выровняй наши спины, и они будут ровные. Убери всякую боль в наших плечах, бедрах, коленах, пальцах ног и рук. Убери все это, Господи. Убери все раковые клетки. Сделай из них нормальные и здоровые. Очисти нас, Господь, и мы будем чисты. Мы просим об этом сейчас во имя Иисуса. Эшли, Бог дал тебе что-то?
1: Да, нас смотрит женщина по имени Эмбер. У вас проблема с левым локтем. Вы не можете вытянуть руку. Вы ощущаете острую боль. Вам кажется, что вы повредили кость где-то в этом суставе. Я верю, что Бог полностью исцеляет вас от боли и воспаления во имя Иисуса.
0: Есть кто-то, кто потянул спину. У вас сильное растяжение. Вы не можете двигаться. Вам тяжело выровняться. Бог исцеляет вас. Спина здорова во имя Иисуса. Пусть все будет здоровым. От головы до пяток. Пусть все в вашей спине станет на свои места во имя Иисуса. Пусть все двигается, как задумал Господь. Аминь. Если вы получили исцеление или нуждаетесь в молитве, сообщите нам. Мы хотим помолиться о вас. Вам лишь нужно написать нам на сайте, адрес которого указан на экране. А закончим мы стихом из Малахии. «А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах Его».

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одном пасторе, которого попросили поговорить с прихожанином, который имел проблемы с сердцем, о том, что тот получил в наследство 10 миллионов долларов. Так как переживали, что из этого потрясения у него может произойти сердечный приступ. Пастор спросил: «Скажите, что бы вы сделали, если бы получили наследство в 10 миллионов долларов?» Он ответил: «Половину я бы отдал церкви». В этот момент пастор упал замертво. Сегодня я хочу поговорить об ожидаемом финале. Пару лет назад я встречался с известным актером. Он играет в серьезных фильмах и пишет сценарии. Мы находились в комнате за стеклянной стеной, которой была видна его территория. Стена была увешана карточками. Их было очень много. Он рассказал, что писал сценарий к фильму, и на этих карточках были написаны разные сцены. Он изучал их, переписывал, перемещал, убирал что-то в одном месте и добавлял в другом. Он сказал, что в сюжетах должны быть взлеты и падения, неудачи и победы, плохие и хорошие персонажи, различные эпизоды. Все было интересно, но в этом было сложно разобраться. Я спросил: «Как вы начинаете снимать фильм?» Он ответил: «О, это легче всего. Всегда надо начинать с финальной сцены. Надо знать, как вы хотите закончить фильм. Когда у вас есть концовка, то всегда можно вернуться и дописать детали». Он сказал: «Практически многие сцены не снимаются в хронологическом порядке. Иногда сначала снимается финальная сцена, а затем весь основной фильм». То же самое Бог сделал в отношении каждого из нас. В Писании сказано, что Бог объявил конец еще в начале. Планируя вашу жизнь, Бог начал с заключительной сцены. Он начал с того, чем вы закончите, а затем пошел в обратном порядке. В Иеремии сказано: «Намерение Божие о вас во благо, а не на зло, чтобы дать вам ожидаемый финал». Ваш финал уже утвержден. Ваша финальная сцена уже снята. Вот хорошая новость. Вы оканчиваете не поражением, неудачей или разочарованием, а победой, преодолением и осуществлением своих целей. Если вы поймете, что ваш финал уже расписан, то не будете расстраиваться,

расстраиваться из-за неудач, потерь и того, что какие-то мечты не осуществляются. У вас будет мир, если вы будете знать, что все будет содействовать вам ко благу. Как и в любом хорошем фильме, у вас будут повороты сюжета. Вы будете думать: «Я знаю, что должен двигаться в этом направлении, но почему же я иду в обратную сторону? Моя цель там». У вас будут непонятные сцены. Если сказать о них, то это развод, безысходность, потеря, и кажется, ничего хорошего в этом нет. Вы не понимаете того, что это не финальная сцена. Пока вы дышите, ваш фильм продолжает сниматься. Вы можете переживать трудный эпизод прямо сейчас, и вы чего-то не понимаете. Это плохой диагноз или финансовые трудности. Скажите себе: это не конец моей истории. Ваш финал вполне ожидаем. Творец Вселенной, всемогущий Бог, уже запланировал вам благо, а не зло. Если вы будете идти вперед, то однажды придете к развязке сюжета. Это будет прорыв, повышение, исцеление. Бог знает, как все собрать воедино. Ваш финал уже расписан. Такой же принцип был в жизни Иосифа. Бог определил ему быть великим лидером, управлять народом и помочь израильтянам пережить голод. Это был утвержденный финал. Иосиф хорошо начал. Он был любимым сыном, носил разноцветную одежду, которая указывала на особенное расположение к нему. Но когда ему исполнилось 17 лет, то произошел неожиданный поворот. Из-за зависти его братья продали его в рабство. Иосиф мог пасть духом. «Бог, что-то не то, ты обещал, что я буду управлять народом. Что происходит?» Но Иосиф понимал этот принцип. Он знал, что это только эпизод. Он знал, что финал уже утвержден, поэтому он делал то, что было в его силах. Из-за несправедливых обвинений его бросили в тюрьму. Еще один неожиданный поворот, и может показаться, что Иосиф удаляется от своей судьбы. В этом и есть жизненное испытание. Вы будете верить и делать правильные дела, но с вами будут поступать неправильно. Вы будете стараться, но вас не поблагодарят. Вы будете упорным, но дверь закроется и повышения не будет. Вам кажется, что вы идете не в ту сторону. Иосиф принял это. В тюрьме он не сдался, но продолжал делать все правильно. 14 лет спустя он истолковал сон фараона. Фараон был так впечатлен, что освободил Иосифа и поставил его во главе страны. Его мечты осуществились. Он увидел ожидаемый финал. Если бы Иосиф был сегодня здесь, то он сказал бы вам: не расстраивайтесь из-за промедлений, поворотов судьбы и ситуаций, которых вы не понимаете. Это важные сцены в вашем фильме. По отдельности они могут не иметь смысла, но когда Бог соберет их вместе, то вы увидите осуществление вашей мечты. Именно на этом этапе многие опускают руки, теряют огонь и веру. Почему так случилось? Откуда эта потеря? Почему плохие отношения? Мы можем этого никогда не понять. Но я хочу сказать, что Бог не допустил бы того, что не было бы вам во благо. Ничто не сможет удержать вас от вашей судьбы. Единственное, что может вас остановить, это вы сами. Если вы будете озлоблены, обижены и потеряете свой огонь, то это удержит вас от Божьих благословений. Несправедливость случается, но я понял, что глубина вашей боли указывает на высоту вашего будущего. Когда строится высокое здание, то сначала строители должны заложить фундамент. Чем выше здание, тем глубже фундамент. Когда вы проходите трудности,
которых не понимаете, то вам это не нравится. Вы ощущаете дискомфорт, но Бог подготавливает вас к тому, чтобы поднять вас выше. Вы можете подумать, что это вам навредит, но Бог хочет поднять вас. Неудача не сможет остановить вас. Силы тьмы не смогут удержать вас. У Бога уже написан запланированный финал. Не всегда будет понятен сюжет. В этом и заключается вера. Верьте, что на жизненных поворотах и то, чего вы даже не понимаете, Бог по-прежнему знает, что Он делает. Как Иосифу, Бог обещал вам одно, а вы видите только поражение и предательство. Стойте твердо. Бог, я не понимаю, но доверяю Тебе. Я верю, что Твои намерения для меня во благо. Ты уже отснял мою финальную сцену и записал мой финал. Я благодарю Тебя, что все мои цели осуществятся. Я стану тем, кем Ты определил мне быть. Я слышал высказывание: «В конце у Бога все хорошо». Если пока нехорошо, то значит, это еще не конец. Джоэл, у меня проблемы с финансами. Я потерял хорошего клиента. Я разорен. Пребывайте в мире. Это еще не конец. Это только одна из сцен. Благодать уже близко. Повышение и прорывы уже в пути. Если у вас проблемы со здоровьем, то не говорите: «Так будет всегда». Будут и другие эпизоды. Бог обещал, что насытит вас долготою дней. Если не пришло ваше время, то вы не умрете. Возможно, у вас проблемы в отношениях. Вы пережили развод, вам одиноко. Вы думаете, что уже никогда не встретите любимого человека. Это еще не конец. Это только лишь один эпизод. Тот, кто вас оставил, не может изменить ваш финал и переписать ваш сценарий. Бог уже все утвердил. Бог приготовил вам человека в вашей мечты. И он лучше, чем вы можете себе представить. Это только вопрос времени, когда он появится. Исаия сказал: «Если Бог определил, кто возразит?» Это значит, что у Бога есть цель. Бог написал ваш сюжет и утвердил финал. Он спрашивает, кто может остановить это? Бог говорит: «Я поместил звезды на небесах. Я словом сотворил миры. Я всемогущий Творец Вселенной. Кто может изменить план для вашей жизни? Кто может изменить финал?» Люди не могут. Несправедливости и трагедии не могут. Последнее слово за Богом. Не расстраивайтесь, когда происходит что-то неожиданное, и что-то кажется непонятным и бессмысленным. Это только эпизод. Когда все сложится вместе, как у Иосифа, то это будет вам во благо. Если бы братья не предали Иосифа и не продали в рабство, если бы его не бросили в тюрьму, то он никогда бы не сел на трон. Это были необходимые сцены для осуществления финала. То, что может казаться вам шагом назад, Бог использует как основание в осуществлении вашей судьбы. Мы можем жить и сражаться с тем, что нам не нравится, расстраиваться, обижаться, или мы можем пребывать в мире, зная, что Бог направляет наши шаги. То, что мы не понимаем, в конце обернется для нашего блага. Если я путешествую и не могу посмотреть какой-то матч, то я его записываю. Недавно прошла важная баскетбольная игра. Я смог посмотреть ее только через неделю. Я уже знал счет, об этом говорили в новостях. Команда, за которую я болел, победила. В первой четверти матча наши играли плохо. И не было результатов. Они отставали, но я не беспокоился. И наслаждался просмотром игры. В следующей четверти был травмирован ведущий игрок. Команда отставала, но я не переживал и не волновался. Вторая половина игры началась тоже неудачно. Обычно я начинал переживать, не зная, что же будет. Но я знал результат, и это полностью меняло мое восприятие.
Чем сильнее отставала команда, тем больше я думал, вот это будет игра. Не могу дождаться концовки, чтобы увидеть это. Не было никакого беспокойства, потому что я знал, каким будет финальный счет. В жизни бывают времена, когда кажется, что наши заботы, слабости или проблемы вытягивают из нас все силы. Легко расстроиться и подумать, я не смогу осуществить свои мечты. Все против меня, плохой диагноз. Но как и этот матч, все уже записано. Напоминайте самому себе, что финал уже утвержден. Когда вы чувствуете, что все разваливается, и вы проигрываете в счете, то вместо того, чтобы падать духом, посмотрите на все иначе. Это значит, что будет победа. В любой момент поражение может обернуться в вашу пользу. Прорыв, повышение, исцеление. Бог сказал, что даст вам победу. Не когда-то. Бог уже организовал для вас парад победы. Он утвердил ваш финал. В 1970-х годах одна девушка-подросток из штата Айова забеременела. Она была белой, а отец темнокожим. Ее родители сказали, что это ошибка, и она не может сохранить ребенка. Это разрушит не только ее жизнь, но и жизнь ребенка. Ей поставили условие или сделать аборт, или уйти из дома. Она решила сохранить ребенка. Поэтому ей пришлось уйти из дома и уехать в Калифорнию. Нет денег, нет будущего. У нее были проблемы с наркотиками. Когда ей было 17 лет, одна женщина подарила ей Библию и сказала, что Бог дает ей мир. Прямо на улице она отдала свою жизнь Иисусу. Она раскрыла Библию, и первое, что она прочитала, было «Израиль». Она решила, так и назову своего ребенка «Израиль». Когда ребенок родился, то все было против него. Никто не думал, что у него есть будущее, и что он совершит что-то великое. Когда Бог вдыхает в вас жизнь, то Он определяет и ваш финал. Он дает вам цель, задание, а затем вкладывает в вас все нужное, чтобы вы смогли осуществить вашу судьбу. Он дает вам дары, таланты и уверенность. Неважно, как вы начинаете. Не смотрите на то, что ограничивает вас. Если бы я был другой национальности или родился в другом месте, моя семья такая проблемная. Это то, с чего вы начали, а не то, чем закончите. Ваше начало не определяет вашу судьбу. Это лишь один эпизод. Важен финал. Творец Вселенной уже определил вам оставить свой след в этом поколении. Он вложил в вас семена величия. Богу нравится брать ничего не значащих людей и являть им свою милость и благость, поднимать их, давать прорыв, чтобы они осуществили великие дела. Это произошло с моим отцом. Он вырос в очень бедной семье. Ни денег, ни образования, никакого будущего. Это то, с чего он начал, но не то, чем он закончил. Его финалом было стать пастором большой церкви, охватить весь мир через свое служение. Не позволяйте тому, как вы росли, чего вы недополучили, и тому, что кажется вам недостатком, заставить вас остановиться. Запланированный финал не зависит от начала. Мальчик Израиль мог вырасти с поврежденным разумом, с чувством неполноценности и обиды. Почему я родился в такой семье? Почему у меня нет отца? Почему я не черный, не белый? Что я сделал? Сегодня ты можешь стать президентом страны. Важно не то, как ты начал, а то, как закончишь. Если ты будешь почитать Бога, делать все, на что способен, то войдешь в судьбу, которую Он приготовил для тебя. Она больше и насыщеннее, чем ты можешь себе представить и мечтать.
В детстве Израиль понял, что у него есть дар играть на разных инструментах, писать песни, сочинять музыку. Сегодня этот ребенок, который не должен был родиться и которого считали ошибкой, стал выдающимся лидером прославления. Вот он, Израэль Хьюстон. Он получил несколько премий Грэмми, большое количество наград. Он делится своим даром со всем миром. Наверное, он рад, что первым словом, которое увидела его мать, было «Израиль», а не «Навуходоносор». Это было бы странно. Я хочу сказать, оставьте оправдание. У вас мог быть трудный старт, но вы еще не финишировали. Вас могли поставить в неудобное положение, но это не может изменить вашего финала. Павел сказал в послании филиппийцам, что Бог приведет нас к славному финалу. Не к поражению и посредственности. Вы двигаетесь к победоносному финалу. Иногда вы услышите: слишком плохая позиция, вы сильно отстаете, вы совершили много ошибок. Пусть это войдет в одно ухо и выйдет из другого. Бог говорит: «Я подниму тебя выше, чем ты можешь себе представить. У меня есть огромные благословения. У меня есть благодать для тебя. Я высвобожу семена величия, которые вложил в тебя. Бог определил ваш финал. Будьте уверены, что Он знает, как привести вас туда. Наша часть — это благодарить Бога. Спасибо, что Твои намерения во благо, а не на зло. Ты не ограничен тем, кто я сейчас. Ты уже снял мою финальную сцену. Я не понимаю, что происходит, но я доверяю Тебе. Я верю, что приближаюсь к славному финалу». Так сделал Иов. В его жизни произошли невероятные перемены, некоторые из которых просто не имели смысла. Все начиналось хорошо, замечательная жизнь. Затем все стало разваливаться. Иов потерял здоровье, бизнес, свою семью. Он мог легко пасть духом и сдаться. Жена сказала ему: «Иов, просто похули Бога и умри». Это хорошо, когда жена тебя ободряет. Посреди всех разочарований, когда все было против него, когда многие бы расстроились, ожесточились и стали жаловаться, Иов возвел очи к небу и сказал: «Я знаю, что мой Искупитель жив». Он сказал: «Я знаю, что Бог царствует. Он уже снял мою финальную сцену. Если пришло мое время умирать, то я не умру в огорчении и расстройстве. Это убивает меня, но я буду верить». Если у вас будет правильное отношение, и вы будете доверять Богу посреди того, когда все вокруг рушится, то Он выведет вас на новый уровень вашей судьбы. Мы знаем о потере Иова, его испытаниях и страданиях. Он пережил трудные времена, но вот ключ. Он не остался там. Это только один эпизод. В конце он получил вдвое больше того, что имел в начале. Бог воздал ему вдвое. У него стало вдвое больше скота. Бог вернул ему радость и мир. В Писании сказано: «После сего Иов жил 140 лет и увидел своих потомков до четвертого поколения». После потери и разочарования, после того, как он побывал на самом дне, он не закончил в огорчении, его жизнь не закончилась. Иов жил счастливо и благословенно еще 140 лет, радуясь своим внукам, осуществляя мечты и достигая целей. Иов жил счастливо и благословенно еще 140 лет, радуясь своим внукам, осуществляя мечты и достигая цели. Что я хочу сказать? Только потому, что произошли перемены, которых вы не понимаете, не означает, что ваша жизнь закончена. У Бога есть что-то после этого. Вы можете думать: «Ты уже видел свои лучшие дни. Было здорово. Лучше уже не будет». Бог говорит вам то, что сказал Иову. После болезни, после развода, после предательства есть полнота жизни для тебя. Твои лучшие мечты впереди. Твоя лучшая жизнь еще впереди.
Стряхни с себя разочарование. Верни свой огонь. У Бога есть для тебя что-то после этого. Он не только выведет тебя, но и воздаст за все потери. Вы выйдете более сильным. Вы увидите увеличение и повышение. Вы станете лучше, чем были прежде. Когда все закончилось, Иов сказал: «Я убежден, что никто и ничто не сможет отменить Божьи планы, не сможет отменить финала, который Бог уже установил». Друзья, враг не может удержать вас от вашей судьбы. Сатане надо было просить у Бога разрешения, чтобы испытать Иова. Это говорит о том, что Бог контролирует не только вашу жизнь, но и ваших врагов. Поэтому вам не о чем беспокоиться. Вокруг вас Божья защита. Ничто не навредит вам. Перед тем, как Иисуса должны были распять, Он сказал: «Если вы разрушите этот храм, то в 3 дня Бог восстановит его». Люди думали, что Он говорил о здании, но Он говорил о себе. Иисус понимал этот принцип. Его финал уже был утвержден. Финальная сцена уже была отснята. В этой сцене он не страдал на кресте от сильной боли. Он не лежал в чужой могиле. Он знал свою финальную сцену, что воссядет одесную Отца, имея всю власть и ключи от ада. Поэтому сказано, он претерпел мучения на кресте, ожидая предлежащую ему радость. Не унывайте в трудные времена. Смотрите на приготовленный вам финал и верьте, что вы приближаетесь к славному концу, и Бог даст вам восторжествовать. В Писании сказано, что Иисус был погребен в чужой гробнице. У Него не было своей. Он был погребен в гробнице, которая не принадлежала Иисусу. Представляю, как перед распятием Иисус спросил бы: «Ты не мог бы мне одолжить свою гробницу?» Он сказал: «Мне не надо ее покупать. Моя история заканчивается не так. Это временно. Я пробуду здесь пару дней. Мой финал — это быть рядом с Отцом. Никакой враг не может изменить этого. Они могут положить меня в гробницу, но не могут удержать там». В трудные времена наше отношение должно быть как у Иисуса. Это временно. Моя история заканчивается не так. Поражение, болезнь, предательство — это только один эпизод. Будет другая сцена. Сцена победы, прорыва и нового начала. Друзья, ваша финальная сцена уже отснята. Не позволяйте жизненным невзгодам и тому, что вы не понимаете, расстраивать вас. Продолжайте идти вперед. В конце все будет вам во благо. Как в той игре, мы знаем окончательный результат. Не надо волноваться и расстраиваться. У Бога уже написан наш финал. Если вы будете верить и почитать Бога, то я верю и провозглашаю, как Иову, Бог воздаст вам за неприятности. Как Иосифу, Бог приведет вас к вашему трону. Как Израиль, независимо от того, как вы начали, вы придете к победному финалу. Вы осуществите свои мечты и станете тем, кем Бог создал вас. Во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже и не мечтали.

0: Мы продолжаем съемки третьего сезона нашего молодежного проекта «Территория реальности». Мы приветствуем всех тех, кто находится сегодня здесь вместе с нами. Мы приветствуем и вас, кто находится в нашей студии. Мы рады приветствовать всех вас, кто смотрит нас в прямой трансляции на YouTube или в социальных сетях. Мы приветствуем также тех, кто смотрит нас в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу территорию реальности. Итак, друзья, сегодня мы с вами будем говорить на тему веры и спорта. Наш сегодняшний гость расскажет, как вера влияла на ее действия, выбор, приоритеты и как спорт становился источником опытов с Богом, укреплял ее веру. Для этого я приглашаю на эту сцену многократную чемпионку России, финалистку Олимпийских игр в Лондоне, мастера спорта по гребле на байдарках и каноэ, специалиста по питанию Юлию Качалову. Встречайте.
1: Привет, Вадим.
0: Юля,
1: рада
0: привет.
1: Приветствовать всех вас, друзья.
0: Юля, довольно-таки внушительный список регалий. Ты расскажешь нам сегодня, как ты всего этого добилась и в то же время сохранила веру в Бога. Вообще, возможно ли это?
1: Вы знаете, вера и спорт для меня — это особая тема. Однажды у одного известного легкоатлета спросили, что нужно делать, чтобы бегать так, как вы? Он говорит, чтобы бегать, нужно бегать. А апостол Павел говорит, знаете ли вы, что все бегущие на ресталище бегут все, чтобы получить победу? Так бегите, чтобы получить. Для того, чтобы получить победу, для того, чтобы получить какой-то результат в виде успеха, благополучия, счастья, определенно есть какие-то ключи, определенно есть какие-то вот базовые такие, да, основополагающие вещи в нашей жизни. И я в рамках нашей программы постараюсь поделиться теми опытами, которые подарил мне Господь.
0: Какие же все-таки это будут ключи?
1: Но я бы сказала, что много зависит от мотивации и приоритетов нашей жизни.
0: Отлично. Давай мы разберем тогда сегодня эту тему. Те, кто смотрит нас онлайн, вы можете писать там свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к этому видео в социальных сетях. Те, кто смотрит сегодня здесь нас в нашей студии, вы также можете прислать свои вопросы. И мы обязательно в конце этой программы все эти вопросы зададим Юле и постараемся на них ответить. Ну что, Юля, я передаю тебе слово.
1: Спасибо.
0: А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
1: Приходилось ли вам когда-то находить такую вещь, которую вроде как что-то интересное, но вы не знаете, что это за вещь и для чего она нужна? Очень часто такие вещи оказываются на мусорке. Но при этом, при всем, иногда это не означает, что эти вещи абсолютно ненужные. Я хотела бы рассказать вам одну историю о том, как появилась вообще вот те свитки, да, которые сегодня весь мир может видеть и держать в своих руках в виде Священного Писания, однажды они были найдены в кумранских пещерах. И нашел эти свитки маленький мальчик, бедуин, который пас овец. Но когда он их нашел, он не придал им особой ценности, он даже разочаровался, потому что он думал найти клад, а нашел какие-то свитки, какие-то клочки бумаги. И для него это было неинтересно. И только спустя какое-то время, когда пришли ученые, археологи, и оказалось, что это древнейшее подтверждение истинности Священного Писания, этот мальчик понял, что за вот эти свитки люди готовы отдавать просто невероятные суммы денег, и это очень ценно вот в лице многих, да, людей. Поэтому сегодня я хотела бы акцентировать наше внимание на двух вещах. Это кто мы и для чего мы. На фотографии вы видите, да, мое изображение. И многие люди знают меня как спортсменку. Кто-то знает меня как нутрициолога. Кто-то знает как учителя библейских истин. То есть, но является ли это нашей сущностью? Кто мы на самом деле? И все это начиналось не с медалей, да, у нас на груди, или же не с результатов, с успехов, которые каждый из нас имеет в разных сферах. А все это начиналось с детства. Я выросла, сейчас сразу такую заметку, ремарку сделаю. вот ту историю, которую я хочу рассказать вам сегодня немного о себе, я хочу, чтобы сквозь эту историю вы могли применить это. Нашли ли вы те основополагающие вопросы в вашей жизни, которые помогают вам определить, а кто вы и для чего вы? Каков смысл всего того, чем мы занимаемся? И получаем ли мы в этом какую-то награду? Я выросла в абсолютно обыкновенной семье. Может быть, для многих она покажется необыкновенной, потому что я выросла в атмосфере любви, уюта, как со стороны моих родителей, так и со стороны брата, вот Николай, который говорил программу, это мой родной брат. Но на тот момент, когда я еще была маленькой, мы не знали Бога, мы не ходили ни в какую церковь, и росли просто вот в атмосфере, стараясь придерживаться повелений нашей совести. Родители, когда мы хотели нам дать хорошее образование, и мы из маленького городочка переехали в Краснодар, когда мне было лет 7. И так как у брата получалось очень хорошо заниматься музыкой, то тем более девочка, да, это красиво на сцене, в платьишках, все очень культурно, красиво. И родители хотели, чтобы я занималась этим тоже. Но я была не таким усидчивым ребенком. И однажды я променяла лодку, весло, точнее, музыку на лодку, весло и спортивную экипировку. И вслед за этим, конечно же, когда я пришла первый раз в секцию спортивную по гребле на байдарках, это я вообще, когда пришла, я даже не знала, что такое байдарка. Собственно говоря, любопытство, что это такое, меня и привело туда отчасти. И для меня, да, это была игра в какой-то мере. И только потом я поняла, что это станет неотъемлемой частью моей жизни. Начались очень тяжелые сборы и тренировки, которые включали в себя огромное количество тонн металла, который мы передвигали, да, за счет движения своих мышц. Также это и аэробная подготовка. В общем, тренировки велись полным ходом. И когда я попала уже в сборную, в юношескую, то день состоял из 3 тренировок полноценных, и сил хватало только свое тело дотащить до кровати или же там до места, там, где мы кушали. Потому что, чтобы чего-то достичь, нужно чему-то посвящать свое время. Вы это так, да? То есть, чтобы бегать, нужно бегать. И апостол Павел, вот как я уже касалась раньше, да, он говорил: так бегите, чтобы получить. То есть нужно не просто бежать, а нужно иметь какое-то направление, нужно иметь какую-то цель. И когда мы имеем цель, когда мы идем к этой цели определенно,

она, наверное, преждевременна. Ну, то есть не преждевременна, она первоосновой является. Потому что если вы сначала... Иногда люди, знаете, ты рассказываешь людям и говоришь, как я могу поверить в это? Я ни разу не видел Бога, не щупал его, да, как я могу поверить? Но спорт очень наглядный пример тому, что иногда, да, действительно, чтобы поверить, нужно увидеть. Но иногда вы никогда не увидите, если не поверите прежде. Если человек не поверит сначала, что данный путь, данные тренировки, но в частности в спорте, не приведут к определенному успеху, к определенному результату, то ни за что в жизни человек не будет так издеваться, да, каждый день, просыпаясь рано, делая определенные, может быть, монотонные действия, которые постоянно на грани, да, каких-то физических возможностей человека, если это будет бессмысленно. То есть всегда человек должен сначала поверить, да, что это приведет к победе, что это приведет к определенному результату. Это тогда даст силы и мотивацию, да, вот о чем мы говорили. Нужна мотивация и приоритеты. Будучи уже 15 лет, я узнала Бога примерно в тот же момент, когда пришла и в спорт. И только спустя какое-то время после евангельской программы я была крещена. Я приняла решение свою жизнь связать с Богом, с Его волей, с Его принципами в своей жизни. И знаете, часто так бывает, когда люди говорят, вот я приму крещение, и все будет хорошо. Я заключу завет с Богом, и будут благословения. Но на тот момент я поняла, насколько вот жизнь с Богом, она не что-то отдельное, не какая-то отдельная часть нашей жизни, а что это, по сути, является сутью нашей жизни. Мы либо верим в это, либо же это становится где-то на втором плане, да? Невозможно отделить нашу веру от того, кто мы есть. До моего крещения, в частности, вот в адвентистской церкви, я посещала церковь по воскресеньям. И когда пришла на Иванскую программу, и мы узнали в полноте истины Божьего Слова, то я, в принципе, поняла и приняла, что та заповедь, которая описана в четвертой заповеди, она говорит нам, повествует о субботе, как о дне покоя, как о дне особенном. Но понять, я это поняла, но точно такое же отношение, как было к воскресному дню, ну, если что-то неудобно, если в это время ты не можешь пойти попасть в церковь, да? А на тот момент, я говорю, я уже была в юношеской сборной, мне было 15 лет. И порой, и очень часто соревнования выпадали как раз-таки на воскресенье, выходные дни, да, потому что спорт, он является таким массовым культурным мероприятием, поэтому подстраивается график как раз, чтобы люди могли поучаствовать, могли посмотреть. И в основном так планируются соревнования, чтобы они выходили на выходные дни. И естественно, как бы, когда были соревнования или же тренировки, сборы, порой получалось и по воскресеньям не приходить в церковь. Но это же не означает, что мы от Бога не ушли, правильно? Вот когда я попала в адвентистскую церковь, такое же отношение у меня было к субботе. Когда мне некоторые люди задавали вопрос, ну, почему не было тебя в прошлый раз? Я говорила, да я на сборах была, или я на соревнованиях была, там, или тренировка какая-то важная была. И люди задавали мне вопрос, это нормально? И я не могла понять, а что в этом ненормального? И только спустя некоторое время, когда я свидетельствовала своему тренеру, рассказывала ему об истине, о том, что написано в Писании, о милости Божией, о том, что он значит в моей жизни. И это был причем не просто рассказ, да, словесный. Он на примере моей жизни видел меня с утра до вечера, видел и мои переживания, и мои взаимоотношения и в команде, и мой характер. И это не было что-то наигранное, да? Мы были перед друг другом. По сути, мой тренер, он порой по времени, он со мной

проводил больше, короче, мои собственные родители, потому что длительные сборы, выезды, и мы были постоянно, вот, да, совместная такая работа, постоянно спортсмены, тренер, это вот как одно целое, должны дополнять друг друга, подсказывать, помогать, чувствовать друг друга. И когда я рассказывала своему тренеру о том, что меня переполняло, когда я читала Священное Писание, и потом, когда я уже узнала о законе, то я ему начала говорить: посмотрите, ведь написано в Слове Божьем, помни субботу, это особый день, особый благословенный день. И, по сути, следующие мои шаги, которые я сделала благодаря его такой фразе. Он сказал: и что ты хочешь сказать? Что ты не будешь выступать по субботам? А для чего тебе все это тогда нужно? Для чего мы готовимся? То есть, ну, мы говорили, да, то есть мы что-то делаем, мы тренируемся для того, чтобы выступать и, соответственно, получать какие-то плоды своих действий. И если я не смогу выступать по субботам, то для чего тогда я буду тренироваться? И я поняла, что вот только тогда, в тот момент, я поняла, что у меня проблема. Потому что если Господь сказал, что я тебя люблю, Он пришел и свою кровь за меня пролил здесь. Как часто мы, как христиане, когда говорим Богу: «Боже, я люблю тебя», это означает: «Боже, благословляй меня, пожалуйста». Пожалуйста, помогай мне, подсказывай меня, веди меня, направляй. Но когда мне неудобно, ну ты не смотри, пожалуйста, я исправлюсь, я покаюсь, все будет хорошо. Ну вот такие мы, да, ты нас такими сотворил. И мне стало от этой мысли противно от самой себя, потому что я действительно любила всем сердцем Бога. И когда я читала, что Господь говорит, что если ты любишь меня, ты мои заповеди соблюдешь. Я поняла, что мне нужно теперь что-то делать и нужно принимать решение. Но вот от этого момента прошло несколько, ну, наверное, около полутора лет до того момента, когда я осознала, что для меня суббота — это святыня. То, что мне нужно, то, что помогает взаимоотношения и вносит вклад, да, в отношения с Богом, ну не только с Богом, но и также с нашими ближними. И на тот момент как раз я перешла в молодежную сборную, и будучи самой юной из всех тех, кто окружал меня, мне было не очень-то просто. В каком плане? Вот, ну, кто из нас хотел бы жить в одиночку? Особенно в молодежном возрасте нам хочется быть частью команды, частью вот какой-то такой, да, вот общности, общаться вместе, делать все вместе, быть признанным, быть нужным. И мне хотелось быть вместе со всеми. Но когда я была вместе со всеми, я понимала, что хотя я хочу быть с ними, но я не хочу заниматься тем, что делают вокруг молодежь. И поэтому тот принцип, которому часто я сегодня учу, да, мы порой должны говорить «нет» не для того, чтобы ограничивать себя в жесткие рамки, но чтобы в этом «нет» находить истинную свободу. Свободу от чего-то мнения, от страхов быть непризнанной или там еще чего-то. Почему? Да потому что мы ценны. И в тот момент я начала, ну, сборы, у нас летний вид спорта, и зимой в России довольно холодно, хотя, конечно, южный регион, Краснодар, он более мягкий климат имеет, но все же, заботясь о своих спортсменах, наша федерация отправляла нас на сборы за рубежом. И часто очень мы по полгода могли проводить с такими краткосрочными выездами и возвратами, выезжали в Португалию. И с одной стороны, классно, да, ты очутился в другой стране, тебе там 17 лет, ты можешь путешествовать, у тебя есть, ну, как бы такие много возможностей. А существует то, что
создает вроде как определенные рамки. Но каждый человек порой нуждается в тех рамках, которые нас защищают, оберегают, дают надежду. И вот следуя за Богом, ища Его волю, в промежутках, да, между вот этим вот интенсивным графиком подготовки, я находила уединенные какие-то места, там, где изучала Писание, молилась, проводила различные параллели, исследовала Библию. И я поняла такую вещь. Вот то, с чего мы начали, да, если вещь вроде даже и хорошая, но ты не знаешь, как ее применить, что это такое и для чего она нужна, то она может оказаться на мусорке, она может потерять свою ценность. Если мы понимаем это относительно вещи, то насколько серьезнее мы этот вопрос должны понимать относительно самих себя. Потому что каждый человек имеет цель. И до тех пор, пока мы не поймем, кто мы и для чего мы, эту цель будет сложно достичь. Потому что сегодня очень часто люди гонятся, и в частности спорт. Спорт — это очень хороший пример того, как люди учатся и стремятся к тому, чтобы быть выше, быстрее, сильнее, лучше. То есть, и это касается любой абсолютно сферы. Вы знаете, я думала, что когда я была вот, в спорте и выходила из спорта, я думала, ну спорт, да, это такой вот рассадник, наверное, эгоизма, тщеславия. Но когда я оказалась, наконец, и вне спорта, оказалось, казалось бы, вот довольно в мирной такой вот обстановке, я поняла, что люди движимы тем же самым. Просто в спорте, наверное, это более концентрировано, то есть вся обстановка тебя к этому толкает. Но с вопросом гордости и тщеславия сталкивается любой человек, независимо от того, где человек находится. Поэтому в то время, когда сегодня люди так стремятся доказать другим, что мы значимы, Господь нам говорит: зачем тебе это заказывать? Ты значим для меня, я тебя оценил ценой своей собственной крови. Насколько это нас превозносит сразу, насколько это ценно и радостно осознавать, во-первых, что ты нужен и ценен, а во-вторых, что тот, кто тебя любит, тот, кто тебя так оценил и создал уникально, он имеет для тебя определенные задачи, определенный смысл в жизни и хочет, чтобы ты был счастлив. И вот такие вот уединенные моменты, наверное, каждому из нас в жизни нужны, чтобы мы остановились и задумались, куда мы идем и где мы находимся в конкретно данном ситуации. Но это все было на фоне, да, на фоне того, что сборы продолжались, тренировки также продолжались. Но когда я вот это вот поняла в своей жизни, что мы не просто плод случайности, а мы созданы с замыслом, это поменяло все вокруг. Часто сегодня среди верующих можно найти такой... Вот когда говоришь, да, какие у тебя цели, какие мечты, о чем ты мечтаешь? И многие говорят, вот будет когда-то Царствие Божие. Да, и аминь, Царствие Божие будет. Это будет удивительнейшее время. Это будет благодать Божия, которого мы все ожидаем. Но Царствие Божие никто не наследует, тот, кто не находит его уже сегодня здесь. Потому что Царствие Божие — это там, где Христос. И сегодня от нас зависит, а хотим ли мы это Царствие Божие ощутить уже сейчас? И когда Христос входит, мы позволяем Ему принести в нашу жизнь мир, любовь и надежду и упование, то все меняется уже сегодня. И тогда и тренировки уже поставлены не для того, чтобы доказать что-то кому-то, а они являются инструментом. Когда я проходила подготовку,
многие удивлялись, потому что своими лайфхаками, то, что мне помогало, то, что технические какие-то моменты, которые мы прорабатывали, да, определенные углы, там очень много деталей, в которые я бы не хотела сейчас вдаваться, да, в подробности именно нашего вида спорта. Но те нюансы такие, которые очень сильно влияют на результат в дальнейшем. И я могла делиться вот теми размышлениями, теми находками со своими соперницами или же там с подрастающим поколением. И мне часто говорили: зачем ты это делаешь? Это твои завтрашние соперницы. Это то, с кем ты потом будешь соревноваться, они же тебя выиграют. И мне это было так любопытно, потому что люди не понимали на самом деле, для чего мы здесь. Я всегда говорила, что спорт — это часть нашей жизни, но не вся жизнь. Очень хорошо нужно понимать, кто мы и для чего мы здесь. Мы здесь созданы не для того, чтобы стать великими там, актерами, или же спортсменами, или же там, какими-то выдающимися бухгалтерами. Ну, любая, да, абсолютная сфера, какую бы ни взять. Мы здесь созданы для того, чтобы любить, общаться и прославлять Бога. И тогда все становится на свои места, все меняется вокруг нас. И наши отношения становятся легче, и мы получаем свободу, как и писали апостолы. Где Дух Господень, там свобода. Поэтому, когда часто меня также, это, кстати говоря, мой тренер, под бдительным наставничеством которого я провела 15 лет в спорте, и когда я поняла, что вот всему свое время и место, то я поняла, что я сделаю все, что от меня зависит сегодня, и завтра на соревнованиях чего мне бояться и чего мне переживать. Поэтому часто я также получала вопрос, почему все ходят и переживают, и такой мандраж перед гонками, и люди трясутся буквально и не могут реализовать свои способности какие-то. Почему ты не переживаешь? Для тебя что, это не важно? Важно. Я говорю, я со своей стороны сделала все, максимально отработав всю тренировочную программу, определенные расставляя приоритеты в своей жизни, да, то есть в то время, когда летом мои ровесницы могли насладиться солнечными днями там где-нибудь у берега моря или же прогуливаясь вместе, общаясь с друзьями, это был самый жаркий сезон в спорте, когда мы просто очередной порог, да, для своих физических возможностей преодолевали. И постоянно разъезжая, это был самый такой интенсивный сезон. То есть приоритеты всегда очень важно расставлять. Если ты хочешь получить где-то успех, нужно понимать, что чем бы мы ни занимались, все равно будут жертвы. Да? Мы где-то выбираем, что мы хотим, каким мы путем хотим идти. Так вот, это давало силы не переживать, потому что я знала, что если Господь меня усматривает, чтобы я где-то оказалась, то никто не сможет этому помешать. Если же Господь не усматривает победы там, то своими силами я уж точно ничего не смогу сделать. И вот эта гонка, это была в 2012 году олимпийская квалификация в городе Познань, в Польше. Вы знаете, вообще, все вот эти фотографии, которые сзади меня, да, каждая из этих фотографий, она имеет свою подысторию. Очень каждый снимок, каждый вот опыт, каждая гонка, наверное, связана со своей историей, с моментами борьбы, какого-то выбора. И вот на вот эту гонку я попала очень интересным образом. За 4 года до этого, когда я приняла решение не выступать по субботам,
то я об этом сказала и тренеру, главному тренеру. Когда одна из тренировок, таких контрольных, была и выпала на субботу, я не пришла. И сложность заключалась в том, что если бы я сразу пришла, и меня такое узнали бы, это было бы одно, да, ну, как бы у каждого свои какие-то моменты. Но когда я вчера еще не спрашивала, что там в столовой, да, дают, не спрашивала, какой день недели, какие будут соревнования или заезды, или там дистанции. А теперь я говорю, что, ну, извините, я по субботам не могу выступать. И у многих был вопрос, и я на эти вопросы, насколько я могла объяснять, я объясняла. И вот в один из таких дней была контрольная, очень такая ответственная контрольная. Я не пришла, и уже знали, что я как бы не должна была прийти. Но как так, как можно ослушаться, да, как бы руководство сказало, в то же время, хотя знали. И главный тренер пришел и говорит, почему тебя не было? Ну, это все было на эмоциях, естественно. И, в общем, мне потребовалось написать заявление на имя министра спорта, которое еще, я думаю, до сих пор лежит подшитое к моему делу, где я объясняю, почему я не тренируюсь и не выступаю в субботу. И в тот год, когда я это писала, я понимала, что, ну, на тот момент я приняла просто в себе решение, да, что я не буду больше выступать. А теперь, когда я писала, я понимала, что я подписываюсь сама под своим решением. На тот момент это было зимой, летом соревновательного сезона того года я еще выступала, а теперь предстоит весна, начало нового спортивного сезона, и необходимо теперь осуществить на практике то, чем я подписывалась. И первые соревнования, и эти соревнования должны были быть отбором на весь предстоящий сезон, хотя часто разбивают, то есть одни соревнования отбора там, на чемпионат Европы, другие на чемпионат мира, третьи там, на Кубке мира. А в тот год прямо в первые же соревнования был отбор на все международные старты. И незадолго у нас мы как раз приехали, вернулись в Краснодар, первые соревнования обычно у нас на юге проводится. И за месяц примерно, может быть, чуть меньше, до соревнований опубликуют, в какой день недели, какие гонки, какие дистанции будут проведены. Я смотрю, все дистанции хоть как-то, но касаются субботы. То есть, по сути, весь тот вот колоссальный труд, который мы сделали до этого момента, все это, можно сказать, насмарку, потому что я не могу пройти отбор, а, соответственно, у меня сезон закончился, даже еще не начавшись. Что делать? И это первый опыт. Одно дело, когда мы уже укреплены, да, когда мы уже знаем, когда мы уже вот. А другое дело, когда тебе 17-18 лет, и ты делаешь первое решение о своей жизни. И вот сразу же это вот таким просто кардинальным образом. То есть, по сути, когда я посмотрела на это, и мы когда подошли вот к этому стенду, рядом стояли еще некоторые спортсмены и тренеры, которые знали мою ситуацию, мою позицию. И один из тренеров повернулся ко мне и говорит, ну что, Качалова, и ты хочешь сказать, что ты не будешь участвовать? А ради чего все это было? Вот этот вопрос, он как-то меня подстегнул. Это был такой вызов для меня. Придал мне немножко твердости к тому, что я увидела. И я обернулась и сказала, ну, значит, не буду. И развернулась и ушла. Приехала домой, просто я сама рыдаю и говорю, Боже, вот я вижу, что ты меня сюда привел. Если это от тебя, то помоги мне как-то с этим быть. И что ты сделай с этим? Я не знаю, что ты сделаешь? Если же ты не усматриваешь меня там, покажи мне, где ты меня усматриваешь, потому что я хочу быть там, где ты усматриваешь меня. И через несколько дней, а сама продолжаю тренироваться.
И вы представьте, вот из того, что я сказала выше, да, когда у тебя мотивация теперь, то есть к чему ты готовишься? Я продолжала. И атмосфера была такова, что когда я приходила, девчата, ну, которые я

составляла очень неплохую на тот момент конкуренцию. И они, я приходила, и они говорили: «А что ты пришла? Ты к чему готовишься?» То есть все-таки будешь выступать, значит? И вот это изо дня в день, с тренировки в тренировку. И я почему-то продолжала. И вот так длилось 3 дня. Дома я рыдала и молилась. Здесь я крепилась и тренировалась, не понимая даже для чего. Я думала, все, на этом моя спортивная карьера, в принципе, и закончилась. В возрасте 18 лет только попала в основную сборную, и вот как бы я дальше не могу и не знаю, как продолжать. Но через 3 дня я увидела, что вновь люди собрались возле стенда. И я подошла, и к своему удивлению сама, вот то положение, которое было ранее, оно было уже утверждено президиумом. И это, как, знаете, как закон Медиан и Персов. То есть, когда это утверждается уже, но должны быть какие-то веские причины, чтобы это переменить. И я когда пришла и спрашиваю, и увижу, что моя коронная дистанция, 500-метровка, она выходила на пятницу и на воскресенье, минуя субботу полностью. Для меня это был ответ на молитву. Господь не позволил дальше пребывать в спорте. Тот год сложился очень интересно, насыщенно. И в тот же год, кстати говоря, я впервые попала на эту телерадиостанцию. И, наверное, вот эта встреча здесь с людьми и с тем материалом, который я получила, он во многом повлиял, кардинальным образом повлиял на дальнейшее стечение моей жизни, чтобы утвердиться в истине, чтобы иметь определенные принципы, определенную уверенность и доверие Богу. Тогда мне сказали, что, девочка, это большой спорт. С твоими принципами ты здесь не выживешь. Но спустя какое-то время я не просто оставалась в сборной, но и попала в дальнейшем на Олимпийские игры в Лондоне в 2012 году, где мы выступали в финале в четверке. И чемпионаты Европы остались за моей спиной. Но я всегда отчетливо понимала, что спорт — это не вся наша жизнь. Спорт — это только часть ее. И независимо от того, кем мы становимся, мы должны понимать, что мы созданы для того, чтобы любить, общаться и свидетельствовать о Боге. И очень интересно, спорт наглядно показывает, что все успехи, которые мы имеем, они временны. Потому что начинается новый сезон, и если ты вчера был чемпионом где-то, то в этом сезоне новые отборы, сменяется молодежь, сменяются люди, и абсолютно ты можешь занять какое угодно место, и ты можешь быть сегодня никто. Поэтому это помогает трезвее посмотреть на то, вся слава человеческая, она очень краткосрочна, она временна. Поэтому Господь нас призывает, чтобы мы искали вечного. Но самое главное, что, наверное, хотела бы сказать, что то, что мы говорим, то, о чем мы свидетельствуем, оно имеет смысл только тогда, когда оно осуществляется в нашей жизни. И самое достоверное свидетельство нашей веры — это преобразованные сердца, преобразованные жизни. Мой тренер, о котором я говорила ранее, за время нашей работы вместе, спустя 6 лет нашей работы, он заключил также завет с Богом в церкви Адвентистов Седьмого дня. И его жизнь, вы знаете, это одно дело, когда ты не можешь порой посмотреть на свою жизнь, да, и проанализировать, потому что, ты — это ты. А со стороны порой видно лучше. И это было настолько удивительно, настолько радостно смотреть, как жизнь человека меняется, как надежда дает, создает новые принципы в жизни, как Христос влияет на все, на семью, на приоритеты, на всю жизнь в целом, на состояние человека. И в дальнейшем это было огромной мне поддержкой, потому что я уже

0: сборной была не одна. И мы имели такую мини-церковь в сборной, где продолжали свидетельствовать. Вот такой историей я хотела бы с вами поделиться. Я надеюсь, что в этой истории у вас не останется в памяти история обо мне, сколько останется в памяти то, что очень важно делать приоритеты в своей жизни. Очень важно понимать, кто мы и для чего мы. Потому что от этого складывается, как мы будем себя вести, как мы будем жить, с каким настроем мы будем проживать наши дни и для чего все это вообще нужно. Поэтому мы созданы, возвращаясь к тому, с чего мы начали, да, с вопросов Вадима, вот как спорт, успех, вера связаны между собой. Мы созданы не для того, чтобы быть успешными. Мы созданы для того, чтобы быть счастливыми. И это тема нашей следующей встречи, кстати говоря. А я желаю вам, чтобы перейти к этому следующему, да, этапу, к следующей встрече, к следующим размышлениям, сначала поставить и задать себе вопрос. Кто вы и для чего вы? Божьих вам благословений. Спасибо.
1: Юля, спасибо большое за эту тему. Первое сообщение, которое мне написали, передать спасибо за откровенность.
0: Слава Богу.
1: Ну что, перейдем к вопросам, которые к нам пришли. Итак, первый вопрос. Ты вообще никогда не хотела побеждать?
0: А, ну как я не хотела? Конечно, хотела, я же была в спорте. На самом деле, знаете, сегодня часто сталкиваюсь с таким вопросом, в первую очередь. Люди, которые, может быть, детей своих хотят отдать в спорт и советуются, вот отдавать, не отдавать. Я говорю, не отдавайте. Вы не знаете, с чем они столкнутся. Как бы это вот сейчас это звучит весело, да, но вот эта борьба за чистоту мотивации прежде всего, эта борьба совершалась на коленях. И как только не хватало сил быть на коленях, были и падения, были и такие ситуации, когда я понимала, что я не могу сама с этим справиться. То есть вот эта гордость, а вся среда подталкивает к этому. А сам человек с ней не сможет справиться. Очень много соблазнов. Поэтому, ну, побеждать, конечно же, хотелось. И это, ну, это эйфория и радостное ощущение. Но в скором времени, вот я показывала, да, слайды, что это был процесс. Это не так, что оп, и ты поменялась.
1: Все понятно.
0: То есть это был процесс, который позволил мне поменять немножко мотивацию. Для чего мне нужна была эта победа?
1: Ну вот тут как раз про победу есть один из вопросов. То есть вы оставили спорт и в итоге, получается, перестали бороться за победу. Поэтому так легко делились своими секретами с другими спортсменами. Потому что в вашей жизни спорт уже перестал быть целью. То есть не победа, а познание Бога стало на первом плане. То есть если выбрать спорт, получается, что Богу мы говорим «нет» в данном случае?
0: Ох, это такой животрепещущий вопрос, который волновал меня на протяжении долгих лет. Я поясню, почему. Я из-за того, что часто перемещались, и в том числе перемещались и по стране, и за рубежом, и где бы мы ни были, я приходила чаще всего по субботам в церковь, ну вот когда уже к Богу пришла. И получалось так, что была очень разная реакция. У некоторых была реакция такая, чуть ли не, там, не до автографов, а другие говорили, ты вообще не христианка, христианам нечего делать в спорте. И я никогда, какое-то время даже я скрывала то, что я занималась спортом, потому что я никогда не знала, какую реакцию ожидать, а во-вторых, что иногда отношение менялось. Но когда я уходила из спорта, Господь мне показал все-таки и дал ответ на тот вопрос, который меня саму волновал. Как совместима вера и спорт, да? Вот можно ли христианину находиться в спорте? И действительно, это две разные сферы. Mm-hmm. Если Господь нас призывает к, ну, отойти от эгоизма, да, заботиться и все делать в славу Божию, не славу себя, не соперничать с людьми, но проявлять вот все те, да, качества, которые мы христианские имеем, то они в спорте очень сильное противоречие идет. Но что я поняла, когда я уходила, что вокруг Иерихона народ Божий ходил 7 дней. И если бы они просто сами решили, о, хорошая тактика, почему бы нам 7 дней не походить, и особенно в 7-й день, да, там круги наматывать, они бы согрешили, и вряд ли бы Господь дал успех в их руки. Но из-за того, что сам Господь сказал, то есть суббота, она для Бога. И сам Господь имеет право диктовать нам, как Ему поклониться. И поэтому, отождествляя вот с тем местом, да, то есть иногда в тех местах, там, где сами по себе мы не должны были бы быть, мы можем там только, если Господь нас ведет. Другой пример — это как Авраам приносил в жертву своего сына, да? Если бы он сам решил, а почему бы мне в жертву своего сына не принести? Да это было бы грех, это было бы не принято Богом, это мерзость. Но так как Господь ему сказал это, и он знал, кто ему сказал, и тут очень, очень нужно быть аккуратными, потому что иногда люди говорят, да вот Господь мне разрешил это, руководствуясь своими чувствами, да, эмоциями. Нет, когда Господь говорит, невозможно перепутать. И вот нужно здесь, то есть иногда мы можем быть в каких-то местах, где сами не должны быть, только если Господь нас к этому побуждает, призывает. Если же мы сами туда идем, то это проблема.
1: Спасибо большое.
0: И да? Повторюсь, я пришла в спорт, когда я еще Бога не знала, да, когда я еще, ну, то есть вот в то же время, как я пришла в спорт, я только начала знакомиться со Христом. И, может быть, Господь и потому вот таким образом повел, потому что Он знал и допустил, чтобы я там находилась, потому что Он знал историю моего тренера, с которым бы мы никогда больше не пересеклись, историю еще многих людей, которым получилось, да, донести истину не только словом, но и примером собственной
1: примером,
0: жизни.
1: Да, своим примером. Следующий вопрос, который к нам пришел. Как и возможно ли молодому человеку найти тот вид спорта, чтобы он не шел вразрез со своей верой?
0: О, ну, это настолько же сложный, насколько и легкий вопрос. Во-первых, опять же таки повторюсь, спорт и вера, да, как бы очень серьезно задумайтесь, стоит ли. А вообще Господь ли этим путем ведет? Потому что я за то, чтобы заниматься физической нагрузкой.
1: Вот, извини, добавлю. Да. Следующий вопрос как раз вот есть от того же человека. Может быть, стоит заниматься любительским спортом чисто для себя, для поддержания здоровья?
0: Да, и вот здесь тогда и актуален вопрос, что это может быть за вид спорта. Да? То есть я благодарна Богу за то, что Он меня позволил находиться в неконтактном виде спорта. То есть там, где не нужно кого-то нокаутировать или еще что-либо. То есть и эти виды спорта... Знаете, есть такие также, как художественная гимнастика, очень тонкий, очень сложный вид спорта касательно оценки, вы знаете. То есть много очень зависит от судей, понравилось, не понравилось. Там есть, конечно, свои критерии, но все равно очень много есть человека, да, там. Здесь нет, это не контактный вид спорта. Кто первый считается потому, как быстро ты пересек финишную прямую. Поэтому вот в этом плане было, конечно, проще. Это не был командный вид спорта. Да, у нас есть команды, двойки, четверки, но это не был командный вид спорта. Соответственно, моя команда знала, что нужно смотреть. Если на субботу выпадает, я просто не смогу там участвовать. Все об этом знали, я никого не подводила. Поэтому. Если же это будет командный вид спорта, то очень велика вероятность, что... Как вы сможете потом сказать «нет» и подвести команду, если будет? Поэтому вот этими критериями, вот мотивируясь, да, и оцените, будет ли это идти в контексте того, что мы призваны прославлять Бога. Мы призваны прославлять Его также в наших телах. То есть если это будет развивать вас физически, чтобы была и выносливость, и сила, и скорость, да, то занимайтесь. Это может быть там легкая атлетика, это может быть даже гребля или академическая гребля, если это для того, чтобы развиваться физически. Но очень большая опасность, если человек входит в секцию, особенно в юном возрасте, что ему это понравится, особенно если результат пойдет, и там соблазнов не избежать.
1: Ну вот как раз мы говорим про разные виды спорта, и вот такой вопрос, есть ли виды спорта, которому христианину точно не следует заниматься?
0: Я считаю, вот боевые искусства, опять же таки, я сейчас говорю про свое мнение, да, которое сложилось как на основании личного опыта, так и на основании просто сравнения с духом, которым человек водится. Но я не представляю, как христианин может носить удары и такие, чтобы они были еще нокаутирующие, да, там, да, чтобы уложить человека. То есть там, где ты наносишь боль, там, где идет контакт какой-то с человеком, лично я не посоветовала бы вообще в эту сферу вот, втягиваться.
1: Ну вот затронули как раз в предыдущем вопросе именно про командную, про соревнования, про субботу. Вот пишет девушка, у меня та же проблема с выступлениями на танцах. Они все время в субботу. А если ты не танцуешь на спектакле в субботу, то зачем ты ходишь на тренировку на неделе? Но если для меня это как отдых, если это хорошее дело, почему мы тем самым радуем зрителей? Почему нет духа соперничества? Здесь, в танцах, нет духа соперничества, потому что это не соревнование.
0: Я когда начала... вот соблюдать субботу, в частности, то различным образом меня уговаривали выступить. И вы знаете, сатана, он никогда не приходит и говорит, вот, пойди и там прокляни Бога, и там нарушь заповеди, там или еще что-то сделай плохое, нет. А он всегда это старается сделать так, чтобы мы сами себя почувствовали виноватыми, чтобы мы пошли на уступку, на компромисс с послушанием Богу, как бы выдавая это за что-то, за какую-то вот добродетель. Поэтому здесь нужно быть очень-очень аккуратными. В контексте чего? Я когда выступала, и были одни соревнования, которые мы бы выиграли, получили очень хорошие гранды бы. И люди говорили, вот ты поможешь, ты не для себя, ты сделай это для нас, ты поможешь команде, мы выиграем огромное количество денег, ты их пожертвуешь там в детский дом. Благое дело. Классно.
1: Ну, вроде бы, да.
0: И это такой соблазн был на самом деле. Вот одно дело, когда ты уже такой устоявшийся, да, а другое дело, когда ты еще вот сам, вот только первые шаги делаешь. И Господь мне показал, вот, я не буду все опыты, да, как Господь мне это показывал, но Господь четко говорит, послушание лучше жертвы. Ты думаешь, что ты можешь о них позаботиться? Ты о бедных вот своей, там, я не знаю, пускай даже миллионам, ты сможешь решить их проблему? Ты думаешь, у меня нету миллиона для них? То есть порой мы должны понимать, чьим духом мы ведомы. Мы спасаем весь мир, мы такие благодетели. Или же мы, от нас требуется послушание, которое может укрепить кого-то. Зная, что вот девушка, да, которая говорит это, зная, что вы являетесь представителем церкви, которая говорит о вести последнего времени, что нужно помнить особый день, что нужно определенного рода, ну, нравственные, да, такие критерии какие-то отражать, то те люди, которым вы будете свидетельствовать, не скажут ли они, ну, она выступает, почему я не могу? Она же тоже христианка. Да. То есть мы являемся примером. Апостол Павел говорит, если это будет для кого-то соблазном, да не будет вовек. Поэтому от нас мы, как христиане, особенно те христиане, которые имеют весть для последнего времени, да, особую, уникальную весть, истину унесем, мы под прицелом, и мы, на нас смотрят как на ориентиры, потому что мы письмо Христово. Поэтому давайте быть теми ориентирами, которые не будут людей вводить в какие-то заблуждения и давать повод для соблазна.
1: Спасибо большое. Спасибо, Юля, за ответы на эти вопросы. Благодарю тебя за эту тему.
0: Это все на самом деле вот вопросы, которые я прожила сама лично. То есть, отвечая на них, я старалась, вот как я сама, чем я руководствовалась, да, вот поступая тем или иным образом. Поэтому, возможно, для кого-то это действительно станет помощью в принятии решения. Божьих благословений вам.
1: Спасибо.

0: своей жизнью.
1: We're going to share the word of God together.
2: Мы вместе поделимся Божьим словом.
1: And then we're going to have communion together today.
2: И сегодня мы потом примем вместе причастие.
1: And during the last month,
2: в течение последнего месяца,
1: we have talked much about what the Bible says about our relationship to God.
2: Мы много говорили о том, что Библия называет нашими отношениями с Богом.
1: And I feel today we're going to speak about that also.
2: Я чувствую, что сегодня мы тоже будем об этом говорить.
1: And maybe end the period where we had a focus upon this.
2: И может быть закончим этот период, когда мы сосредоточивались на этой теме.
1: And it fits to do that with communion.
2: И очень хорошо это подходит тоже к причастию.
1: Because communion is all about our relationship to the Lord.
2: Потому что причастие, оно все про наши отношения с Богом.
1: Communion is a place of grace.
2: Причастие — это место благодати.
1: To meet with God.
2: Где мы встречаемся с Богом.
1: To devote ourselves to Him.
2: Чтобы посвящать себя Ему.
1: To receive His grace through the gift that we receive.
2: Принимать Его благодать через те дары, которые мы получаем.
1: And what I'm sharing with you today.
2: И то, чем я сегодня с вами буду делиться.
1: Is also to prepare our hearts before we receive communion.
2: Тоже подготовить наши сердца, чтобы мы могли принять причастие.
1: And we're going to go to the book of Hebrews.
2: И мы отправимся в книгу, в послание евреям.
1: And in this letter.
2: В этом письме.
1: The Bible teaches about Jesus as the high priest of the new covenant.
2: Библия учит об Иисусе как о первосвященнике Нового Завета.
1: In the old covenant,
2: во Ветхом Завете,
1: the high priest they again and again brought in sacrifices for all the sins of the people.
2: Первосвященники снова и снова приносили жертвы за грехи всего народа.
1: But Hebrew teaches,
2: но евреям нас
1: that
2: учат,
1: this was all just a picture of what would come.
2: Что это лишь картина того, что будет.
1: When Jesus would bring one sacrifice,
2: когда Иисус принесет одну жертву,
1: for all people forever.
2: За всех людей навсегда.
1: When he died on the cross.
2: Когда он умер на кресте.
1: And no more sacrifice will be needed.
2: И больше никакой жертвы не нужно будет.
1: He has atoned for the sin of every person.
2: Он искупил грех каждого человека.
1: And when we come to him in repentance.
2: И когда мы приходим к нему в покаянии.
1: We can become the children of God.
2: Мы можем стать детьми Божьими.
1: Forgiven. Forever.
2: Навсегда.
1: And that's what we're going to talk about today.
2: То, о чем мы сегодня будем говорить.
1: And I call this message the throne of grace.
2: Это послание я назвал престол благодати.
1: And let us go to Hebrews chapter 4.
2: И давайте откроем послание евреям 4 главу.
1: And read from verse 14 to 16.
2: И прочитаем с 4 по 16 стихи.
1: Let's listen to what the Bible says here.
2: Давайте послушаем, что говорит здесь Библия.
1: Seeing then that we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus, the Son of God, let us hold fast our confession.
2: У нас есть великий первосвященник, прошедший небеса, Иисус, Сын Божий. Поэтому давайте твердо держаться истины, которую мы исповедуем.
1: For we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses.
2: Наш первосвященник не из тех, кто не может сочувствовать нам в наших слабостях. Он был искушен во всем, как и мы, но не согрешил.
1: And then look at verse 16.
2: И дальше смотрите 16 стих.
1: Let us therefore come boldly to the throne of grace.
2: Поэтому давайте приблизимся смело к престолу благодати.
1: That we may obtain mercy and find grace to help in time of need.
2: Чтобы получить милость и обрести благодать для своевременной помощи.
1: Amen.
2: Аминь.
1: Let's come boldly to the throne of grace.
2: Давайте приблизимся смело к престолу благодати.
1: That we're going to talk about tonight, today.
2: Вот о чем мы сегодня будем говорить.
1: And then we're going to pray and share communion together.
2: И потом мы помолимся и вместе примем причастие.
1: And there are four expressions in verse 16.
2: И в 16 стихе есть четыре выражения.
1: That I want us to notice.
2: Которые я хочу, чтобы мы заметили.
1: And number one.
2: Первое.
1: It speaks about in time of need.
2: Речь идет о своевременной помощи.
1: A time in our life.
2: О времени в нашей
1: where
2: жизни.
1: We really are in need.
2: Когда мы в нужде.
1: And in one way, we're always in need of something.
2: С одной стороны, мы всегда в чем-то нуждаемся.
1: How many needs something today?
2: Кто из вас сегодня в чем-то нуждается?
1: Amen. Все. But there can also be.
2: Но также могут быть времена,
1: when we have done all we can,
2: когда мы сделали все, что могли,
1: and we cannot solve a situation,
2: и не смогли разрешить ситуацию.
1: Time of hopelessness,
2: это время безнадежности,
1: when we don't know the way out of this,
2: когда мы не знаем пути, выход из этого.
1: And there can be times like this in the lives of all of us.
2: И такие времена могут быть в жизни всех нас.
1: And then the second expression.
2: Дальше второе выражение.
1: The throne of grace.
2: Престол благодати.
1: Kind of times,
2: когда мы такие времена испытываем, есть место, куда мы можем прийти, где мы все можем быть приняты.
1: The
2: и дальше третье выражение. Оно про отношения.
1: Says, come boldly,
2: здесь написано, приблизимся смело,
1: that we can come to this place of help,
2: что мы можем прийти в это место помощи
1: with a bold attitude,
2: со смелым отношением.
1: And then the fourth expression.
2: И дальше четвертое выражение.
1: And find grace to help.
2: И найти благодать для помощи.
1: It's about the help,
2: здесь речь идет о помощи, которую Христос может дать
1: in any situation of life.
2: В любой жизненной ситуации.
1: And these four truths,
2: и эти четыре истины
1: about times of need,
2: про время нужды,
1: the throne of grace,
2: престол благодати,
1: coming boldly,
2: про то, чтобы приближаться смело,
1: to find grace for help,
2: чтобы найти благодать для помощи.
1: All this is true for us here and now.
2: Это все касается и нас сегодня здесь и сейчас. В этот самый день.
1: In our circumstances of life,
2: в наших обстоятельствах жизни.
1: That throne of grace is here.
2: Престол благодати здесь.
1: For any one of us to come and receive the help we need.
2: Для любого из нас, чтобы мы могли прийти и получить помощь, которая нам нужна.
1: And there are many stories in the Bible.
2: В Библии много историй.
1: That can illustrate this.
2: Которые могут это проиллюстрировать.
1: And I've chosen one.
2: И я выбрал одну.
1: From Mark chapter 5.
2: Из Марка 5 главы.
1: That we're going to share together.
2: Которую мы вместе прочитаем.
1: We're going to use these four expressions.
2: И мы будем использовать эти четыре выражения.
1: And we're going to look.
2: И посмотрим.
1: How this manifests.
2: Как они проявляются в этой истории?
1: Yeah, Bible calls the story the woman with the issue with the blood issue.
2: Библия называет эту историю про женщину с кровотечением.
1: And what happened was this.
2: И вот что случилось.
1: Jesus and the disciples they cross the Sea of Galilee.
2: Иисус с учениками переходят в Галилею.
1: And they come to the western part.
2: И приходят в западную часть.
1: Probably to the town of Capernaum.
2: Возможно, это в городе Капернаум.
1: And there was the leader of the synagogue.
2: И там был начальник синагоги.
1: And he comes to Jesus and says,
2: и он приходит к Иисусу и говорит,
1: my daughter is dying.
2: Моя дочь умирает.
1: Can you please come and pray for her?
2: Пожалуйста, приди и помолись за нее.
1: And Jesus and the disciples they go with the Jairus.
2: Иисус с учениками идут с Иаиром.
1: But on the way there,
2: но по пути туда,
1: there was a woman.
2: Была одна женщина.
1: And she was also suffering.
2: Она тоже страдала.
1: And let's read her story.
2: Давайте прочитаем ее историю.
1: Matthew 5:26.
2: Матфея 5:26.
1: So Jesus went with them, and a great multitude followed him and thronged him.
2: Иисус пошел с ним, а за Иисусом следовала большая толпа и теснила его со всех сторон.
1: Now a certain woman had a flow of blood for 12 years.
2: Там была женщина, 12 лет страдавшая кровотечением.
1: And had suffered many things from many physicians. She had spent all that she had and was no better, but rather grew worse.
2: Она натерпелась от многих врачей, истратила на лечение все, что у нее было, но не получила никакой помощи. Напротив, ей становилось все хуже.
1: When she heard about Jesus, she came behind in the crowd and touched his garment.
2: Она слышала об Иисусе, и поэтому она подошла сзади к нему сквозь толпу и прикоснулась к его одежде.
1: And immediately the fountain of her blood was dried up, and she felt in her body that she was healed of the affliction.
2: Ее кровотечение сразу же остановилось, и она почувствовала, что исцелена.
1: Amen. And then the story could have stopped there.
2: И дальше история могла бы на этом и закончиться.
1: But here's something that God wants to show us.
2: Но здесь есть что-то, что Господь хочет нам показать. Так что история продолжается.
1: And it says that Jesus immediately knowing in himself that power had gone out from him, turned around in the crowd and said, "Who touched me?"
2: Здесь написано, Иисус мгновенно почувствовал, что из него вышла сила. Он обернулся в толпе и спросил, кто прикоснулся к моей одежде.
1: But his disciples said to him, "You see the multitude thronging you, and you say, 'Who touched me?'"
2: Ученики ответили ему, ты же видишь, что толпа теснит тебя со всех сторон, и ты спрашиваешь, кто к тебе прикоснулся?
1: But he looks around to see who was done this.
2: Но Иисус обводил толпу взглядом, чтобы увидеть ту, которая это сделала.
1: But a woman, fearing and trembling, knowing what has happened to her, came and fell down before him and told him the whole truth.
2: Женщина, дрожа от страха и зная, что с ней произошло, подошла, упала к его ногам и рассказала всю правду.
1: And he said to her,
2: и он ей сказал,
1: daughter, your faith has made you well. Go in peace and be healed of your affliction.
2: Дочь моя, твоя вера исцелила тебя. Иди с миром и будь здорова от своего недуга.
1: Amen.
2: Аминь.
1: That's the story.
2: Вот эта история.
1: Okay, so let us start with the first expression.
2: Итак, давайте начнем с первого выражения.
1: From Hebrews 4:16.
2: Из Евреям 4:16.
1: In time of need.
2: Своевременная помощь.
1: And that fits

0: so well with this woman.
1: Так хорошо здесь подходит к этой женщине.
0: Bible says,
1: Библия говорит
0: in verse 25,
1: в 25 стихе,
0: you know that she had a flow of blood for 12 years.
1: У нее было 12 лет, она страдала кровотечением.
0: In the next verse,
1: и в следующем стихе
0: she
1: написано,
0: spent all that

0: a doctor.
1: Не осталось денег, чтобы платить врачам.
0: And that's the kind of situation.
1: Вот какая ситуация.
0: You know that you and I can be in also.
1: В какой мы с вами тоже можем оказаться.
0: Times when we feel helpless.
1: Время, когда мы чувствуем себя беспомощными.
0: Some challenges we kind of, we know how to take this.
1: Какие-то вызовы возникают, и мы знаем, как с ними справиться.
0: But maybe you also have experienced days.
1: Но может быть ты тоже переживал такие дни.
0: There is no strength left.
1: Когда силы не оставалось.
0: And you don't know what to do.
1: И ты не знал, что делать.
0: To solve this situation.
1: Чтобы разрешить эту ситуацию.
0: To get out of this.
1: Чтобы выйти из нее.
0: Like it was with the prophet Elijah.
1: Как с пророком Илией.
0: He was struggling with all these prophets of Baal and an evil king and an evil queen.
1: Он сражался со всеми этими пророками Вала и со злым царем и царицей.
0: And finally, his strength is up.
1: И наконец его силы иссякла.
0: The Bible says he went into the wilderness and he sat under a bush.
1: Библия говорит, что он ушел в пустыню, сел под куст.
0: And he said,
1: и сказал,
0: I can do no more.
1: Я больше ничего не могу сделать.
0: I have nothing more to give God.
1: Мне больше нечего дать Бог.
0: Just take me home.
1: Просто забери меня домой.
0: That place of hopelessness.
1: Это время безнадежности.
0: And that's when you need a miracle.
1: Это тогда, когда вам нужно чудо.
0: И весь народ сказал. That's when you need a miracle.
1: Это когда вам нужно чудо.
0: And that's what this story is about.
1: И об этом вся эта история.
0: Amen. Because the next expression from Hebrews.
1: Потому что следующее выражение из евреев.
0: Was the throne of grace.
1: Престол благодати.
0: And the thing about this story.
1: И что касается этой истории.
0: And I just love this verse, verse 27.
1: Я люблю этот стих, 27.
0: It says she has heard about Jesus.
1: Здесь написано, она слышала об Иисусе.
0: Somebody had told her about Jesus.
1: Кто-то ей рассказывал об Иисусе.
0: Somebody had told her.
1: Кто-то ей сказал.
0: There is a place to go.
1: Есть место, куда пойти можно.
0: There is a place of hope.
1: Есть место надежды.
0: That Jesus.
1: Иисус.
0: You know. Maybe they told her.
1: Может быть, ей сказали.
0: He has healed lepers.
1: Он исцеляет прокаженных.
0: He has calmed the sea.
1: Он успокаивает море.
0: With just a word.
1: Только слово.
0: Because all these things had already happened.
1: Потому что все эти вещи уже происходили.
0: He has cast out demons.
1: Он изгоняет бесов.
0: And you know something, this Jesus.
1: И знаешь что про этого Иисуса?
0: He loves everybody.
1: Он любит всех.
0: He is the friend of tax collectors.
1: Он друг мытарям.
0: And I can see this woman.
1: Я представляю себе эту женщину.
0: Hope coming back.
1: Надежда возвращается.
0: Can it really be so?
1: Неужели правда так может быть?
0: Can he really heal me also?
1: Неужели он правда меня может исцелить?
0: She has heard about Jesus.
1: Она слышала об Иисусе.
0: And this is what the gospel is.
1: Это то, что и есть Евангелие.
0: Isaiah 9:2.
1: Исаия 9:2.
0: Prophecy about Jesus.
1: Пророчество об Иисусе.
0: And those who walked in darkness have seen a great light.
1: Ходящие во тьме увидят великий свет.
0: And those who lived in the land of the shadow of death, to them a light has shined.
1: И живущие в стране смертной тени, для них воссиял свет.
0: To all the people in this world who live in darkness.
1: Для всех людей в этом мире, кто живет во тьме.
0: Without answer to the big questions of life.
1: Не имея ответов на большие вопросы жизни.
0: There is light.
1: Есть свет.
0: There is a place to go.
1: Есть место, куда пойти.
0: Amen. That's what the gospel is all about.
1: Вот о чем Евангелие.
0: And that's the message for this Sunday morning also.
1: И это послание для сегодняшнего воскресного утра тоже.
0: Jesus is the hope for the hopeless.
1: Иисус есть надежда для безнадежных.
0: He is the refuge for the lost.
1: Он убежище для потерянных.
0: And that's what we need to receive.
1: Это то, что нам нужно принять.
0: For us today.
1: Для нас сегодня.
0: And that's what we need to tell the world.
1: Это то, что нам нужно рассказать миру.
0: There is a place.
1: Есть место.
0: Where all can go.
1: Куда каждый может прийти.
0: You know, I thought about this.
1: Знаете, я об этом думал.
0: What God could have done.
1: Что Бог мог бы сделать?
0: He could have built a throne of judgment.
1: Он мог бы поставить престол суда.
0: And he could have brought us in one by one.
1: И мог бы призывать нас к нему один за другим.
0: And confronted us with our sins.
1: И показывать нам наши грехи.
0: Our selfish ambitions.
1: Наши эгоистичные амбиции.
0: Our, you know, sinful thoughts.
1: Наши грешные мысли.
0: Harsh words.
1: Жесткие слова.
0: And then he could have one by one.
1: И потом одного за другим.
0: Condemned us to eternal darkness.
1: Мог бы осудить нас на вечную тьму.
0: He could have done that.
1: Он мог бы это сделать.
0: But he didn't.
1: Но он этого не сделал.
0: Instead,
1: вместо этого,
0: he made a throne of grace.
1: Он поставил престол благодати.
0: Where we can come.
1: Куда мы можем прийти.
0: And find forgiveness.
1: И найти прощение.
0: Life. жизнь
1: и помощь в любой ситуации.
0: Let's praise His name together.
1: Давайте прославим Его имя вместе. Аминь.
0: That's what God did.
1: Вот что сделал Бог.
0: And that's what He did for every one of us.
1: Это то, что Он сделал для каждого из нас.

0: Amen. So that was the second expression, the throne of grace.
1: Это было второе выражение, престол благодати.
0: But then we come to the third.
1: Но дальше мы подходим к третьему.
0: Come boldly.
1: Приближайтесь
0: from
1: смело.
0: Hebrews 4:16.
1: Из Евреям 4:16.
0: And this is really the heart of the message today.
1: Это на самом деле суть послания сегодня.
0: And this is also what the Bible so emphasizes in the life of this woman.
1: Это тоже то, что Библия так сильно подчеркивает в жизни этой женщины.
0: Because if we're going to come boldly to the throne of grace.
1: Потому что если мы хотим приходить смело к престолу благодати.
0: We have to look at him.
1: То надо смотреть на него.
0: We have to look at Jesus and not on ourselves.
1: Мы должны смотреть на Иисуса, а не на себя.
0: Because so let us look at this story.
1: Давайте посмотрим на эту историю.
0: And what happened?
1: Что там произошло?
0: I need some help now.
1: И мне сейчас нужна помощь.
0: I need, you know, 4-5 volunteers.
1: Мне нужно 4-5 волонтеров.
0: Come on, come.
1: Давайте, выходите.
0: 4-5 volunteers.
1: 4-5 добровольцев.
0: Ой, самый добрый человек в церкви. Амен. Мне надо еще. Да, два, еще. Давай. Давай, Дима, давай. Сюда. Вот. Я еще, да, пожалуйста, еще. Окей, because...
1: Потому что...
0: Come up on the stage here.
1: Давайте, вы поднимайтесь на сцену.
0: Because I want to show you what happened.
1: Потому что я хочу показать вам, что там произошло.
0: Because Jesus, and there's a crowd around Jesus.
1: Потому что Иисус ходил, и вокруг него была толпа.
0: Но я Иисус сегодня нормально, друзья. Amen. Was a crowd around him.
1: Вокруг него была толпа.
0: Yeah. And he hears.
1: И он слышит.
0: About Jairus. And you say,
1: Иаир.
0: Your daughter is dying.
1: Иаир говорит,
0: come and pray.
1: Его дочка умирает. So приди, помолись Иисусу. Иисус идет с Иаиром.
0: But he's thronged by people.
1: Но его теснили люди.
0: Теснили люди. Yeah. And then you have this woman.
1: И потом вот идет женщина.
0: With a blood issue.
1: С кровотечением.
0: And the Bible says.
1: И Библия говорит.
0: Describes this because it's important.
1: Описывает, потому что это важно.
0: She comes from behind.
1: Она приходит сзади.
0: You know. Among the people.
1: Среди людей.
0: And she reaches down and she touches, the Bible says, the hem of his garment.
1: И она простирается, и Библия говорит, что она касается края его одежды.
0: And why?
1: И почему
0: did she do like that?
1: Она так делает?
0: Спасибо вам большое. Такие актеры у нас хорошие. Спасибо большое. Why?
1: Почему?
0: Why does the Bible emphasize this?
1: Почему Библия это подчеркивает?
0: Look in verse 27.
1: Смотрите в 27 стих.
0: When she heard about Jesus, she came behind him in the crowd.
1: Она услышала об Иисусе и подошла сзади к нему сквозь толпу.
0: To touch his garment.
1: И прикоснулась к его одежде.
0: Why does the Bible emphasize this?
1: Почему Библия это подчеркивает?
0: Why does she come behind?
1: Почему она подходит сзади?
0: Because she didn't want Jesus to notice her.
1: Потому что она не хотела, чтобы Иисус ее заметил.
0: Why does she touch? The Bible says another place the hem of his garment.
1: В другом месте Библия говорит, что она прикоснулась к краю его одежды.
0: She didn't want Jesus to see that she was there.
1: Она не хотела, чтобы Иисус увидел ее там.
0: She wanted to do this absolutely without any kind of attention.
1: Она хотела это сделать без всякого внимания.
0: She came like this.
1: Она вот так подошла.
0: She came in faith.
1: Она пришла в вере.
0: But she wanted nobody to notice her.
1: Но она не хотела, чтобы хоть кто-либо ее заметил.
0: Why?
1: Почему?
0: Because she was so shy.
1: Потому что она была настолько застенчива.
0: Why was she shy?
1: А почему она была застенчива?
0: Well, let me tell you, first of all.
1: Позвольте сказать вам, прежде всего.
0: She was a woman.
1: Она была женщина.
0: And at that time in history.
1: И в то время в истории.
0: The women didn't have the same status in society as they have today.
1: У женщины не было такого положения и статуса в обществе, как сегодня.
0: All the disciples of Jesus, they were men.
1: Все ученики Иисуса были мужчины.
0: And secondly.
1: И во-вторых,
0: the Bible says,
1: Библия говорит,
0: she had a flow of blood for 12 years.
1: Что у нее было кровотечение 12
0: that
1: лет.
0: Means her monthly period.
1: Это значит, что ее женские дни
0: was going on
1: постоянно проходили
0: for 12 years.
1: 12 лет.
0: And if you know the Bible,
1: и если вы знаете Библию,
0: what was a woman during her monthly period?
1: Какой была женщина в течение ее женских дней?
0: She was unclean.
1: Она была нечистой.
0: During this period,
1: в течение этого периода,
0: when she was bleeding,
1: когда у нее было кровотечение,
0: nobody was allowed to touch her.
1: Никому не разрешалось прикоснуться к ней.
0: She couldn't fellowship with people.
1: Она не могла общаться с людьми.
0: She couldn't go neither to the synagogue nor to the temple to worship God.
1: Она не могла приходить ни в синагогу, ни в храм, чтобы поклоняться Богу.
0: She was unclean.
1: Она была нечистой.
0: And this lady,
1: и эта женщина,
0: had been unclean for 12 years.
1: Была нечистой 12 лет.
0: How do you think she felt?
1: Как вы думаете, она себя чувствовала?
0: She couldn't be in a crowd.
1: Она не могла быть в толпе.
0: She wasn't allowed.
1: И ей не разрешалось
0: touch anybody.
1: Никому прикасаться.
0: And beside that,
1: и кроме этого,
0: there was another person here with a need.
1: Там был еще один человек с нуждой.
0: Иаирус.
1: Иаир.
0: He was the leader of the synagogue.
1: Он был начальник синагоги.
0: Друзья, старший пастор. Скажите, о, and he.
1: И он.
0: It's of course more important than me.
1: Конечно, важнее, чем я.
0: And what was his need?
1: И какая у него была нужда?
0: His daughter is dying.
1: И его дочка умирает.
0: And of course.
1: И конечно.
0: But who's most important, the daughter that is dying than me?
1: Кто важнее, его умирающая дочка или я?
0: Кто важнее? The daughter, of course.
1: Конечно, дочка.
0: And all these things.
1: И все эти вещи.
0: Is a part of the story.
1: Часть этой истории.
0: And so it can be.
1: Так может быть.
0: With you and me also.
1: С нами тоже.
0: There can be so many things.
1: Так много может быть вещей.
0: That can try to intimidate us.
1: Которые пытаются нас запугать.
0: When we want to come to the Lord.
1: Когда мы хотим прийти к Господу.
0: There can be innumerable reasons.
1: Может быть бесчисленные множество
0: for
1: причин.
0: For us to start to feel like this.
1: Чтобы мы начали себя так чувствовать.
0: Who am I?
1: Кто я?
0: Who am I to the Lord?
1: Да кто я такой перед Господом?
0: Who is my need? What is my need to the Lord?
1: Да что такое моя нужда для Господа?
0: So many people.
1: Так много людей.
0: Greater needs than me.
1: Имеют большие нужды, чем я.
0: You know how can I be bold?
1: Как я могу быть смелым?
0: You know, I have these problems.
1: У меня вот такие проблемы в жизни.
0: I struggle with sin.
1: Я с грехом сражаюсь.
0: There can be a million reasons.
1: Может быть миллион причин.
0: For you not to be bold.
1: Чтобы тебе не быть смелым.
0: If you keep on looking on yourself.
1: Если ты будешь продолжать смотреть на себя.
0: That is why.
1: Вот почему.
0: We have the word of God.
1: У нас есть Слово Божье.
0: Because so many people.
1: Потому что так много
0: and
1: людей.
0: Maybe among us also.
1: Может быть и среди нас
0: we
1: тоже.
0: We can live our whole Christian life.
1: Могут жить всю свою христианскую
0: жизнь. And we sing and we pray.
1: Мы поем и молимся.
0: But we not really have that boldness that the Bible say we should have when we come to the Lord.
1: Но у нас нет этой смелости, о которой говорит Библия, чтобы мы приходили с ней к Господу.
0: Only like one of my daughters this summer.
1: Это как немножко на мою дочку похоже этим летом.
0: When we were at the European conference in Uppsala.
1: Были на европейской конференции в Уппсале.
0: And after one of the evening meetings.
1: И после одного из вечерних собраний.
0: There was supper.
1: Был ужин.
0: For the invited guests there.
1: Для приглашенных гостей.
0: Шашлык, курица, мясо. Чувствуешь это, да, ва? And I was a speaker in conference, so I was invited.
1: И я был один из спикеров конференции, поэтому меня пригласили.
0: And one of my daughters was there, so I said, "You come with me."
1: И у меня с собой была дочка, я говорю, ты пойдешь со мной.
0: Can I, Papa?
1: Она, да нет, папа, разве можно?
0: Come.
1: Да, да, пойдем.
0: And we came in there.
1: И мы пришли
0: and
1: туда.
0: And saw a table with all these delicacies.
1: И увидели стол накрытый вкусно.
0: And I said.
1: И я сказал.
0: Help yourself eat.
1: Пожалуйста, угощайся,
0: said,
1: ешь.
0: No,
1: она говорит, не, я не хочу.
0: I said, come on, you know.
1: Я говорю, да давай.
0: I knew she was hungry.
1: Я знал, что она голодная.
0: Said, no, I don't want you.
1: Ну, не, я не хочу.
0: But I didn't give up.
1: Но я не сдавался.
0: Come, you're with
1: давай,
0: me, you know.
1: Давай, ты же со мной.
0: No, okay, let's eat.
1: Ну ладно,
0: and
1: давай
0: suddenly,
1: есть. И вдруг.
0: Okay,
1: die. Ну ладно.
0: And whoa, she ate and ate.
1: Она поела, поела и поела.
0: And that's a little how it can be spiritually in our life.
1: И вот так может быть духовно в нашей жизни.
0: We can all feel like that.
1: Мы все можем так себя чувствовать.
0: The things that we see in this woman.
1: Мы видим такие вещи в этой женщине.
0: That can try to disqualify us.
1: Которые пытаются нас дисквалифицировать.
0: From the boldness that the Bible speaks about.
1: Лишить нас смелости, о которой говорит Библия.
0: But the thing about this woman.
1: Но что касается этой женщины.
0: That she was wrong.
1: Что она ошибалась.
0: She was wrong about herself.
1: Она ошибалась насчет себя.
0: Jesus would never thought of her.
1: Иисус никогда так не думал.
0: Or her need as something inferior.
1: О ее нужде как о чем-то ни с чего не значащем.
0: Amen. And that's why this story is here.
1: Вот почему эта история. Потому что здесь есть акцент в Библии. После того, как она исцелилась, как я сказал, история продолжается. Иисус чувствует, что из него вышла сила. И он говорит, кто ко мне прикоснулся? И ученики говорят, кто прикоснулся? Все те, где его прикасаются. Нет, здесь кто-то есть. И он задает этот вопрос. Кто ко мне прикоснулся? И что сделала эта женщина?
0: What she did?
1: Что она сделала?
0: The Bible say,
1: Библия говорит, она спряталась в толпе.
0: Это я, yes, нет. She hid in the crowd.
1: Она спряталась в толпе.
0: Verse 33.
1: 33 стих.
0: But the woman

0: Women fearing the, it says fearing and trembling.
1: Но женщина дрожа от страха.
0: Then she finally came forward.
1: Вышла вперед наконец.
0: Fearing and trembling.
1: Дрожа от страха.
0: Why?
1: Почему?
0: She felt this.
1: Она это чувствовала.
0: Maybe I shouldn't have done this.
1: Может быть, я не должна была это делать.
0: Maybe I went too far.
1: Может быть, я зашла слишком далеко.
0: What will he say now?
1: Что он теперь скажет?
0: You're unclean.
1: Ты нечистая.
0: You're, you know, disturbed me on my way to Yair's daughter.
1: Ты меня побеспокоила на пути в дом Яира.
0: No.
1: Нет.
0: He didn't say that.
1: Он так не сказал.
0: Jesus takes her.
1: Иисус ее берет.
0: And he honors her.
1: И почтил
0: ее. In front of the crowd.
1: Перед всей толпой.
0: And in front of everyone who would read the Bible.
1: И перед каждым человеком, кто будет читать Библию.
0: And he said in verse 34.
1: В 34 стихе.
0: And he said to her,
1: тогда Иисус сказал ей, дочь моя.
0: You know, this is the only time Jesus used the word daughter.
1: Это единственный раз, когда Иисус использует слово дочь.
0: Daughter,
1: дочь.
0: Your faith has made you well.
1: Твоя вера исцелила тебя.
0: Go in peace and be healed of your affliction.
1: Иди с миром и будь здорова от своего недуга.
0: And can you see this woman?
1: Видите теперь эту женщину?
0: Слышал, что он сказал, да?
1: Да.
0: Дочь. Амин. Хвали веру мою. Амин. И ты в мире. Jesus honored her.
1: Иисус почтил ее.
0: And that, my friend,
1: и это, друг мой,
0: is really what the Bible wants to show us here.
1: Действительно, есть то, что Библия нам здесь хочет
0: Because
1: показать.
0: Because our boldness before the throne of God.
1: Потому что наша смелость перед престолом благодати.
0: It has all to do with Him.
1: Всегда связано с Ним.
0: Let's go back to Hebrews chapter 4, Hebrews 4.
1: Давайте вернемся к Евреям 4
0: and
1: главе.
0: And let me read again verse 15 to you.
1: И позвольте мне еще раз прочитать вам 15 стих.
0: For we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses.
1: Наш первосвященник не из тех, кто не может сочувствовать нам в наших слабостях.
0: But was in all points tempted as we are, yet without sin.
1: Он был искушен во всем, как и мы, но не согрешил.
0: What does the Bible say?
1: Что говорит Библия?
0: It says that our high priest.
1: Она говорит, что наш первосвященник.
0: He at the throne of grace.
1: Он, у которого престол благодати.
0: He knows.
1: Знает.
0: He knows about you.
1: Он знает про тебя.
0: He knows your weaknesses.
1: Он знает твои слабости.
0: And he still say, come.
1: И все равно говорит, приходи.
0: Jesus knows.
1: Иисус знает.
0: What it is to be tempted.
1: Что значит быть искушаемым?
0: Because he was a man himself.
1: Потому что он сам был человеком.
0: That's why God became.
1: Вот почему Бог стал человеком.
0: Jesus knows
1: Иисус знает,
0: what it is to be tired.
1: Что значит быть уставшим.
0: He knows what it is to be hungry.
1: Он знает, что значит быть голодным.
0: Because he experienced that himself.
1: Потому что он сам это все пережил.
0: He knows the weakness.
1: Он знает слабость.
0: He knows the agony we can be in.
1: Он знает боль, в которой мы можем быть.
0: Like he was in the when he prayed in Gethsemane.
1: Как и он тоже испытал, когда был в Гефсимании. Вот почему.
0: He can say.
1: Он может сказать.
0: I know where you are.
1: Я знаю, где ты.
0: I know your struggles.
1: Я знаю твои битвы.
0: But I have died for you.
1: Но я умер за тебя.
0: I am the high priest.
1: Я первосвященник.
0: He went through all this.
1: Он все это прошел.
0: So he could be the high priest that we need.
1: Чтобы быть первосвященником, в котором мы нуждаемся.
0: Full of mercy.
1: Полным милости.
0: Grace.
1: Благодати.
0: The one who says.
1: Тем, кто говорит.
0: Come here to me.
1: Приходи ко мне.
0: All you who labor.
1: Все вы труждающиеся. Все вы обремененные.
0: And I will be here.
1: И я буду здесь.
0: I will be your help.
1: Я буду вашей помощью.
0: И весь народ сказал. Аминь. Давайте мы прославим Его. Аминь. Аминь. And it's, I thought about this. Can we have the piano player come up here? I thought about this when I was preparing this message.
1: Я думал об этом, когда готовился к посланию.
0: How it is when I meet my wife?
1: Как это, когда я встречаю свою жену?
0: Sometimes.
1: Иногда.
0: You know, I've been flying somewhere and land at the airport.
1: Я откуда-то прилетаю, приземляюсь в аэропорту.
0: And Randy is there.
1: И Ранди там встречает меня.
0: And I come out.
1: Я выхожу.
0: And I see her.
1: Я вижу ее.
0: You know what I do?
1: Знаете, что я делаю?
0: I run.
1: Я бегу.
0: I run with open arms.
1: Бегу с открытыми объятиями. Она говорит, Масула, как ты можешь это делать?
0: Maybe she's not happy to see you.
1: Может быть, она тебя не рада видеть.
0: You know, how can you run like this?
1: Как ты можешь вот так
0: Maybe
1: бежать?
0: She's not ready to embrace you.
1: Может быть, она не готова тебя принять.
0: And it will be embarrassing.
1: И это будет неловко.
0: No.
1: Нет.
0: I know.
1: Я знаю.
0: I know.
1: Я знаю.
0: When I come,
1: когда я приезжаю,
0: she will be there.
1: Она будет там
0: with open arms.
1: С открытыми объятиями.
0: И если я думаю, что с тобой, с ней, If I think that with her,
1: и если я буду думать так про нее, с ней,
0: how much more
1: то насколько же больше
0: should I think like this regarding the Lord?
1: Я должен так думать в отношении Бога.
0: Amen. When I come home sometimes late in the evening,
1: когда я порой домой приезжаю поздно вечером,
0: I don't have my брелок.
1: И у меня нет с собой брелка.
0: Amen. So I push the doorbell.
1: Тогда я нажимаю кнопку
0: на
1: двери, и Ранди говорит:
0: Who is it? What do you want?
1: Кто там и что вам нужно?
0: I said, This is Matsula.
1: Я говорю: Это Масула.
0: And then she says,
1: и тогда она говорит:
0: Are you worthy?
1: А ты что, достоин?
0: Do you have any flowers to me?
1: А у тебя есть с собой цветы для меня?
0: She doesn't say that.
1: Она так не говорит.
0: When I call the doorbell,
1: когда я звоню в дверь,
0: all I have to say,
1: все, что мне нужно сказать,
0: it's me.
1: Это я.
0: It's me.
1: Это я.
0: All I need to say,
1: все, что мне нужно сказать,
0: скажите, это я.
1: Это я.
0: Громче, это я.
1: Это я.
0: Lord, it's me.
1: Господь, это я.
0: I'm yours.
1: Я твой.
0: I'm a child of God.
1: Я дитя Бога.
0: And I come to you.
1: И я пришел к тебе.
0: Because I need help.
1: Потому что мне нужна помощь.
0: Because I need strength.
1: Потому что мне нужна сила.
0: I need deliverance, whatever I need.
1: Мне нужно освобождение, или что бы мне ни было нужно.
0: That's what Hebrews is saying.
1: Вот что говорит в Евреям.
0: Come boldly.
1: Приходите смело.
0: To the throne of grace.
1: К престолу благодати.
0: And what is it? How should we come boldly? What is it?
1: И как это мы должны приходить смело? Что это значит?
0: Well, it is never by arrogance.
1: Это никогда не значит с высокомерием.
0: No. It's never in pride.
1: Это никогда не значит в гордости.
0: No, we come in reverence to God all the time.
1: Мы приходим в почтение к Богу всегда.
0: He's God.
1: Он Бог.
0: He's Lord of Lords.
1: Он Господь Господь.
0: But we come.
1: Но мы приходим.
0: In liberty. Of spirit.
1: В свободе духа.
0: Amen.
1: Amen.
0: We come.
1: Мы приходим.
0: In the spirit of adoption.
1: В духе усыновления.
0: Here I am.
1: Вот я.
0: Father God.
1: Бог Отец.
0: With all my needs.
1: Со всеми моими нуждами.
0: Here I am.
1: Вот я.
0: We come in confidence.
1: Мы приходим с уверенностью.
0: Because He.
1: Потому что Он.
0: Has invited us.
1: Пригласил нас.
0: He.
1: Он.
0: It is He who decides.
1: Это Он решает.
0: If He says, "Don't come boldly," then we can come boldly.
1: Если Он скажет, не приходите смело, тогда мы не будем смело приходить.
0: But if He says so.
1: Но если Он так говорит.
0: Then we can come.
1: Тогда мы можем приходить.
0: Because we know.
1: Потому что мы знаем.
0: That He is our high priest.
1: Что Он наш первосвященник.
0: Who can sympathize with our weaknesses.
1: Который может сочувствовать нам в наших слабостях.
0: He is the one who knows our battles.
1: Он тот, кто знает наши битвы.
0: And he said,
1: и он говорит,
0: come to me boldly.
1: Приходите ко мне смело.
0: There's a throne of grace.
1: Здесь есть престол благодати.
0: Where I am.
1: Где я есть.
0: Amen. If you know, Dima says to you.
1: Если Дима вам скажет,
0: go home to Matsula tonight boldly and ask, or tell him what you want to eat.
1: Поезжайте сегодня смело домой к Мацуле и попросите у него что-нибудь поесть.
0: Dima, you know. This is you saying. You
1: скажете, Дима, ну это же ты говоришь.
0: What does Matsula say?
1: А Мацула что говорит?
0: But if I say,
1: но если я скажу,
0: come home to me.
1: Приезжай сегодня
0: tonight.
1: Ко мне вечером.
0: Come boldly.
1: Приходи смело.
0: Tell me what you want to eat and I'll make it to you.
1: Скажи мне, что ты хочешь поесть, и я для тебя приготовлю.
0: Then you can come.
1: Тогда ты можешь приехать.
0: It's the Lord who is saying.
1: Это Господь говорит.
0: Come to the throne of grace.
1: Приходите к престолу благодати.
0: And come boldly.
1: Приходите смело.
0: To find the help.
1: Чтобы найти помощь, которая вам нужна.
0: And that is why
1: вот почему
0: the fourth and the final point,
1: четвертый и последний пункт,
0: that you pulled out from Hebrews 4:16,
1: который мы выделяем из Евреям 4:16,
0: you know, was grace, to find grace for help.
1: Обрести благодать для помощи.
0: And so it was for this woman also.
1: Так было у этой женщины тоже.
0: Marcus 5:29.
1: Марка 5:29.
0: Immediately the fountain of her blood was dried up, and she felt in her body that she was healed of the affliction.
1: Ее кровотечение сразу же остановилось, и она почувствовала, что исцелена.
0: Jesus did what no one else could do.
1: Иисус сделал то, что никто другой не мог сделать.
0: No one could help her.
1: Никто не мог ей помочь.
0: But Jesus came.
1: Но Иисус приходит.
0: Amen. And when this feeling comes,
1: и когда приходит это чувство,
0: there's no way out.
1: Что выхода нет.
0: That's never true.
1: Это никогда не бывает правдой.
0: With God,
1: с Богом,
0: there is always a way.
1: Всегда есть выход.
0: Аминь.
1: Он помощник всем беспомощным.
0: And so this Sunday morning also.
1: Также и в это сегодняшнее воскресное утро.
0: When we come to him,
1: Когда мы к Нему приходим,
0: we don't come because we deserve.
1: Мы приходим не потому, что мы заслуживаем.
0: We come boldly because it's the throne of grace.
1: Мы приходим смело, потому что это престол благодати.
0: We look upon him.
1: Мы смотрим на Него.
0: He has already died for you.
1: Он уже умер за вас.

0: He can prove his love deeper than that.
1: Невозможно больше еще доказать его любовь.
0: He died for your sins.
1: Он умер за ваши грехи.
0: Rose again.
1: Он воскрес.
0: For you to have life eternal.
1: Чтобы вам иметь жизнь вечную.
0: And that is why.
1: Вот почему.
0: We can come boldly.
1: Вы можете приходить смело.
0: And today we're going to have communion.
1: И сегодня у нас будет причастие.
0: Communion is a holy act.
1: Причастие — это священный акт.
0: And let us take this word.
1: Давайте возьмем это слово.
0: To our heart today.
1: В свое сердце сегодня.
0: I don't know what you need.
1: Я не знаю, что вам нужно.
0: But tell him.
1: Но скажите ему.
0: If you need forgiveness.
1: Если вам нужно прощение.
0: Then come and ask for forgiveness.
1: Тогда приходите и просите прощения.
0: Amen. If you need deliverance, then ask for that.
1: Если вам нужно освобождение, просите его.
0: If you need healing,
1: если нужно исцеление,
0: ask for that.
1: Просите его.
0: If you need encouragement,
1: если нужно ободрение,
0: comfort,
1: утешение,
0: come to him.
1: Приходите к нему.
0: With your need,
1: со своей нуждой.
0: To the throne of grace,
1: к престолу благодати.
0: And say, this is what I need, Lord.
1: И скажите, вот что мне нужно, Господь.
0: Amen.
1: Amen.
0: And that we're going to do today.
1: И это сегодня мы будем делать.
0: We're gonna add a little thing also.
1: И мы немножко еще добавим тоже.
0: That, when the time comes to receive the communion,
1: когда настанет время принять причастие, если хотите, у нас будут стоять ходатаи здесь, в этом углу.
0: If you'd like to confess something,
1: если бы вы хотели что-то исповедовать,
0: maybe some attention from somebody to pray for you,
1: или вы просто хотите внимания, чтобы кто-то помолился с вами за вас,
0: you take communion,
1: прежде чем вы примете причастие,
0: it will be like that.
1: Пусть так будет.
0: Amen. But the main thing today,
1: но главное сегодня,
0: is that the Lord is here,
1: что Господь здесь.
0: Our high priest,
1: наш первосвященник,
0: who gave his life for us,
1: который отдал свою жизнь за нас.
0: One offering,
1: одним
0: жертвоприношением.
1: Оплатил все наши грехи.
0: And no more offering is needed.
1: И больше никакой жертвы не требуется.
0: The way is open,
1: и путь открыт
0: to him,
1: к Нему,
0: to the throne of grace,
1: к престолу благодати.
0: And all God's people said,
1: и весь Божий народ сказал,
0: Amen. Let's praise His name together.
1: Давайте прославим Его имя вместе.
0: Amen.
1: Amen.
0: Praise His name together.
1: Прославим Его имя вместе.
0: And let's stand up, everybody.
1: И давайте все встанем.
0: And let's have the worship team coming in here.
1: Пусть команда прославления выйдет.
0: And Father, we thank you.
1: Отец, мы благодарим тебя.
0: That we can be here in your house.
1: За то, что можем быть сегодня здесь, в этом доме.
0: And Lord, we pray.
1: Господь, мы молимся.
0: Let this truth, Father.
1: Чтобы эти истины, Отец.
0: Let them come into our hearts, Father.
1: Вошли в наши сердца.
0: As we're standing here in front of you.
1: Когда мы стоим здесь перед тобой.
0: Sometimes we run everywhere else.
1: Иногда мы бежим всюду, куда только можно.
0: And we don't run to you.
1: Но не бежим к тебе.
0: And sometimes,
1: иногда,
0: as Christians,
1: как христиане,
0: we lack the boldness,
1: нам не хватает смелости,
0: to come to you,
1: приходить к тебе,
0: and pour out our hearts before you,
1: и изливать свое сердце перед
0: but
1: тобой.
0: You said we should come with faith and with confidence.
1: Но ты сказал, что мы должны приходить с верой и уверенностью.
0: And Lord, we pray,
1: и Господь, мы
0: let
1: молимся,
0: that truth, Father,
1: чтобы эта истина,
0: Lord,
1: Отец,
0: let it root in our heart today.
1: Укоренилась в нашем сердце сегодня.
0: Amen.

0: I just want to pray a prayer.
1: Я хочу помолиться молитвой.
0: Any one of you.
1: За любого из вас.
0: Who maybe felt that you haven't had this boldness.
1: Кто может быть чувствует, что у вас не было этой смелости.
0: Maybe you've been like this woman.
1: Может быть, вы были как эта женщина.
0: Maybe it's been good reasons.
1: Может быть, у вас были хорошие доводы.
0: Why you shouldn't be bold?
1: Почему вам нельзя быть смелым?
0: Something wrong with you.
1: Что-то с вами не так.
0: Other needs are more important than mine.
1: Другие нужды важнее, чем мои.
0: But it's not like that.
1: Но это не так.
0: He's rich to all.
1: Он простирается ко всем.
0: Call upon his name.
1: Кто взывает к его имени.
0: There is no favorites among him.
1: И у него нет лицеприятия.
0: He loves you just as much.
1: Он любит тебя точно так же.
0: As ever I've loved anyone.
1: Как любил любого другого когда-либо.
0: Let's pray together.
1: Давайте вместе помолимся.
0: Put your hand on your heart.
1: Если хотите, можете положить руку на сердце.
0: And let's say like this together.
1: И скажем вместе так.
0: Thank you, Lord.
1: Я благодарю тебя, Господь.
0: For the throne of grace.
1: За престол благодати.
0: And that I can come.
1: И за то, что я могу приходить.
0: Just as I am.
1: Такой, как есть.
0: With boldness.
1: Со смелостью.
0: Heal my heart.
1: Исцели мое сердце.
0: Lord,
1: Господь,
0: set me free.
1: Освободи меня.
0: That I can approach you.
1: Чтобы я мог приближаться к тебе.
0: With any need I have.
1: С любой моей нуждой.
0: That I can approach you.
1: Чтобы я мог приближаться к тебе.
0: In faith and confidence.
1: В вере и уверенности.
0: You are my high priest.
1: Что ты мой первосвященник.
0: You're my Lord.
1: Ты мой Господь.
0: You're my savior.
1: Ты мой спаситель.
0: In Jesus' name.
1: Во имя Иисуса.
0: Amen.

0: Biggie!
1: А TBN из студия из дикой Южной Калифорнии. Вы смотрите передачу «Леон с друзьями» с ведущим Леоном Патило. В сегодняшнем шоу к нам присоединится певица с мировым именем Тата Вега. Итак, рванем с Леона Патио! Да-да, спасибо всем. Вот мы опять здесь. Передача «Леон с друзьями». У нас тут люди из Вайоминга. Прекрасно, да? Как вы там, друзья? Хорошо. Хорошо. У нас здесь замечательный оркестр, называется «Новое видение». Замечательные молодые ребята. У них чудесная музыка. И они у нас в гостях сегодня. Да, сегодня у нас в гостях мой друг. Ее зовут Тата Вега.

Как у тебя дела, Тата? Леон, у меня хорошо дела. Хорошо, хорошо. Тебе надо продолжать петь. Слава Богу. Ты хорошо выглядишь. Спасибо, спасибо. И ты тоже. Спасибо, да. Мы прошли долгий путь вместе. Да, долгий путь вместе. От ночных клубов, да. А сейчас поем... Поем о Господе, об Иисусе. Ты знаешь, сколько домов мы сейчас посещаем? Я имею в виду, сколько телевизоров включены, когда наша программа показывается. Да, христианское телевидение, любое телевидение о Христе. И нам это нужно. И это что-то новое. Многие люди смотрят телевизор. Здравствуй, мама, привет. Я хочу сказать привет своим... Я хочу сказать, что я раньше занималась наркотиками, а теперь я сейчас спасена. Да, мы прошли долгий путь. Да, я сейчас работаю новый альбом. Это мой новый альбом. Да, да, да. Да, это... У меня есть новый альбом «Церковь в действии», «Церковь на марше». Кэти Хэтчер и Лин записаны на этом альбоме, да, вы мне помогаете петь. И у меня есть эта песня «Церковь на марше», и я знаю, что вы прямо в точку попали, когда ты поешь в самом конце, мне это очень нравится. Я думала, что эта песня вначале мне знакома была. Да, конечно. Ты из семьи военных, не так ли? Да, твой отец был... Ты испорченный военный ребенок, да? Мы по всему миру путешествовали из-за этого. А какое место в мире тебе больше всего нравится? Зона Панамского канала. Да, зона Панамского канала. Прекрасное место. Сан-Антонио, Флорида, Колорадо Спринг, Чикаго, Нью-Йорк. Да, я везде была. Подумай только. Твой отец все еще на службе? Он умер, он сейчас уже с Господом. Слава Богу. Он принял Христа как своего Господа и Спасителя перед смертью. Аллилуйя, это замечательно. Замечательно. А как мама у тебя? Мама? Но она все еще пуэрториканка, она все же живет и здравствует. Замечательно. Она смотрит эту программу, да? Мама? Мама, это я. Я себя глупо веду. Можно, да? Да, конечно, можно. Что угодно. Это моя программа. Можешь делать что угодно, веселиться. Но я думаю, что все нормально. Я думаю, что все любят развлекаться. Скажи мне, я хочу сказать спасибо Господу за TBN. Были времена, когда я уходил от Господа, а TBN было тем звеном, которое поддерживало эту связь с Богом. Я не знаю, что бы я делала без верующих, без христианского телевидения и радио. Я не знаю, что бы я делала без них. Да, Джен и Пол заложили солидную основу. Аминь, аминь. Это так хорошо. И это о многом говорит, об их последовательности. Мне интересно, где у нее такие красивые ресницы, где она их достает? Да, она замечательная женщина. Я люблю эту женщину. Ее дух все собой наполняет, да? Она делает настоящее видео и все такое, и так далее. Я знаю, что некоторые декорации из этой передачи она использует для своего шоу. Я никак не могла понять, почему она плакала. Этого не

нельзя понять, пока не уверуешь сам, а теперь я знаю. Сейчас, наоборот, невозможно не плакать, да. Она через многое прошла, но мы все через многое проходим. В этом-то и суть, чтобы быть христианином. Один человек мне недавно сказал, что у него были проблемы, и с тем...

будем стараться продолжать и делать то же самое для Бога. Аллилуйя. Да, но много может случиться не так, но тогда ты знаешь, что Господь благословляет тебя. О, Господи, еще до того, как я узнала его, все одна вещь за другой происходила. Ну, знаешь, я просто на это смеюсь. Да, нам надо соединяться с Богом и всегда с ним быть. Все верно, аминь. А когда ты получила спасение, когда поверила? В 1974 году, в пасхальное воскресенье, в церкви на пути, когда я хор пел пасхальную песню, и тогда это произошло, я плакала и плакала. Я никогда раньше не любила христианскую музыку. В то время она в основном была вот такая вот, вот я вот так пела. И в то время она мне не нравилась. А сейчас мне такая музыка нравится, но когда я была подростком, мне такая музыка вообще не нравилась. Хотя я любила Андрея Крауч в Карнеги-Холле. С этого все и началось. Да, это все и начало. То есть, после того, как ты поверила, ты начала исполнять музыку gospel, евангельскую музыку? Нет, не совсем. Мы выступали в различных клубах. Мы просто изменяли слова, чтобы сделать их более приятными, такими, чтобы я могла их спеть моей маме или Господу. И это забивало битком зал, представляешь? И владельцы не понимали, почему. Да, я пару недель был в Париже, в клубе. И Тритейн Хокинс пела в клубе, и все были просто заворожены, когда она пела об Иисусе. Да, и она прямо так людям говорила, что она думала и во что верила. И когда она пела эти песни, люди плакали в ночном клубе. С алкогольными напитками на столах они плакали, потому что они хотят услышать о Господе и поверить. Я иногда слышу о людях, которые были в тюрьме, у которых есть проблемы, но есть люди, которые они получили спасение в тюрьме, и сейчас они идут назад в тюрьму, и они служат там, и они проповедуют заключенным. Да, и это самое лучшее место, чтобы принести туда весть о Христе и имя Иисуса. Аминь. Ну, никто не бросает меня помидоры или тухлые яйца, никто меня не прогоняет. Это прекрасно. Я слышал, ты участвовал недавно в шоу Арсения Холла. Да, я выступала после Бренды Рассел. Ну, это великолепно. Ты выступала в разнообразных ситуациях, не так ли? С кем ты вообще пела, известные люди? Я пела с Петти Лабеллом, Майклом Джексоном, Пэт Бенетар. И так далее, и так далее. Со многими я пела. Невероятно. Это моя работа, это моя жизнь. И ты делаешь ее очень хорошо. Ты отличная певица. Отличная певица. Спасибо. Ну, спасибо, да. Мне твои песни доставляют удовольствие. И ты сделала фантастическую работу на последнем альбоме. Просто неповторимый дух в этом альбоме. И я знаю, что ты в кинематографии сейчас чем-то занимаешься, на телевидении. Записываешь песню. Мы завершили одну работу сейчас. Я пока об этом не могу говорить, но... Я выступала в передаче «Color Purple». Да, я пела в этом шоу. Ты разве не знал? Да, и это прекрасно. Это было прекрасно. То есть мы никогда не знаем, кто за сценой, кто все это делает, чтобы это все произошло. Я очень рад, что у тебя сейчас предоставляется возможность, чтобы ты пела на этих передачах. Да, если Господь не на первом месте, то все остальное будет не так. Мне пришлось это узнать на собственном опыте. Я помню, как я старалась, добивалась, и ничего не происходило. И затем, когда я стала больше отдавать Господу, Он стал понемногу сопутствовать мне. Нужно сосредоточиться на Нем. Не на себе, а на Нем. Если на себе, то это все впустую. Хотя я знаю, что Господь все равно использует тебя, когда ты поешь, но я также осознаю, что лучше сосредоточиться на Нем, чтобы знать, откуда это исходит. Я не пытаюсь произвести впечатление. Это величайшая свобода. Леон — это величайшая свобода. А у тебя когда-нибудь была возможность поговорить за сценой с людьми, на концертах, с людьми, с которыми ты выступала, с знаменитыми певцами и исполнителями?
О, со всеми, в самом деле?

0: со всеми.
1: Они слышат постоянно: «Слава Богу Иисусу! Спасибо тебе, Господи!» Если они говорят со мной, вот что они слышат, да. Но я знаю, что ты себя сдержать не можешь, да? О, да, если ты меня помнишь, естественно, вот так Иисус действует на людях. Я знаю, что ты вся горишь. И нам нужны зажженные такие христиане. Да. Знаешь, если бы я была знаменита тогда, я бы сейчас уже была мертва. Или в сумасшедшем доме. Но слава Богу, что ты не там. А сейчас у тебя какие планы, какие проекты? В августе у меня есть небольшая работа под названием «Миссия души». Это совместный альбом с Mavis Staples и Элви Сайлз. Знаешь ее? Конечно, я знаю Элфи, да. Она в последнем моем альбоме. Я с ней работал. Замечательная женщина. Женщина Бога. Помогает мне держаться на уровне. На все у нее есть слово. То есть альбом будет выпущен компанией Prince? Epic Word, да, компания Epic Word. Вот какой альбом. Да. А когда ты запишешь это следующий альбом? Когда следующий альбом ты запишешь? Наверное, через 4 месяца. Ну, хорошо как. Да, примерно через 4 месяца. Он должен быть в обращении, потом... Я хочу, чтобы нам зрители писали. Так что пишите нам. 50 слов или меньше о том, что вам нравится в передаче «Леон с друзьями». Цитируйте Библию. У нас есть для вас сюрприз. У нас будут определенные концерты, альбомы и так далее. Благословит вас Господь. Благословит тебя Бог. Споешь нам еще одну песню? О, с удовольствием. Дай мне микрофон. Дайте ей микрофон. Благословит тебя Бог. Хорошо, давай споем вместе. Ну давай. Давайте пленку, фонограмму включайте.

Hallelujah. Hallelujah. И это именно то, что мы хотим, чтобы вы делали. То, о чем мы пели, прославляли Его имя. Как она только что пела, это как раз тот момент, когда нужно проявить смелость и быть сильным. Вам придется изменить многое. То, к чему вы привыкли. Вам надо сказать: «Господи, я хочу обратиться к Тебе. Я хочу воспользоваться этим случаем и достичь Тебя. Я хочу сказать: Господи, я знаю, что я слаб, но я знаю, что Ты, Господи, силен. И, Господи, просто скажите Ему, это день, когда я хочу, чтобы наступили изменения. Я устал от нерешительности. Я хочу, чтобы что-то произошло. Управляй моей жизнью, Господи. Я пойду туда, куда Ты меня поведешь и пошлешь». Я надеюсь, что наша передача способствует этой цели. Когда такие люди, как Тата Вега, поют и свидетельствуют нам, это помогает нам занять правильную позицию. Некоторые из вас никогда не принимали в сердце свое Господа Иисуса Христа. Никогда. Сегодня Господь обращается к вам, Он говорит: «Будь смелым, дерзким, не бойся, воспользуйся этим случаем». Человек имел хорошие отношения с Богом, но из-за греха они прервались. Но Иисус пришел, чтобы смыть наши грехи и обновить нас навсегда. Поэтому те, кто хочет принять Иисуса, повторяйте эту молитву за мной, потому что это молитва о прощении. Он сказал, что если мы сознаемся в наших грехах, Он простит нас и очистит нас от неправды. Давайте сделаем это прямо сейчас. Господи Иисусе, моя жизнь зашла в тупик. Я прошу Тебя, Господи, обнови мою жизнь, прости мне мои грехи и сделай меня новым во имя Иисуса. И все скажем: «Аминь! Аллилуйя!» Пишите нам по этому адресу.

0: Мой гость – эксперт в области мотивации, знаток всех секретов успеха, оратор с мировым именем, который однажды потерял все. Об этом в следующем выпуске нашей программы «Это сверхъестественно».
1: Столетия приходят и уходят, принося с собой мудрость и знания веков. Сегодня нам кажется, что границам наших открытий нет предела. Но все же необычный и таинственный мир сверхъестественного бросает вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном и захватывающем исследовании непознанной Вселенной. Все это в программе «Это сверхъестественно».
0: Вас приветствует Сидрот, ведущий этой передачи. У нас в гостях человек, который большую часть своей жизни провел в ешивах, раввинских школах и даже в Израиле, и который, тем не менее, сумел все же достичь того, чего он достиг. Что я имею в виду? Питер Хирш, вы были экспертом в вопросах мотивации, вы выступали перед 10-тысячной, 20-тысячной аудиторией. А какие у вас были при этом ощущения, когда выступали перед 80-тысячной аудиторией?
2: То есть, что ты чувствуешь поначалу? Ужас. А потом восторг. Для меня это был особенный восторг, потому что я абсолютно всего добился сам. Понимаете, я никому этим не был обязан. Я всего достиг своими силами.
0: А чего вы достигли?
2: Я учился на юриста. У меня закончено юридическое образование, я был лучшим среди выпускников. Меня взяли в самую лучшую адвокатскую фирму в Нью-Йорк-Сити. Я проработал там 2 года и понял, что я это просто ненавижу. Я пошел в юристы, потому что не хотел стать врачом. Если ты вырос в еврейской семье на Лонг-Айленде, у тебя немного вариантов.
0: Почему же вы не стали раввином?
2: Хороший вопрос. Ведь именно этого от меня ждали все. Я учился в ешивах, получил серьезное образование в Соединенных Штатах и в Израиле. И даже сейчас я понятия не имею, что мне помешало стать раввином. Не знаю. Ведь мне для этого надо было сдать всего несколько экзаменов.
0: Сколько вы зарабатывали в месяц? Это слишком нескромный вопрос?
2: Нет, пожалуйста. Верхнего предела своего месячного заработка я достиг совсем недавно. Это где-то 50-60 тысяч долларов в месяц.
0: И как вы при этом жили?
2: Хорошо жил.
0: Расскажите об этом подробнее.
2: Вы знаете, это интересно.
0: Не бойтесь, завидовать не буду.
2: Многие говорят, я был богат, но была пустота внутри. Так вот, у меня никакой пустоты не было. Со мной все было иначе. Потому что с тех пор, как я оставил ортодоксальное иудейство и стал заниматься тем, чем занимаюсь сейчас, я начал думать, что всего могу добиться сам. Я встретил просто удивительную женщину. Благодарение Богу, что я встретил ее, это просто ангел во плоти. Она жила на побережье, на Гавайях, и вместо того, чтобы увезти ее в Нью-Йорк, я подумал, что будет разумнее, если она увезет меня на Гавайи. Так что мы отправились с ней на Гавайи.
0: Хорошая мысль.
2: Да-да, для меня место не играло никакой роли. Я просто путешествовал. Мне было все равно, где жить. У меня было несколько публичных выступлений в месяц, а остальное время мы проводили в нашем миленьком домике. Офис был у меня дома, он выходил окнами на палубу примерно 90 футов в длину с видом на океан и горы Кауаи.
0: Питер, почему же вы стали вести семинары по мотивации? Почему с дипломом юриста и вашими способностями вы не попытались создать собственную компанию? Почему именно мотивация и публичные выступления?
2: Опять хороший вопрос. То, что мне больше всего удавалось, так это задевать людей за живое. Оказалось, что я могу побуждать их к действию, но, пожалуй, главной причиной в то время было желание продемонстрировать свое «я». Знаете, оказаться перед толпой, которая стоя встречает тебя овациями, получать столько писем, провосит — это приятное чувство.
0: Было ли у вас ощущение, что вы обладаете какой-то магией? Что все, чего вы касаетесь, обречено на успех, что вам не знакомы неудачи.
2: Именно так. Я прожил в этом состоянии большую часть своей жизни. В какое бы предприятие я ни пускался, все начинало процветать. В финансовом выражении — просто красота.
0: То есть вы действительно верили в то, о чем учили?
2: Вне всяких сомнений. Я свято верил в то, чего бы мы ни захотели, становится возможным с помощью разума.
0: Ну хорошо. А если учесть ваше ортодоксальное иудейское воспитание, обучение, в ешиве, какое место вы отводили Богу в ваших презентациях мотивации?
2: Мне нравится ваш вопрос. Я думаю, в то время для меня... Я всегда верил в Бога, но для меня Бог был как бы внутри. Понимаете, о чем я? Человек может делать то же, что и Бог.
0: Вы ощущали себя таким маленьким башком?
2: Я думаю, это...
0: Скажите правду.
2: Думаю, именно так я и думал. Но не только я, нет. Что все мы имеем это... Господи, сейчас мне даже и произносить это такое неприятно.
0: Что вы сказали?
2: Что мы всегда как бы ощущали в себе этот потенциал быть Богом, делать что захочешь, что считаешь нужным.
0: А ваш брак, он продолжал быть счастливым?
2: О да, все шло прекрасно. В моей жизни, казалось, не было ничего такого, на что можно было бы указать, как на прокол. Оглядываясь назад, я спрашиваю себя, имел ли я тогда мир внутри? Нет, мира у меня не было. Я был всегда переполнен энергией, всегда на бегу.
0: Можно ли понять ваши слова так, что вы вроде как обманывали самого себя?
2: Нет сомнений в том, что я обманывал себя. Никаких сомнений. А почему я это знаю? Потому что я ясно вижу это сейчас.
0: Но когда обманываешь себя, ты узнаешь об этом последнем.
2: Конечно.
0: Хорошо, а так однажды...
2: Моя жена хорошо это все понимала.
0: В один прекрасный день вы приходите домой, и ваша жена делает вам заявление. Что это было?
2: Представьте себе картину. Мы сидим на берегу, взявшись за руки и глядя на закат, и она говорит: «Милый, мы так благословлены, Бог во многом благословил нас. Ты должен сказать спасибо Иисусу за все, что мы имеем».
0: А вы что? Так что же?
2: Простите, я так ясно помню, что я ответил тогда. Вот мои слова. «Дорогая», мой голос звучал гневно, напряженно. «Дорогая, тебе не только не следует благодарить за все это Иисуса, но тебе следует сказать спасибо мне, потому что именно мне приходилось шевелить задом, чтобы мы имели все, что мы имеем». Но моя жена умная женщина, очень умная и очень любящая. Она просто сказала «Окей», улыбнулась и отошла на 5 шагов назад, чтобы избежать грозы.
0: Когда вы услышали сказать спасибо Иисусу, как вы внутренне отреагировали на это?
2: Вы должны понять, что хотя я и расстался с ортодоксальным иудаизмом, но само понятие эпителии, того, что еврейская кровь всегда остается еврейской, было еще очень живо во мне. Я думал, я родился евреем, и я умру евреем. Я знал, что моя жена всегда верила в Иисуса.
0: А почему вы вообще женились на нееврейке?
2: Потому что на тот момент я как бы отошел от этого. Я думал, что это можно, потому что Бог все равно внутри меня. Но когда я услышал «Иисус»,
0: как она сказала?
2: «Ты должен сказать спасибо Иисусу». Не «я благодарю Иисуса, потому что я знал, что это так и есть». Это были ее штучки. А теперь она говорит, что «я должен, ну уж нет».
0: А знаете что? Бог ведь слышал этот разговор. И знаете еще что? Возвращайтесь к нам через несколько минут, и вы узнаете кое-что еще.

0: Я Сид Рот, провожу журналистское расследование. Мой гость Питер Хирш обучался в школах для раввинов всю свою жизнь. И даже в Израиле. Он стал выступать по вопросам создания мотивации. Собирал аудиторию по 80 тысяч человек и зарабатывал 50 тысяч долларов в месяц. Жизнь на Гавайях, красавица жена, все прекрасно. Но вдруг однажды жена заявляет: «Знаешь, милый, тебе надо поблагодарить Иисуса за все его обильные благословения». И он выходит из себя. Он говорит: «Не Иисусу спасибо, а мне спасибо». Что же было дальше, Питер Хирш?
1: А дальше Бог позволил разразиться настоящей грозе. Он просто допустил, чтобы это произошло.
0: А что произошло?
1: Не скажу, вопреки моим ожиданиям, но без особых усилий с моей стороны я получил место в Далласе и переехал с семьей из Гавайев в Даллас. Это была уже 5 лет существующая старая компания.
0: Как вы могли уехать с Гавайи? Я ведь бывал в Далласе.
1: Я и сам хотел бы знать ответ.
0: Все такое другое.
1: У меня до сих пор нет ответа на этот вопрос.
0: Но почему же все-таки?
1: Действительно, почему? Но, оглядываясь назад, сейчас я понимаю, это была обыкновенная
0: жадность. Что они вам сказали? Что они вам сказали?
1: По моему разумению, эту старую 5-летнюю компанию выкупали новые владельцы. Они делали это публично, через интернет, и я подумал, что смогу выйти в отставку, имея на счету несколько больше, чем нужно моим внукам. Мне было всего 32. Казалось, перспектива была захватывающая. Но я не выполнил работу как юрист. Я должен был винить некого, кроме самого себя. И вот я работаю в этой фирме 100 дней и начинаю понимать, что там у них все далеко не кошерно. Эти новые хозяева делают такое, что им совсем не следовало бы делать. Совсем не кошерное. Я ухожу. Я был там всего 100 дней, моя совесть чиста, я удаляюсь, намечается большая заваруха, очень большая заваруха. Этим начинает заниматься Федеральная комиссия по труду. Возбуждает дело против того, который постарше, потом еще против нескольких, которые помоложе, и я тоже оказываюсь замешанным.
0: Самое время пустить в ход позитивное мышление. Благодари меня, не благодари Иисуса, ведь это ваши слова. Значит, и с этим вы можете справиться.
1: Именно так я поначалу и думал. Пытался внушить себе: это не проблема. Ведь до сих пор я проповедовал на весь мир, что в какую бы скверную ситуацию ты ни попал, винить можешь только себя. Если с тобой случилось что-то хорошее, опять-таки, это только твоя заслуга. Для меня это было так же ясно, как дважды два. И, в общем, я не делал ничего плохого по большому счету. А если и сделал что-то не так, то я сам готов за это ответить. Поэтому я не стал ничего предпринимать, а между тем дело зашло в тупик. Тогда я попытался ускорить развитие событий, в результате процесс затянулся почти на целый год. Представьте, каковы были только судебные издержки. У нас уже не было дома с 5 спальнями на побережье Кауаи, теперь мы жили в маленькой квартирке в Далласе.
0: А как это сказалось на банковских счетах?
1: О, на счетах было пусто, все деньги исчезли.
0: То есть все пошло на адвоката? Выходит, они защищают вас в деле,
1: именно
0: по которому вы совершенно невиновны. И тогда вы сдались, отступили. Ведь именно так все происходит в фильмах.
1: Это отдельная история. Может, как-нибудь в другой раз. Но на этот момент реальность состояла в том, что все деньги ушли. Но что еще важнее, исчезла моя репутация. Я не видел выхода. Началась депрессия.
0: Подождите-ка, у вас ведь оставалась красавица-жена. У вас по-прежнему была возможность оставаться специалистом по мотивации. Откуда депрессия?
1: И опять я не могу ответить на ваш вопрос. Могу только сказать, что многие мужчины считают себя таковыми, только если они обеспечивают семью. А я не обеспечивал семью. Моя жена не потеряла мира в сердце и любви ко мне. Она всегда была рядом.
0: У вас до этого когда-нибудь была подобная депрессия?
1: Иногда были приступы, хандры, но не до такой степени, чтобы я не мог с ними справиться. А тогда это меня просто накрыло. Ко всему прочему, я дошел до того, что совсем не смог спать 2 недели.
0: О, Боже мой, я ведь не знал, что так можно.
1: Я тоже раньше не знал. Помимо депрессии, я еще и физически становился развалиной. И не было буквально никакого выхода. Тогда стали приходить мысли, которые, как выяснилось, приходят ко многим. Я начал думать: от меня мертвого больше толку. Но существовали страховые компании, и я должен был заставить их поверить, что смерть наступила естественным путем.
0: Но это же противоречит тому, с чем вы выступали перед 80-тысячной аудиторией. Они слушали вас, затаив дыхание. Это ваш Бог внутри. Вы действительно?
1: Сейчас-то я понимаю, что во всех моих рассуждениях об успехе я упускал из виду самое главное. Но в тот момент я ничего не мог чувствовать, кроме отчаяния и депрессии. Я на самом деле хотел естественным образом обставить свою смерть, потому что думал, что для моей семьи я был полезнее мертвый, чем
0: живой. Ваша жена понимала, что творится у вас в душе?
1: О да, она понимала, понимала и молилась. И все время поддерживала меня, иногда тем самым заставляя меня еще больше злиться. И я вам скажу, что именно меня злило.
0: Что же?
1: Что она была абсолютно спокойна, абсолютно счастлива, она была уверена, что все будет хорошо.
0: Но она же лишилась прелестного домика.
1: Мы вообще
0: прелестного дома, и
1: ей было все равно. А это огорчало меня еще больше. Если бы только она возмущалась, не могу поверить, что ты допустил такое.
0: При ваших способностях вы не смогли утрясти это дело с федеральными властями?
1: Нет, так и не смог.
0: Ну хорошо, а каков был потенциальный прогноз? Что вам грозило?
1: Две вещи. Во-первых, иск был предъявлен на 85 миллионов долларов.
0: 85 миллионов?
1: Иск на 85 миллионов. В деле было несколько ответчиков. И оно до сих пор не закрыто для большинства из них. Почти всех, кроме меня. Но об этом позже.
0: Вам угрожало лишение свободы?
1: Нет. Это было не уголовное, а гражданское дело. Но 85 миллионов долларов – достаточная сумма, чтобы изменить всю оставшуюся жизнь.
0: Пожалуй, слишком много шекелей.
1: Да уж.
0: Депрессии. Планируете самоубийство. У вас были страховые полисы?
1: У меня были страховые полисы, но надо было, чтобы все выглядело естественно. Семья не может получить страховку, если это самоубийство. И у меня родился план. Я применил творческий подход к тому, как это сделать. Потому что тогда я был полезнее мертвый, чем живой. А жена тем временем продолжала меня утешать, любить, обнимать.
0: Разве вы не боялись умереть?
1: В тот момент я больше боялся жить.
0: Одну минуточку. Мы сейчас вернемся к этой мысли. И мы узнаем, чем же закончилось это 80-миллионное дело. Оставайтесь с нами.

0: Я снова в студии вместе с Питером Хиршем, евреем по национальности, обучавшимся в ешивах в Израиле, профессиональным юристом и успешным бизнесменом, который бросил вызов Иисусу. Он произнес такие слова: «Не Иисус достоин признания, его достоин я». И тотчас мир вокруг него начал трещать по швам. Он оказался вмешанным в деле с иском 85 миллионов долларов. Он потерял все. Он переехал из роскошного дома с видом на океан на Гавайи в крохотную квартирку в Далласе, штате Техас. Итак, вы потеряли все. Вы думаете о том, как вам совершить самоубийство, чтобы жена могла получить страховку. А что потом?
1: Ну, потом наступил удивительный день. В тот день я достиг предела отчаяния, когда понял, что если не усну и в эту ночь, то на следующее утро все будет кончено.
0: Сколько времени вы уже не спали к тому времени?
1: Две недели без сна. Физически я превратился в развалину. Эмоционально я был развалиной. Я не вижу другой причины, что заставило меня сделать это, кроме как постоянные молитвы моей жены и ее семьи все эти годы. В общем, первый раз в жизни я опустился на колени.
0: Минуточку. Евреи не опускаются на колени. Мы делаем прямо противоположное тому, что делают христиане. Это они встают на колени, а не мы. Почему вы это сделали?
1: У меня не было выбора. Иудаизм — это моя сущность, но тогда мне нужно было нечто большее. Это был акт отчаяния. И так я встал на колени и сказал слова, которые ясно помню даже сейчас. «Иисус, если ты есть, пришло время тебе вмешаться, потому что у меня не будет завтра, если ты не покажешь мне выход». И чудо было даже не в том, что я спокойно проспал всю ночь, хотя одно это уже было чудом.
0: Вы спокойно спали целую ночь?
1: Как младенец. Но настоящим чудом было то, что я проснулся утром с таким ощущением покоя, которого я никогда не испытывал раньше. Не было никаких сомнений в том, что теперь все будет хорошо. И с того дня моя жизнь уже больше не принадлежала мне самому.
0: Но ведь это так не похоже на то, во что вы до сих пор верили.
1: О, это совершенно другое. Настолько другое, что я приостановил продажу своей первой книги, потому что я в это больше не верил.
0: Раввин мог бы сказать: это просто эмоциональное переживание, ну ничего. А теперь пора домой в лоно ортодоксального иудаизма. Что бы вы на это ответили?
1: Есть разница между тем, что чувствуешь, и тем, что точно знаешь. Я просто знал это. Я точно знал, что моя жизнь мне больше не принадлежит, что Иисус подхватил меня именно тогда, когда я был готов лететь в самую бездну. Он пришел и спас меня.
0: А что было с иском 85 миллионов?
1: Это было просто замечательно. Примерно 6 или 8 недель назад я должен был давать показания Федеральной комиссии по труду. Я прихожу туда, 8 часов с меня снимают показания. Кстати, под конец я поделился с ними своим положительным опытом, который я пережил в связи с этим иском. Спустя неделю мне звонит мой адвокат. Это был удивительный звонок. Федеральная комиссия постановила, что мое дело улажено полностью. Я ничего не должен. И я хорошо помню этот звонок, потому что я был в аэропорту Финикса. Я возвращался с собрания Томми Барнетта, чудесного мужа Божьего. И как только после собрания я был в аэропорту, чтобы лететь обратно в Техас, мне позвонили. Если бы вокруг меня не было столько людей, я бы распростерся прямо на полу аэропорта. Я был так благодарен Богу, больше, чем благодарен. Я испытывал трепет, оказавшись объектом настоящего сверхъестественного чуда.
0: У вас не было сомнений в том, что случилось чудо?
1: Просто не оставалось места для сомнений. Если бы сумма была уменьшена, что обычно бывает в случае неплатежеспособности ответчика, скажем, 50 тысяч долларов из 85 миллионов, тогда еще можно было бы сомневаться. Но когда эта цифра равна нулю, уже нет сомнений.
0: В чем же разница между тем, что между вашей религией, почти религией, наверное, можно считать, что позитивное мышление — это религия?
1: Это и была религия в чистом виде.
0: В чем ее отличие от того, во что вы верите сейчас?
1: Очень просто. Вера не есть позитивное мышление, потому что вера строится вокруг сверхъестественной способности Бога, безусловно, решать любые ситуации. Позитивное мышление этого не предлагает. позитивное мышление вводит в заблуждение.
0: Я сам считал, что позитивное мышление — это прекрасно, пока не попал в первую кризисную ситуацию. И это сразу перестало быть прекрасным. Я хочу сказать вам что-то про нашего Бога. Он говорит: «Все возможно верующему». Как раз об этом нам только что рассказал Питер. Он не полагался больше на себя, потому что наше «я» может подвести и разочаровать. Он полагается на Бога. И он отдает одному Богу всю честь и хвалу. Он доверяет Богу во всем. Но чтобы довериться Богу, нужно знать Его. А чтобы знать Его, должны быть прощены твои грехи. А чтобы твои грехи были прощены, нет другого имени, данного человеком, в котором бы мы имели искупление от грехов. Мой отец рассказывал, когда мы жили в Польше, что его отец, то есть мой дед, обычно брал курицу, сворачивал ей шею, размахивал ей над головой и приговаривал: «Мой грех оплачен этой кровью». Но это было не так. Только кровь непорочного Агнца в храме способна на это. Пасхальный Агнец Божий — это Иешуа. Так звучит на иврите имя Иисуса. Нет другого имени, данного человека, чтобы им спастись. В Торе записано: «Нет искупения без пролития крови». Я отдал кровь на алтаре как искупление за твой грех. Это кровь Иешуа, который пришел омыть тебя от всех твоих грехов, да так, что Бог говорит: «Я их не вспомяну более». И когда ты покаешься в своих грехах, поверишь, что Иешуа смыл их с тебя, и попросишь Его обитать внутри тебя, тогда ты будешь в правильных отношениях с Богом. Он станет твоим лучшим другом, который всегда будет с тобой рядом, а не просто иногда, который любит тебя, что бы с тобой ни случилось. Прямо сейчас Его любовь течет через меня. Он изливает ее. Любовь Божья течет к тебе. Она проникает во все твое существо. Это настоящий шалом. Это настоящая любовь. Это не религия. Это не иудео-христианство. Это глубоко личное.

С момента рождения у человека начинает формироваться модель окружающего мира. Подобно тому, как нарастают годовые кольца у дерева, день за днем, образ за образом формируются все новые слои психики. По мере роста ребенок перенимает действия родителей как готовые программы. Причем не так важно то, что родители говорят, как то, что они делают в конкретной ситуации. Таким образом формируются поведенческие программы жизни в семье. Когда круг общения выходит за пределы семьи, у человека начинают формироваться новые программы поведения в обществе. Они могут быть как естественными, так и навязанными извне. Зачастую мы сталкиваемся с тем, что кто-то создает

0: создает иллюзию личного выбора человека для достижения своих собственных корыстных целей. В 1964 году пост генерального секретаря ЦК КПСС занимает Леонид Ильич Брежнев. Он приносит с собой простой и отработанный им еще в Казахстане способ пополнения бюджета за счет продажи алкоголя, так называемыми «пьяными деньгами». До этого, возглавляя ЦК КПСС Казахстана, он за незначительный период увеличил производство алкоголя в республике в 13 раз. Планово наращивалось производство алкоголя, строились новые виноводочные заводы. Производство алкогольной продукции в стране увеличилось на 700%. Как же удалось убедить одну из самых трезвых стран Европы отдавать свои деньги за алкоголь?
1: А ведь Россия традиционно была самой трезвой страной в Европе. На протяжении 400 лет мы пили меньше всех.
0: К началу 1960 года один советский человек в расчете на чистый спирт пил меньше англичанина в 3 раза, меньше американца в 7 раз и меньше француза в 10 раз. В стране разворачивается пропаганда умеренного употребления алкоголя, так называемая концепция культурного питья. Людей надо было заставить пить спиртное, убедив, что это нормально и даже хорошо. Отлаженная советская пропаганда планово начинает наполнять кинофильмы сценами употребления алкоголя, вбивая в головы наших граждан новые образцы поведения.
2: Врачи рекомендуют. Успокаивает нервную систему, расширяет сосуды. Пейте.
0: По всей стране специально подготовленные лекторы ведут просветительскую деятельность, рассказывая о том, как правильно культурно употреблять спиртное, навязывая людям так называемый ложный или псевдовыбор. Предлагают два варианта – либо стать алкоголиком, либо умеренно пьющим. Вариант совсем отказаться от алкоголя не предлагается. Все, конечно же, выбирают стать культурно пьющими. В результате за 20 лет уровень потребления алкоголя на душу населения увеличился в 4 раза – с 3 литров в 1960 году до 10,8 литра в 1980. Население огромной страны начинает считать алкоголь частью своей повседневной жизни, традицией, считать это своим личным выбором. По сути, нас стали учить культурно принимать наркотик. Ведь основу любого алкогольного изделия – пива, вина, водки, коньяка, неважно, дорогих или нет – составляет этиловый спирт – этанол. Его химическая формула – C2H5OH. Этому нас учат даже в средней школе. Но нас нигде не учат, что алкоголь является наркотическим смертельным ядом. Между тем, ГОСТ, принятый в СССР еще в 1972 году, прямым текстом утверждал:
3: «Этиловый спирт – это легко воспламеняющаяся, бесцветная жидкость с характерным запахом. Относится к сильнодействующим наркотикам, вызывающим сначала возбуждение, а затем паралич нервной системы».
0: Интересно, что с развертыванием пропаганды употребления алкоголя ГОСТ неоднократно переписывали. Вот какие изменения вносятся в ГОСТ в 1982 году.
3: Этиловый спирт – легко воспламеняющаяся бесцветная жидкость с характерным запахом. Относится к сильнодействующим наркотикам.
0: И в 1993 году.
3: Этиловый спирт – легко воспламеняющаяся бесцветная жидкость с характерным запахом.
0: Как мы видим, за 20 лет полностью исчезли из первоначального определения слова о том, что он относится к сильнодействующим наркотикам, вызывающим сначала возбуждение, а затем паралич нервной системы.
4: С фармакологической точки зрения действие алкоголя на организм является типичным действием наркотического типа.
0: Рост алкоголизации в стране привел к резкому падению рождаемости и росту смертности. Но кроме этого, наша страна столкнулась с более серьезными последствиями от скрытой алкогольной пропаганды. С 60 по 80-е годы в нашей стране количество детей с физическими и умственными отклонениями выросло в разы.
5: Что это за дети, расскажите, пожалуйста.
6: Это дети от алкоголиков.
5: Я вам покажу ребенка, которому 6 лет. Этот ребенок совершенно ни на что не реагирует, не держит головку, ножки у него не распрямляются, ручки тоже. Теперь ребенок второй, это гидроцефал. И мне бы хотелось, чтобы все зрители, кто увидел этих детей, задумались, к чему приводит алкоголь.
0: Каждый из нас обладает уникальным кодом своей индивидуальности – кодом ДНК. В ДНК зашифрованы все параметры нашего организма посредством очень сложных комбинаций генов. И если человек повреждает любой из генов, этот ген уже никогда не восстанавливается. В каждой клетке нашего организма находится 46 хромосом, но в половых клетках их 23. При соединении мужской и женской половых клеток хромосомы объединяются. У женщин число половых клеток в яичниках ограничено. Яйцеклетки формируются до рождения и в первые 3 года жизни девочки.
6: Если эти клетки повреждаются, например, алкоголем, то они уже никогда не восстанавливаются и не обновляются.
0: Даже малые дозы алкоголя повреждают оболочку яйцеклетки и, проникая внутрь клетки, разрушают структуры ДНК. И нельзя предугадать, какая яйцеклетка будет оплодотворена сперматозоидом – здоровая или поврежденная спиртом.
4: Я хочу обратиться к девушкам. Отдавайте себе отчет, что употребление алкоголя в любых формах и даже самых незначительных дозах неминуемо наносит вред вашему будущему ребенку.
0: На генетику мужчин алкоголь оказывает не менее пагубное воздействие, чем на женскую. Дело в том, что в семенниках мужчин, в их сперматогенном эпителии, образуется от 3 до 10 миллионов сперматозоидов в день. Сперматогенный эпителий – это самая быстро делящаяся ткань в организме. И в первую очередь на нее действует алкоголь, который является сильнейшим мутагеном.
6: Алкоголь, как мощнейший мутаген, оказывает влияние негативное в отношении всех быстро делящихся клеток в организме. Сперматогенные эпители в семенниках – это самая быстро делящаяся ткань в нашем организме, поэтому на нее он оказывает максимум своего неблагоприятного влияния. И если из крови человека алкоголь уходит примерно через сутки, то в некоторых внутренних органах, например, мозг, поджелудочная железа и половые органы, алкоголь будет держаться 25 дней.
0: За это время произойдет около 125 миллионов делений сперматозоидов. Под влиянием алкоголя практически все поделившиеся половые клетки мужчины будут серьезно повреждены.
6: Если происходит регулярный прием алкоголя мужчиной, то через несколько лет в его семенниках почти не останется неповрежденных, немутантных сперматозоидов.
4: К 25-27 годам, когда современный молодой человек уже планирует создание семьи, его алкогольный стаж зачастую составляет 10 и более лет. И, безусловно, за этот период он уже нанес непоправимый вред своему репродуктивному здоровью, наследственному аппарату.
0: Вот что об этом сказал наш известный соотечественник, выдающийся врач-хирург, академик Федор Григорьевич Углов. Под угрозой находится генетический код нации, а он-то и есть ее главное сокровище.

Пиво является не только самым опасным алкогольным изделием, но еще и средством разрушения гормональной системы. При этом нарушение гормонального фона происходит даже при его умеренном употреблении, не вызывающем так называемого опьянения. В этом виноват один из компонентов пива – хмель. Именно он придает пиву специфический горьковатый привкус. Но самое интересное, что хмель содержит фитоэстрогены – растительные аналоги эстрогенов, женских половых гормонов. В сутки в организме здоровой женщины вырабатывается примерно 0,3 мг эстрогенов – половина крупинки сахара. Но этого количества вполне достаточно, чтобы женщина оставалась женщиной. Содержание фитоэстрогенов в одном литре пива в 100 раз больше – до 36 мг. От переизбытка этих гормонов у женщины развиваются тяжелые эндокринные нарушения. Рост волос на лице, ожирение, огрубение голоса.

0: Висцеральный жир очень гормонально активен, и жировые клетки за счет своего фермента ароматазы начинают превращать тестостерон в женские половые гормоны, в эстрадиол и другие. За счет этого количество жира начинает увеличиваться в организме, за счет этого развивается довольно быстро половая слабость, за счет этого резко сокращается продолжительность жизни.
1: За счет чего еще можно увеличить продажу алкоголя? Конечно, расширяя рынок сбыта, привлекая к спиртному женщин, молодежь, детей. Что же можно придумать, чтобы вовлечь молодежь и детей в употребление алкоголя? В большинстве случаев сложно заставить подростков отдавать деньги за водку. И алкогольные компании нашли простой выход. Можно уменьшить содержание спирта, добавить подсластителей, улучшителей вкуса, создать яркую упаковку.
2: Самые социально опасные алкогольные изделия – это слабые изделия. Это пиво, вино, это коктейли алкогольные.
3: В свое время я участвовал в проекте создания известного алкосодержащего энергетического коктейля. Это то, с помощью чего можно подсадить молодежь на употребление алкоголя. То есть это промежуточное звено между водкой и колой. По вкусу похоже на лимонад, а запах алкоголя в нем тщательно замаскирован ароматизаторами. Надо сказать, что компания потратила много времени и средств, чтобы получить официальное разрешение на его продажу. Зато сейчас это один из самых продаваемых коктейлей на рынке, несмотря на частые случаи отравления подростков.

0: Для достижения успеха манипуляция должна оставаться незаметной. Успех манипуляции гарантирован, когда манипулируемый верит, что все происходящее естественно и неизбежно. Короче говоря, для манипуляции требуется фальшивая действительность, в которой ее присутствие не будет ощущаться. Эффективнее всего эту фальшивую действительность создают средства массовой информации. Они являются ретрансляторами авторитетных мнений, которые принимаются людьми, а затем воспринимаются ими как свои собственные. Они действуют в обход сознания человека. По приблизительным оценкам, показ или упоминание продукции в сериале стоит от 100 тысяч долларов США, в реалити-шоу – от 150 тысяч, в художественном фильме – от 200 тысяч, в книге – от 5, а в компьютерной игре – от 3 тысяч долларов. Вот что об этом пишут сами представители рекламы.
1: Скрытая реклама позволяет воздействовать на ваших потребителей ненавязчиво, но эффективно. Она воспринимается людьми не как реклама, а как обмен информацией по интересующему их вопросу и потому не вызывает отторжения. Методы скрытой рекламы идеально подойдут для продвижения товаров, реклама которых ограничена законом – спиртное, табак, медикаменты и так далее.
0: Существует множество фильмов и сериалов, наполненных сценами употребления алкоголя. Перед нами предстают герои, ненавязчиво употребляющие спиртное, обсуждающие какое-то событие в своей жизни за рюмкой спиртного. Мы начинаем подражать им, неосознанно перенимая их поведение. Экспериментально доказано, что рекламному бренду достаточно на 2 секунды появиться на экране, чтобы запечатлеться в нашем подсознании. Через кино, сериалы, телешоу организован такой поток образов, что ресурсов психики не хватает, чтобы их критически оценить. В результате они проникают в подсознание. Человек думает, что это нормально, раз так делают все. Если многие пьют, значит, можно и ему.
2: Посмотрев сцены сериалов, изобилующих употребление алкоголя, у подростков, юношей и девушек складываются определенные стереотипы относительно норм употребления алкоголя. Употребление алкоголя начинает восприниматься молодыми людьми как некая норма, некий атрибут повседневной социальной жизни.
0: Скрытая реклама подстерегает нас на каждом углу. Одним из примеров скрытого программирования сознания подростков является реклама в магазинах. После 18. 18 лет – подтверди. Все это способы манипуляции производителями алкоголя.
3: Алкогольными компаниями был придуман хитрый способ манипуляции сознанием.

0: молодежи внушить подросткам, что алкоголь – это признак взрослости. И обратите внимание, все вот эти стикеры «до 18 лет», «18 лет подтверди» распространяют сами алкогольные компании.
1: Вот что написано об этих стикерах на сайте одной из крупнейших международных пивоваренных компаний.
2: Следует отметить, что использование данного знака не предусмотрено федеральным законодательством. Этот шаг является инициативой самих компаний. Для нашего холдинга акция «После 18» является логическим продолжением его социальной политики, направленной на пропаганду ответственного потребления пива.
0: Алкогольные компании добиваются того, что молодой человек или девушка, видя эти стикеры в магазинах, начинают чувствовать свою собственную ущербность. Алкоголь только для взрослых. Так они втягивают их в употребление алкоголя, заставляя думать: «Я пью, значит, я взрослый».
1: Что еще можно сделать, чтобы втянуть подростков в алкогольную зависимость и заставить их отдавать свои деньги за спиртное? Можно программировать сознание молодежи прямо в школах. В июне 2012 года в Совете Федерации Российской Федерации одной из крупнейших международных пивоваренных компаний была представлена программа для школ «Семейный разговор», в соответствии с которой специально обученные психологи уже проводят программы для школьников и объясняют им, какое значение имеет ответственное употребление алкоголя.
3: И алкогольные компании не смущают, что есть прямой запрет правительства России на такую деятельность.
1: Вот такая методичка была представлена участникам круглого стола в Совете Федерации. Обратите внимание на приведенные из нее цитаты.
2: «Для людей, пьющих ответственно, употребление алкоголя – нормальная часть жизни. Если вы пьете благоразумно, ваши дети с легкостью переймут положительные привычки. С медицинской точки зрения, алкоголь – успокоительное средство». Несмотря на то, что авторы утверждают, будто бы алкоголь – это успокоительное средство, они далее по тексту описывают варианты его влияния на поведение подростка. Тянет на приключения, становятся агрессивными, неконтролируемыми.
1: Достаточно очевидно, что с термином «успокоительное» невозможно соотнести такие изменения в поведении.
3: Если такие программы представляются на таком высоком уровне, остается только догадываться, какие колоссальные деньги зарубежные компании тратят на приобщение нашей молодежи к алкоголю.
1: Что же это за прибыли и сверхприбыли от продажи алкоголя, о которых мы все слышим? Насколько на самом деле прибылен этот бизнес?
4: Люди старшего и среднего поколения помнят, что в советское время доходы от алкогольной монополии были сравнимы с нефтяными. В 1992 году государство отпустило монополию. В результате потребление алкоголя, а также смертность наших соотечественников увеличилась в два раза.
1: По закону, например, минимальная стоимость одной пол-литровой бутылки водки составляет 170 рублей, тогда как стоимость ее изготовления всего 15-17 рублей. Это означает, что продажа каждой бутылки приносит 1000% прибыли.
5: Вообще мало кто знает, что себестоимость содержимого в алкогольных продуктах очень низкая, и качество самых дорогих практически не отличается от самых дешевых. Но эта тайна, она доступна только специалистам из этой отрасли. Фактически вам предлагают купить яд по той цене, которую вы можете себе позволить.
4: В настоящее время, по оценкам экспертов, более 90% всех алкогольных предприятий принадлежат иностранцам. Это колоссальный бизнес и колоссальные прибыли. И покупая каждый раз дешевое российское пиво, мы участвуем в огромных прибылях гигантских корпораций, которые делают свой расчетливый, холодный бизнес на нас с вами.
6: Основные пивные компании принадлежат зарубежному, европейскому, азиатскому и американскому капиталу. Если кто-то считает, что он пьет пиво «Сибирская корона» и тем самым является патриотом, он глубоко заблуждается. Там за океаном сидят хитроглазые люди, которые хохочут до слез, смотрят, как люди гробят здесь свое здоровье, уничтожают будущее, калечат своих детей, и при этом все сверхдоходы несут им туда, в их огромный и толстый карман.
4: А что же получает наша страна? По данным Общественной палаты России, прямые и косвенные убытки от потребления алкоголя более 1,7 триллиона рублей. То есть это в 20 раз больше, чем акцизы. На каждый полученный рубль страна теряет 20.
6: А нам остаются болезни, горе, смерть, дети-сироты и так далее.
1: Что еще получает Россия от продажи алкоголя? 82% убийств, 75% самоубийств, 50% аварий, 50% изнасилований происходит в состоянии алкогольного опьянения.
7: По данным Министерства здравоохранения России за 2010 год, среди 16 миллионов школьников две трети имеют серьезные отклонения в состоянии здоровья, а абсолютно здоровых детей всего 4%.
1: Сегодня каждая пятая семья в России бесплодна. По мнению врачей, основная причина этого – употребление алкоголя.
7: На недавнем конгрессе, посвященном репродуктивному здоровью, прозвучала такая ужасная цифра, что 40% молодых супружеских пар в Москве бесплодны.
1: Ежегодно в России около 700 тысяч человек преждевременно умирает от тех или иных последствий употребления алкоголя. Это население целого регионального центра, такого как Барнаул или Томск. Еще пример. За все 10 лет боевых действий в Афганистане погибло около 15 тысяч советских военнослужащих. А от алкоголя в нашей стране ежедневно погибает около 2 тысяч человек. То есть за неделю от алкоголя умирает столько же россиян, сколько за 10 лет войны в Афганистане. Представьте, как быстро изменится наша страна, если мы перестанем верить в этот ужасный бред, навеянный западными маркетологами, о том, что умеренное употребление алкоголя не вредно, и алкоголь – наша национальная традиция. Количество смертей в России сократится на 700 тысяч в год. Настолько же увеличится рождаемость. Будут предотвращены десятки тысяч тяжелых аварий и уголовных преступлений. Будут сохранены сотни тысяч семей. Дети перестанут становиться сиротами, попадать в детдома или проходить ад воспитания пьяными родителями. Практически перестанут рождаться больные дети. Да и взрослые люди забудут про множество заболеваний и станут жить в десятки раз богаче. В нашей стране уже был положительный опыт трезвой жизни. С 1914 по 1925 год в России 11 лет был сухой закон. К чему он привел, можно узнать из трудов всемирно известного русского врача Введенского. В своем труде «Опыт принудительной трезвости» он приводит статистику по изменениям, которые наблюдал всего через год после введения сухого закона. В Петрограде в августе преступность сократилась на 20%, в Москве на 47%, в Тамбове на 43%, в Туле на 75%, в Костроме даже на 95%. Количество преступлений такого рода, как убийство, нанесение увечий, ран и других телесных повреждений, сократилось почти на 60%. Во всех отраслях промышленности, как мелкой, так и крупной, констатируется повышение производительности труда от 30 до 60%. А вот какие изменения произошли после принятия полусухого закона в 1985 году. С 1985 по 1987 годы продажа спиртных изделий в расчете на одного жителя сократилась в 2,5 раза. В результате принятых мер за эти два года на 36% сократилось количество прогулов в промышленности, а производительность труда повышалась ежегодно на 1%, что давало казне 9 миллиардов рублей. Количество преступлений сократилось почти в 1,5 раза. Реализация антиалкогольных мер сказалась на уровне рождаемости и смертности и в целом на демографической ситуации. Так, в 1986 и 1987 годах в стране рождалось на 600 тысяч младенцев в год больше, чем в каждом из предыдущих 46 лет. Во все века распространение алкоголя держалось на лжи, которую сознательно распространяли виноделы, виноторговцы и правящие классы. В нашем обществе алкогольные предрассудки и невежество, к сожалению, сохранились. Но как только люди узнают правду об алкоголе, всю страшную правду, они тут же перестают пить. Об этом много лет назад сказал всемирно известный хирург, академик Федор Григорьевич Углов.

Мир, который нас окружает, очень сложный и очень точный механизм. В любом механизме, например, в часах, не бывает ни одной лишней детали, которая была бы положена туда просто так. Каждая деталь имеет свое предназначение. Точно так же каждый из нас индивидуален и обладает собственной уникальной неповторимостью. Каждый из нас отмечен каким-то талантом и приходит в этот мир с определенной целью. Но используя техники и алгоритмы манипуляции, нас уводят от нашей миссии, навязывают нам свои цели, используют в своих интересах. Нам навязывают ложную информацию, чужие желания и выдают их за наш собственный выбор, отнимая у нас нашу судьбу. Но выбор все равно остается за каждым из нас. Необходимо быть внимательным к себе, к окружающей нас информации. Учиться формулировать свои собственные цели. Учиться задавать себе вопросы. Кто я? Зачем я поступаю так или иначе? Зачем я пришел в этот мир? Только так можно добиться успеха в жизни и не идти на поводу навязанного мнения. Стать по-настоящему свободным и счастливым человеком. Раскрыть свой потенциал. Стать самим собой.

Господь Иисус, спасибо, что пришел на нашу землю и умер за меня. Я каюсь в том, что пытался сам руководить своей жизнью и согрешал против Тебя. Я приглашаю Тебя в свое сердце. Прости все мои грехи. Я верю, что Ты ответил на мою молитву и теперь живешь в моем сердце. Аминь.

Стул есть в каждом доме, но сегодня мы будем использовать его не только для того, чтобы на нем сидеть, но это будет нашим тренажером, нашим снарядом, и мы будем делать тренировку со стулом. На самом деле стул может разнообразить наши тренировки, и есть множество упражнений, которые мы можем сделать, используя стул. Это можно сделать дома, это можно сделать в офисе, это очень просто, это доступно, это удобно. И несколько упражнений, которые обогатят и разнообразят нашу тренировку. Первое упражнение — это отжимание. Многие знают это упражнение, оно не новое, но тем не менее есть нюансы, о которых мы хотели бы сегодня поговорить. Итак, мы садимся на стул и упираемся руками, и потом сходим со стула. И начинаем сгибать руки, таким образом выполняя упражнение, сгибая, разгибая руки. Садимся достаточно глубоко. Это упражнение достаточно большой интенсивности, поэтому нужно правильно дышать. Когда мы выпрямляем руки, нужно выдыхать. Если это упражнение легко делать, то можно немножечко выпрямить ноги, усиливая нагрузку на руки. В это время работают трицепсы, в это время работает нижняя часть грудной мышцы, в это время работают плечи. Это хорошее упражнение для плечевого пояса. Если нам совсем легко, или мы можем выпрямить ноги полностью и совершать это упражнение вот таким образом, в полной амплитуде, касаясь, по сути, земли и садясь на землю. Мы сели на землю, сели на пол и выпрямили руки. Таким образом, мы делаем 15 повторений, и подход заканчивается. 3-4 подхода нагрузят наши плечи, нагрузят наши руки, и это будет хорошо. Следующее упражнение — это махи ногой. Это упражнение очень эффективно для мышц тазобедренного сустава. Очень полезно, когда есть проблемы с тазобедренным суставом или коксоартроз, потому что нагружает и питает мышцы, а тем самым питает и сам сустав. Мы можем придерживаться за другой стул, чтобы сохранить равновесие, и делаем махи ногами туда-обратно. От высоты спинки зависит нагрузка. Делаем следующим образом. В одну сторону и в другую сторону. Это одно повторение. В одну сторону и в другую сторону. Это второе повторение. И таким образом мы делаем 10 повторений на одну ногу, потом меняем сторону и делаем то же самое на другую ногу, таким образом нагружая мышцы тазобедренного сустава. Замечательное, эффективное упражнение. Следующее упражнение — это отжимание. Наверное, каждый человек отжимался когда-то от стула, потому что это удобно, не всегда можно от пола отжиматься. Причем отжиматься можно по-разному, можно класть ноги на стул и отжиматься от пола, что увеличивает нагрузку, это самое сложное отжимание. Можно отжиматься при помощи двух стульев, и когда мы отжимаемся при помощи двух стульев, тогда амплитуда движения максимальная. Можно отжиматься, положив руки на стул, и таким образом тоже прорабатывать грудные мышцы, потому что в этот момент грудные мышцы и трицепсы задействуются всех больше. Мы сегодня будем отжиматься от двух стульев. Мы можем взять два любых стула. Главное, чтобы не было скользко, чтобы пол не был скользкий, стулья не расходились. Чем шире стулья, тем больше нагрузка на грудные мышцы. Чем уже стулья, чем уже хват, тем больше нагрузка на руки, на трицепсы. Мы возьмем сегодня средний хват и попробуем поотжиматься. Снова про дыхание. Дыхание, когда мы выпрямляем руки, поднимаем тело, нужно делать выдох. Это фаза усилий. Мы встаем ровно, голова ровно, сгибаем руки и выдыхаем. Раз, два, три, четыре, пять. Таким образом мы делаем 15 повторений и тоже 2-3 подхода. Таким образом нагрузка на мышцы достаточно для одной тренировки. Следующее упражнение мы сделаем, сидя на стуле. Мы садимся на стул ровно, выпрямляем одну ногу и поднимаем ее вверх. Ладонь мы можем положить под ногу, и поднимая ногу прямую, мы должны почувствовать, как рука освобождается.
Это достаточно сложное упражнение на самом деле, хотя по амплитуде, и когда человек смотрит со стороны, это кажется легко, но на самом деле это не так. Прямая нога, и нога поднимается вверх, освобождая руку, которая лежит под ногой. 15 повторений одной ногой, 15 повторений другой ногой. Здесь мы тоже дышим правильно, поднимая ногу, мы делаем выдох. Это хорошее упражнение. Следующее упражнение – это такие перехлёсты ног. Мы можем взяться за стул и начинать так вот ноги перехлёстывать. 15 раз. Потом вверх. И тоже 15 раз. И последующее упражнение для мышц пресса, когда мы ноги подтягиваем к себе. Делая каждое упражнение по 15 раз, мы нагружаем зону пресса, нагружаем снова мышцы тазобедренного сустава, что очень важно, когда человек совершает или занимается сидячей работой, потому что именно здесь происходят застои. Человек постоянно сидит, и постоянно вся эта зона у него не работает. От этого происходят проблемы внутренних органов и проблемы органов малого таза. Еще одно упражнение, которое многие любят, это велосипед. Его мы сделаем и на полу, но на стуле его тоже можно делать и достаточно эффективно. Мы выпрямляем одну ногу и начинаем имитировать езду на велосипеде, совершая это 15 раз. Носочек на себя, нога выпрямляется полностью, и таким образом тренируются мышцы ног и пресс. 15 повторений, 2-3 подхода. Это замечательное упражнение для нагрузки ног и пресса. Нам никуда не деться от приседаний, потому что приседания – это базовое упражнение для людей любого возраста. Поэтому, используя стул, мы тоже можем поприседать. Безопасно, но достаточно эффективно. Мы делаем стандартные приседания. На ширине плеч ноги находятся, и мы просто садимся на стул, спину сохраняем прямой, и потом встаем. Мы садимся на стул не полностью, сбрасывая напряжение с ног, чуть-чуть касаемся и тут же встаем. Мы можем разнообразить это упражнение, делая взрывные поднятия. То есть мы тихонечко встаем и взрывным образом поднимаемся. Выдыхаем на подъеме. Можем делать это упражнение медленно садясь и медленно вставая. Таким образом мы прорабатываем разные волокна мышц ног и достигаем большего эффекта. Это упражнение максимально сберегает наши колени, потому что мы не садимся слишком глубоко, но дает оздоровительный эффект такой же. Делаем это упражнение 15-20 раз и делаем их тоже несколько подходов, 2-3 подхода. И следующее упражнение – это зашагивание на стул. Это упражнение, которое тренирует заднюю поверхность ноги и нашу ягодицу. Это та зона внимания, которые очень часто уделяют люди, потому что недостаточное развитие ягодичных мышц и задней поверхности бедра приводит к защемлению седалищного нерва и многим другим проблемам, в том числе к проблемам коленного сустава. Мы заходим на стул, поднимаем ногу и поднимаемся, и спускаемся. Правой ногой заходим, правой ногой сходим. Выдох. На усилии мы делаем выдох. Так сделали 15 раз одной ногой, потом поменяли ногу и делаем то же самое другой ногой. Выдох. 15 раз другой ногой. Если нам достаточно легко делать эти упражнения, мы можем усложнить это упражнение, совершая 15 раз такую смену ног. Эта интенсивность позволяет нам получить большую нагрузку
и разнообразить наши упражнения. Божья программа здоровья проста, доступна и практически бесплатна. Нужно помнить об этом, выбирая себе упражнения. Движение – это жизнь.

0: Привет, ребята! Прежде чем мы начнем готовить, я хотела бы узнать о ваших вкусах, и не только кулинарных. Ну вот, например, где бы вы хотели побывать?
1: Я хотел бы побывать в Мексике.
0: В Мексике?
2: Я в Англии.
0: Ух ты! А я бы, наверное, в Японии хотела бы побывать. А книги какие вам нравятся читать?
1: Мне фантастику.
2: Мне три толстяка.
0: А каким бы спортом вы бы хотели заниматься?
1: Я хотела бы заняться легкой атлетикой.
0: А ты?
2: Я бадминтоном.
0: Бадминтоном, легкой атлетикой. А вот какие фрукты вы просто обожаете?
1: Это, на это легко ответить. Это яблоко и банан.
0: А ты?
2: Банан и груша.
0: Вот я так и знала, что наши предпочтения в разных вопросах будут не похожи. Это так интересно, что мы такие разные. И я думаю, что кулинарные вкусы у нас тоже в чем-то, но отличаются. Именно поэтому я хочу вам предложить сделать лаваш с начинкой каждый на свой вкус. Пусть назовем мы это буррито. Так называется традиционное мексиканское блюдо. Оно состоит из пшеничной лепешки, и внутрь туда кладут начинку, ну, разнообразные овощи и тому подобное. Вот предлагаю вам сейчас начать резать. Кто что выберет? А, давайте посчитаемся, кто первый будет выбирать. Давайте. Тук-тук-тукума, аде-фаде, думана, чики-брики, драматики и инфин спрячь один. Ален, выбирай, что ты будешь первым начинать.
2: Я буду резать туфу.
0: Давай, давай тогда мы с тобой посчитаемся. Тук-тук-тукума, аде-фаде, думана, чики-брики, драматики и инфин спрячь один. Теперь я выбираю. Я начну с лимона, а ты видишь чего? С адыгейского сыра. Держи.
2: Можно мне тоже ножичек?
0: Да, я тебе вот уже положила.
2: Я люблю тофу, он вкусный, такой полезный сыр.
1: А мне нравится сыр адыгейский. Я даже не знаю, почему, он просто очень вкусный.
0: Вот видите, как у нас разные вкусы, как они отличаются. Ну, я тогда продолжу вот это вот. Капусту сейчас буду резать.
1: Я буду резать помидорку.
2: Так.
0: Ты тоже уже закончила?
2: Да, сейчас. Я тоже помидорку резать буду.
0: А вам нравится помидорка?
1: Да.
2: Да, она очень вкусная. Она еще бывает не только красный, но и рыжий. Ты уже следующий продукт режешь?
1: Да.
0: Какой шустрый. А подашь мне свою тарелочку с огурчиком?
1: Угу.
0: Спасибо.
2: Я присыплю к авокадо. Вить, подай, пожалуйста, авокадо.
0: А можешь мне еще зелень подать? Салатик.
1: Ага. Много.
0: Спасибо.
1: Угу.
0: Можно тебе помочь?
2: Да, разрежь, пожалуйста.
0: Это внутри просто косточка.
2: А, ой, да я забыла. Да, жесткий авокадо. Но я знаю один секрет.
0: Какой?
2: Если авокадо положить вместе с яблоками, то он будет мягким.
0: Ух ты, как интересно, надо будет попробовать. Ну что ж, у нас теперь все порезано, можно приступать к соусу. Вот у нас тарелочки. Мы будем делать соус, чтобы у нас буррито был еще вкуснее. Я вот, например, добавлю немного оливкового масла. Сюда добавлю еще лимонный сок. И солю. Вот и все. Мой соус готов. А вы какой будете делать?
2: А я в свой соус положу 2 ложки сметаны.
0: У тебя будет сметанный такой соус, да?
2: Да. Щепотку хмель сунели.
0: Ух ты.
2: И щепотку соли. Мой соус тоже уже готов.
0: А ты ведь какой будешь делать?
1: Алё, можно ложечку?
2: Конечно.
1: Я также начну с 2 ложек сметаны. Спасибо. Так, добавлю немножко. Так. Томатную пасту возьму. Так. Нет никого?
0: Держи.
1: Спасибо. И ложку томатной пасты. Так. Щепотку соли. И все готово. Так, осталось только перемешать. А, еще я хотела бы добавить чеснока.
0: У тебя будет чесночный такой?
1: Да.
0: Так. Тоже полезный такой соус.
2: У меня все такие красивые разных цветов. У меня вот с такими красивыми точечками. Вы видите, красный.
0: У меня такой прозрачненький, немного зелененький.
2: Да.
0: Ну что ж, наши соусы готовы, надо их чуть-чуть отложить подальше, потому что сейчас мы будем раскладывать наши лаваши.
1: А я задвину дождь. Ага.
0: И это тебе, Ален.
2: Спасибо.
0: Так, а это мы отложим. Ну что ж, начнем с буррито по-надиному. Я вам сейчас его покажу. Берем вот такой вот салатик, выкладываем его на краешек. Также мы берем базилик и тоже его кладем. Зелени мало не бывает, точнее много не бывает. Мало бывает, много не бывает. Теперь выкладываем белую фасоль на это все. Вот так вот. Кладем еще немножечко помидорочки. Вот так вот, чтобы красочно все было, красиво. Вот так.
2: Правда, красиво получается.
0: Да. А теперь кладем капусточку. Добавим чуть-чуть беленького цвета. И лучку. Он тоже у нас беленький, поэтому тоже беленький цветочек. Цвет такой. Оп. И так, поливаем это в виде соуса. Соус тут поливаем, да. Вот так. А еще я решила добавить тоже, глядя на вас, чуть-чуть сметанки, чтобы тоже вкусненько было. Так. И складываем это все в виде конвертика. Сначала вот так. Потом вот так. И вот так вот. А теперь закручиваем.
2: Похоже на шаурму.
0: Да, только мяса не хватает.
2: Бывают вегетарианские.
0: Да, тогда это у нас получается и буррито, и вегетарианская шаурма. Ну все, буррито по-надежному, почти готово.
2: А мое буррито будет называться Аленкино буррито. Сначала я туда положу тофу.
0: Она прям с цветом лаваша сливается.
2: Да, такой квадратиками.

0: Теперь возьмем авокадо.
1: Оно у нас уже стало мягким? Нет еще? Яблочко не хватает.
0: Да. Теперь помидорки. Да, такой и все из кубиков. И огурцы. Чтобы сочно было. Ну, и зелень. Для красоты зеленого цвета такого. Да. Свежего.
2: Яркого.
0: Вкусного. Это у нас трава под названием руккола. Теперь возьмем шпината.
2: Прям травы столько много.
0: Да.
2: Угу. Зелени много не бывает.
0: Ну, наш соус. Я очень люблю сметану.
1: А вот этот вот специи, которые ты добавила, они прям так вкусно пахнут?
0: Да. А теперь тоже заворачиваем.
3: Помочь тебе?
0: Нет, я сама. Я дома делаю бурито еще.
2: Да?
0: Угу. Только по-другому блюдо.
3: Так, теперь приступим к бурито по-витьки. Я думаю, я положу салата. Так, аккуратненько. Так. Теперь адыгейского сыра.
2: Какие большие кусочки.
3: Угу. Так. Помидорки. Здесь-то я немножко осталась. Добавлю, возьму себе еще. Так. И огуречка.
0: Прям все крупными кубиками.
3: Угу. Так. Сверху соус.
2: Тоже так ярко.
0: Красиво.
3: И тоже заворачиваем конвертиком. Аккуратненько. О, раскладывается.
0: Непослушная бурито, да?
1: Ну все, у нас бурито готово. А, кстати, кто хочет, может их немного подпечь на сковородочке. Я вот, например, вот хочу.
3: Я тоже.
0: Ну, я не хочу, потому что оно и так вкусное.
1: Да?
0: Да. Мы вот в семье делаем сначала фасоль туда взблендеренную, а потом мы кладем рис, тоже соленый огурчик и помидорчик и всякой зелени.
1: Ну тоже вот особенное такое бурито. У вас другое совершенно.
0: Да.
1: Наверное, можно сделать столько разнообразных бурито из других овощей, еще что-нибудь добавить.
0: Может быть, из фруктов можно.
1: Да, уже. Из фруктов тоже можно. Вот так мы сейчас подпечем немного эти бурито. Их можно подпекать и с маслом, и без масла. Без масла у них просто будет красивая, тепленькая, хрустящая корочка.
0: Тогда я тоже лучше положу.
1: Ребята, ну что ж, выбирайте каждый свой вкус. Пока!
3: Пока!
0: Пока.

На протяжении многих веков лен одевал, кормил и лечил людей. У этого незатейливого растения с маленькими ярко-голубыми цветами чрезвычайно ценные семена, свойства которых хорошо изучены. Сегодня я расскажу вам об этой удивительной культуре. Сначала ознакомимся с составом семян. В семенах льна большую часть занимают жиры – 41%. 21% составляют протеины. Клетчатки в них содержатся 28%, а сахаров – 6%. Также в семенах присутствуют ароматические кислоты и такие вещества, как лигнаны. Давайте поговорим о каждом компоненте подробнее. Начнем с жиров. В семенах льна мало насыщенных жирных кислот, нежелательных в питании. Однако они богаты полиненасыщенными жирами, представленными в виде омега-3 и омега-6 жирных кислот. Примечательно то, что омега-3 жирная кислота не может синтезироваться в организме самостоятельно и является незаменимой. Следовательно, она регулярно должна поступать в организм с пищей. Например, льняное масло – отличается ее высоким содержанием. Потребление омега-3 жирной кислоты может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, связанных с аритмиями, тромбозом, повышенным уровнем триглицеридов, атеросклерозом, высоким уровнем артериального давления, воспалением стенок сосудов. Омега-6 жирная кислота выполняет особую роль в поддержании работы сердца, нормализует артериальное давление, улучшает чувствительность клеток к инсулину. Ее употребление снижает общее количество холестерина. Теперь о белках. Аминокислотный состав семян льна аналогичен соевым бобам. Белки, которые

которых считаются наиболее питательными протеинами растительного происхождения. Пищевая ценность белка семян оценивается в 92 единицы. Что касается клетчатки, то она представлена в виде растворимой клейковины и нерастворимой целлюлозы. Оба вида клетчатки благотворно воздействуют на желудок и кишечник, стимулируя их работу. Растительная клейковина обладает обволакивающими свойствами. Покрывая слизистые оболочки этих органов тонкой пленкой, она оказывает противовоспалительные действия и способствует заживлению эрозий и язв. А что же такое лигнаны? Лигнаны относятся к классу фитоэстрогенов – растительных гормонов. Их содержание в цельных семенах в 100 раз больше, чем в других продуктах. Лигнаны обладают свойствами антиоксидантов. В связи с этим семена льна обязательно должны включать в меню женщины, особенно зрелого возраста. В семенах льна также обнаружены ценные минералы. Например, в 100 граммах продукта содержится 831 миллиграмм калия, 622 миллиграмма фосфора, 431 миллиграмм магния и 236 миллиграммов кальция. Из витаминов преобладает В9 или фолиевая кислота, необходимая для кровеносной и иммунной системы, и витамин Е, который защищает клетки организма от окислительного повреждения. Из всего сказанного становится ясно, что потреблять лен крайне необходимо. Давайте узнаем, как это делать. Лен можно перемолоть в кофемолке и принимать регулярно по 1-2 столовые ложки в день с едой. А также использовать в пищу льняное масло. Оно придает оригинальный вкус блюдам. Особенно вкусно льняное масло с винегретом и с ломтиком ржаного хлеба. Из льняного семени также получается вкусная и полезная каша. Для этого нужно одну часть семян замочить в 2 частях воды на ночь, а утром измельчить содержимое в блендере. Есть и другой способ приготовления каши. Семена нужно измельчить в кофемолке, залить кипятком и оставить на некоторое время, чтобы они разбухли. И в том, и в другом варианте готовая каша заправляется любым растительным маслом. В блюдо можно добавить фрукты, например, дольки яблока, банана или киви, а можно дополнять его сухофруктами, медом или корицей. Теперь скажем несколько слов о хранении готового продукта. Важно помнить, что измельченный лен и масло из семян льна необходимо хранить в холодильнике в хорошо закрытой посуде, так как жирные кислоты, содержащиеся в них, очень быстро окисляются. Срок хранения масла обычно составляет не более 3 месяцев. Порошок из семян льна лучше готовить 1-2 раза в неделю. Ну, а кашу, естественно, нужно съедать сразу. Как лен используют в лечебных целях? Из льна можно приготовить лекарственный настой из расчета 1-2 столовые ложки семян на стакан воды. Для этого воду довести до кипения, добавить семя льна и, постоянно помешивая, варить не более 3 минут. Снять с огня и продолжать помешивать еще где-то 5 минут. Перед употреблением настой процедить и принимать по 100-150 мл за полчаса до еды. Такой отвар используется для лечения гастрита, язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки и создает благоприятные условия для восстановления нормальной микрофлоры. В наше время льняное семя можно купить в любом продуктовом магазине. Слава Богу за этот полезный и доступный продукт. Включайте его в свой рацион и будьте здоровы!

0: Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Я ваш ведущий Карл Бо, основатель и директор музея «Сотворение» в Гленроузе, штат Техас. Сегодняшняя программа вам понравится. В прошлом мы уже знакомили вас с процедурой археологических раскопок, время от времени предоставляя вашему вниманию обрывки тех или других сведений. Но сегодня мы будем копать глубоко. Фактически программа так и называется — «Глубины раскопок». Мы раскапываем и динозавров, и других существ, которые погибли во время Всемирного потопа. Мы все убеждены, что Всемирный потоп дней Ноя был настоящим историческим событием. Сегодня вы не только, в общем, познакомитесь с тем, что происходит. Мы продемонстрируем вам во всей глубине сам технический процесс. Вы также познакомитесь и с нашим персоналом, и вы сами убедитесь, что в этой сфере у нас работают самые лучшие ее представители. И в Писании сказано, что христиане все должны хорошо делать. Я убежден, что христиане должны быть самыми лучшими и учеными, и бизнесменами, и профессионалами, и учителями, и профессорами, и родителями, и христианами. Для этого нам необходимо подчиниться Духу Бога. Итак, сегодня мы познакомим вас с настоящей процедурой раскопок. Мы воспроизведем ее прямо здесь, на платформе. Мы познакомим вас с инструментами, которые мы на самом деле используем при раскопках. Я хочу, чтобы вы встретились с компетентным персоналом. Тогда вы сможете лучше оценить то, чем мы занимаемся. Вам станет ясно, почему мы это делаем. Прежде всего, в этой программе я хочу еще раз представить вам Белинду Лакос. Белинда, ты для нас большое благословение, ведь мы раскапываем и в других местах в Соединенных Штатах, и всего мира, но самое любимое место — это твоя собственность в Колорадо. Фактически, вся твоя семья подписала документ, в котором говорится, что все, что мы найдем в вашей земле, будет подарено музею сотворения. И вы были к нам очень добры. Должно быть, вы убеждены в том, что такова воля Бога, не так ли?
1: Совершенно верно. Он все организовал.
0: И ведь вы верите во всемирный потоп и в то, что все эти животные были затоплены все вместе. Именно это и продемонстрировано на вашей собственности.
1: Не может быть никаких сомнений.
0: И мы рады, что вся ваша семья очень заинтересована в раскопках и всегда при них присутствует. Таким образом, мне захотелось пригласить вас на нашу передачу для того, чтобы, как говорится, вы проследили за тем, чем они занимаются, во-первых, а во-вторых, чтобы они были хорошо защищены, и в-третьих, чтобы вся эта процедура была выполнена по-христиански. Позволь мне вот что спросить. Я никогда не спрашивал об этом. Довольны ли вы, что я заранее подписал документ о том, что мы оставим вашу собственность в лучшем состоянии, чем перед раскопками? Действительно ли мы с уважением относимся к вашей собственности и к ее владельцам, и мы всегда оставляем вашу землю в лучшем состоянии, чем она была перед нашим приходом? И работаем ли мы профессионально, как и следует христианам? Ответьте на этот вопрос.
1: Вы хотите, чтобы я ответила одним словом? Да, поскольку я сама христианка, мне знакомы эти правила. Я просто горжусь всеми христианами, которые там работали. Они действительно вели себя по-христиански. Я горжусь этим еще и потому, что у нас там были неверующие, которые это видели. И для меня, христианке, очень важно знать, что это Бог. И Он собирает для каждых раскопок как раз тех, кого нужно. И в этом отношении вы были настоящие христиане.
0: Я очень рад. Я никогда не спрашивал вас об этом ни наедине, ни во всеуслышание. Искренний ответ я получил. В дополнение к этому, время от времени я приглашаю к нам и других ученых, у которых обязательно такие же этические нормы поведения и профессионализм, как и у нас. Насколько мне известно, все они придерживаются этих норм. Благослови тебя Бог, Белинда. А сейчас, Эрон, я очень рад, что ты участвуешь в сегодняшней программе. Я очень ценю твой профессионализм. Прежде всего, у тебя медицинская профессия. Не мог бы ты нам кратко рассказать о своей медицинской квалификации?
2: Прежде всего, это привилегия быть членом вашей команды. Прослужив зенитчиком, я получил образование в области прикладной науки. Ведь я профессиональный медбрат. Я работаю вот уже 10 лет. Моя специализация — критические случаи. Я также пожарник-доброволец в городе Гленроуз, штат Техас. Я также медбрат авиационной службы милосердия в городе Фотворс, штат

0: И твоим именем даже названа одна из пересекающихся троп. Я впервые открываю это всему миру. Тропа Джаткинса пересекается с тропой Тёрнач-Паттента. Это очень важно. Я имею в виду, эта тропа самая длинная беспрерывная тропа следов динозавра в западном полушарии. Были найдены и тропы более длинные, но они не беспрерывные, как вот это. А сколько беспрерывных троп ты соединил на карте?
1: 136 непрерывных следов слева направо, с последовательными следами лап и даже хвостов. И длина тех непрерывных троп составляла почти 152,5 метра.
0: Это очень важно. А теперь давайте повернемся к джентльмену, который приложил немало усилий, чтобы попасть сюда, в студию. Конечно же, мы очень благодарны TBN. Большое им спасибо за удивительную работу и возможность, которую они нам предоставляют. Это наш топограф. А мы пытаемся вам показать, что в этой процедуре участвует очень много профессиональных людей. Итак, это наш топограф Дэвид Бабит. Дэйв, сегодня ты прилетел сюда из Мичигана. И мне потребовались годы, чтобы научиться, как произносить это. У меня нет проблем с техническими названиями, но город Эсканава у меня не получался. Как долго ты живешь там?
1: Я живу в Эсканаве вот уже 26 лет.
0: А как долго ты работаешь профессиональным топографом?
1: Столько же времени. На самом деле, даже несколько месяцев дольше. Но в общем, столько же лет. Но я больше не составляю карт, не определяю границ той или иной собственности или тому подобное, но составление карт и документирование разных мест раскопок для меня очень большая привилегия. И наша цель — делать это очень и очень профессионально. Как вы заметите, мы размечаем места раскопок при помощи рашпера в один квадратный метр. И, возможно, вы больше это рассмотрите немного позже. А вот эта диаграмма рядом со мной — это сортировочная система в Колорадо.
0: Местности, где мы копаем, где есть эти кости — и Джо приготовил это, и все остальное будет подготовлено позже, все будет разложено по категориям в соответствии с сортировочной системой. И эту соответствующую нашим раскопкам информацию заносит в каталог молодая леди Шантел Лайнс, которая также с нами работает. Итак, Дэйв, этот сортировочный метод совпадает со всей северо-южной ориентацией в рамках очерченной собственности.
1: Это верно.
0: И нам прежде всего хотелось определить, действительно ли мы находимся в пределах этого ранчо, этой собственности. И как раз ты в этом нам помог.
1: И мы это также проверили.
0: Да, это очень-очень важно. Как видите, эта местность разбита на метры. И Дэйв работает не только в Колорадо, и не только при этих очень важных раскопках, которые войдут в историю палеонтологии. Он уже более 10 лет является нашим официальным топографом, определяя все места раскопок древности в городе Глен-Роуз. Он участвует и в настоящей раскопочной процедуре. Дэйв, я понимаю, что всем вам пришлось очень многим пожертвовать для того, чтобы это стало возможным. Я вам за это очень благодарен. А сейчас мы подошли к самой процедуре раскопок, которая, как я думаю, вам понравится. Я хочу представить вам того, который раньше уже участвовал в передаче. Это Дон Йегер. Я рад тебя видеть.
2: Спасибо, я с радостью сюда прихожу.
0: По специальности Дон — техник-машинист. Он думал, что он ушел на пенсию, на самом деле просто сменил место работы.
2: И это точно.
0: Потому что сейчас ты настолько же занят, когда я получал зарплату, и мы ничего тебе не платим, но ты обеспечиваешь нас всем необходимым в честь Творца и во славу Иисуса Христа. Ты обеспечиваешь нас очень прекрасной операцией. Твой отец, конечно же,

0: техник, машинист на пенсии. Он работал в Лос-Аламосе над очень сложной процедурой. И по своей квалификации ты можешь заниматься тем же. Но это не просто классифицировано, это просто классно.
1: И на самом деле, эта работа отличная, хорошо выполняет то, что нам нужно.
0: Это действительно самое лучшее, что только может быть. Фактически, здесь можно рассчитать, что могло двигаться и вперед, и назад, по нашей надобности, с абсолютной точностью. И я собираюсь спросить у Дэвида Лайнса, что это такое. Он писатель технической литературы из техасских инструментов. Он уже на пенсии, но помогает нам выполнять нашу техническую работу. Он составляет нашу техническую документацию. Однажды я посетил один музей мирового класса, и на протяжении нескольких часов я разговаривал с его хранителем. И они гордятся своим сцинтиллятором, очистителем счетчика Гейгера, при помощи которого можно было определить даже размещение костей, еще находящихся в скале. Это очень интересный прибор. И он сказал, если бы у нас только был 76-миллиметровый кристалл йода натрия, мы бы могли рассматривать эти кости на глубине до 2 метров. Ну, как раз именно это и произошло. Сейчас, на заднем фоне, прямо здесь в студии, вы можете услышать, как происходит процесс радиации. Ну, это обычный уровень радиации, который есть здесь, и через минуту Дон подставит туда камень. Итак, здесь у нас есть радиация, и мы даже слышим, как счетчик работает. Но ты принес с собой кость, которую мы раскопали в Колорадо. Ты ее положишь вот здесь, под этот счетчик. И мы можем услышать, как возрастает радиационная энергия. Давайте поставим ее поближе к центру. Уже некоторые показания указывают на то, что у нас есть радиация. Дэвид Лайнс, ты наш главный технический клерк, хотя у нас есть и другие, вовлеченные в процесс образования. Но когда-то ты вел технические записи для всемирно известной компании «Техасские инструменты», не так ли? А тебе нравится заниматься чем-то подобным, не так ли?
1: Мне всегда нравились новые приборы.
0: Да, новые приборы. А это довольно сложный прибор.
1: Верно.
0: А не мог бы ты нам описать, что это такое и что оно делает?
1: Фактически, это счетчик радиации, только необыкновенно чувствительный. Окаменелые кости впитывают в себя радиоактивное вещество.
0: И нашим зрителям это очень важно знать. А почему мы используем это для поисков в земле? Как именно кости впитывают в себя радиоактивные материалы?
1: Они в составе подпочвенных вод. А кости в процессе минерализации, результатом которой и является окаменелость, являются прекрасным местом для ее совокупления. Таким образом, больше всего кости впитывают в себя радиоактивное вещество из подпочвенных вод.
0: Об этом важно знать. Итак, как же начали применять этот инструмент после того, как узнали, что необыкновенно плотные кости динозавра впитали в себя намного больше радиоактивного вещества, чем что-то любое другое? Как же появился этот инструмент и что он делает?
1: Если посмотреть на его дно, главным образом, это большая свинцовая труба и свинцовый щит, на дне которого расположен активизированный 76-миллиметровый кристалл валия иодита натрия. И когда в нее ударяются гамма-лучи, происходит очистка. Это просто вспышки света, которые подхватываются и расширяются при помощи фотоувеличительной трубы, размещенной в верхней части этой камеры. И они подсчитывают счетчиком, расположен вот здесь. Потом мы можем вести счет. А во время раскопок мы применяли 4-секундные образцы, чтобы получились хорошие длины измерения. И на нем угол чувствительности необыкновенно узок. Таким образом, у нас получилось полуметровое возрастание и измерение в полметра. Как оказалось, сформировался один квадрат решетки с необыкновенно горячей внутренней зоной. Тогда мы вернулись обратно и занялись измерениями где-то в полметра, или 250 сантиметров, или миллиметров. Таким образом, Мы смогли указать, где находится очень большая кость.
0: А теперь вот что скажи мне. Во время наших раскопок, совместно с учеными НАСА, нашли ли мы кость именно там, где указал тебе этот инструмент?
1: Она находилась как раз под горячей зоной.
0: Это прекрасно. А теперь я хотел бы, чтобы наши зрители увидели эту книгу. Фактически, это вахтенный журнал. Как раз в него ты и заносил все эти возрастания секции решетки, которую разработал Дэйв. Но это только часть целой секции. Таким образом, можно было в точности узнать, откуда эти кости и из какой глубины их достали, и где они находятся. С тобой работает и твоя дочь Шантал. У нее прекрасное имя. С самого начала, когда я услышал его, она мне понравилась. Она замечательная девушка, прекрасная христианка с развитыми умственными способностями. Как раз она и заносит все эти данные. Шантал, ты уже была в программе, когда заносила данные для своего отца в Колорадо. Таким образом, мы можем это воспроизвести. И у нас не только расположение на решетке, в таблице, но и его уровень. Таким образом, в конечном итоге, нам хотелось бы схематически воспроизвести расположение всех костей, чтобы определить, почему именно они оказались в таком положении, именно в том месте. И сейчас наступило самое подходящее время представить вам человека, который является легендой в свое время. Джо, ты даже выглядишь как легенда.
1: Ну что ж, спасибо.
0: Да, это комплимент. Итак, это Джо Тейлор. Он прекрасно работает со всей нашей командой. Фактически, он наш главный раскопщик. Как раз ему первому я и позвонил, когда семья Лакос принесла нам эти кости. Было очевидно, что это кости динозавра, и они сказали, нам бы хотелось, чтобы вы провели раскопки на нашей земле. И я сказал, у меня есть очень особенный друг, самый лучший раскопщик в христианских кругах, и самый лучший раскопщик из тех, которых я вообще знаю. Его нанимают светские университеты и музеи, чтобы он подготавливал их раскопки и их проводил. Вне всяких сомнений, он самый лучший. Таким образом, Джо охотно согласился, и под покровительством Музея Сотворения ты сделал очень важные открытия.
1: Это верно?
0: Это восхитительно.
1: Даже очень.
0: Джо, насколько тебе самому известно, ты не только ведущий раскопщик и подготовитель, мы возвратим это в твою студию для подготовки, но я также назначил тебя заместителем директора музея. Таким образом, когда меня там нет, ты кричишь «порядок», и это твоя обязанность следить за всем, верно?
1: Верно.
0: И также, когда Джо отсутствует, эта обязанность переходит к нашему полевому мастеру Дону Йегеру. Без Дона мы не могли бы хорошо выполнять всю эту работу. Он обеспечивает нас необходимыми механизмами, и как и Дэвид Лейнс, и Дэвид Бабит, все они работают над техническими инструментами. А Джо, что у нас вот здесь? Это макет с места раскопок?
1: Да, и прямо на ней обозначены две решетки, К9 и К10, чтобы не забыть, что все отсюда относится вот к этой сетке. А вот здесь у нас еще больше деталей этих же раскопок, и мы все в нее помещаем.
0: Таким образом, ты это делаешь не только на поверхности научно определенного местонахождения, но и проникаешь в глубину, чтобы мы действительно могли воспроизвести в компьютере сбор костей.
1: Верно, и нам даже прислали эветерпаз для того, чтобы мы смогли отнести сюда и все остальное. И мы можем как определять простирание жила или пласта, так и сортировать.
0: А что у тебя здесь?
1: По всей вероятности, это бедро какого-то животного, похоже на ализавра. Но самое интересное то, что оно как будто бы наполнено другим веществом, белым по цвету, которого вы не видели в других костях. Насколько нам известно, подобная конфигурация относится к ализаврам. Поэтому мы и предполагаем, что это ему принадлежит. Здесь и другие кости ализавра.
0: Кажется, что это молодой алозавр, не так ли?
1: Да, и, наверное, один из меньших. Он немного раздавлен. И, как вы видите, здесь очень много фрагментов. Он находился возле разрушающейся горы. Если бы он остался на открытом воздухе, от него бы ничего не осталось. Я склеил эти фрагменты при помощи этилового ацетата. И когда мы будем их очищать, тогда мы при помощи специального аппарата слабой мощности мы уберем все это вяжущее вещество.
0: Давай понаблюдаем за твоей работой.

0: водой.
1: Хорошо, я покажу вам, как устраняется вяжущее вещество при помощи Чикаго, если хотите.
0: Но, Джо, мне бы хотелось, чтобы наши зрители поняли, что такая работа не проводится во время раскопок, прямо там, где мы копаем. Мы никогда не оставляем раскопанные кости незащищенными. Мы просто хотим не повредить другие кости. Мы покрываем их специальным раствором. И ты собираешься это сделать?
1: Да, у нас здесь оловянная фольга. Это говорит нам о том, что мы близко к кости, которая прямо соединяется с другой обшивкой, поэтому она так близко к поверхности.
0: И это удостоверено при помощи раствора, выделено и контролированного Дэйвом Бабитом. И Джо видит запись всего этого. Давайте посмотрим.
1: Этот уберет с кости патину. Мы избавимся от излишка полиэтилового ацетата, но это также раздробит даже и гранит. Таким образом, это хорошо для устранения раствора. И кость находится под этим местом. Нужно работать очень осторожно, снимая с нее только патину. Это прямо чудесный инструмент, и можно снять даже шеллак.
0: Но необходимо обладать огромным опытом, чтобы в точности не знать, где эта кость. Нужно и хорошее зрение, и хорошая сфера наблюдения. Нашим зрителям необходимо знать о том, что часто, когда нельзя определить разницу взглядом, прикосновение пальцев может дать нам эту информацию.
1: Необходимо владеть огромным терпением.
0: Огромным терпением. У тебя оно есть, ведь ты занимаешься этим более 20 лет. Продемонстрируй сейчас использование полиэтилового ацетата для укрепления костей. Как ты делаешь это в лаборатории?
1: И это растворяется ацетоном, а затем разрезается при помощи ацефокусного спирта. А затем этим раствором замазываем эти трещины. Он удержит все эти кости. Их даже невозможно будет разнять. Иначе потребовалось бы очень много времени, чтобы собрать все эти небольшие фрагменты. И их можно удержать вместе при помощи этого клея, который также используется и для окончательной подготовки на поверхности. И если получится слишком много излишков, мы можем их устранить при помощи как растворов, так и вот этих замечательных инструментов. Тогда будет видна только поверхность кости. Теперь я это уберу и кость возвращу на прежнее место.
0: И некоторые из костей, подготовленных Джо, экспонируются в музее. Между прочим, он является директором и хранителем своего собственного музея ископаемых. Музей горы Бланка в Кросбитоне, Техасе. Скажи им свой адрес. Где находится твой музей?
1: 124 West Main, город Кросбитон, штат Техас, недалеко от города Лабок.
0: Недалеко от Лабока. Это тоже маленький город, так что не мигайте, когда едете, а то пропустите его. У него очень профессиональный музей недалеко от Лабока. Мне было очень приятно познакомить вас сегодня с нашими раскопками. По крайней мере, мы пытаемся показать вам всю глубину этого процесса с использованием профессиональной технологии и топографии. Мы также пытаемся не огорчать и владельцев участков, на которых мы проводим раскопки. Всегда этот процесс обеспечен как и медицинским вниманием, так и техническими людьми. Ведь мы используем самые современные инструменты, хотя их приходится иногда самим изготавливать. Просто необходимо продолжать показывать подобные программы, чтобы христиане и сторонники сотворения знали, что все это происходит на очень профессиональном уровне. Джо, а сколько динозавров мы уже раскопали там?
1: Части 10.
0: Фрагменты 10 динозавров.
1: И, может быть, даже больше.
0: И, возможно, будет раскопано еще больше.

0: Приветствую, друзья. Продолжаем наши животрепещущие темы о деньгах. И сегодня поговорим о взятках. Вот христианин, христианство и взятки. Как вообще это сочетается?
1: Андрей Юнак, священнослужитель. Любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы. Наслаждается тишиной и темнотой. Считает, что все материальные блага принадлежат прежде всего Богу. Девиз – «Счастье не зависит от обстоятельств». Дмитрий Булатов, священнослужитель, доктор практической теологии, любит природу, ценит в людях доброжелательность и открытость. Считает, что материальное благо – это неплохо, но это не главное в жизни. Роман Маринин, священнослужитель, имеет образование в области администрирования и финансов. Любит интересные дискуссии, увлекается горным туризмом. Женат, воспитывает двоих детей. Артем Сорокин, владелец сети цветочных магазинов в Хакасии и Красноярском крае. Маркетолог по образованию, работал маркетологом в СМИ. Увлекается профессиональной фотографией, любит путешествовать. Женат.
2: Вопрос действительно актуальный, потому что люди еще и рассуждают. А что будет являться взяткой, а что нет.
0: Ага.
2: То есть иногда это грех, а иногда и не грех. Такие рассуждения тоже есть.
0: Ну вот надо будет эти обсуждения тоже вытащить наружу обязательно, да.
3: Слышал множество рассуждений от друзей и знакомых. Вот представляешь, как здорово моя проблема решилась. И входишь в ситуацию, слушаешь, думаешь, да, действительно, интересный вариант был. А потом мысль приходит, может быть, так не нужно было.
0: То есть он воспринял, что Бог благословил и решил его проблему, а она, оказывается, это совершенно не по Божьей воле решилась, да?
3: Ну, он считает, что Бог ему дал мудрости.
0: Он считает, что Бог благословил.
3: Как правильно сказать, преподнести этот вопрос.
0: Ага, интересно.
4: Граничит с ситуативной этикой, да? То есть в какой ситуации взятка, в какой не взятка. Ну, мне будет интересно послушать мнение специалистов.
2: А что ты, наверное, заготовил?
0: Ну, давайте сначала определимся. Это всегда плохо с точки зрения христианства или нет? Ну, вот так вот сходу рубанем. Или есть варианты, когда может быть позволительно христианину?
3: Ну, под взяткой что подразумевается? Вот конкретное какое-то более определение. Если я пришел и там, руководителю какого-то направления или собственного бизнеса дал подарок, чтобы мой вопрос решался быстрее. Это его бизнес. Он не нанятый человек, он не государственный деятель. Это является взяткой или это все-таки подарок будет?
0: А в чем отличие взятки от подарка?
2: Ну, вот, вопрос можно задать? А вы этот подарок до решения какого-то вопроса предложите или после?
4: А какая разница? Какая разница? Почему бы не подарить подарок, да, или проявить благодарность в подходящий момент? Что здесь плохого?
2: Так вот, в одном случае это благодарность, а в другом – стимул.
4: Вопрос, вопрос из какой мотивации этот подарок или эта благодарность. Но это хорошо или плохо? Ну, пусть многие люди делают добрые поступки совершенно из неправильной мотивации, но это все равно добрый поступок. Мы обсуждаем, это взятка или это благодарность, или это, ну, или это вот, что это хорошо или плохо. Вот в чем вопрос, а не в том, из какой мотивации это сделано.
2: Предложу пример. Пришел студент на экзамен с коробочкой конфет. Он может вручить ее в начале, до экзамена, а может вручить после оглашения оценок.
3: Главное ее поставить вот так перед собой, чтобы видно было,
2: что он с ней пришел.
4: Ну
2: вот в одном случае это будет действительно благодарность, и не более того, даже за плохую оценку. А в другом случае это будет благодарность в кавычках.
4: Почему?
2: Потому что есть желание, чтобы эта коробочка конфет повлияла на оценку.
4: И что здесь плохого? Что плохого в этом желании?
2: Ну, как минимум, не совсем справедливая оценка знаний.
4: А почему эта коробочка вообще должна повлиять на оценку? Мудрый преподаватель, он как-то
0: скажет
4: должен...
0: Скажет спасибо, поставит два, да?
2: Ну, действительно, в моей школе была одна педагог, которая говорила на экзамены, перед экзаменом даже ни в коем случае ничего не приносите, это никак не повлияет на ваши оценки. Она это говорила вслух. Но не все же так поступают.
5: Несите после экзамена, да.
3: Тут вопрос в том, что внутри мы чувствуем и к кому мы идем. Потому что вот тот пример, про который я сказал, когда ты идешь к предпринимателю и что-то ему даришь, то он сам вправе принимать решение. А в другом случае государство наделяет его принимать решение. И он может это сделать в ту сторону или в другую сторону. И если он обязан будет в одну сторону решение принять, но наш подарок меняет его решение, это, наверное, будет взятка. Но если мы идем с добрым сердцем и этот подарок отдаем, будет ли это подарок или взятка все-таки?
2: Тут есть еще одна сторона. Это случай, когда я конкретно нарушил закон, и при помощи каких-то средств пытаюсь выйти сухим
4: откупиться,
2: из воды, откупиться. Да. Еду на автомобиле, нарушил правила дорожного движения, и вместо того, чтобы заплатить штраф в определенном размере, я плачу в два раза меньше, к примеру. Вот здесь уже конкретный вариант взятки.
3: Угу. Ну, более того, мы знаем эту практику, когда так сидят, смотрят на нас и говорят, ну что, вам помочь в решении вашей проблемы или
2: что
3: нет?
2: Что будем делать?
0: Что будем делать, обычно говорят, да.
3: То есть подталкивают, да, даже к совершению этого нарушения часто.
4: Угу. Мне кажется, вот то, что сказал Артем, это очень очевидно. Да? Вот я хочу библейский текст прочитать из книги «Притч». Здесь написано: «Подарок тайный тушит гнев, и дар в пазуху сильную ярость». Может быть, кто-то не ожидал из Библии вот такие тексты услышать, да, потому что понятно, у нас ассоциация, что взятка — это плохо, да. Но вот здесь написано, что дар в пазуху тушит сильную ярость. То есть когда-то это как-то может помочь. Но интересно, что дальше следующий текст говорит, что соблюдение правосудия — радость для праведника и страх для делающих зло. Бывают подарки, бывает дар в пазуху даже, который делает праведный человек, для него это правосудие и радость и так далее. Вот я вспоминаю просто историю, например, Иаков, да, он возвращается на встречу с братом, но вы помните, что он делает? Он посылает одни подарки, другие подарки, третьи подарки, и вот почему? Он пытается вот эту ярость брата своего как-то задобрить, это поступок, нельзя назвать взяткой. Ни в коем случае нельзя назвать взяткой. И неправедным деянием тоже нельзя назвать. Потому что вот когда вот, рассматриваешь случай, что идешь к предпринимателю, от которого зависит решение, да, ты почему не можешь повлиять на его хорошее настроение каким-то приятным подарком и так далее. Но когда ты идешь к чиновнику, который должен это сделать, но он у тебя вымогает, да? Угу. Вот это уже взятка.
0: Или наоборот, должен это не сделать, а ты хочешь его...
4: Да, это... да, или должен не сделать, а ты его мотивируешь, да? Угу. Вот. Это совершенно другой вопрос. Но в связи с этим все равно возникает другой вопрос. А если мы в такой реальности, если по-другому вопросы не решаются, а что остается делать верующему человеку, если он хочет какое-то дело, например, продвинуть, да, но оно по-другому не решается. Здесь вот так, вот мы вот в такой реальности. Тогда что делать? Прибегать к взяткам так? Или все-таки оставаться вот...
3: Мне почему-то на ум пришел случай, когда Моисей с народом стоял перед морем, и весь народ сзади считал, что никаких вариантов нету. Мы погибнем. Они начали кричать, роптать, но Моисей знал, кому нужно доверять. Я считаю, что безвыходные ситуации не существуют просто. Это невозможно. Если ты верующий человек, если ты есть у тебя какие-то этические понятия и нормы, то ты будешь выход искать. Его можно найти. А слово «нельзя» — это, скорее всего, оправдание будет. Угу. Ну нет, так нельзя. Ну, не выйдет решение ситуации. Можно, просто нет желания искать этого выхода.
2: Ну а другой вариант можно предложить из практической жизни. Я думаю, вот многие зрители слушают сейчас и говорят, у меня были обстоятельства, когда я не мог не дать. Когда человек приходит, или мужчина привозит свою жену в роддом. И там понимает, что либо она будет там страдать, либо он сейчас
4: либо в
2: просто поговорит с кем-то, кому-то что-то подарит, и все будет совершенно иначе. И вот мужчина в подобных ситуациях, я думаю, чаще всего принимает решение облегчить страдания своей супруги.
4: Даже верующий человек.
2: Да?
4: И для него дико, как я поступлю по-другому? Ведь здесь он решает этот вопрос не с перспективы, взятка или это не взятка, mm-hmm. а с перспективы сделать своей жене хорошо, да, или оставить ее в других условиях, более худших.
2: Ну, может быть, подобные вопросы стоит рассматривать как вымогательство со стороны людей, которые не делают добросовестно свою работу.
0: Если рассматривать это с точки зрения вымогательства, тогда стоит другой текст, что не протився даже злому.
4: Да.
2: Ну да.
0: То есть, если от тебя прям вот вымогают, то получается, Библия оправдывает, если с тебя требуют, и ты даешь. А в каком случае тогда мы переступаем другую черту, что давая, мы поощряем. И когда у нас вымогают, почему бы не сказать «извини», но это тоже есть закон. И пригласить кого следует, и задокументировать этот вопрос, и чтобы перестали вымогать.
3: Одна знакомая моя пошла к главврачу и говорит, я бы хотела палату, конечно, получше, сама договорилась, не супруг еще. Угу. Но я не хочу это делать вот окольными путями, кому-то на руку давать. Она получила приходник на руки, где ей написали добровольное пожертвование на жалюзи. Ага. Она посчитала, что все в порядке. Я поступила честно, вот у меня есть документ, я внесла, и с другой стороны у меня более лучшие условия. Вот это хорошо или плохо?
0: Но это, вот этот вариант, по крайней мере, он звучит как обход такой, скорее даже своей совести, чем закона, потому что, по большому счету, палату ей предлагали на общих основаниях, а добровольные пожертвования с выбором палаты, по идее, не должны были никаким образом пересекаться, иначе это уже не совсем добровольные пожертвования.
2: Но они свое дело сделали.
0: Ну, сделали, но вопрос, законно или нет. Она же говорила, что она не хочет это делать неправильно. Но
2: можно из Евангелия от Луки прочитать несколько слов? «Благословляйте проклинающих вас, молитесь за обижающих вас, ударившего тебя по щеке, подстави другую, и отнимающему у тебя верхнюю одежду, не препятствуй взять рубашку. Всякому просящему у тебя давай, от взявшего твою не требуй назад». Может быть, стоит говорить о людях, которые требуют таким образом, потому что мы прекрасно понимаем, в некоторых обстоятельствах жизни просто требуют.
4: И ты не препятствуешь.
2: И человек понимает, что если он сейчас не даст эти деньги, то просто операцию никто даже не начнет делать. Угу. И вот в подобных ситуациях, я думаю, Библия как раз-таки говорит, что это не взятка. Угу. Это совершенно другие обстоятельства. Тебя требуют, у тебя нет другого выбора. И этот человек будет отвечать перед Богом за свои деяния.
3: Вспоминаю случай, когда в гаишной машине мне... циферкой на рации показывают 2-2 канал. Я долго не мог понять, в чем дело. Потом я понимаю, 2-2 канал — это 2000 рублей. Когда я понимаю, я делаю вид, что до сих пор не понимаю. Они еще раз показывают, посмотри внимательно туда. Вы знаете, говорю, ребят, я со своей машины снял антирадар. Теперь я не мерю, ну, я не ищу ваших камер, потому что я стараюсь ездить законно. Я плачу налоги государству, честно, со своего бизнеса. Многие люди не платят, а я решил платить. Я говорю, я христианин, я хожу в церковь. Ребят, ну, у меня есть эти финансы в кошельке, и у меня рука чешется. Открыть кошелек, достать эту купюру и дать вам. Тем более, ну, я имею эту возможность сделать. Но моя вера не позволяет это сделать. Вы извините, пожалуйста, если нужно писать протокол, вы его пишите. Они переглянулись, сказали... иди. Я думаю, что есть смысл пообщаться с тем человеком, который вымогает и требует, ну, на какие-то моральные, может быть, моменты подавить, рассказать, что у тебя внутри происходит. Все люди все равно люди.
2: Угу. Да, это как однажды знакомый мне рассказывал, вот в подобной ситуации в машине ему сотрудник конфетку показывает и говорит, ты знаешь, я хочу продать тебе эту конфетку. Угу. Обход закона. Вроде бы и не взятка, конфетку продал.
0: Но в этом вопросе другой умудрился купить у сотрудника ручку, но купил ее недорого. Что самое интересное, он купил ее по цене ручки. Вот. Ну, может быть, с немного больше, но рублей 50 он за эту ручку отдал ему. А когда коснулось дела писать протокол, а у сотрудника ручки нет.
2: Это же бизнес.
0: Так что он проявил смекалку в этом вопросе. Но смекалка смекалкой. На самом деле, действительно, люди некоторые пытаются оправдать вот подобные поступки свои, когда им приходится давать, или когда они считают, что им приходится давать, говоря, что это такие, таковы обстоятельства. Это не они такие, это обстоятельства такие заставляют их. И в этом вопросе действительно очень сложно и людей судить, потому что не каждый может почитать Библию и найти в ней оправдание или, наоборот, осуждение. Он смотрит, исходя из тех обстоятельств, которые у него есть. А может быть, вот в вашем случае у вас были те 2000 рублей, которые они у вас хотели, но решилось все другим путем. А если человек попадает совершенно там, где он не рассчитывал, и ему говорят, извини, это может решиться за вот такую сумму, а она у тебя есть, а может не решиться, и решиться за другую сумму законно, но у тебя ее в принципе нет. Вот. Как ему тогда в этом случае быть? И этот человек в итоге говорит, Бог меня благословил, он дал мне выход дешевле. И он читает это благословение. Является ли это благословение? Или это было искушение?
4: Вот как мне кажется, что мы знаем, что во времена Христа Израиль, он как бы находился под римлянами. Он им платил налоги. И вообще, вот из всего контекста Нового Завета сквозит, что любой иудей, живший во времена Христа, если ему удавалось не заплатить налоги, он не считал это грехом или проклятием, он считал это благословением. Вот такое мышление было у людей.
0: Ну и Христос, обстоятельства Божьи. Ну и Христос перевернул это мышление, сказав, извините, вот это Кесарево, отдай Кесарево.
2: Да, совершенно верно. Там они два раза налоги платили. Вот в этом была их проблема. Они считали, что Кесарю не должны платить.
4: Да.
2: Они были рабами.
4: И поэтому они всякий раз, когда уходили от налогов, они считали это благословением. И говорят, Бог меня благословил. Ну вот как вот, да, я нашел более дешевый путь, по Божьей милости.
2: Ну в нашей стране это не работает.
4: В нашей стране не работает.
2: Мы не рабы.
3: Ну да, можно сказать, мы живем в свободной стране, у нас страна такая богатая нефтью. Как вот можно привести пример? Там, в Саудовской Аравии ты рождаешься, ты сразу гражданин, и у тебя там карточка с круглой суммой лежит, потому что ты владелец нефти. Можно сказать, я же тоже владелец нефти, а государство на меня накидывает там какие-то обязательства, налоги, лишнее что-то требует с меня. Очень легко соскользнуть с этой темы.
0: Обратите внимание, что Библия осуждает вот подарки или взяточничество, как вот мы определяли, да, там, где это касается правосудия. Uh-huh. А, если ты хочешь таким образом повлиять на правосудие, то так делать нельзя. Если ты таким образом хочешь там потушить гнев, вот то, что вот вы читали, или просто расположить к себе какого-то человека, то подарок не возбраняется. Значит, получается весь вопрос мотива. Но с другой стороны, говоря о правосудии, а разве не нарушается правосудие вымогательством подобной взятки? Нарушается. И в то же самое время сказано, не протився злому, или если он тебя будет требовать, ты ему дай, и не препятствуй ему забрать и даже больше, чем он хочет. Тогда это получается... Это что же противоречие правосудию?
3: Кто будет отвечать за действия того человека, кто что-то нарушил или вымогает у тебя? Да. Ты или Бог у него спросит лично?
4: Ты должен поступать честно. Если вот вопрос от тебя зависит, взять взятку или не взять, да, вот ты должен поступать честно. А если ты попал в такие обстоятельства, то я бы вот согласился с ведущим, что осуждать человека, дающему так, по нашему так сейчас вот разговору, взятку, это не всегда очень однозначно. Здесь нужно быть очень осторожным, прежде чем осудить такого человека.
0: Мы не знаем ни его обстоятельств, ни тех обстоятельств вообще ситуации.
4: Но мы знаем действительность, в которой мы живем, что это очень популярно сегодня. Это реальность, в которой мы живем. Большинство вопросов так серьезных решаются именно вот
0: Многие люди, на самом деле, вот с кем я общаюсь, они вообще не относятся к подобной ситуации как к взятке. Они относятся к этому как к естественной плате за определенные услуги. Да. Вот эта услуга стоит столько, и все. И для них это просто цена услуги, никак не
4: взятка. Конечно, вообще даже не стоит вопрос, взятка это или нет.
0: Ну, вот. Особенно, что касается здравоохранения, потому что, действительно, вы сказали, ну а что мне позволить, чтобы близкий мне человек страдал или вообще умер просто потому, что ему откажется делать какую-то операцию. Вот. И я тогда становлюсь заложником ситуации. В этом плане интересно, оно может быть параллельно, но в Священном

0: Писании есть, ну, принцип, что ли, он показан в отношении священников, когда Христос говорит, что вы вот обратите внимание, священники в храме нарушают субботу, но невиновны. То есть они должны были свято блюсти эту субботу, ничего в этот день не делать. Но священники в храме занимались работой. Им нужно было приносить жертвы, а это нужно было заколоть, это нужно было освежевать, это нужно... Это работа та еще. И Христос, комментируя их служение, он не говорит, что они не нарушают субботу. Он говорит, они нарушают, потому что делают работу, но при этом невиновны, потому что есть какой-то другой принцип или какое-то другое требование, которое стоит выше. В данном случае это было требование совершить то служение, на которое они поставлены. Можем ли мы сказать, что и в этом случае есть какая-то градация законов или требований по отношению к христианину и христианской жизни?
1: Думается мне, что здесь тоже стоит разделить некоторые вещи. В одном случае, когда человек... дарит подарок или дает взятку, это можно как угодно назвать, но смысл не меняется. В одном случае это просто благодарность или расположение к себе. И здесь не виновен ни один, ни другой. Во втором случае, когда человек нарушил закон и пытается задобрить сотрудника, он виновен, но может стать виновным этот сотрудник, когда он берет. Или наоборот, когда сотрудник предлагает возможность решить проблему иначе. Виновные вдвоем. Тут еще, мне понравилось, вы затронули тему мотивации. А что пытаюсь я достичь? Чего я пытаюсь достичь вот этим подарком или взяткой, или как хотите его называйте? Если действительно я там ставлю машину под ворота своему соседу, он на меня постоянно ругается, я ему тортик подарил, чтобы он не гневался на меня. Или... другие обстоятельства, о которых мы уже поговорили. Вопрос мотивации очень важен здесь. И, возможно, даже стоит поговорить, вот мы говорили вначале, да, экзамен. Человек, студент, который несет подарок своему преподавателю и дарит его до сдачи экзамена, где-то в глубине души рассчитывает на то, что, зная на четверочку, он получит пятерочку, потому что расположил к себе своего преподавателя.
2: Ну, если человек делает свое дело, будь то учитель или будь то судья, почему мы, ну, должны благодарить его за его работу? Другой момент, если, к примеру, ты знаешь, что это учительница, ну, как отец или как мать рассуждать можно, если эта учительница хорошо выполняет свою работу, она, ну, ты не узнаешь своего сына или дочку, потому что она делает преобразование. Он идет в школу, улыбаясь, с хорошим настроением. Разве плохо взять и прийти с коробкой конфет в этом случае?
1: Так после?
2: Я думаю, что нет.
1: Лучше после тогда.
0: Ну, нужно ли благодарить? Ну, в конце концов, вы же своей жене говорите спасибо после обеда.
1: Да.
0: Вот. И, хотя это была ее обязанность в некотором роде.
3: Да. Я думаю, что мы не сможем здесь дать универсального правила, да, потому что даже верующие люди в этом вопросе разделяются. И одни, как вот было сказано, считают это просто платой за услуги, а другие считают это, ну, как грехом, беззаконием. У них немножко другой принцип. Поэтому здесь можно какой-то дать совет. Поступать по вере. И вот буквально недавно со мной делилась одна женщина очень интересным опытом. Она тоже преподаватель в ВУЗе. И к ней подходили с таким предложением решить те или иные вопросы, я так понимаю, за определенные благодарности тогда, да? И она пыталась объяснить, что это не ее метод, что она так не работает. И вот говорит, сколько я бы не приводила вот так вот своими словами различные аргументы, начинает опять с другой стороны там подъезжать, с третьей, пятой, говорит, и тогда я просто открывала Библию и цитировала библейский текст. И вот, говорит, несколько раз, как я только открываю Библию и цитирую библейский текст, люди извинялись и говорили, извините. И вопрос решался, они больше не докучали ее. Это, конечно, очень серьезный опыт. Вот, например, это опыт веры. Человек поступал на основании своей веры. Да? И Слово Божие вот в таких ситуациях помогало решить верующему человеку. Да? Но тут ситуация, когда ей предлагали. Вот, конечно.
2: Я думаю, в каждый момент мы четко чувствуем, что у нас происходит внутри и для чего мы хотим подарок этот преподнести. Я думаю, что совесть, Бог однозначно стучится, если мы что-то делаем не так. Тут большая проблема возникает, если ты глушишь эту совесть и говоришь, нет, это у меня тут благие и хорошие намерения. В каждого человека заложено это умение различать, наверное. И если стук этот игнорируется, ничего хорошего не происходит. Правильно, универсального, наверное, нету, но в любом случае ты услышишь, правильно ты делаешь или нет. Главное не сказать. Все хорошо, все в порядке. А послушаться того, что ты чувствуешь внутри, где-то лучше не сделать. Не догнуть чуть-чуть, чем перегнуть и проблем привести себе больше.
1: Ну, лишь бы не получилось так, что человек привык уже давать. Мы же выросли в какой стране? Где все вокруг колхозное, все вокруг мое? И при таких обстоятельствах, конечно, человеку иногда стоит открыть Священное Писание и прочитать, увидеть, что советует Господь.
0: Определиться для себя с определенными принципами.
1: Да, это очень важно.
0: Я попытаюсь подытожить немножко, как время подходит к концу. Я вижу так, что те вещи, которые касаются жизни или здоровья людей, они в любом случае превалируют над некоторыми другими, может быть, даже и моральными принципами, может, даже принципами десятисловия или закона Божьего, потому как жизнь человека, она в любом случае будет важнее, чем какой-то подарок, говоря вот о нашей теме. И если тебя вынуждают дать подарок для того, чтобы спасти жизнь, я считаю, не просто здесь нельзя упираться и говорить, нет, я не могу, это взятка, а скорее наоборот, ты будешь виновен, если ты этого не сделаешь, ты будешь виновен в крови того человека, который погибнет. Во всех же других случаях здесь стоит вопрос, действительно, законно или незаконно, и твоих мотивов, чего ты пытаешься достичь. Ну и в любом случае очень важно следить за своей совестью и своими взаимоотношениями с Богом, потому что Бог подсказывает, как себя вести и что делать. Спасибо вам, друзья. Продолжим еще в следующий раз. У нас есть еще тема схожая, но затрагивающая немножко бизнес. Это тема откатов. Мы увидимся с вами в следующий раз, поговорим о ней.

0: Здравствуйте. Мнение о том, в каком возрасте стоит отдавать ребенка в школу, до сих пор расходится. Между тем, определение степени готовности к школе очень важно не только для успешного обучения, но и для формирования личности ребенка в целом. Сегодня у нас в гостях детский психолог Диана Федосева. Скажите, Диана, а на что в первую очередь стоит обратить внимание, решая вопрос, в каком же возрасте отдавать ребенка в школу?
1: В первую очередь, нам нужно обратить внимание на само желание ребенка учиться или играть. Существует такой короткий тест, когда ребенку 6 лет, ну и 7 тоже, при определении его готовности к школе задают короткий вопрос. Тебе что нравится больше делать, играть или учиться? И дети, которые хотят больше играть, понятно, они, скорее всего, еще не готовы заниматься и сидеть длительное время. Они говорят, мы хотим еще играть. А те, которые уже проявляют интерес к учебной деятельности, к занятиям, они говорят, что нам больше нравится заниматься. И называют даже, какие занятия им нравятся, как правило. Но, опять же, психологи подчеркивают, что лучше достигнуть возраста 7 лет и пойти в школу уже в этом возрасте.
0: Почему?
1: Ну, потому что произошел полноценный, наверное, переход к учебной деятельности, ребенок уже полностью готов. Но шестилетки, они не всегда, чаще всего дети 6 лет, они все-таки предпочитают еще играть, а не учиться. И они это озвучивают, да, что им нравится играть еще.
0: А может быть так, что ребенок вроде бы и знаниями интересуется, и учиться хочет. Вот вспоминаю свою самую младшую, сестры за уроками, она берет их какие-то тетрадки прошлых лет, пишет там что-то. Но, решая вопрос, отдавать ли ее в школу, я понимала, что она физически недостаточно окрепшая. Может ли это быть причиной для того, чтобы ребеночка еще немножко не отдавать в школу, подождать?
1: Физически недостаточно окрепшая по состоянию здоровья или...
0: Ну, я вижу, что ей нужно очень много спать, ей трудно просыпаться утром. Рано, потому что спать ей нужно 12 часов. Было вот так.
1: Ну, опять же, наверное, все зависит индивидуально от ребенка, но, тем не менее, режим дня дошкольника, он немножечко должен быть, ну, другим, понятно, да, что ребенок постепенно к этому режиму пристраиваясь, и уже, ну, правда, к 7 годам они уже переходят все равно на один сон, это ночной. Просто раньше ложиться и раньше вставать. А в целом, скорее всего, и чаще всего психологи смотрят еще не только на мотивацию, желание учиться, но и на умение общаться со сверстниками. Вот
0: да.
1: В чем и плюс,
0: общаться
1: говорят.
0: Да. Много.
1: Вот в чем и плюс, наверное, дошкольного воспитания, когда ребенок садовский, когда он развивается в коллективе, общается с детьми, это умение выстраивать отношения, подчиняться общим нормам, правилам коллектива, там, общества в целом. И когда он приходит в класс, он уже знает, что есть учитель, которого мы должны слушать, есть детки, с которыми мы должны правильно выстраивать отношения, неконфликтные, да, отношения сотрудничества. Это умение управлять своим поведением и сидеть. В моей практике был даже такой случай, когда ребенок полностью интеллектуально готовый, с высоким уровнем IQ пришел на тестирование в школу-лицей, но выполнять задание не захотел, он стал, пошел заниматься своими делами. Играть, то есть там что-то
0: то
1: делать.
0: То есть он не понимал, что когда тебя просят, нужно делать?
1: Просто не хотел, не умел достаточно управлять своим поведением и подчинять свое поведение правилам. Ну, конкретно в данной ситуации были свои правила, что нужно было сесть, выполнить какие-то задания.
0: То есть ребенок должен научиться уже понимать, что в классе присутствует взрослый учитель, которого он должен слушаться и выполнять то, что тот говорит, да?
1: Да, потому что у него возникают новые отношения, отношения со сверстниками, понятно, и учитель — это новая позиция. Он же не просто как воспитатель играет, хотя его тоже слушает, хотя он тоже в какой-то степени учит, но там уже другие требования, они более, наверное, такие жесткие в каком-то смысле, да, и ребенок уже не играет, он сидит, хотя первый класс, опять же, он дает время на игру детям, да, создает для этого условия, но, тем не менее, учителя нужно слушаться, выполнять его требования, слушать его внимательно, не перебивая, слушать ответы своих сверстников, не перебивая. Вот с такими навыками ребенок и должен пойти в школу. И этому приучают уже, ну, где-то в подготовительной группе строго, да, что это нужно уметь делать.
0: Кроме того, слушать, ребенок, да, наверное, должен еще понимать, что когда он находится в классе, он, например, не может достать там яблоко из портфеля, начать есть, ходить по классу во время урока, да, то есть он должен адекватно понимать обстановку, в которой он находится, и следовать правилам поведения там.
1: Ну, как раз-таки, наверное, дети, которые в детский сад ходили, они все-таки понимают, что когда занятие, это занятие, мы, скорее всего, там занимаемся, мы не кушаем и не занимаемся какими-то своими делами. То есть всему свое время, и этому приучают детей, что каждая вещь свое время, да. Заниматься, играть, спать, и это не нужно путать, эти понятия.
0: Кстати, моим дочкам, они у меня не ходили так вот на полное время детский сад, им помогло то, что они пошли в подготовительный класс музыкальной школы, где, в принципе, тоже класс, тоже учитель, и это помогло им понять, кто есть кто и как себя здесь надо вести. Что могут еще сделать родители, чтобы помочь ребенку с первых дней в школе чувствовать себя комфортно и хорошо учиться? Что можно сделать уже до школы? Вот мы, значит, сказали о том, что режим дня, да, нужно ближе к школе уже начинать перестраивать, да, чтобы больше...
1: Ну, вообще детский организм даже устроен так, что они уже в подготовительной группе, они меньше хотят спать днем и переходят постепенно, да, на режим одного сна вечером. То есть сам организм
0: пораньше
1: постепенно...
0: Пораньше укладывать их спать и пораньше уже будить перед школой.
1: Угу. Вот. Сам организм все равно к школе постепенно он перестраивается. Режим дня... Да, конечно, мы говорим о том, что нужно посмотреть и на уровень интеллектуальной готовности, хотя он не является обязательным, да, что мы обязательно должны...
0: А сейчас только на это и обращают внимание.
1: К сожалению, существуют требования в школах, что ребенок при поступлении должен уметь читать, писать, там, считать. Да, и мы учим это, и дети ходят в развивающие центры, но не понимают смыслового содержания текста, соотношения чисел, то есть, и потом даже их сверстники, которые не умели читать, и которые постепенно осваивают эту, ну, скажем, постепенно осваивают навыки чтения, они даже их догоняют и обгоняют. И когда это происходит своевременно, в свой возрастной период, скажем так. И интеллектуальная готовность должна быть, да, и детский сад дает необходимую базу ребенку. Но сказать, что вот интеллектуальная готовность – это самое главное и важное условие для поступления в школу – это нет. Конечно, прежде всего, это желание

0: учиться, если ребенок хочет, и он пойдет, и он будет учиться, это важно. И вот социальная зрелость, то есть умение...
1: Что сюда входит?
0: Умение взаимодействовать, общаться, строить взаимоотношения с окружающим, подчиняться нормам и правилам общества. Ну, и хорошо. Принять на себя постепенно роль еще
1: если
0: ученика.
1: Если ребенок, мы видим, что у него не очень получается общаться, как можно его подготовить в школу? То есть интеллектуальное развитие ему обеспечит развивающий центр, или мы дома как-то пытаемся его обучить этому? Как ребенка, ну, подучить, что ли, общаться перед школой?
0: Понимаете, дело в том, что сами навыки общения, потребность в общении у детей созревают достаточно рано, еще когда они дошкольники, когда им 4, и даже раньше. И поэтому мы уже, когда он еще маленький, обращаем внимание на то, как нужно общаться неконфликтно, как нужно делиться игрушками, как плохо, как хорошо себя вести, акцентировать, да, внимание на том, как, что плохо и что хорошо. Да. Вот эти нормы моральные, нравственные, они прививаются с самого начала. И когда он уже вырастает в игре, он учится строить взаимоотношения, потому что в игре ребенок также учится социализироваться.
1: Значит, просто интеллектуальной подготовки к школе, обучение его письму, чтению, математике, этого недостаточно. Что же вообще должна в себя включать подготовка ребенка к школе?
0: Сама психологическая готовность к школе, она состоит из нескольких компонентов. Как я говорила, первое, самое важное, это мотивация, то есть желание ребенка учиться, что, скорее всего, приведет к положительному результату, к хорошей подготовке и вообще хорошему обучению впоследствии. Второе, это, конечно, интеллектуальное развитие, где ребенок не просто умеет читать и писать, умеет устанавливать логические связи, причинно-следственные, знает всю базу детского сада, да, не просто умеет читать до 100, но и знает об отношениях чисел, соотношениях чисел, больше, меньше и так далее. То есть интеллектуальное развитие, оно также важно. Ну и один из самых важных компонентов – это еще волевая готовность, когда ребенок должен уметь управлять своим поведением, быть усидчивым, уметь высидеть этот урок, который длится 35-45 минут, да, уметь управлять своим поведением, подчинять свое поведение нормам и правилам класса, общества, группы, коллектива. Да, все это должно быть. И, конечно, очень важно социальное умение общаться со сверстниками, умение правильно принимать статус учителя, подчиняться, да, ну, там, выполнять его инструкции, слышать его, слушать его и выполнять и задания, которые он дает и так далее. Ну и, конечно, ребенок принимает на себя новый статус. Это статус, социальный статус ученика, который также связан еще с кризисом 7 лет, да, потому что все-таки новый вид деятельности учебный, да. Этот переход, он тоже немножечко болезненен для них, но не так, наверное, как кризис 3 лет.
1: Самое первое, вы сказали, мотивация, да? Можно ли как-то повысить мотивацию ребенка к школе?
0: Я могу рассказать о своей работе, о том, что в нашем дошкольном учреждении мы работаем над мотивацией, потому что у детей при тестировании в школу очень часто возникает проблема с этим. То есть желание учиться у них пропадает, и зачастую это связано как раз-таки с тем, что они раньше времени начинают учиться. То есть они учат буквы, они учат цифры, они обучаются, а потом, когда
1: приходят... уже устают.
0: Да, а как правило, мне кажется, ребенку гораздо интереснее, когда хоть что-то неизвестное его ждет в школе, хоть что-то, хоть чем-то его можно завлечь, да, какой-то новой, интересной деятельностью, чтобы у него было это желание. Поэтому хорошо, когда все, конечно, своевременно. Поэтому мотивация, она, конечно, важна. Конечно, если ребенок хочет, он выучится, он научится. И в школе не обязательно условие, что ребенок должен уметь читать и писать, да? Хотя во многих школах, и хороших там школах, лицеях и так далее, проводят тестирование. Но законодательно ребенок не обязан при поступлении в школу уметь читать, да, и тем более там писать. Но, однако, в подготовительной группе они проводят звукобуквенный анализ, они изучают зрительный образ буквы, они учатся отличать звуки, да, и как они обозначаются. То есть вот этот анализ, это все, и потихонечку переходит к чтению, все это происходит уже в возрасте 6-7 лет. То есть это все есть в самой программе детского сада. Может быть, и не нужно раньше времени ребенку отдавать в эти центры, где их будут в 2-3 года учить уже буквы, да? Учить буквам, учить читать.
1: Как же вам все-таки удается повысить мотивацию детей? Вы говорите, что вы работаете над этим.
0: Одно из направлений при подготовке детей к школе, да, психологическая готовность, включает в себя мотивационную. И в психологии, в нашей дошкольной, существует программа мотивационной готовности, называется «Лесная школа», которая разработана в форме сказок. И поскольку дети, дошкольники, они любят сказки, они их слушают с удовольствием, они черпают оттуда какой-то назидательный момент, да, они чему-то учатся, то в психологии тоже используется сказкотерапия, да, на разные...

0: Там сорока, которая давала звонок, был сторож. И рассказываем о том, как детки в первый раз пошли в школу, и как они боялись в первый раз в школу, как с этими страхами школьными бороться. То есть вот такие разные моменты.
1: То есть это вы даже и готовитесь, уже проговариваете те моменты, которые ожидают потом ребенка
0: да,
1: в школе.
0: Да, это не, еще связано с правилами да, поведения в школе. Ну, вообще интерес к самому предмету школы, о том, что там будут занятия, о том, в какие игры можно играть на переменах, что это не должны быть подвижные игры, что нельзя бегать по партам. Да, должны быть тихие, тихие, спокойные игры. Вот все через сказку как бы мы им преподносим. И дети слушают, анализируют, да, и позже, наверное, мы уже переносим это уже в настоящую жизнь, где мы вводим детей в школу, которая у нас находится тоже при нашем учреждении. Начальная школа открылась для того, чтобы дети также познакомились со школой. Мы вводим их на урок. В школьную библиотеку, на урок, где они смотрят, как проходит урок, в какой форме, как дети себя ведут, как учитель себя ведет. То есть вызываем определенный интерес тоже этим, вот такой работой. Поэтому, да, работа объемная. Конечно, мы очень много времени уделяем еще развитию слухового внимания детей, потому что это одна из проблем.
1: Да, это тоже очень важно в школе.
0: Все-таки слышать инструкцию педагога и выполнять ее для дошкольника, это бывает очень трудно. Здесь нам помогают графические диктанты, которых тоже множество разработано. И проводим, поскольку у детей еще должны быть сформированы графомоторные навыки, они же смотрят, что делает учитель на доске, и потом должны это воспроизвести, вот такие элементы какие-то, даем прописи, да, конечно, даем печатный вариант букв, неписьменные, какие-то элементы прописываем, но все только, скажем так, основа дается какая-то. В школе уже более глубоко, наверное.
1: То есть главная задача – это повысить мотивацию?
0: Желание, да, всячески привлекая внимание детей к школе, к тому, что там происходит, и к новой, наверное, социальной роли. Потому что у детей все-таки интерес к тому, что они будут теперь знающими, умеющими, какими-то новой социальной роли, их очень привлекает
1: да.
0: в этом возрасте.
1: Они любят выбирать форму, рюкзак себе, школьные принадлежности, особенно в первый класс, мечтают о том, какая у них будет учительница. А что касается вот социальных навыков, здесь можно что-то сделать или если у ребенка есть уже, вот если у ребенка уже есть какие-то проблемы в общении до школы, но все равно в конце концов ему предстоит пойти в школу. Как ему помочь, чтобы легче было адаптироваться там среди сверстников?
0: Ну, в первую очередь, когда, если психолог работает в дошкольном учреждении, видит ребенка, который плохо общается, или закрыт, или тревожный, да, есть причин этому может быть много. Конечно, он берет и при разрешении родителей письменном проводит с этим ребенком тестирование, общается с ним, дает ряд тестов, это более три, как минимум, то есть по одному тесту нельзя определить, какая проблема. Возможно, что-то произошло, какой-то случай, какая-то проблема, что-то вызвало, может быть, это вообще психологическая травма, может быть, это испуг, может быть, что-то в семье случилось или с детьми в коллективе. Через общение, тестирование, наверное, это все можно выявить и потом уже над этой проблемой работать. То есть этот случай, каждый случай бывает очень частный, индивидуальный.
1: Почему то есть здесь проблема? Уже нужно вмешательство специалиста? Родителям самим не справиться?
0: Если мы видим, что у ребенка патологически выраженная тревожность, страхи, и он действительно, ну, допустим, не хочет общаться или боится общения. Возможно, это вообще нарушение аутистического спектра, когда ребенок, у ребенка сложности, некая цикличность в поведении, он опасается общения.
1: Это уже такие диагнозы,
0: то есть
1: которые
0: бывают разные.
1: Родителям не разобраться.
0: Можно увидеть, и можно обратиться к специалистам, который поможет. Просто хотя бы разобрать, это какая-то проблема, которая возникла в общении с другими детьми. Почему? Может быть, они поссорились, может быть, случился конфликт, почему он перестал общаться? Или его не приняли в игру, или что? Почему он замкнулся? Или у него действительно какие-то серьезные нарушения? То есть это требует обследования определенного. То есть нужно знать точно причины и как с этим потом бороться, да, с этими проблемами.
1: Спасибо, Диана. Это очень важная для каждого родителя тема – понять, когда же ребенок может наконец-то пойти в школу. Спасибо и вам, дорогие друзья, что провели это время с нами. Пусть Бог даст нам мудрости и чуткости в отношениях с нашими детьми.

0: Здравствуйте. Похоже на цунами. Так Джон Джеймс описывал невероятный успех его группы Newsboys. Но сам он начал вести двойную жизнь и лишился всего, что любил. Джона затянуло в воронку алкоголя, наркотиков и измен. Выхода он не видел. Здравствуйте. Меня зовут Джон Джеймс. Я бывший солист и основатель группы Newsboys. И это моя история. Я родился в неблагополучной семье. Мой отец просто бросил нас. В то время я испытывал невероятное одиночество. Люди часто говорили мне: «Ты бестолковый, безнадежный, бесполезный, из тебя ничего не выйдет». Когда мне было 15, мой отец пережил встречу с Богом и искренне покаялся. После этого он решил, что приведет всю свою семью, даже бывшую, к Господу. Это было странно. Ведь тот человек, который был виноват в развале нашей семьи, стал человеком, которого Бог использовал в качестве чуда надежды. И когда мне было 19, Бог послал мне удивительную встречу. Я познакомился с молодым барабанщиком. Он и его друзья мечтали создать коллектив. И вскоре появилась группа Newsboys. Я стал в ней солистом. Это было начало невероятного путешествия. Мы писали музыку с надеждой, которую можно найти лишь во Христе. Я участвовал в записи первых 6 альбомов. Первый назывался «Read All About It». Затем были «Palace for Wimps», «Boys Will Be Boys» и альбом «Not Ashamed». Далее «Going Public» и «Take Me To Your Leader». Нас накрыло успехом, как цунами. Нам приходилось работать так много, как никогда. Были продолжительные туры. Мы начали продавать сотни тысяч альбомов. Получили награды за лучшую рок-песню и лучшую рок-группу года. У нас начали появляться золотые альбомы. Мы женились, создавали семьи, рожали детей. К нам пришло невероятное богатство. Красивые дома, машины. Мы жили американской мечтой. Деньги, успех, слава. Все это имеет способность раскрывать проблемы в характере. Легко быть чудесным на расстоянии, когда ты в свете софитов. Но за закрытыми дверьми, вне сцены, когда рядом никого нет, все нехорошее выходит наружу. Ты показываешь свои дефекты, настоящего себя, основу своего характера. Так было и со мной. Я терял контроль, смирение, связь с Богом и совершил ужасную ошибку. Я не сохранил святость своей жизни и брака и начал общаться онлайн с другими женщинами. Это стало моей зависимостью. Маленькие компромиссы, то тут, то там, в итоге затрагивают все сферы жизни. На сцене я был одним, а вне ее становился другим человеком. Я верил в послание Евангелия и надежды, но начал терять берега. Да, я рассказал об этом одному из членов нашей команды, и меня попросили уйти из группы. Мой мир распался на части. Меня раскрыли. Я чувствовал себя голым. В тот момент я осознал, что моя идентичность и чувство достоинства базировались на моей роли в Newsboys. А еще была моя семья. Я пытался бороться за жену и дочь. Пока я был с Newsboys, я был кем-то. У меня были цель, будущее, надежда, успех, слава. А когда карьера закончилась, я сделал алкоголь своим средством для побега. И с тех пор все становилось хуже и хуже. Однажды супруга нашла письма от одной женщины, прочла их и ушла. А я еще глубже забился в нору и начал принимать наркотики. Я решил поехать в Австралию и попробовать исправить отношения с женой. Потом вернуться в Америку и жить благословенной жизнью. Последнее для меня было важнее, чем душа и спасение. Но Бог закрыл двери в Америку. Он начал прокладывать мой путь через пустыню. Прежний Джон Джеймс должен был умереть. Это были болезненные времена. Я позволил Богу исцелить мои раны отвержения и неверности, хаоса, в котором я был. С женой мы развелись. Я тогда подумал: «Боже, как ты можешь исправить кого-то вроде меня?» Помню, я однажды сидел в церкви, чувствовал себя разбитым. Проповедовал человек из ЮАР. Он совсем не знал, кто я. И среди своего послания он останавливается, сходит со сцены и указывает пальцем на меня. Он обратился ко мне, и я начал плакать. Это показало мне, что Бог все еще любит и видит меня. Бог по своей милости помог мне найти путь к подножию креста, к покаянию. Мне нужно было решить этот вопрос. Господь мог открыть мне путь в Америку или отправить меня к 10-15 людям, живущим в какой-то глуши, в маленькую церковь или общину. И вопрос был в том, буду ли я доволен этим. И я искренне ответил: «Да, Господь». И именно этим я и занимаюсь. Я познакомился с женщиной, и мы поженились в нашей домашней церкви во Флориде. Бог дал нам с Таней невероятную возможность служить миссионерами в Америке. Через служение iReach USA мы несем послание надежды в школы, в реабилитационные центры, в поместные общины, на военные базы. Я чувствую смирение, рассказывая свою историю, потому что только Бог по своей милости, любви, верности, доброте сделал это. Он не только Бог вершин, но и Бог долин, бурь, скорби, кораблекрушений, потери, боли. Он рядом на каждом шагу. Он будет рядом с вами на каждом шагу. Есть лишь одна личность, которая никогда не оставит и не покинет вас. И имя этой личности – Иисус. Не имеет значения, что вы сделали. Не имеет значения, сколько раз вы отворачивались. Он всегда будет с вами. Он хочет быть самым важным. История Джона хорошо знакома многим. Неважно, насколько высок успех, слава и богатство. Все проблемы характера всегда выплывают на поверхность. Это можно наблюдать и в царях Израиля. Посмотрите на жизнь Давида и Саула. Что сделал Саул? Он ослушался прямого повеления Бога. Из-за этого он потерял свое царство. А что сделал Давид? Он нарушил заповеди. Во-первых, взял Версавию, жену другого человека, а во-вторых, убил ее мужа. Он нарушил 2 из 10 заповедей, которые Бог дал евреям. Почему же Давиду удалось сохранить отношения с Богом? Саул ценил царство больше, чем свои отношения с Богом. Он сказал пророку Самуилу: «Пожалуйста, только не разоблачай меня перед народом». А что сделал Давид? Он покаялся. Он сказал: «Боже, против Тебя я согрешил». И перед всем Израилем взял пост. Давид хотел, чтобы все знали, что он сделал. Если вы хотите исправить свои отношения с Богом, то нужно сделать так, как сделал Давид. Вы должны сказать: «Боже, я нуждаюсь в Тебе. Мне ничего другого и не надо. Мне не нужно то, что мир называет успехом». А что такое успех в глазах Божьих? Это одна вещь — послушание. Послушны ли вы Ему? Понимаете ли, что Он — ваша награда, мерило вашего успеха? Ваши отношения с Ним должны быть главным в жизни. Он никогда не оставит и не покинет вас. Готовы ли вы пообещать тоже? «Иисус, я никогда не оставлю тебя, не брошу тебя, не отвернусь и не буду пытаться сделать что-то свое. Я хочу поступать по-твоему. Я хочу быть на все 100 с тобой». В вашей жизни могут происходить разные вещи. Вы можете думать: «Как это случилось? Почему я поступил так, принял такое решение?» Вы должны понять одну великую истину. Бог никогда не забирает у человека свободу выбора. Если вы выбираете другой путь, Он позволит вам сделать такой выбор. Но лучше выберите его. Это лучший выбор в жизни. Если вы хотите этого, то склоните голову со мной. Бог ответит. Будем молиться. «Боже Всемогущий, я прихожу к Тебе и признаю, что я грешник. Я пошел своим путем. Я поступал неправильно. Я сожалею, Господь. Я поворачиваюсь к Тебе и выбираю Тебя и Твой путь. Господь, верни мне радость спасения. Позволь снова ощутить ее. Будь со мной. Обнови меня. Сделай меня чистым. Покажи мне, что я все еще твое дитя. Иисус, я хочу следовать за тобой во все дни моей жизни. Услышь мою молитву. Я молюсь об этом во имя Иисуса. Аминь».
1: Розалин не знает, как именно она повредила плечо впервые. Она просто проснулась с невыносимой болью. Врачи не смогли найти причину, и боль длилась годами. Но только до момента, когда Розалин получила первую часть тройного чуда. «Я не могла поднять руку, это было ужасно. Рука просто онемела». В ноябре 2015 года Розалин Кастро проснулась с резкой болью в левом плече. Она была технологом на мебельной фабрике и решила, что повредила руку там. «Я много работала, это было трудное время. Я боялась взять отпуск, потому что нас поджимали сроки. Боль не прекращалась годами. Ни один из врачей, к которым ходила Розалин, не смог поставить диагноз. В отчаянии она перепробовала все, от физиотерапии до акупунктуры, но ничего не помогло. Единственное облегчение давали обезболивающие. Иногда это была просто невыносимая боль, словно кость раздробилась на множество кусочков. Это мешало мне в повседневных делах. Я не могла нормально принять душ, переодеться. Я начала взывать Господу и просить об исцелении, потому что я очень хотела жить нормально. Также Розалин заботилась о своей пожилой матери. Она помогала ей садиться в инвалидное кресло и вставать из него. Я постоянно молилась и просила Господа дать мне сил. Я знала, что Он целитель. Я обращалась к Нему и делала то, что Он мне подсказывал. Я не отказываюсь от лекарства и врачей, но я всегда обращаюсь к Господу. 13 ноября 2020 года, через 5 лет после возникновения боли, Розалин смотрела «Клуб 700». Эшли молилась. «Нас смотрит человек, у которого болит левое плечо. Вы чувствуете боль постоянно и просите, чтобы Бог исцелил вас. Он отвечает на вашу молитву сейчас. Вы будете исцелены и свободны во имя Иисуса». Когда она сказала это, я закричала: «Принимаю, принимаю!» Я начала благодарить Господа и радоваться. Все еще ощущала боль, но, проснувшись на следующее утро, закричала: «Я исцелена! Моя рука не болит!» Но путь Розалин к исцелению на этом не закончился. Месяц спустя, помогая матери, она снова повредила плечо. Я почувствовала, как что-то оборвалось. Я сразу все поняла. Я пыталась игнорировать это, но боль вернулась. Я подумала: нет, я не хочу повторения. Через неделю спустя Розалин смотрела «Клуб 700» и снова получила слово исцеления от Господа. В этот раз оно пришло через Терри Мьюсон. У кого-то проблемы с мышцами. Они не порваны, но очень болят. Особенно, когда вы двигаете рукой или пытаетесь поднять что-то выше уровня плеча. Бог исцеляет вас. Вы ощутите тепло в этой части. Бог ставит все на свои места. Будьте исцелены во имя Господа. Я не могла поверить в это. Я схватилась за это и на следующий день поняла, что боль ушла. И, слава Богу, она больше не возвращалась. Плечо больше не болит. Мои руки такие, какими должны быть. Хотя боль и ушла, Розалин снова понадобилось прикосновение Божье. Кроме матери, ей пришлось помогать и отцу, который был слеп и страдал от деменции. Розалин не могла тянуть это бремя одна. Если мне удавалось поспать хоть час в день, это уже было немало. Я говорила: «Господи, дай мне сил. Научи меня все делать с любовью». Знаете, это было непросто. Я молилась: «Помоги мне прожить этот день. Дай мне мудрость». В январе 2021 года она получила третье слово знания. На этот раз оно тоже было от Терри. «Господь говорит вам: восстановление, Розалин. Вы подавлены и одиноки. Бог дает вам то, о чем вы просили. Он с вами сейчас. Вы не одна. Поднимите руки, примите это и поблагодарите Его». Я просто не могла поверить. Я сказала: «Вот это да!» Я просила Господа восстановить все в моей жизни, показать Его планы. Я увидела, как это слово исполнилось. Мать Розалин умерла, а ее отец сейчас находится под опекой. Сегодня Розалин заботится о двух дядях и говорит, что Господь дает ей силу для каждого нового дня. Я знаю, мой Бог — это Бог невозможного. Он может абсолютно все. Он верен своему слову, своим обетованиям. И это просто удивительно. Он верен своему слову и своим обетованиям. Исцелить вас, сделать здоровыми. Именно об этом мы будем сегодня молиться. А перед тем, как мы станем ходатайствовать, позволяя Духу Святому делать то, что Он хочет, мы хотим ободрить вас в вере и поделиться удивительными ответами на молитвы. У Бонни из Шелбивилля была опухоль в легких. Ее нужно было удалять, чтобы избежать рака. Однажды женщина смотрела «Клуб 700» и услышала, как Гордон сказал: «Кто-то переживает из-за рака легких. Вы сделали рентген, который показал две точки в верхней части правого легкого. Во имя Иисуса, будьте исцелены. Сделайте новый снимок. Бог совершил чудо для вас, и вы будете свободны от опухоли. Он позаботится обо всем этом. Во имя Иисуса, будьте исцелены. Бонни с верой приняла исцеление. Вскоре ей позвонил врач и сообщил, что у нее нет рака, а подозрительные точки были рубцами. Слава Богу!
0: Владимир из Бруклина подвернул правую лодыжку. Он трижды ездил к врачу, ему накладывали гипс, но боль не уходила. Однажды Владимир ощутил, что Дух Святой побуждает его включить телевизор. Он попал на Клуб 700 и услышал, как Эшли молилась о том, что кто-то страдает уже некоторое время от боли в правой ноге. Она сказала: «Бог исцеляет вас прямо сейчас. Боль уйдет, и вы сможете нормально ходить». Владимир поверил Богу и сообщил нам. «Я сразу же получил исцеление. Аллилуйя!» Вы тоже можете сразу получить исцеление. Давайте вознесем честь Божьему имени. Его имя означает «Целитель». Пусть Он прославится сейчас в вас. Господь хочет поделиться Своей славой с нами. Это удивительно. Он хочет и любит делать это. Он хочет позаботиться о вас сейчас. Господь, мы приходим к Тебе, как маленькие дети, которые взывают «Ава, Отче, Папа!» Мы приходим к Тебе, чтобы сесть Тебе на колени. Исцели нас, Господь, и мы будем исцелены. Выровняй наши спины, и они будут ровные. Убери всякую боль в наших плечах, бедрах, коленах, пальцах ног и рук. Убери все это, Господи. Убери все раковые клетки. Сделай из них нормальные и здоровые. Очисти нас, Господь, и мы будем чисты. Мы просим об этом сейчас во имя Иисуса. Эшли, Бог дал тебе что-то?
1: Да, нас смотрит женщина по имени Эмбер. У вас проблема с левым локтем. Вы не можете вытянуть руку. Вы ощущаете острую боль. Вам кажется, что вы повредили кость где-то в этом суставе. Я верю, что Бог полностью исцеляет вас от боли и воспаления во имя Иисуса.
0: Есть кто-то, кто потянул спину. У вас сильное растяжение. Вы не можете двигаться. Вам тяжело выровняться. Бог исцеляет вас. Спина здорова во имя Иисуса. Пусть все будет здоровым. От головы до пяток. Пусть все в вашей спине станет на свои места во имя Иисуса. Пусть все двигается, как задумал Господь. Аминь. Если вы получили исцеление или нуждаетесь в молитве, сообщите нам. Мы хотим помолиться о вас. Вам лишь нужно написать нам на сайте, адрес которого указан на экране. А закончим мы стихом из Малахии.